0: И, может быть, когда предлагают, как это исправить.
1: Как это исправить?
0: То есть, как сделать лучше?
2: В лучшем случае, да, это было бы неплохо.
1: Ну, я слышал такое очень часто, что конструктивная критика, принцип конструктивной критики, их два на самом деле основных. Ну, во-первых, ты говоришь человеку, что у него получилось хорошо, и второе, что ты говоришь человеку, как можно было сделать лучше. То есть в таком случае ты вообще не говоришь о личности человека, ты не даешь оценку личности человека, ты не говоришь ему, что ты там тупица или там пень там, или еще что-то. Ты говоришь, вот слушай, вот то, что ты сделал, вот это классно. Но если бы сделать еще вот это было бы лучше. То есть ты как бы говоришь человеку о том, что было хорошо, и
0: то
1: показываешь...
0: То есть с позитивного начинаешь вначале,
1: да,
0: чтобы
1: да, настроить. Да, начинаешь с позитивного и даешь ему еще пути развития, показываешь пути развития.
2: А это... всегда ли это получается? Потому что, я не знаю, иногда бывает, что человек идет критиковать, может, в порыве какого-то гнева.
1: Да.
2: Или это уже не критика?
1: А может, это уже не критика?
2: Если я иду и ору на человека...
1: Так может, это не критика?
2: Может, это уже просто...
1: Давай я на тебя поору и восприми это как критику.
2: Не, ну, идешь делать замечание просто в повышенном тоне. Так. Или если человек не понимает.
1: Так, может быть, это не правда не критика? А что это тогда?
0: Попытка достучаться, наверное, уже.
2: Ну, если уйти от гнева, а просто ты первый раз объяснил спокойно, обозначил его плюсы, обозначил положительные черты, негативные, над чем работать. Человек не воспринял. Идешь второй раз. Так же, получается, идешь и конструктивно пытаешься это сделать, потом идешь третий раз. И вот что делать, если никак не доходит?
1: Если до человека доходит только на ему знакомом языке.
2: То есть можно иногда прибегать и к такому методу, или всегда можно...
1: Но на самом деле, видите, критика — такой термин очень узкий. На самом деле, какие синонимы могут быть? Ну, просто, например, оскорбление.
0: Осуждение. Оскорбление. Мне кажется, это немножко не туда, нет?
1: Ну, может, быть очень, может быть, очень похоже,
0: это
1: правда?
0: Это внешне может перетекать, наверное.
1: Это может быть внешне
2: критики.
1: Очень похоже.
0: Да.
1: Ты можешь себя там как бы оправдывать и говорить, а я критиковал, чтобы человек стал лучше, а потом просто на самом деле пошел, нагнал на человека, оскорбил его с ног до головы. Наверное, еще в конструктивной критике важно создавать определенную атмосферу. Может быть, это даже быть рабочая обстановка. Когда, например, вы, общаясь, знаете, что один другого сейчас будет, ну, не то, что будет сейчас вот его там распинать, а сейчас будет происходить некая работа над ошибками или анализ, да, в котором можно честно говорить...
0: Это лучше, мне кажется, слово,
1: да,
0: анализ.
1: Анализ. В котором может происходить как бы такая оценка происходящего, беспристрастная, в которой можно говорить и о том, что хорошо получилось, и о том, что не получилось, и о том, как можно сделать лучше. А если нету вот этого, вот этих составляющих, тогда, наверное, это не критика все-таки. Ну, мне так кажется, я, может быть, не знаю.
0: Вообще,
1: ошибаюсь.
0: Если смотреть в целом, то мне кажется, что людей, которые критикуют, намного больше, которые говорят, ну, это если не уже не личные берем каких-то друзей, знакомых, а просто там со стороны, условно, там, когда в футбол играют, все сидят на диване.
1: И умничают.
0: Че он, да, вот, умничают. Типа, че пас туда не отдал, что не пробил лучше. Критикуют, хотя поставь их на то место, ну, вообще совершенно не факт.
1: Со стороны виднее,
0: да.
1: Со стороны все умные.
0: И что процент людей, которые что-то реально делают, падают, ошибаются, встают, еще раз падают, ошибаются, но пробуют, делают, их меньше, чем тех, кто просто что-то говорит, что а, надо было сделать так. Но сам пальц не ударил ничего.
1: Да.
2: Ну, диванные критики.
1: И вот мы уже отчасти этот вопрос обсудили. Даня говорил о том, как он делает. Вот как же принимать критику, чтобы... Вот Даня сказал, что только от близких людей, в которых он уверен, что они желают ему добро.
0: Ну, я согласен с Наташей насчет того, что если человек авторитетный в этой специальности, в этом вопросе, то есть тот, кто знает точно больше тебя и который может как-то сказать...
3: Нужно быть очень... что стоит еще и фильтровать,
2: да,
3: что-то, потому что тебе могут сказать что-то и быть неправым, а ты это все на себя примешь, и потом еще...
2: И можешь потерять
3: вот эти загоны
2: потом,
3: личность, да.
2: Потом, потому что советы, а сам...
1: И, может быть, стоит отделять, наверное, как бы оценку себя как личности с определенными вещами, которые ты делаешь. Ну, критикуют не тебя же конкретно, оценивают как человека, да? А, например, что-то у тебя не получилось. Ну, это абсолютно нормально, что у тебя что-то не получилось. Это же не говорит, что я из-за этого стал хуже или лучше.
0: Ну, это, наверное, самое сложное. Научиться разделять, что есть ты, и есть, условно, ты в целом, и ты на работе. И что ты на работе, например, просто ужасный, ну, не получается у тебя что-то сделать, а ты в целом, как бы, хороший человек. Угу. Вот. И как это не научиться объединять?
2: Это уже вот и от того, кто подает критику, ну, зависит, да. И от тебя, как ты ее воспринимаешь. И в идеале, мы сейчас так говорим, какой сказочный мир, мне кажется,
1: да,
2: я сижу,
1: так у нас все так
2: думаю,
1: гладко,
2: слушайте, так все просто и правильно, а почему этого не происходит? Это ничего сложного, да нет такого в реальности вообще. То есть тебе вот скажут, отрежут, там забудут,
1: ты вспылил и сказал, а потом сидишь и жалеешь.
2: Сам, да, скажешь что-нибудь, потом страдаешь от того, что ты наговорил, тебе наговорили. И оно в реальности вообще почему-то так не работает, как надо. Наверное, потому что мы не можем управлять своими эмоциями отчасти, может быть, из-за этого.
1: Ну, на самом деле, думаю, да. Критиковать вот так вот красиво и правильно, проводить анализ — это целое искусство.
2: Это надо бы всегда на расслабоне, на таблеточках каких-нибудь таких успокаивающих.
1: А есть категория людей, которых вообще не нужно критиковать?
3: Нет. Думаю, нет. Мне кажется, всем нужно. Критика — это рост своего рода.
0: Интересно, а можно критиковать Бога?
1: Да.
3: Опасно. Очень опасно.
1: А вот я хочу прочитать текст из Библии, который говорит о том, кого не надо критиковать. Все-таки на...
2: А, точно, давай, мне кажется, я знаю, о чем ты.
1: Давай, книга Притч, 9 глава, 8 текст. В современном переводе. «Не обличай человека бесстыдного, иначе он тебя возненавидит. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Есть категория людей, с которыми лучше не связываться. Если твое обличение ему не поможет, а только сделает хуже и напряжет ваши отношения. Но у этого вопроса есть обратная сторона медали. Если ты вообще никак не реагируешь на обличение, если все воспринимаешь в штыки, подумай, кто ты из этого стиха.
2: Вот, наверное, за это и не получается у нас идеальная картинка,
1: да.
2: Потому что действительно у меня был случай, когда ты пытаешься просто донести до человека, и за собой я замечала, что в одной ситуации я просто не могла воспринимать. И, ну, это было бесполезно с его стороны. Конечно, у нас не доходило каких-то скандалов, но я просто не могла воспринимать.
0: Но
2: это была
0: хорошо,
2: ошибка.
0: Если этот человек вот такой, который не воспринимает критику, ты можешь с ним как-то порвать отношения, типа на работе,
1: да.
0: не контактировать или что-то еще, но если это твой близкий,
3: родители,
0: вот как,
3: например,
0: тут быть?
3: Да.
0: Если вот, да, например, родители, когда столкновение поколений, и там человек просто, например, не слышит. И...
2: Ну да, ты помладше, как тебя будут воспринимать?
0: Вот это, ну это, наверное, уже целая другая программа, потому что как вот научиться вот этому? Ну, если есть какой-то лайфхак, было бы классно услышать.
1: Ну, кстати, про лайфхак. Если у вас есть советы, мы ждем от вас эти советы в комментариях на нашем сайте, в социальных сетях, да?
2: Взаимоуважение, в первую очередь. Если это твои близкие люди, конечно, опять же, идеальную картинку сейчас я буду рисовать. Но если у вас это есть, вне зависимости от того, сколько, 5 тебе лет, 20, я думаю, родители тебе прислушаются в лучшем случае.
3: Угу. Я думаю, проблема в том, что родители думают, что я вот ее не критикую. С их стороны это я делаю для тебя лучше. Я тебе это говорю, чтобы ты исправился. А для тебя это критика. И когда ты говоришь, мне не нравится, когда ты мне так говоришь, там просто пелена такая, типа, как, я же стараюсь лучше для тебя, и все равно
1: потому
3: они говорят.
1: Потому что родители чаще всего воспринимают себя как воспитатели, а не как те, кто проводит с тобой анализ твоей жизни для того, чтобы ты что-то изменил или стал лучше.
0: Короче, надо говорить, стой, давай остановимся, проанализируем.
3: Давай проанализируем, обсудим.
1: Да, видите, не все так просто. Где-то, наверное, вообще другая тема. Это уже тема воспитания, да? И как бы... Не совсем это не критика. Ну что, друзья, спасибо большое. Много интересных моментов мы разобрали. Да, возможно, вам могут показаться наши размышления слишком идеалистические. Да? Но попробуйте, а почему нет? Во всяком случае, если будет так, как мы вот сейчас вот обсуждали, это будет намного дружелюбнее, безболезненнее и приятнее. Пусть критика вашей жизни приносит вам пользу и дает повод для личностного роста. Мы ждем ваши комментарии на нашем сайте в социальных сетях.
3: Пока!
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3ang.com.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Ну что ж, мы переходим с вами к исследованию Слова Божьего. И с чего бы мне хотелось начать? Хочу начать с названия проповеди. А называется проповедь так. Как не хотелось бы об этом говорить, но тем не менее это истина, и эта истина, она запечатлена в Писании. Итак, проповедь называется «Те, кого оставил Бог» или «Те, кого отверг Бог». Когда сегодня мы задаем вопросы, вот, живя в этом в новозаветном периоде, периоде любви Божией, явленной в жизни и смерти, служении Иисуса Христа, для нас очень тяжело на слуху, когда мы слышим о том, что Бог может оставить. И я в том числе считаю, что в принципе погибнуть сегодня людям очень сложно погибнуть. Для того, чтобы погибнуть, необходимо приложить огромные титанические усилия. Но сегодня я буду говорить вместе с вами не о людях, которые живут в этом мире, и не о тех людях, которые не приняли Иисуса Христа как личного спасителя. Сегодня мы с вами затронем людей, которые приняли Иисуса Христа как личного спасителя. Но если быть уже более так сакцентированными, то мы сегодня будем говорить и об адвентистах в том числе. Могут

ли верующие христиане и адвентисты в том числе сегодня быть оставленными Богом? Вот о чем мы сегодня будем с вами говорить. Я очень, наверное, вы знаете и неоднократно слышали, что я проповедую о том, что мы спасаемся благодатью. И не делами, чтобы никто не хвалился, да, то есть любовью Божией, Божьим даром мы спасаемся. Но при этом я хочу вам сказать, что как в благодати, так и в законничестве есть неправильное понимание благодати и неправильное понимание законничества. И то, и другое, и люди, которые живут под благодатью или ходят по благодати, и люди, которые в законе или в законничестве, те и другие могут быть оставлены Богом. И сегодня мы об этом будем говорить. Как это, находясь под благодатью, как я могу быть Богом оставленным, если я нахожусь под благодатью? Сегодня я хочу для вас приготовить или приготовил уже тему, которая будет как продолжение, или нет, не продолжение, а вступление о том, о чем сегодня говорил Саша. Саша говорил о периоде первой книги «Царств», но уже царствование царя Давида. А я сегодня хочу вместе с вами в историческом ракурсе отойти и посмотреть на царя Саула. Мы сегодня будем говорить о царе Сауле. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу привести вам два библейских текста, которые являются основанием для того, чтобы мы сегодня рассмотрели эту тему. В прошлую субботу я один из этих текстов затрагивал. Евреям 6 глава, Евреям 6 глава, с 4 по 6 стих. «Ибо невозможно однажды посвященных и вкусивших с дара небесного и соделавшись причастниками Духа Святого, и вкусившись благого глагола Божия и силы будущего века». То есть смотрите, как апостол Павел начинает. Он говорит, что есть люди, которые вот находились под благодатью, они прикоснулись к Духу Святому, они прикоснулись к вечности. Эти люди, все для них было открыто, это было для них откровением. И шестой стих. «И отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». Вы понимаете, вот я иной раз соприкасаюсь с людьми, которые вот держатся, знаете, как за... Ну пусть за, они ухватились за одежду Божью, за истину о благодати, и они все говорят: «Благодатью мы спасены». И я говорю то же самое: «Дай аминь». Но когда человек говорит о том, что он благодатью спасен, и все, и он не может погибнуть, это заблуждение. Это заблуждение, потому что Библия говорит о том, что можно находиться под благодатью и потом отпасть. И мы сегодня с вами рассмотрим вот этот алгоритм, как происходит это падение или отпадение от веры. И Галатам 5 глава, 4 стих. «Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати». То есть, смотрите, есть две категории людей. Первая, находящаяся под благодатью, отпала, а вторая, находящаяся под законом, отпала от благодати. То есть люди, которые называют себя верующими людьми, они молятся, они искренне верят, они ходят в церковь, они приносят пожертвования, они десятину приносят, они во всем верны. А Слово Божие говорит: все, до свидания, дверь закрыта. И знаете, вот будет момент, больше всего, я вот с женой когда разговариваю, я говорю: больше всего знаешь, чего боюсь? Я боюсь не умереть, потому что все мы умрем. Не, ну, только глупые не боятся смерти. Все, понятно, хочется жить долго и счастливо, но мы знаем, что умрем, правда? И вот человек умирает, глазки закрыл, дух с него вышел, и он мертвый лежит. И так чик, глаза открывает. И больше всего меня, знаете, что приводит вот в трепет? Вот я открываю глаза, оп, и Бога нет рядом. И рядом фюрер со мной. Ну, я, конечно, не знаю, что, где фюрер будет, это Богу решать. Но, тем не менее, не хотелось бы мне оказаться в обществе. И, знаете, так смотришь, видишь этот город святой, сшедший с неба, и там святые ходят, Василий Васильевич там по стенам бегает. А я тут, с этой стороны, и хочется камень запульнуть в него, да? И вот больше всего вот этого переживаю, и об этом я думаю. Хотя я убежден, что на сегодняшний момент, видите, то есть как бы, почему я убежден? Давайте мы с вами подумаем, почему может быть это убеждение, может быть заблуждение в этом.
Итак, хочу вам для примера избрать или предложить царя Саула. Царя Саула, первого царя. Давайте откроем первую книгу Царств. Первую книгу Царств. Если Даник мне поставит таймер, я его буду видеть, это будет здорово. Итак, первая книга Царств. Очень мне нравится. Так, с 10 глава, 1 стих. Короче, народ, ну, предыстория такова. Народ Божий стал Богу говорить: слушай, мы хотим царя, как у всех народов, которые нас окружают, дай нам царя, дай нам царя. И Бог говорит: ладно, дам вам царя, успокойтесь. И говорит пророку: короче, иди им, помажь вот этого человека на царство. И первый стих. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил его на голову его, и поцеловал его, и сказал: вот Господь помазал тебя в правители наследия своего». Речь идет о Сауле. То есть Бог через пророка Самуила помазал Саула на царство. Дальше мы с вами читаем. Это же царство, это же глава 10, 6 по 9 стих. Дальше Самуил Саул говорит: «И найдет на тебя дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Я хочу, чтобы вы обращали внимание на вот эти вещи. Он помазал его на царство, и дальше смотрите, что происходит. «Найдет на тебя дух Господень». Обращайте внимание, то есть человек, который находится под водительством духа, и дальше написано: «И будешь пророчеством, и сделаешься иным человеком», то есть изменения какие-то происходят. «Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я и приду к тебе, для принесения всесожжения и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, что пяти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись те все знамения в тот же день. Итак, что мы видим? Помазание на царство, сходит на него дух, начинает, помните, пророчествовать, неужели Саул во пророках, он становится иным человеком, мы с вами читаем, и что еще с ним происходит? «И дал ему иное сердце». Как это можно сказать? Вот если бы сегодня... Если бы сегодня в наш новозаветный период шла речь именно об этом, я бы сказал: произошло рождение свыше. Все, Бог встретился с этим человеком, Бог его призвал, Бог его помазал, Бог его благословил. Иной человек. Все, Богом благословенная личность. Читаем дальше. Мне хочется, чтобы вы увидели, что это за человек в момент призвания его Богом. Какой он, этот человек? Дальше мы читаем с вами. Смотрите. Он возвращается домой, и его встречает там дядя дома. И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы наши нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл». Что еще свойственно этому человеку? Вот если об этом человеке говорить, то мне не свойственно то, что свойственно ему. Если бы я встретил пророка, который сказал ему: «Виталик, ты будешь в Царстве Божьем, я тебя помазал, ты будешь управить народом моим», я бы тут же побежал бы и начал всем бы рассказал. Но Саул в словах очень сдержанный. Но он дяде даже не сказал. Дядя ему сказал: «Что тебе Самуил сказал?» Он промолчал. Зачем прежде времени? У меня жена такая, знаете, я так что-то узнал там, что что-то должно, какое-то событие в моей жизни классное произойти. Знаете, что моя жена мне говорит? «Виталик, никому не говори». А я такая: «Че ты ничего не понимаешь, надо побежать всем рассказать». Да, Саш? Мы с Сашей побежим, все расскажем. Итак, но Саул не такой. Бог его избрал, Бог его помазал, Бог дал ему новое сердце, Бог сделал его новым человеком, Бог дал ему Духа Святого. И почему? Потому что он не болтливый. Еще какой-то человек. Смотрите, 21 стих. «И велел
подходить. То есть пророк Самуил пришел и говорит, я хочу вам показать сегодня, кого вам Бог предлагает на царство. И вот он, к нему подходит колено, подошло колено Вениаминова, по племенам его, и указано племя Матриева. И проводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали и взяли его оттуда. И стал он среди народа. Саул скромный. Но помимо того, что скромный, еще какой он. И взяли его оттуда, и стал среди народа, и был он от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, видите ли вы, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Я часто слышал проповеди, и они сравнивали Саула только с тем, что он высокий был. И поэтому нет подобного, ничего подобного. Саул отличался определенными характеристиками, поэтому Бог его избрал. Он был скромный, он был неболтливый, взвешивал каждое свое слово, он был послушный. То, что ему говорил пророк, он это исполнял. И Бог его берет и ставит царем. Помимо этого, еще какой это был человек? То есть воцарили его, 1 Царств, 11 глава, с 1 по 8 стих. «И пришел Наас аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский, и сказали все жители Иавису Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сошел Дух Божий на Саула, тогда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, и объявил, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила, и напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек». Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. Какой это человек? Вот пришли, осадили и говорят, сейчас глаз выколем у вас. И какой Саул был? Смелый, храбрый. То есть все качества, которые необходимы христианину, сегодня бы мы взяли, да, вот все качества, которые необходимы христианину. Смелый, храбрый, слушает голоса Божьего, духовный, с измененным сердцем. Вот такая личность. Крутой, вообще супер, а не человек. Супер. Армия сколько насчитывает? 300 тысяч иудеев или кого? Израилевых 300 тысяч израильтян, а иудиных 30 тысяч. Итого 330 тысяч. Вот так, вот этот человек вот такой. Вопрос. Много здесь таких в зале присутствует? Ну, круто, да? Согласитесь? То есть Бог правильно его выбрал? Ну, вот когда читаешь, на первый взгляд все складывается, вообще идеальный человек. Супер. Вот если бы сегодня был такой христианин, можно было сказать, слушайте, мало нас таких христиан, как вот Саул. И это правда. То есть это не заблуждение, это реально такая личность была. Он был таким. Но теперь я хочу вместе с вами посмотреть, что с ним произошло, с Саулом, и почему. То есть был духовным, был помазан, был рожден свыше, был измененной личностью, с новым сердцем, был смелый, послушный. Но что-то с ним случилось. И что было причиной? Почему он стал другим человеком? И каким он стал? 1 Царств, 13 глава, с 5 по 7 стих. Очень важный момент, когда вы читаете Библию, проецировать Писание, да, вот когда вы читаете Библию. Я вам рассказывал, да, случай, когда я сижу, я пришел на домашнюю церковь, и мы на домашней церкви читали Библию. Не здесь, в деревне Хацапетовке, то есть как бы, чтобы никого не обижать.
Вот мы читаем Слово Божье, и там брат один читает Библию вслух, прочитал Библию и восклицает: «Я понял, о ком здесь написано». Я говорю: «О ком?» Он говорит: «Вот о том брате». Это ему все сказано, Бог ему сказал, ему надо поменять. Нет, друзья мои, когда вы читаете Слово Божье, Слово написано не для того брата или сестры. Слово Божье написано для нас. И когда мы читаем, мы должны в первую очередь фокусировать на себя внимание. То есть оно касается нас. «И собрались филистимляне на войну против Израиля». Слышите, там была война, и здесь война. 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бев-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрылись в пещерах, в ущельях, между скалами, в башнях, во рвах, а некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Короче говоря, покинули страну, эмигрировали, собрали чемоданчики фью, и умотали. Саул же находился в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Смотрите, ситуация похожая, такая же, как была в первый раз, когда мы прочитали, и мы увидели, что Саул храбрый человек. Дальше мы с вами читаем интересную вещь. 1 Царств, 13 глава, 22 стих. «Потому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его». То есть, другими словами, вот смотрите, вас окружила армия огромной численностью. Народ весь, тут, короче, Саул сказал: «Так, пойдем на сражение». И собралась армия 330 тысяч. А здесь, короче, все с точностью наоборот. Все убежали, кто-то эмигрировал. Стоит этот Саул, у него сын Иоаннафан. Всего-навсего два меча. Нету мечей. Нет оружия. Ну, знаете, чем воевали израильтяне? Вот чем там? Не-не-не, этот. Вот чем вы там на огороде? Тяпка, мотыга, короче, вот такая утварь. Всем, чем землю обрабатываете. Вот такая утварь у них. Стоит этот Саул, и рядом с ним народ, написано, который был в страхе. Дальше читаем, что происходит. 1 Царств, 13 глава, 15 стих. «И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениамину, а Саул пересчитал людей, бывших с ним». И как вы думаете, сколько их считает? Раз, два, три, четыре, пять. «До 600 человек». Армия 330 тысяч превратилась во сколько? В 600 человек. Теперь я задаю вам вопрос, на который мы с вами должны ответить. Вот с одной стороны мы видим, что Бог показывает Саула, царя Саула, верующим, добрым, послушным, скромным, храбрым, неболтливым в определенных обстоятельствах. Ты сказал, пошлите на войну, и 330 тысяч войск собралось. Теперь показывает Бог совершенно иные обстоятельства. Армии нет, все разбежались, все эмигрировали. Оружия нет, стоишь ты, у тебя меч, у твоего сына меч, и ни у кого никаких мечей. Палки у всех. А тебя армия окружает там больше сотни тысяч, как песка морского. Иные обстоятельства. Знаете, как здорово быть верующим человеком, когда у тебя классная жена, когда у тебя все нормально, когда у тебя хорошая семья, когда у тебя работа, когда у тебя все хорошо. У тебя денежки капают, ты там пошел, участочек себе купил, там, что там, земельку там взял, домик начал строить. Все у тебя как по накатому. Ты приходишь в церковь в субботу и говоришь, чего ты говоришь? О, слава Всевышнему, хвала Богу, я такой счастливый человек, меня Бог благословил и от всего защитил. Но я хочу вам сказать одну вещь, мои возлюбленные братья и сестры. Запомните эту вещь. Я в детстве смотрел фильм, называется «Сказка». Огонь, вода и медные трубы. Огонь, вода и медные трубы. Я все, знаете, в детстве там все равно не понимаешь многие вещи. Став взрослым и будучи верующим человеком, я понял одну вещь.
Можно сказать так, что каждый верующий человек проходит через горнило испытаний. Каждый. И Саул был не исключением. Он тоже попал в определенные жизненные обстоятельства, в которых должна была быть проверена его вера. Верит ли он в Бога или нет? Да пока у него все было хорошо, он был и хорошим человеком, да? Как только ситуация изменилась, все пошло не так. Я вспоминаю, знаете, мы с женой начинали только свою жизнь. Там, помните, 90-е годы, чтобы заработать денег, надо было по... Все заводы вот тут, в Дзержинске, знаете, все было закрыто. Военные заводы там превратились, кастрюльки там выпускали какие-то. То есть надо было зарабатывать, нужно было где-то денег заработать. И я помню, мы с ней вкалывали, заработали денег и поехали сюда в Нижний на рынок, чтобы прикупить себе какую-то одежонку. Ну и как Валя у меня, как женщины, они говорят, все деньги должны быть у меня. Я говорю, хорошо. И вот все деньги у нее, мы еще до рынка не дошли. Ну, короче говоря, непонятно где и как. На рынке, когда мы уже решили что-то купить, открываем сумочку, а денежки тю-тю. Исчезли. Потому что не только мы нуждались в денежках, да? Другие тоже нуждались. Ну, потеряли мы, да, мы работали несколько месяцев, заработали средства, и мы их потеряли. Мы уже ходили в церковь, и знаете, как можно было сказать, Бог дал, Бог взял, не переживай, все нормально. То есть одна ситуация, да, а теперь представьте себе другую ситуацию. Мы живем всю жизнь вместе, уже дожили до глубокой старости, что-то у нас есть, где-то домик стоит, там квартирка какая-то стоит, все хорошо, все замечательно, и вдруг этот, пыш, как он сейчас, у нас засуха в Европе, наводнение, там смыло, все твое имущество унесло, все нажито, как там в этом, непосильно нажито, 3 портсигара, там, чего там, 3 кожаные куртки, 3, все исчезло, все. И это я говорю вам, понимаете, это нас не коснулось. Вы представьте, вы находитесь в этой ситуации, и у вас все унесло. Совершенно иная ситуация. И тут уже вы так не скажете, Бог дал, Бог взял. Знаете, чаще всего люди будут какую фразу говорить? За что это мне, понимаете? И я хочу вам показать, что каждый человек, для каждого человека свои испытания. У кого-то будет кризис в семье, у кого-то еще где-то кризис. Каждый пройдет через этот кризис. Саул, для Саула нужен был вот этот кризис. И находясь в этом кризисе, была проверена его вера, его верность в Бога. Итак, 1 Царств, 13 глава, с 8 по 14 стих. Как в первый раз пророк Самуил Саулу сказал, «Жди меня 7 дней, и я приду». И в первый раз он ждал. Вот не случайно автор на это ссылается. Первый раз он ему сказал, через 7 дней я приду, и я тебя помажу на царство. И здесь он ему говорит, жди 7 дней, я приду. Я приду, и все будет хорошо. И вот Самуил говорит это Саулу. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. То есть вот эти 600 человек и то начали убегать. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертвы мирных, и вознесем всесожжение. Но едва окончил он возношение всесожжений, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал ему, что ты сделал? Что ты сделал? Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени». Вопрос, сколько дней, сказал Самуил, не будет его? 7. Через сколько дней Саул начал жертву приносить? На этот 7-й день. То есть 7-й день наступил, он видит, что Самуила нет, и он начал жертву приносить. И Самуил его спрашивает, «Что ты сделал?» А он говорит, давайте откроем книгу «Бытие», первую главу, или не первую главу, а где там, когда Ева с Адамом согрешили, Бог спрашивает, ты где? И дальше задает вопрос, что ты сделал? Не ел ли ты от этого дерева? А он говорит, это знаешь, в чем проблема? Это в тебе проблема. Почему? Жена, которую ты дал мне. Он говорит, а что я сделал-то? Я начал жертву приносить. Почему? А потому что ты не приходишь. Но написано, что Самуил пришел именно в это время, на 7-й день. Он не замедлил. Дальше мы читаем.
Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решил принести жертву всесожжения. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над всем Израилем. Сегодня мы слушали, как Саша говорил урок субботней школы, и мы там в группе размышляли на эту тему, и один из братьев говорит... про Давида. Ну, ничего бы страшного. То есть, если бы Давид там не покаялся, все равно бы все нормально было. Не было бы нормально. Почему? Потому что если бы у Саула все было бы нормально, то царство бы Саула было утверждено. Но царство Саула не утвердилось. Почему? По той причине, что он не был послушен Господу. Вы понимаете? Не был послушен Господу. Допустим, представьте себе, что вы пришли в церковь, и вы находитесь в новозаветной церкви христиан-адвентистов седьмого дня, и вы находитесь под благодатью. Вы принимаете веру Иисуса Христа как своего личного спасителя. Вы приняли, вы ходите в церковь, но вы читаете в Библии, что... Ладно, чуть позже я вам об этом скажу, что вы там читаете в Библии. Чуть позже. Итак, что он делает? Худо ты поступил, но теперь не устоит царство твое. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот и все. То есть мы видим человека одного в начале, в помазании, и совершенно иного, который повел себя благодаря определенным обстоятельствам. Там, мы видим, был скромный, богобоязненный, богопослушный, храбрый, здесь трусливый, и уже на кого ответственность перекладывает? На Самуила. Ты виноват. А Слово Божие говорит, Псалом 26, 14 стих, «Надейся на Господа, мужайся, да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Давид говорит в притчах 3:5, «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой». Евреям 11:6, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст». Допустим, мои возлюбленные братья и сестры, да, у вас все хорошо, вот о чем мы говорили. Все у вас замечательно в жизни, но каждый из нас пройдет определенный жизненный кризис. Я не знаю, у кого какой. У каждого будет свой. Но в каждом этом кризисе будет проверена наша с вами вера и верность. Насколько мы верны Господу, насколько мы продолжаем Ему верить. Я не знаю, в моей жизни очень много событий происходило, когда... Не в смысле в моей жизни, да? А вот звонит мне человек и говорит, что мне делать там? У меня там неверная жена. Или что мне делать? У меня неверный муж. Это все в христианском обществе. И я начинаю говорить, а ты как думаешь? А ты как понимаешь этот вопрос? Он говорит, надо вот так поступить, надо вот так сделать. То есть надо там вот все, развелся, кинул, вышвырнул его или ее из своей жизни. А Слово Божье как говорит, надо поступить? Так, Василий Васильевич тут. Кто считает так, что как Василий Васильевич говорит? А? Видите, Василий Васильевич? Нет, вот ты так считаешь один, но другие так не считают. Но Слово Божие говорит, что Василий Васильевич, ты прав. Слово Божие говорит, что нужно простить. Почему? Потому что тебя Бог простил. И ты должен простить. Но опять же, тут каждый случай нужно разбирать отдельно. Или, допустим, когда у вас наводнение, все имущество ваше унесло. Что нужно сделать? Где Бог? Где Бог, когда наводнение? Вот я верующий человек. Вот Саул, верующий царь. Где Бог был, когда народ разбегался от него? Рядом. Бог рядом. И единственная проблема была в том, что Саул в это не верил, понимаете? Саул в этом не был уверен. У каждого есть кризис духовный. И я встречал в своей жизни, люди поступают, смотрел я художественный фильм «Гений», где снимается Александр Абдулов. Не смотрели фильм? Смотрел кто-то, да? И там был такой момент один.
Костик там один такой герой. Приходит он к Абдулову, к этому, папа у него, кличка была там, папа его звались. Он приходит и говорит: папа, дай денег. А Абдулов ему говорит: не дам. И он уходит и фразу такую говорит: папа денег не дает, Костя деньги сам возьмет. Вот так поступать начинают верующие люди. Когда они не видят Божьего вмешательства в свою жизнь, когда в их жизни наступает кризис, они так поразмышляют и говорят: Бог мне сейчас не помогает, я возьму жизнь в свои руки. Бог не благословляет, возьму благословение в свои руки сам. Итак, давайте посмотрим на алгоритм, что же с ним произошло. Интересно, Иов, да, Иов как пример для веры нашей. Иов 13 глава, 15 стих. «Вот он убивает меня», то есть Иов думает, что Бог его убивает, «но я буду надеяться, я желал бы только отстаивать пути мои пред лицем его». То есть, смотрите, Иов думает, что это Бог его наказывает, но при этом Иов все равно говорит: а я все равно буду верный Богу. Несмотря ни на что, я все равно буду верный Богу. Тоже не случайно эта книга Иова есть в нашей жизни. Итак, давайте посмотрим, к чему привел его этот грех. Какова реакция этого царя на вот этот поступок? То есть, что с ним произошло после этого поступка? Можно сказать: как так? Вот Бог его взял, избрал, тут он принес какое-то жертвоприношение, не подождал Самуила, и почему Бог ему там, извините, дал пинка под зад? Тут же Бог от него отказался. Давайте посмотрим, то есть, почему это произошло. То есть, первый вот такой взгляд, он может быть обманчив. Что с ним происходит, с Саулом? Какой он человек? Дальше мы с вами видим 1 Царств, 14 глава, 24 стих. Короче, война началась, и как она началась? Иоаннафан с группой там каких-то своих ребят, оруженосцев, увидел охранный отряд филистимлян. И Иоаннафан говорит: давай, короче, их это, мочканем. Ну, они говорят: давай, пошли, и они, филистимляне этих, начали мочить. И филистимляне испугались, и началась бойня. Филистимляне начали друг друга колбасить. Саул это увидел, что там неразбериха. И он говорит армии своей, вот этой маленькой, там, численностью 600 человек: вперед, пошли воевать. Они идут на эту войну. А что делает Саул? Я хочу, чтобы вы здесь были внимательны. Саул совершил грех. Мы сейчас с вами увидим. И будучи во грехе, он народу говорит. Смотрите, что он ему говорит народу. Это очень классно заметить. Люди израильские были истомлены в тот день, то есть они начали войну. А Саул заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеб до вечера, доколе я не отомщу врагам моим, и никто из народа не вкусит пищи. Другими словами, он говорит: я, короче, заклинаю вас, что мы будем бить филистимлян до тех пор, пока мы их всех не победим. И кто поест, тот проклят. Заклятие положил. То есть я хочу, чтобы вы видели. То есть он делает грех, не слушает Бога. Теперь он становится человеком, который народу говорит, что делать. Дальше давайте прочитаем, что идет. 1 Царств, 14 глава, с 27 стиха. «Иоаннафан же не слышал, как отец его заклинал народ». И помните, что произошло? Когда Иоаннафан сражался, вечером он увидел этот пчелиный там улей. И он мед взял и поел. И он говорит тем людям, которые с ним были, он говорит: слушайте, я поел, у меня глаза просветлелись. Помните этот текст? Он говорит: поешьте, и вы будете сильными. Чего вы не едите ничего? И как только он им это сказал, народ набросился на эту добычу, потому что у филистимлян тоже были там овечки, они с собой притащили. Они начали резать этих коз, там овечек, и написано, что не ждали. Там же израильтянам закон, помните какой? Что нужно кровь с овечки с этой слить, нельзя есть с кровью. И они начали есть с кровью. А есть с кровью – это какой закон? Это уже закон отношений с Богом, правда? То есть Бог же сказал это не делать. Смотрите, что он делает. «И возвестили Саулу, говоря: вот народ грешит пред Господом есть кровью. И сказал Саул: вы согрешили,
«Привалите ко мне камень теперь большой». 14 глава, 37 стих. «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки мои?» Бог не отвечал ему. 44 стих. «И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает...» Короче, он говорит перед этим. Почему Бог не отвечает? Потому что кто-то согрешил. Если вы читаете книгу «Царств». И дальше он говорит, давайте будем смотреть, кто согрешил. И там никто не грешил. А потом говорит, если я согрешил и дом мой согрешил, то грех этот будет на мне. Меня убейте, если согрешил. Но я-то не грешил, он знает. И дальше ему говорит, Иоаннафан согрешил. И что он говорит? И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Нафан, должен сегодня умереть. Какой дух в нем? Какой дух в нем проснулся от того, что он грешил? От того, что он грех совершил? Дух кого? Законника. Законники, не обижайтесь. Если в вас дух законничества, если вы осуждаете всех направо и налево, и с воплями, да побить их камнями, грех первый лежит на вас. Потому что этот дух законничества, он порожден беззаконием в вашей жизни. И Саул начал, типа он такой законник, типа он такой верующий, хороший человек. И он говорит, я Иоаннафана, даже сына своего убью. Но народ ему сказал, Иоаннафану ли умереть, который достоил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю. Ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ Иоаннафана. То есть, смотрите, в него, в Сауле появляется дух законничества от того, что он согрешил. Следующее, что с ним происходит. 1 Царств, 15 глава. Когда Господь его посылает на Амалика, чтобы и Бог ему говорит, уничтожь там всех. И царь Саул пошел уничтожить всех. Помните, как он вернулся? Все он уничтожил. Давайте вспомните, что там произошло. Он пришел, уничтожил, увидел овечки, тут богатство, золото, бриллианты, драгоценности, шик в карман. Царя Амаликского взял с собой. Идет Самуил и навстречу и говорит, я не понял, что это такое, что за бление? Овец. А он, что делает Самуил? Тут же на лету он говорит, а, что это, овечки? А, это мы взяли, знаешь, для чего? Для того, чтобы жертву Господу приносить. Тут же на ходу что делает? Сочиняет, врет на ходу, понимаете, врет. И главное, какой у него мотив-то, как он это все преподносит, как он врет. Это я все во славу Господа делаю. Я хочу вас, мои возлюбленные братья и сестры, предостеречь вот от этого духа Саула, духа неповиновения. Первое неповиновение, которое вы строите в отношениях с Богом, в первом кризисе, который появляется в вашей жизни, он приводит вас к духу лжи. Вы начинаете себе духовные вещи, то есть вы делаете грехи, совершаете в своей жизни, но все эти грехи обрамляете в духовные какие-то истины. И вы также ходите на богослужение в субботу, и вы приносите жертву Господу и говорите, Господи, самое лучшее мы для Тебя приготовили. Это дух Саула. Это дух лжи. Дух законничества. И вы должны поймать себя на мысли. Вот вы даже, допустим, вот это, понимаете, вот Бог говорит какие-то истины. Допустим, давайте о субботе возьмем. Суббота. День поклонения. Один брат сказал проповедь о субботе. Я ее слышал, эту проповедь о субботе. Вообще он ничего не говорил того, что восприняли люди. И сегодня некоторые братья и сестры в субботу что делают? Положил шезлонг, лег под солнышком, лежит в субботу. Он говорит, я в субботу, в Библии написано так, я услышал, в Библии написано, что в субботу я могу наслаждаться жизнью, я наслаждаюсь жизнью. Где вы это читали в Библии? В Откровении что написано в субботе? Бог говорит. Вот в Откровении что написано о субботнем покое? Давай, Василий Васильевич. Вот когда наступит Царство Божье, наступило Царство Божье, мы в раю, Василий Васильевич, и что там о субботе написано? Из субботы в субботу. Давай дальше. Из месяца в месяц. Что будете лежать под пальмой, рот открыл, ждать банан, что он у тебя в горло попал? Приходить на поклонение Господу. Вы понимаете, как вы, находясь под благодатью,
можете легко уйти от этой благодати. Вот с того текста, с которого я начал. Отпасть от этой благодати можете. Потому что благодать – это не вседозволенность. Я исповедую благодать, я исповедую веру в то, что мы спасаемся по благодати. Но я исповедую то, что благодать производит в человеке новое сердце. Благодать меняет человека в лучшую сторону. Давайте прочитаем, что апостол Павел пишет о благодати. Это же проповедник благодати, апостол Павел. Он же о благодати проповедует. Смотрите. Римлянам 3 глава. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 11:6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы благодатью. Если по делам, то уже не по благодати, иначе дело не есть уже дело». Но благодать – это не вседозволенность. Римлянам 6:15. «Что же станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Что апостол Павел говорит? Никак! Римлянам 6 глава 16 стиха. «Неужели вы не знаете, кому вы отдаете в себя рабы для послушания того вы рабы, кому вы повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, то сердце стали послушны тому образу учения, который предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабстве нечистоты и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вот что благодать делает. Она меняет человека, Дух Святой на него сходит. Но когда человек начинает, как Саул, для себя, ему Самуил говорит, вот как правильно. А он для себя уже веру придумал, какая для него правильная. Он сам знает, что ему делать в субботу, как ему что приносить, как не приносить. Он для себя уже решил. И как только в это в вас происходит, то есть первые мы видим законники, это люди, которые отпали от Бога. Другие люди – это те, которые под благодатью, но благодать от них отошла. И они вроде ходят, церковь, все нормально, но уже они Бога не слышат. Дальше что произошло с Саулом? Давайте буквально несколько слов уже скажу, потому что уже на 10 минут перебрал. Что делает Саул? Чем заканчивается его жизнь? Он Богу молится, Бог ему не отвечает. Он Богу молится, ему Бог не отвечает. И он идет куда? К кому он идет, Миша? Он говорит, найдите мне тетку какую-нибудь, волшебницу, которая мне бы что-то рассказала о жизни моей. Ему находят тетеньку, волшебницу. Откуда? Из Айндора, да? Айндорскую. И он идет к этой волшебнице и говорит, вызови мне дух Самуила, потому что Самуил больше с ним не встречался. И вызывает ему дух Самуила. И Самуил ему говорит, что ты меня тут тревожишь? Ну, этот дух. А он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Не слушает меня больше Бог. Не слышит меня. Интересно, что вот этот момент был последний. Вот когда он оставил царя живым, Амалика, и вот эти сказал, это я так поклоняюсь Богу. Это был последний момент. До этого он еще мог покаяться. То есть, хотя ему пророчество было сказано Самуилом, что отверг тебя Бог, но, по крайней мере, дальше ему Самуил говорит, вы перечитайте книгу царства. Он говорит, если ты все-таки будешь верным. И дальше он его посылает опять к Амалику, и он от Амалика, когда приходит, возвращается вот с этой добычей, сохраняет жизнь царю. Вот это был последний момент. И Самуил больше с ним не встречался. И вот в этот момент произошло еще одно действие, которое описано в Библии. Там написано, и отошел от него. Что отошел? От Самуила. Дух Божий. И дальше что произошло? Миша, вспомни. И пришел на него дух ревности, зависти и злобы. Ревности, зависти и злобы. Все, и дальше мы с вами читаем. И этот дух именно ревности, зависти и злобы был с ним до конца его дней. И последнее, что он сделал, он пришел к этой волшебнице и говорит, вызови мне там дух Самуила. Самуил вышел, говорит, что тебе надо? Он говорит, меня Бог больше не слышит, он не отвечает на мои молитвы. И конец какой у него? Давайте, последний день жизни Самуила, чем заканчивается?
Ой, Саула. Василий Васильевич, чем? И упал он на меч свой. Все, вот он конец. Теперь у меня есть для вас, мои возлюбленные братья и сестры, вывод. Сами вы его сделайте для себя. Слушаете ли вы Господа сегодня? Или ваша совесть уже стала вот такое, как у Саула, который находит в себе оправдание, который находит для себя религию, который находит для себя... Вот Слово Божие говорит одно, а он находит в Слове совершенно другое. Понимаете? И когда вы проповеди слушаете, вы вот послушайте, как вы реагируете на эти проповеди. То есть я иной раз слушаю проповедников одних, и этот проповедник говорит... Кстати, эту книгу, читал одну книгу, ее не напечатали официально, он выложил на своем сайте эту книгу. И в этой книге написано: можно разводиться. И не только по поводу, который там Иисус сказал, да? А он говорит, можно по этому поводу разводиться, по этому поводу разводиться, по этому поводу разводиться. И я читаю, думаю, о, классно, слушай. Можно разводиться. Знаете, я к чему вам говорю? Что вы всегда в Слове Божьем найдете то, чем себя оправдать. Всегда найдете то, чем себя оправдать. Вы не оправдание для себя должны искать, а вы должны понять, почувствовать, в духе ли вы Божьем, или Дух Божий отошел от вас. Пусть Господь вас благословит. Я хочу сказать, что мы живем в Новом Завете. Мы живем во времени Нового Завета. Иисус Христос многое сделал для нашей жизни, для нашего спасения. У Саула было несколько вариантов вернуться. У нас с вами гораздо больше вариантов. Гораздо больше. И если вы находитесь в состоянии худшем, чем Саул, у нас сегодня есть возможность вернуться. В Библии так написано. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. На страницах Слова Твоего, Господи, написано все необходимое для нашей благочестивой, хорошей жизни. Я прошу Тебя, милосердный, праведный Господь, пожалуйста, благослови и коснись нас Духом Твоим Святым. Помоги, Господь, нам, братьям моим, сестрам моим, тем, кто, может быть, отступил от истины, Господь, тем, кто, может быть, слушает для себя только то, что их оставляет в состоянии вот этого мира, который против Тебя, Господь, который противится Тебе. И образ жизни мы такой же, Господь, выбираем для себя, и он нам может быть приятен, этот образ жизни. Господь, сохрани нас от этого. Благослови нас, Господь, и поселись Духом Твоим Святым в нашем разуме, в нашем сердце. Помоги нам, Отец Небесный, видеть Слово Твое, которое касается именно нас, что Слово Твое говорит: приходите ко мне на поклонение каждую субботу. Поклоняйтесь мне, воздавайте мне славу и честь имени моему. Поклоняйтесь мне с радостным сердцем. Как когда мы грешим, какое может быть радостное сердце? Вот этот дух такой, лицемерие в нас появляется, как дух Саула, когда наша совесть глушится тем, что мы начинаем придумывать себе разные басни, как Саул придумал. Мы совершаем грех, при этом мы говорим, что это мы ради Бога, ради славы Его, ради того, что это в Библии написано так. Господи, да не будет этого в нашей жизни. Благослови нас, Отец Небесный, присутствием Твоим, Духа Твоего Святого, чтобы совесть наша нам трубила сегодня, где мы сбились с дороги, где мы на опасном пути находимся. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, просим Тебя обо всем. Тебе, вечному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, слава и держава во веки веков. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Все чаще мы слышим о катастрофах и стихийных бедствиях. Люди остаются без средств к существованию, без пропитания. И есть те, которые помогают таким людям. И это дело становится смыслом их жизни. Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас сотрудники из общероссийской общественной организации Центра по оказанию помощи «АДРА». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Вы из разных уголков России, поэтому я представлю каждого из вас лично. Александр, вы по Федеральному Кавказскому

0: Это как бы изменило мой взгляд на отношение к некоторым вещам, в том числе к отношению к благотворительной деятельности, к помощи людям. И вот долгий путь в течение этих годов привел меня в АДРА, хотя с этой организацией мы постоянно сотрудничали. А вот те обстоятельства, если говорить открыто, у меня было онкологическое заболевание, и у меня была операция, 6 месяцев химиотерапии. И когда вот лечение прошло, я для себя увидел в течение процесса лечения, столкнулся с очень многими людьми, которые действительно страдают от заболевания, посещая больницы, онкоцентры, я видел, как люди страдают, как они разочаровываются, как они теряют надежду, а как другие люди, они наоборот находят какую-то надежду, поддержку в чем-то. И вот благодаря этой внутренней силе они хотят и сами исцелиться, и сами хотят другим людям помогать. Я вот настолько был вдохновлен, что для себя принял решение, что нужно тоже помогать другим людям, начиная с малого. То есть, соответственно, сначала я помогал, занимался помощью онкопациентам, потом эта работа росла. Мы стали сотрудничать с сотрудниками АДРА, стали искать другие возможности, как помочь людям, которые страдают от стихийных бедствий, от вооруженных конфликтов. И вот, вот этот процесс становления, переосмысление ценностей жизненных, потому что когда ты находишься на больничной койке, ты понимаешь, что ценность твоей жизни, она измеряется совсем по-другому. Вот этот процесс переосмысления и становления, он действительно меняет тебя, и ты видишь какую-то другую цель в жизни.
1: Поняла вас. Спасибо вам за ответ. Такой интересный опыт. Да, вот, Роман, расскажите ваш опыт, пожалуйста.
2: В моей жизни, наверное, основное воздействие на меня оказала моя семья, мои близкие, родители, потому что все люди, которые приходили в наш дом за помощью, они ее получали, родители всегда старались помочь ближнему, и я в этом рос. И в процессе взросления, обучения в школе, в университете, часто занимался социальными проектами, ездили по детским домам, оказывали помощь деткам, оказывали помощь нуждающимся людям. И в конце концов вот, я пришел к тому, что это стало частью моей жизни, и поэтому мне сегодня, вот спустя многие годы, как бы я несу вот это вот направление в своей жизни, оказывая помощь людям, и пытаюсь им подарить, ну, наверное, частичку себя, чтобы им было лучше, легче, потому что вообще жизнь познается в сравнении, и когда ты видишь, как люди живут, они нуждаются в чем-то. Иногда им нечего одеть, иногда им нечего пить, иногда у них нет вообще средств к существованию, и поэтому мысли вот эти наводят, что ты можешь им оказать помощь, посильную помощь, помочь им встать на ноги, чтобы они дальше уже двигались и выходили из этого создавшегося положения.
3: Мой опыт был связан с тем, что когда-то очень давно я занимался профессиональным альпинизмом. Вот. Альпинизм подразумевает под собой дружеские, очень близкие отношения. И не просто близкие отношения, а именно отношения, когда ты должен кого-то спасти, откуда-то вынуть. Вот. Ну и, наверное, как бы сказать, когда ты очень в юном возрасте начинаешь этим заниматься, это тебе, как бы сказать, входит в твой образ жизни. Вот. Ну и, наверное, поэтому. Ну и кроме того, наверное, еще занятия с детьми этим же спортом тоже повлияло.
1: Поняла. Отличный опыт. Спасибо вам, что поделились. А есть ли у вас, как вот у благотворительной организации, какая-то своя отличительная, особая черта?
0: Мы называемся не совсем благотворительной организацией. АДРА, она считается гуманитарной организацией. И нашей отличительной чертой является то, что мы действительно помогаем именно при гуманитарных кризисах. Это, вот, как я уже упомянул, стихийные бедствия, вооруженные конфликты. То есть у нас два направления деятельности. Помощь вот в таких ситуациях. И второе направление деятельности – это мы оказываем позитивное влияние на сообщество, чтобы привести к каким-то социальным изменениям, позитивным социальным изменениям. То есть мы стараемся помогать людям, вот, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, как уже сказал Роман. Стараемся заниматься с детьми, которые нуждаются в каком-то попечении, как сказал Александр. Вот я думаю, что это наша отличительная черта, что мы не сконцентрированы только на каком-то одном направлении узком. У нас есть достаточно определенное направление, но оно такое вот широкое и имеет свою конечную цель, то есть принести позитивные перемены в общество, с которым мы работаем.
1: У вас, можно сказать, есть свой лозунг «Служить людям так, как того хотел бы для них Господь».
0: Да.
1: Вот расскажите, что для каждого из нас, из вас означает эта фраза?
3: В Библии вообще много текстов, говорящих о помощи другим людям.

0: Людям не случайно там есть такие тексты, как «Отпускай хлеб по водам» и другие тексты. Ну и когда человек читает часто Священное Писание, это, конечно, так же, как вот и в детстве, Роман сказал, это проникает тебе в сознание, вот, глубоко причем проникает в сознание, в твою сущность, даже становится частью твоего характера. Вот. Ну и таким образом, как бы сказать, это вливается вот в какую-то деятельность. Вот. Ну, и значимость, конечно, большая этой деятельности в нашей жизни.
1: Ну, наверное, одним из лозунгов нашей организации есть фраза «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир», поэтому всем сразу помочь нельзя. Наверное, невозможно. Но когда мы помогаем одному, оказываем человеку помощь, когда мы даем человеку надежду, человек может встать с колен, выйти из создавшейся ситуации, выйти из той пропасти, в которую он оказался по тем или иным причинам. И он, в свою очередь, может оказать помощь уже другим. Поэтому вот так мы достигаем этой цели. Ну и, наверное, если говорить вообще в целом о христианстве, да, то Христос, он помогал людям и помогал это очень часто индивидуально. То есть он приходил к человеку, разговаривал с ним, оказывал помощь, а человек уже вставал и шел дальше, как-то развивался и исцелялся. Поэтому вот, наверное, в этом основной посыл.
2: Да, Александр, вот дополните, пожалуйста.
3: Да, я, знаете, вспомнил сейчас, недавно я разговаривал с нашим первым руководителем АДРа на территории России, который был в истоках этой организации в начале 90-х годов, Павлом Кулаковым. И он мне рассказал целую историю благотворительности в России, как при царях вот этот процесс этот развивался. Очень интересно послушать, что действительно у нас в стране история благотворительности имеет достаточно длинный путь. И вся она была основана на христианских ценностях, на любви к Богу, на том, что Господь хочет, чтобы мы помогали ближнему своему. И вот мы, как организация, основаны на христианских ценностях. То есть мы те же принципы в своей работе применяем. То есть что мы читаем Библии, что мы должны помогать ближнему своему. И, как мои коллеги сказали, стараться это делать искренне и посвященно.
2: Прекрасный ответ. Я также знаю, что для вас основная такая черта, да, вот как в вашей деятельности, это человекоориентированность. Что это значит для вас?
3: Что мы видим в своей работе конкретного человека. То есть, хотя часто, когда говорят, вот, допустим, о благотворительных организациях, в первую очередь, ну, что на ум приходит? Что это сбор на какого-то лечения какого-то ребенка, лечение какого-то сбора, помощь какого-то инвалиду. То есть это персональные сборы такие. То есть, и в обществе принято считать, что благотворительные организации, они занимаются действительно помощью какому-то человеку. Мы в своей работе помогаем всему сообществу. Но помимо этого мы также видим конкретную личность. Допустим, когда мы работаем и помогаем населению пострадавшего от наводнения в Приморском крае, мы помогаем всему обществу, но за этим мы видим конкретного человека, у которого затопило дом, либо который потерял все имущество.
2: Вот. То есть такая личная помощь конкретному какому-то человеку?
3: Она помощь сообществу всему, но при этом конкретному человеку все равно. То есть не так, что мы собираем на одного человека. То есть мы не собираем, допустим, у нас есть наши благотворители, наши люди, которые видят, чем мы занимаемся и жертвуют на нашу деятельность. Мы не собираем на конкретного человека деньги и не помогаем конкретному человеку. Мы помогаем большой группе людей, пострадавших, либо нуждающихся в помощи. Но при этом мы всегда стараемся помочь тем категориям населения, которые больше в этом нуждаются. То есть многодетные семьи, малообеспеченные, старики. Вот.
2: Поняла вас. А о чем вы говорите с людьми, которые попали в очень сложные ситуации? Вот оказываете ли психологическую помощь, духовную поддержку?
1: Ну вот в прошлом году у нас в Приморском крае было наводнение, когда за несколько дней очень много муниципальных территории образования оказались под водой. И, как сказал Александр, мы оказывали адресную помощь. И вот лично я ездил вместе с сотрудниками отдела социального обеспечения. Мы ходили по домам, Наша работа в тот момент заключалась в том, чтобы заключить договор на оказание прямой материальной помощи определенному количеству людей. И в целом мы оказали помощь 85 семьям. Но когда мы с ними работали, мы задавали вопросы. И вот мне запомнился случай, когда молодой человек, он стал просто рассказывать о той боли, которая была у него. Он находился в этот момент в Москве, его супруга с детьми позвонила ему в трубку и говорит, что вода поднимается. То есть представляете чувство мужчины, главы семьи, когда он в Москве находится в больнице с ребенком, там жена, вода подходит, она идет очень быстрым течением из подвала, заходит в дом. И человек вот это высказывает, поэтому с нами были и психологи, и помощниками. Мы пытались простыми человеческими словами сказать человеку о том, что мы пришли, чтобы помочь. И поэтому люди открываются, когда видят, что мы готовы им помочь. Поэтому, вот опять же, если говорить вокруг слогана вот этого, оказывая помощь одному, мы оказываем весь мир, всему миру, да? То есть человек, он получает не просто помощь какую-то там материальную или физическую, он на уровне духовности получает помощь. То есть он видит людей, которые вот готовы сейчас прийти или пришли к нему, и они ему помогают. И человеку легче становится, он расслабляется, он понимает, что он не один с этой проблемой. То есть представьте себе, когда вы приходите во двор, человеку все разрушено, разбросано, стены мокрые, бытовая техника разбита, то есть вода идет сильным течением, поэтому человек, когда теряет все, ему очень плохо.
0: Начинаем мы, как бы сказать, с общих моментов в нашем проекте. Но вообще у нас работа связана с тем, что мы оказываем адресную помощь. Даже если, допустим, как брат Александр сказал, что оценивается территория, все равно происходит мониторинг, и в этом мониторинге выявляются конкретные. Потому что у нас адресная помощь, личностная помощь. Даже если, допустим, 1000 человек, должен быть составлен список. Ну, уже когда потом начинаешь работать, за этим списком открываются люди.
3: Это уже конкретный, да, как бы, да, процесс.
0: Да. Открываются люди, не просто люди открываются, когда, допустим, вот как Роман говорил о том, что затапливает жилье. Вообще мы приезжаем на вот такие места, когда только что вот это произошло. И ты видишь, допустим, там животные мертвые лежат, там или еще что-то такое. Ну, какая, знаете, даже еще, может, вода еще совсем не спала, это все плавает. Туда пробираешься на лодках или еще каким-то образом. Вот. Ну, и когда конкретно уже сталкиваешься с людьми, как вот Роман сказал, да, действительно, они не просто о тебе рассказывают, они иногда тебе, как бы сказать, падают на шею, плачут.
2: Изливают душу, можно сказать.
0: Да, изливают свою душу.
1: Ты как бы начинаешь переживать вместе с ними то, что они пережили вот буквально один день тому назад.
0: Ну, да.
1: И драгоценно здесь, в этой работе, ну, наверное, взгляд от человека, когда ты оставляешь его жилище, он тебя провожает с надеждой. Поэтому наша организация, мы вместе с коллегами пытаемся искать разные возможности, привлекать волонтеров, привлекать определенные ресурсы для того, чтобы оказать помощь в той или иной ситуации.
0: Да, иногда эта помощь длится не один день, да. Иногда несколько месяцев, иногда даже несколько лет одной семье можем помогать. Ага. Это зависит от того, какие обстоятельства.
2: Вот, кстати говоря, то есть, получается, вы продолжаете дальше общение вот после того, как оказали кому-то помощь, вот эту точечную, да? Вы поддерживаете связь потом?
3: Коллеги, наверное, больше скажут, потому что они работают в регионах. Да, но вообще у нас, да, мы стараемся этих людей не только помочь, но им оказать не только материальную какую-то помощь, но и психологическую помощь в некотором роде. Поэтому, соответственно, в дальнейшем, конечно, мы становимся в некотором виде с ними друзьями и продолжаем дружеское общение, и хотим в дальнейшем с ними общаться.
0: В общем, мы чаще всего волонтеров берем из тех людей, но во всяком случае вот у нас, в моем регионе, мы берем из тех людей, которые пострадали. Их волонтерами привлекаем. И это самые такие надежные волонтеры, которым ты можешь через 5 лет позвонить, и тебе что-то нужно сделать. Допустим, даже пойти куда-то в администрацию, а ты находишься за 1000 километров. Он пойдет с документами, поговорит.
3: Ну, то есть человек уже даже знает. Он уже пережил это.
0: Да, он уже пережил, знает, и да. Даже знает ходы, как что, как.
3: И это вот самое ценное, мне кажется, в работе любой организации, то есть вот я по своему опыту скажу, что это самое ценное, когда ты строишь отношения и работаешь с теми людьми, которые пережили тот же опыт. Допустим, в онкологии есть такое направление «равное консультирование». То есть это те, кто пережил опыт болезни, они становятся равными консультантами, помощниками тем, кто только попал в эту ситуацию. Соответственно, в работе нашей организации, вот как сказал Александр, те, кто пережили какие-то стихийные бедствия или подверглись каким-то проблемам в результате вооруженных конфликтов, мы говорим там в Донецкой, Луганской республиках, люди пострадали, и я знаю, что Александр и его коллеги делают там большую работу, восстанавливают жилища, помогают продуктами питания, водой, вот. И люди видят этот отклик, они тоже вовлекаются в работу, они тоже становятся уже соучастниками этого процесса оказания помощи. И вот, мне кажется, вот это самое ценное, это самое важное в нашей работе. Не только оказать помощь, но поддержать людей, но и в дальнейшем вовлечь людей в работу в такое же оказание помощи. Потому что вот изменяя, как уже много раз сказал Роман сегодня, изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир.
2: А что необходимо для того, чтобы получить помощь от вас?
3: Мы занимаемся глобальными проектами, то есть вот наводнениями, стихийными бедствиями, какими-то разрушениями. Вот. Но при этом мы никогда не отказываем человеку, мы пытаемся его направить в ту организацию, которая эту проблему решает. То есть, потому что вот в России я уже давно, несколько лет уже работаю, общаюсь с различными некоммерческими организациями. Я знаю, что на каждое направление есть своя организация, которая именно специализируется в этом направлении. И мы стараемся всегда направить, помочь человеку найти именно ту помощь, которая нуждается. То есть, допустим, если человек ищет, у него проблема, там, ребенок болеет каким-то заболеванием, либо проблемы со здоровьем, либо еще что-то. Соответственно, есть специализированные организации, которые этим занимаются. Есть организации, которые занимаются проблемой беженцев, проблемой сиротства, проблемой какой угодно. То есть, много таких организаций, и мы стараемся перенаправить туда.
2: А вот расскажите про новые идеи, которые у вас, вот каким образом они вообще возникают именно для реализации новых проектов?
3: Мне кажется, эти идеи, они возникают из тех нужд, которые мы видим на местах. Я знаю, что Роман Иванович, он проводит мероприятия на своей территории, он может больше рассказать, потому что он видит нужды этого населения.
1: Да, спасибо. Роман, пожалуйста. Мы, наверное, разделяем работу на Дальнем Востоке по двум направлениям. Это реакция на те чрезвычайные ситуации, которые возникают. К сожалению, на Дальнем Востоке очень много бывает наводнений. 2013 год, Амурская область, Хабаровский край. 2016 год, наводнение в результате тайфуна Лайнрок, когда 4 муниципальных образования буквально были залиты водой. Ледовый дождь в 2020 году, когда город Владивосток и город Артем в результате перепада температуры оказался под воздействием вот этих атмосферных влияний. И в один миг, буквально за несколько часов, деревья, линии электропередач, крыши, дома, они просто рухнули, свет отключился. Последнее наводнение вот несколько месяцев тому назад, в августе месяце. То есть мы реагируем на эти ситуации, мы стараемся быстро реагировать в течение 3-4-5 дней, подготавливаем возможные ресурсы и выезжаем на место, где есть проблема. У нас заключено соглашение с органами государственной власти о сотрудничестве. То есть у нас достаточно такие добрые отношения, когда нам звонят, когда нужно, и когда мы обращаемся и готовы предложить помощь. Это вот такое первое направление.
2: То есть такая работа в команде получается, да?
1: Да, мы работаем совместно и с волонтерами, с сотрудниками вот этих всех центров. Второе направление – такие быстрые проекты, когда мы видим проблему, мы готовы оказать помощь. Например, в частности, у нас мы делаем социальные парикмахерские, когда приглашаем людей для бесплатной стрижки. Приглашаем для этого волонтеров-парикмахеров, которые на безвозмездной основе вот так же хотят служить людям. Делаем продуктовые наборы для людей нуждающихся. Оказываем специальную помощь. Например, в городе Хабаровске покупали вот в этом году специальное питание для детей до одного года. Много лет тому назад оказывали помощь родильным домам для детей отказников. То есть существует такая проблема. Покупаем памперсы, покупаем средства личной гигиены. Организовываем курсы английского языка для тех, кто не может позволить себе оплатить эти учебные как бы, направления. Поэтому мы стараемся быть там, где мы нужны, искать возможности, ресурсы и приходить туда и оказывать помощь. Поэтому Дальний Восток, он имеет много проблем, вот таких, ну, из-за рек, которые разливаются там весной или осенью в результате ливневых дождей, которые приходят из других территорий.
3: Мне кажется, да, я перебью, прошу прощения. Мне кажется, каждый регион имеет определенные проблемы. Вот на Дальнем Востоке у нас много стихийных бедствий, но тем не менее у нас вся территория нашей страны, она имеет некоторые определенные проблемы, которые характерны для всей территории. Это проблемы с беженцами, проблемы вот в последнее время, проблемы с малообеспеченными семьями, проблемы с сиротами. То есть государство, оно помогает, но не на всех местах есть возможность государству помочь. Поэтому мы со своей стороны пытаемся найти те возможности, те места, где мы можем быть полезны, учитывая те ресурсы, которые мы обладаем. Я, допустим, опять же знаю, что мы сделали на Дальнем Востоке хорошую помощь, и Роман сейчас сказал, что небольшие проекты также работают. Но в то же время я знаю, допустим, что на Кавказе идет большая помощь через пункты временного размещения, работа с беженцами. Александр, мне в частной беседе мы общались, он рассказывал, как сильно они помогают. То есть вот он может добавить.
0: Да, сейчас просто на слуху у всех, что линия соприкосновения, боевые действия, но у нас очень большой спектр работы. Адра открыла несколько учебных центров, серьезных, причем, допустим, в Сухуми открыта большая школа, где учатся почти 400 человек. Большая школа в 93-м году была открыта, Адра, сейчас мы ее дальше курируем, работаем с ней. В мусульманском регионе, в Дагестане, мы открыли большой, даже не один, а три центра, учебных центра, где сейчас, ну, наверное, около 500 деток. Вот в этих трех центрах.
2: Замечательно.
0: Вот, это Адра открыла вот эти центры. Ну, конечно же, как вот Роман говорит, приходится стихийные бедствия, потому что, кстати говоря, вы слышали много о том, что на Черном море, на Каспии только у нас тихо, спокойно, потому что Каспий – это маленькое озеро, а вот Черное море – это довольно-таки неспокойное море, там часто очень происходят разные катаклизмы.
2: Не так давно, вот в Крыму очень такой мощный
0: был
2: шторм.
0: Да не только в Крыму, очень много там мест, где происходит, и причем это происходит постоянно, смерчи и все остальное. Но сейчас, да, на слуху, это вот то, что боевые действия идут на линии соприкосновения, это и натурализация тех граждан, которые хотят сюда переехать, то есть подготовкой документов мы занимаемся, обучением, профессиям занимаемся. Потом чаще всего мы покупаем инструменты для этих людей и устраиваем куда-то их работать. Как сказал Александр, это пункты временного размещения.
1: Ремонтные работы вы делаете, да?
0: Вы, наверное, слышали, что была взорвана Каховская ГЭС. Мы восстанавливали там некоторые жилища. Вода поднялась на 10 метров. Вот.
3: Да, я знаю, Александр, вы еще рассказывали, что вы покупали оборудование для этих пунктов временного размещения, да?
0: Да, конечно. И для пунктов временного размещения, причем они везде находятся, и по всей территории России, наверное, так, большей частью. И закупали туда не просто, допустим, какие-то стиральные машины, а оборудовали серьезной техникой. Пара конвертоматы и так далее, и так далее, и так далее. То есть та техника, которая стоит там по 500 000 рублей, такая вот техника, серьезная техника.
3: Да. То есть, чтобы помочь людям чувствовать себя более комфортно, тем, кто бежит от военных действий, кто потерял свое жилище, чтобы почувствовать себя более комфортных условиях и какое-то время, по крайней мере, провести в этих пунктах временного размещения, чтобы в дальнейшем социализироваться в обществе.
2: Да, слава Богу, за такую возможность для людей. Это замечательно.
0: Ну, вот Александр сейчас говорил о том, что я так краем уха слышал, что он хочет запустить интересную программу, касающуюся обучения вот как раз-таки тех людей, наверное.
3: Ну, я не знаю, это вне вопроса, наверное. Да, у нас действительно есть планы. Не
2: знаю, да, вот расскажите, пожалуйста, о ваших планах.
3: Будет еще. Сейчас мы очень внимательно и очень активно работаем над проектом обучение сотрудников или волонтеров социальных центров пунктов временного размещения первой психологической помощи. Мы сейчас проходим обучение в фонде президентского гранта, И в ближайший месяц подадим заявку вот на этот грант, чтобы получить деньги на оказание, на обучение вот этих сотрудников первой психологической помощи. Потому что действительно есть в этом нужда. И столкнувшись в Приморье, столкнувшись на Кавказе с разными категориями населения, которые оказались под воздействием и стихийных бедствий, и вооруженных конфликтов, мы увидели, что эти люди нуждаются не только в еде, в крыше над головой, но в помощи психологической. И наши сотрудники, они будут проводить такие небольшие обучающие курсы. У нас есть неплохое учебное пособие, которое было разработано еще в 90-х годах после чеченских войн на основе опыта, полученного в то время. Вот. И мы будем внедрять наш опыт, будем стараться его на тех территориях, где мы присутствуем, то есть вот на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тульской области, возможно, пытаться работать с центрами социального обслуживания населения, с пунктами временного размещения, чтобы дать и сотрудникам этих организаций навыки оказания первой психологической помощи.
2: Mm-hmm.
3: Это одно из направлений, если мы говорим, да. И мы будем продолжать также оказывать помощь в виде еды, гигиенических наборов, возможно, другие проекты, которые Роман сказал, что мы будем, в зависимости от той территории, где мы находимся, мы будем смотреть, в чем есть нужда и какие ресурсы мы имеем, чтобы оказать вот эту помощь.
2: Но задачи достаточно такие глобальные, сложные, и реагировать порой нужно очень быстро. Вот как в подобных ситуациях, когда нужно быстро реагировать, да, помогать людям, вы вырабатываете свою собственную стрессоустойчивость, чтобы быть стойкими, смелыми, сильными. Вот расскажите свои опыты, пусть и небольшие, но поделитесь с нами.
1: Ну, наверное, это прежде всего ответственность перед той работой, которую ты совершаешь, или служение. То есть ты должен быть не просто ответственным, ты должен быть внимательным, ты должен иметь определенные знания, и все это оно помогает тебе вовремя реагировать. То есть если мы говорим про наводнение, ну смысл помогать через 1.5-2 месяца, правильно? То есть нужно сразу, вот человек сейчас нуждается. И поэтому ты делаешь все для того, чтобы собрать все ресурсы человеческие, материальные в одну сторону и направить их. Мы не можем, как я уже говорил, всем помочь. Вот в данном случае мы помогли 85 семьям, но мы оказали поддержку в виде прямого перечисления средств. То есть каждый, кто заключил договор с нами, получил банковский перевод на определенную сумму средств. И эти средства люди смогли потратить на те нужды, которые у них возникли в результате чрезвычайной ситуации.
3: Да, я поправлю Романа, добавлю просто, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что мы каким-то избранным людям помогали, что перечисляли только избранным. Это люди были в списке, которые мы получили через Центр социального обслуживания, и это люди были действительно нуждающиеся. То есть они обратились за помощью, и мы эту помощь предоставили.
1: Мы сами своими глазами видели. Да. То есть мы вот с Александром как раз занимались этим вопросом. Мы приходили в дома, мы видели быт этих людей, мы видели разрушенные дома, заборы поваленные, затопленные машины, кучу бытовой техники, одежды, которая все пришла в негодность.
0: Ну, знаете, реакция, да, это сказали друзья о том, что, ну, как бы сказать, организационный момент, но есть еще психологический момент. Этот психологический момент, он возникает уже с опытом, в принципе. Иногда ты просто, когда сам попадаешь в эту ситуацию, вот альпинисты часто попадали в такие ситуации, ты просто опускаешь руки, не знаешь, что делать. Но когда у тебя появляется уже опыт, и когда ты знаком со Священным Писанием, когда у тебя опускаются руки, тогда...
2: То есть можно так сказать, что вы черпаете силу в Священном Писании?
0: Ну, конечно, получается так, по-другому. Потому что ты приезжаешь иногда, и не знаю, иногда у тебя просто-напросто мысли путаются, что, как, почему.
1: Ну, я бы так сказал. То есть наша задача, мы начинали наш разговор с этого. Мы не должны помогать людям всю их жизнь. То есть вот у человека случилась проблема, да? Мы должны дать ему толчок, чтобы он встал и пошел, как Христос говорил, иди и впредь там не греши. Да? Так и здесь. Мы помогли человеку, человек получил надежду, увидел свет в конце туннеля, и он пошел. То есть бессмысленно человеку всю жизнь помогать, да? Это будет не нужно. А вот показать человеку, что все-таки есть выход, когда человек все потерял или у него есть трудности, вот это великое. Что можно сделать?
3: Да, мне кажется, в нашей работе каждый из нас столкнулся с разочаровывающим фактором, что мы действительно не можем оказать помощь всем. Но это, с одной стороны, минус нашей работы, а с другой стороны, это плюс, потому что ты видишь, что ты действительно оказал кому-то помощь, и этот человек получил эту помощь, и эта помощь действительно оказалась ему полезной, нужной, и в нужное время, что благодаря ей он смог там выжить, благодаря ей он смог продолжить свое существование, продолжить свою работу, что-то сделать. Это позитивный фактор, он, я думаю, что моим коллегам также приносит радость, потому что ты видишь, что да, может быть, ты помог одному из десяти или там одному из сотни, но ты помог, ты сделал все, что ты мог. И это дает некоторую радость в сердце, радость на сердце, что работа не напрасна, что мы трудимся.
1: Ну и добавлю, если можно.
2: Да, вот конечно.
1: Мы
2: раз.
1: Начинали тоже наш разговор, что сподвигло заниматься этим. Я вспоминаю детство свое, когда человек один пришел к нам домой, упал на колени перед открытой дверью и говорит: «Помогите, помогите». Я, говорит, не хочу. Он тогда сказал: «Я не хочу воровать, просто помогите. Если вы не поможете, то это все». И мои родители помогли ему, одели, обули, накормили, отправили в другой город, в Иваново. И потом он прислал письмо, где в письме он благодарил моих родителей за то, что они оказали ему тогда помощь. Его мама этого человека потом звонила и благодарила, что мы оказали помощь его, ее сыну. Поэтому вот в чем мы удовлетворение получаем? В том, что мы видим, что люди, они изменяются, им становится лучше.
3: Мне кажется, еще очень важный фактор нашей работы – то, что мы действительно с этим сталкиваемся напрямую. То есть мы работаем в зоне боевых действий, мы видим, что происходит там. Мы работаем в стихийных бедствиях, мы видим, что происходит там. То есть мы не сторонний наблюдатель, мы в эпицентре событий. Наша организация находится в эпицентре событий, мы на себе, каждый из нас чувствует, с чем люди сталкиваются. Поэтому благодаря вот этому, кажется, наша работа, она эффективнее, и она действительно построена на том, на тех проблемах, которые возникают у людей в той или иной ситуации жизненной.
2: Да, Александр,
0: это очень важно. Знаете, говорили о том, что как они подходят к этому. Я еще раз хочу сказать, что есть специальная подготовка психологическая, чтобы противостоять этим стрессам. Еще раз я возвращаюсь к Священному Писанию. Вот оно дает нам, может быть, в таких сложных, стрессовых, экстремальных ситуациях как-то правильно выходить из этих вот всех передряг.
2: И не терять энтузиазма при этом, я думаю, да?
1: Да,
2: стойкость духа.
3: У меня был опыт несколько лет назад, я расскажу, с вашего позволения.
2: Да, конечно.
3: Мы встречались с представителями некоммерческой организации, благотворительных фондов. Просто был такой дружеский ужин. И один из коллег по этой работе, он сказал, что вот сейчас у меня есть человек, югослав, хорват, я не знаю, уже не помню кто, который приехал сюда на Россию на заработки, потерял все документы и сейчас находится в центре содержания вот людей без определенного места жительства в Калуге. Кто-то из вас может помочь? И я вспомнил, что у нас есть там представители в Калуге, и я думаю, съезжу я туда, посмотрю. И когда я приехал в этот центр и увидел, как там люди проживают, насколько тяжело, насколько все там вот... Страшно туда заходить было, просто потому что люди действительно находятся в такой ситуации, запущенные. Центр хороший, но люди запущенные. Вот. И когда я побывал, проникся этой проблемой, привлек сотрудников, волонтеров, которые проживают на той территории. Они несколько дней носили, несколько даже недель, пока мы восстанавливали документы, носили еду ему, этому человеку, помогали, как-то приводили его в порядок. Ты видишь, как люди вовлекаются, ты видишь, что твоя работа нужна, ты видишь, что много ты можешь сделать, если ты вовлечешься, если ты действительно проникнешься проблемой. И вот этот особый опыт, опять же, каждого из нас, особый опыт, он помогает переосмыслить ценность и ценность жизни, и ценность всего того, что тебя окружает. То есть ценность каких-то материальных вещей, она уходит на второй план.
2: Да, спасибо вам очень. Вы хорошо рассказали вообще в целом о сути даже, я бы сказала, тех задач, которые вы выполняете. Я бы еще хотела узнать у каждого из вас, чем же стала для вас АДРА? Александр, продолжите мысли.
3: Ну, у меня единственное слово, которое приходит, это служение, потому что для меня это действительно служение. Служение людям, служение Богу, служение даже самому себе, может быть, в какой-то мере, потому что, ну, а какая цель нашего существования здесь, что мы хотим достигнуть? То есть заработать денег, либо славы, власти, богатства, всего обретешь на это все временно. А если ты поможешь другому человеку хотя бы чем-то, то мне кажется, что это какой-то вот момент, который тебе дает сил, дает тебе надежду, что в этом мире не все так плохо, когда ты особенно видишь все, что происходит. Потому что, ну, вот я столкнулся, опять же, по своему опыту болезни, столкнулся с людьми, которые умирали, которые страдали. То есть за последние 8 лет 4 или 5 моих друзей умерли. Некоторые были достаточно известные. Вот самый известный был хирург Андрей Павленко, у которого была передача, про него говорили на федеральных каналах. Мы с ним общались хорошо, были планы, но вот так случилось, что он умер. И, соответственно, он оставил после какой-то себя след, который действительно, он оставил после себя школу хирургической онкологии, он оставил после себя наследие в виде навыков, образования, в виде того материала, который он успел снять, рассказывая людям о своей проблеме. И вот, занимаясь проблемой помощи людям, мы тоже оставляем после себя этот след. То есть мы не оставили каких-то материальных ценностей, но мы оставили воспоминания у тех людей, которым мы помогли. Те дети, которых, возможно, мы накормили или с которыми провели встречи, они запомнят нас, что им было приятно с нами общаться, что мы им действительно дали какие-то навыки, или вот как Александр сказал, навыки альпинизма. Я думаю, что у каждого у нас есть уникальные вот эти способности, которые мы, уникальные особенности, которые мы можем передать другим, помочь другим.
2: Да, это, я считаю, высший дар. Да, Роман, добавьте, пожалуйста, вот к этому тоже свои мысли.
1: Для меня это какие-то принципы сострадания, которые есть во мне, и помогая человеку, который находится в худшем состоянии, чем я понимаю, что у меня все хорошо, поэтому мне нужно ему оказать помощь. И если я буду жаловаться на свою жизнь, рядом со мной всегда есть те, кому хуже, чем мне. Поэтому вот такая жизнь в сравнении, она подводит тебя к другим целям, к другим мировоззрениям, которые сегодня, ну, не согласуются, наверное, с общими тенденциями людей. Поэтому сострадание — это как бы лично для меня такой принцип, благодаря которому я совершаю это служение. Это не заработок. Здесь нельзя заработать, потому что ты отдаешь последнее, потому что человек нуждается.
3: Да, Роман уже хорошее слово сказал — сострадание. У нас действительно есть еще девиз в Адре. Справедливость, сострадание, любовь. Это три основных ценности, на которых строят.
2: Это как основа, наверное, просто уже, да, у вас?
3: Это базовые ценности, базовая миссия, которую вот мы хотим, на которой строится наша работа.
2: И несете в мир.
3: Справедливость, да, потому что мы не делаем какие-то оценку людей по социальному признаку, по национальному полу, расе, социальному статусу. А сострадание мы проявляем ко всем и стараемся ко всем относиться с любовью, проявить любовь.
2: Да, Александр, не только сострадание. А чем для вас стала Адра?
0: Ну, это уже частью жизни стало, когда ты встаешь, и тебе звонки идут. Уже те, как вот ребята сказали, что проекты там, и ты не отвечаешь на частные звонки. Когда ты уже много проектов провел, у тебя уже такая, знаете, как называется, клиентская база. Тебе звонят утром, вечером, вот из школы, допустим, открытая, директор звонит. Или, допустим, слизень соприкосновения, Александр, там, та-та-та-та-та. То есть это уже ты просто, это часть твоей жизни. Ты встаешь с этим, ложишься с этим.
1: И живешь с этим.
3: И живешь с этим. И умрем с этим.
2: Я хочу поблагодарить каждого из вас. Хочу поблагодарить всю вашу команду за вот это благое дело, которое вы осуществляете, за то, что вы изменяете жизнь каждого и, соответственно, изменяете мир вокруг себя. И желаю вам дальнейших развитий, успехов, и чтобы Господь вас и дальше вдохновлял и вел к новым вершинам, к новым высотам, чтобы помогать дальше людям.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Любовь к ближнему и служение благу ближнего во имя этой любви – главная обязанность христианина. И пусть это будет не обязанность, а то, что идет из глубины сердца. Храни вас Господь!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог, в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: Прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там, особенно храмовые ритуалы, полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. И именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей.

на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так в Евангелии от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте, вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

кто-то может задать вопрос: а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. «Повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, суды Господни истины, все они праведны, и вот заключение, и раб твой охраняется ими». Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона – смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божий. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву
Иисуса Христа, нашего Господа.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель, семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, очень интересная тема вообще привлекательности женщины, да? Мужчина всегда оценивает визуально женщину. Вот скажите, как правильно женщине, да, в семье себя преподносить? Угу. Как мужчине правильно это оценивать и реагировать? Раскройте эту тему.
4: Ну, если говорить вообще в целом в мире, да, как это устроено, то для мужчин, живущих в этом мире, очень важна красота и привлекательность женщины. Если говорить о верующих людях, да, то есть о религиозном контексте, то некоторые верующие люди считают, что совершенно не важно, как выглядит женщина. Я с этим не согласен, потому что в Библии есть целый раздел, посвященный красоте женщины, взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Книга называется «Песни песней», и она находится посредине Библии. Я вот просто прочитаю вам несколько строчек из этой книги, чтобы вы могли увидеть, насколько важно то, о чем мы говорим. «Песни песней», 7 глава, 7 по 8 текст. «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти». То есть смотрите, как Соломон описывает, какие подбирает эпитеты. И это говорит о том, что для Соломона это очень важно. Или это говорит о том, что для Бога важно, чтобы вот таким образом выстраивались отношения. Когда вы говорите, мужчина воспринимает или мужчина любит глазами, вы совершенно правы, но не до конца. И давайте мы с вами сакцентируем вначале вот свой акцент именно на внешней привлекательности женщины. Важно это для мужчины или нет? Очень важно для мужчины внешняя привлекательность женщины. Очень важно.
3: Хорошо. А что значит внешняя привлекательность женщины? Раскройте это. Что это? Какие-то интересные наряды? Это как-то определенная какая-то ухоженность? Или это в совокупности что-то? Это какая-то энергетика от женщины в совокупности вместе с нарядами? Как это правильно понимать?
4: Я думаю, что вы ответили на вопрос сами, что да, это совокупность определенно. Но мы поговорим с вами вот о внешней привлекательности. Мы говорим с вами вообще я как семейный психолог-консультант, для меня очень важно уже обращаться к людям семейным, к женщинам, которые имеют семью, уже, может быть, имеют детей. И для них мне хотелось бы вот сегодня дать совет определенный, в чем мужчина нуждается, да, основная потребность мужчины. Если женщины борются, ну, извините за такие сравнение, за свои права, чтобы мужчина ее любил, там, цветы дарил, на руках всегда носил, тещу мамой называл и так далее. Да? То есть если женщине это важно, то вы должны понимать, женщины, да, мы, с одной стороны, мужчины должны восполнять потребности женщины, но и женщины должны восполнять потребности мужчины. Нельзя относиться к мужчине как слюбится, стерпится или и там, допустим, и так сойдет. Начну с примера очень интересного. Я слушал одного турка. Турку задали вопрос, почему турки женятся на русских женщинах? То есть почему им женщины русские нравятся? И турок интересную вещь сказал. Я не знаю, может быть, это не всем туркам, я не буду как 100% там, турки все вот этого любят, это любят. Может быть, этому турку попалась именно такая русская женщина, но он говорит следующее. Да не в обиду турецким женщинам. Он говорит, когда турок женится на турецкой женщине, и у женщины появляется ребенок, то она совершенно перестает за собой следить, она там уделяет огромное внимание ребенку, быту и так далее и тому подобное. И он говорит, утром просыпаешься и смотришь на жену, видишь слон рядом с тобой. Ну, у него такой ломаный язык турецкий. То есть он говорит, что женщина, он сильно меняется физиологически. И говорит, русские женщины и другие, вот они у них, один ребенок рождается, ты утром просыпаешься, смотришь, а возле тебя красавица. Второй ребенок рождается, ты смотришь, а утром возле тебя красавица. То есть смотрите, даже восточные мужчины, да, это я как пример вам говорю, для мужчины важно красота физиологическая, эстетическая, для него очень важно, для мужчин, чтобы женщина была красивой и привлекательной. И поэтому не пойдет вот этот ответ, у меня там родился ребенок, и что, родился ребенок, не надо заниматься собой? А родился ребенок, не нужно следить за своим здоровьем? Или не нужно следить за своей красотой? Когда ты познакомилась с парнем, или когда еще ты замужем не была, почему женщина, не выйдя замуж, пытается такой королевой предстать пред ним? Да, когда замуж вышла, что все... Не нужно это, чтобы...
3: Смотрите, вот у меня есть другой опыт, очень интересный тоже, да, вот есть знакомые, там мужчина достаточно яркий, симпатичный, и он встречался достаточно длительное время с девушкой, тоже яркой, симпатичной, все, то есть она во всех смыслах слова хороша была, и взаимоотношения были достаточно сложные. Потому что оба люди яркие, оба, так скажем, эмоционально подпитку тоже держали от общества, потому что понимали, да, что они достаточно яркие, да. Но, тем не менее, этот мужчина находит себе более скромную женщину, которая не знает, что такое поход к косметологу и прочее. То есть он выбрал для семейных взаимоотношений женщину себе достаточно, простую, да. Вот как это понимать? И ему комфортно.
4: Может быть, этот человек имел негативный опыт в этих взаимоотношениях. И негативный опыт вот в чем. Что жена, да, мы говорим о семейных отношениях, и когда я говорю о красоте внешней, то эта красота должна быть направлена не на кого-то, на третье лицо, там, допустим. Да, моя жена продолжает очаровывать всех мужчин на этом белом свете. Нет, ее красота должна быть направлена именно на меня. И, допустим, что мне нравится? Конечно, понятно, что и нравится моей жене, какая там прическа ей нравится, там, как ухаживать за собой ей нравится. Но в то же время все-таки это должно и нравиться мне. Поэтому мы говорим о красоте внешней, которая должна быть привлекательна, во-первых, для меня как мужчины. Второе, почему это важно, красота женская – я подчеркиваю, что она должна быть красивой не на публику, а она должна быть красивой для меня.
3: Это важно.
4: Но моя реакция, да, или мои ощущения внутренние, как мужчины, почему это важно? Во-первых, это мне приятно. А во-вторых, мы должны с вами понять, что для мужчины есть исключения из правил, как вот вы, допустим, пример привели, и эти исключения, они имеют под собой, разную, может быть, какую-то подоплеку. Но, тем не менее, большей части мужчин очень важно, чтобы его жена была красивой и привлекательной. Я вам объясню, почему. Потому что для мужчины важен статус. И вот я вам пример. Не обижайтесь. Это заложено, я не знаю, почему.
3: То есть это в любом случае так, даже если он
4: заложено,
3: не говорит об этом.
4: Так, природой, скажу, да, заложено Богом. Конечно, есть определенные уже искажения того, что заложил в нас Бог. Я вам приведу пример. Вот представьте себе, мы живем в большом городе. Город состоит из пробок. Из пробок. Если вы включаете свое аналитическое мышление и понимаете, что находиться в этих пробках, ехать на машине, чем больше машина, тем медленнее ты двигаешься. Может быть, у нас в ментальности нашей мы встречаемся на перекрестке, если вы летите на огромной машине, я должен вам уступить, хотя я еду по главной дороге. Может быть, у вас это уже искаженное там какое-то представление. Но тем не менее, если вот так размышлять, ехать на огромной машине по городу с расходом там бензина в 30 литров, для чего? Если логически, я могу купить себе... Есть же много стран, европейских стран, где люди ездят на велосипедах, там, допустим, да, и им совершенно...
3: И это нормально.
4: Да, до лампочки, принципе, на чем он едет, от этого не страдает его статус. Ну вот здесь, в России, здесь вот так статус человека определяется. Если я сижу в крутой машине, это говорит о моем статусе. Хотя, если заглянуть в мой банковский счет, там ноль.
3: Интересно, то есть какая-то показная жизнь получается?
4: Да, это вот определенный такой, знаете... показуха такая для мужчин, но она важна.
3: Это у русских мужчин такое?
4: Ну или... да, да, я говорю...
3: Потому что европейский мужчина непрактичный в этом плане.
4: Я говорю о нашем обществе, в котором мы живем. Да, ну и в Европе, если вы посмотрите, там, да, не обижаются на меня эти европейские женщины, они не такие, как русские, допустим, как вот наши женщины. Они более красивые, более привлекательные. Вот, внешне. И для мужчин русских это очень важно, или российских. Но вот эта ментальность, она остается все равно. Вот я же вам не случайно привел турков в пример. То есть это подчеркивает определенный мой статус. Если я иду с красивой женой, я крутой. Я классный.
3: То есть я правильно вас понимаю? Пока женщина эффектна, красива, она для статуса мужчины будет актуальна. Поэтому получается, что зрелые мужчины часто смотрят уже на молодых женщин, на молодых особ, да, чтобы снова почувствовать себя статусным.
4: Может и так, но может еще подпитаться их жизненной силой. Но это не все, это не все. Опять же, ну я вам, видите... Говорю это для того, чтобы вы могли понять некоторые вещи, что когда мужчина имеет определенную внутреннюю вот эту уверенность какую-то в своей состоятельности, то он большего добивается в жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж добивался большего, да, подыграйте ему в этом, да, то есть вы понимаете, что это его потребность, ну, ответьте ему на эту потребность. К тому же и вам это не... и самим же это неплохо. Классно выглядеть, быть красивой, быть здоровой.
3: А сыграет ли это такую основную роль привлекательной женщины? Ну,
4: для... Не сыграет, потому что есть... Понимаете, вот что значит красота и привлекательность? Иногда, вот скажите, вот правду я говорю или нет, иногда появляется, вот мы сидим где-то там в кафе или где бы мы ни сидели, появляется женщина, да, идет, вроде ты смотришь, и она не худая, и не стройная, такая, может быть, даже пышка какая-то вот идет, но в самой этой женщине есть что-то, что вот, притягивает внимание, да, то есть то, как она себя несет. Это не говорит о какой-то гордости, заносчивости. Нет, это говорит о целом, как бы о целостной личности.
3: Это больше, чем просто одежда.
4: Да, это больше, чем красота, потому что есть... я вот приведу вам один текст. Угу. Смотрите. Красота суетная и миловидность обманчива.
3: Угу.
4: Что значит красота суетная и миловидность обманчива?
3: Это уходит.
4: Ну, молодость вы не сохраните, да? Вы можете все-таки... за собой ухаживать, сохранять определенную внешнюю красоту и привлекательность, но это не будет говорить о том, что вы вот будете такой же, как вы в молодости. Да? То есть это будет уходить. Есть что-то большее,
3: это
4: что привлекает мужчину.
3: Верно? Я правильно вас понимаю? Это наполненность женщины в энергетическом плане, в плане каких-то интеллектуальных знаний, эмоционально, когда она чем-то себя подбадривает, окрашивает. То есть когда женщина любит себя, да?
4: Это раз. Верно? И во-вторых, когда женщина... умеет правильно строить отношения с мужчиной. И вообще ее отношение к мужчине, как она к нему относится, что для нее мужчина, то есть кто для нее мужчина, это очень важно. Вот смотрите, как апостол Павел говорит, и вот этот текст еще вам прочитаю, вернее, Петр, 1 Петра, 3 глава. Он говорит, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову «житием жен своих», без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не только внешнее плетение волос, не только золотые уборы и ненарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
3: Вы целомудрие понимаете? Такое должно быть.
4: Да, то есть женщина. Здесь, понимаете, и женское целомудрие, и женская скромность, и женская мудрость. Вот вы пример привели вот это, да, когда женщина была эффектная и красивая, и мужчина был эффектный и красивый. И вот эта женщина эффектная и красивая, она некоторые вещи, извините за
3: это,
4: не догоняла, да, она не понимала, как себя вести вообще в обществе, как себя вести к своему мужчине. Понимаете, есть женщина красивая, привлекательная, но в то же время в ней прослеживается вот эта богобоязненность и скромность. Есть женщина красивая и привлекательная. Сегодня вот это очень сильно пиарится в средствах массовой информации. Знаете, такой, женская красота – это сексуальность и развращенность и распущенность.
3: Да, очень такой активный акцент на этом идет.
4: То есть вот быть красивой – это значит вот быть вот такой, я бы так сказал, знаете, продажной женщиной. Ну, просто ценность этой продажной женщины, ну, простите меня, да, это рекламируется, я не хочу никого обидеть. И вот они думают, что в этом красота, да, вот это, в это как продажность.
3: А мужчина ориентируется вот на этот показатель трендов сегодня, вот этих модных тенденций?
4: Вот возьмите женщины и посмотрите, за кого мужчины замуж выходят. Вернее, на ком они женятся, да, вот вы сами пример привели. Да. Они могут потусить.
3: Угу. Да, вести
4: могут,
3: время.
4: Могут взять вас, как там сегодня популярно, в эскорте, да, там, женщина в эскорте. Но он никогда на вас не... за вас, как, на вас не женится. Да. Или, допустим, даже женится, ну, просто ради пиара, вот о чем мы с вами говорили. Да, может быть, вы заработаете каких-то определенных денег, но это не семья и не семейные ценности.
3: То есть я правильно вас понимаю, что внешний вид вот этой женщины, да, ее целомудрие, это как раз непохожесть на то, что сейчас нам демонстрирует мир активно. Угу. Вот эти вот модные тенденции, это относительно ее стиля, относительно того, как она себя преподносит, как она мыслит. Это как раз вот то, что выделяет ее. То есть это вот женщина, которая, так скажем, во-первых, боязнь к Богу, да, такая, такие, знаете, отношения с Богом имеет.
4: Красота, угу, граничащая со скромностью. Угу. Такая, женщина красивая, но скромная. Женщина красивая, но не вызывающая в мужчине вот этих, знаете, как вот, непотребных мыслей. Да, женщина, угу, красивая и в то же время очень умная. Вот такая женщина нравится мужчине. И именно в такой жене имеет потребность муж. То есть любой муж мечтает именно о такой жене. Это его потребность. Так его устроил Бог. Понимаете, если... Я понимаю, что к этому нужно прилагать максимально усилий. Но вообще жизнь состоит из усилий. И человеку свойственно двигаться, знаете как, свойственно не двигаться, да? Свойственно... Ну, можно много сказать. У меня дети, мне надо то, мне надо все, мне надо пятое, мне надо десятое. Дети – это одна из сторон семейной жизни. Вы выходили замуж за вот этого человека, угу, и вы свою жизнь этому человеку посвящаете. Поэтому с этим человеком надо строить отношения.
3: А у меня вот еще вопрос. Почему тогда женщины многие сейчас уходят вот как раз в эти тренды? Почему тогда они ориентируются сейчас больше не на то, как мужчина на нее, угу, смотрит и как сам Бог на нее смотрит, а вот как бы вот мне так в мире себя вести, как бы, ну, не то что слиться с миром, а как вот поддерживать вот это все, ну, новые вот эти тенденции?
4: Аня, вы должны понять, что средства массовой информации или промывка мозгов, оно делает свое дело.
3: Очень, да.
4: И, понимаете, это же с самого раннего детства происходит, когда тебе в мозг вдалбливают, и когда ты взрослеешь, да, и ты взрослеешь именно с вот этим мышлением. Поэтому в семье все начинается. Классная семья, классные дети. Правильные жена и муж, правильные дети. Пусть Бог вас благословит.
3: Спасибо вам огромное за раскрытие темы привлекательности женщин. Дорогие друзья, обратите внимание, в частности, женщины, насколько важно женщине быть привлекательной, насколько важно быть не похожей, да, на других, на то, как мир преподносит нам вот эти вот модные тенденции, да, современное общество, что несет нам. Смотрим в первую очередь на себя, да, то, непосредственно о чем нам сказал Виталий. Задавайте нам ваши вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Контрасты души».
2: Сегодня мы говорим о таком качестве человека, как смирение. Мы будем обсуждать этот вопрос с магистром богословия Василием Ничиком. Здравствуйте. Смирение – не современное слово, пришло к нам из древнего языка. И смиренный человек – это не тот эпитет, которым мы хотели бы похвалить человека. Почему мы говорим сейчас именно об этом?
3: Вы, безусловно, правы в том, что сегодня смирение, как слово, редко употребляется по одной из причин, потому что противоположным словом смирение является то качество, которое в почете в современном обществе, это гордость, это самоуверенность. А смирение, оно в сознании современного человека предполагает в большей степени, может быть, какую-то трусость, боязнь чего-то, отсутствие смелости.
2: Вы так сразу противопоставили гордость, может быть, самодостаточность, например, или уверенность в себе. Это очень популярно сегодня, очень много курсов есть. Как быть уверенным в себе, как выступать перед публикой, как достичь успеха. В принципе, каждый молодой человек или девушка стремится именно к этому. Почему мы должны это отодвинуть и сказать, будьте смиренны?
3: Смирение не противоречит тому, чтобы человек стремился к достижению чего-то. Но при этом смирение, оно предполагает отсутствие самовозвышения над другим человеком. Христианская ценность смирения заключается в том, что смиренный человек становится похожим или подобным своему Господу Иисусу Христу. Иисус Христос не зря в свое время сказал такие слова: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Оказывается, Христос соотносит, тогда человек имеет душевный покой и внутреннее равновесие, когда он обладает качеством, ценностью смирения.
2: В чем оно заключается, это качество смирения? Как вы мне могли бы объяснить, да, как мне стать смиренным человеком?
3: Иисус говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня». В чем в его жизни проявлялось смирение? С одной стороны, мы видим, что Иисус Христос в свое время использовал свой авторитет для того, чтобы изгнать торговцев из храма. И кажется, где же здесь смирение с его стороны было проявлено? Но при этом он говорит: «Вы можете научиться от меня смирению». И когда смотришь на этот пример Иисуса Христа, то видишь, что смирение Иисуса здесь проявлялось в отношении к Богу, осознание присутствия Бога и понимание того, что я нахожусь в присутствии Бога, оно давало именно эту возможность ему в полной уверенности выступить против человеческого эгоизма. Почему он изгоняет этих людей? Да потому что они занимаются на территории Бога угнетением людей.
2: Очень интересно вы так обрисовали смирение, привели пример как раз, который в нашем понимании не является смиренным примером, смиренного поведения. Давайте ближе к нам, да, вот я посмотрел на Христа, вот он выгнал людей с места, на котором они должны были быть, да. Ну, я вот сегодня захожу в метро и вижу, там лежит человек в неопрятной одежде, вонючий, делает все свои физические потребности там, да, вот как я могу проявить смирение?
3: Наверное, здесь не столько мы можем говорить в данной ситуации о смирении, как в большей степени о милосердии. А смирение в отношении этого человека, оно будет проявляться, может быть, в том, что не будет по отношению к нему агрессии, ненависти, сожаления в том, что он оказался в такой ситуации, оно может быть. И Иисус Христос, говоря о смирении, он показывает пример любви в отношении к тем, кто оказался рядом с тобою в той или иной нужде, с одной стороны, а с другой стороны, отсутствие самопревозношения над этим человеком. Как раз смирение, оно имеет одну из граней – это отсутствие самопревозношения. Ведь мы изначально сейчас затронули вопрос самоуверенности, который сегодня реально пытаются психологи помочь людям стать более уверенным в жизни. Потому что чем менее человек уверен, тем менее он успешен.
2: Ну да, неуверенность в себе иногда приравнивается к людям смиренным. Потому что если мы посмотрим на примеры смиренных людей, которых я так встречаю, то это всегда люди, которые готовы тебе уступить дорогу, которые извиняются по любому поводу, как в шинели. Или помните у Гоголя, да, он постоянно извинялся, это была его навязчивая идея. Вот у меня такое ощущение, что вот смиренные люди сегодня – это люди ущербные, с одной стороны, потому что они вечно уступают дорогу сильным. Так же, как и в бизнесе, да, если кто-то занимает твою нишу, и ты будешь смиренный, и уступишь дорогу, ты не прокормишь свою семью. То есть, на самом деле, где здесь ценность эта?
3: Мне на память приходят слова апостола Петра, когда он говорит, что мы должны быть смиренно-мудры по отношению друг к другу. Вот этот такое слово «мудрое», состоящее из двух частей.
2: Ну да, мудрость, оно из греческого пришло.
3: Мудрость и смирение. Смиренная мудрость. К сожалению, сегодня мы чаще всего видим, что человек стремится самопревознестись над другим человеком. И это жизнь по принципам курятника. Основана на таких принципах, говорит, «Столкни ближнего, обгадь нижнего, и смотри, что тебя сверху не обгадили». Человек помещает себя в такие условия, и он думает, что это великая ценность, когда ты постоянно участвуешь в процессе вот этих трех деяний по отношению к нижнему, ближнему и верхнему. Но Иисус говорит, будьте смиренно мудрыми. Наше современное самобытие в этом мире, в котором мы живем, оно соотносится как раз с тем, что да, я могу что-то знать, я могу что-то иметь, я могу чего-то достичь, но при этом я в другом человеке вижу тоже ценность в глазах Бога. Я никогда не позволю себе другого человека подавить, потому что я помню, что он является дитятей Бога.
2: Но это уже другое сознание внутри, да? То есть мы сейчас пытаемся ответить на вопрос, а как мне стать смиренным человеком? Потому что быть смиренным человеком, да, я понимаю, это подразумевает ценность другого. А как стать смиренным человеком, если у меня другие ценности внутри? Как, вот вы сказали, прийти к Иисусу, да? Что это значит?
3: Мы с вами можем вот этот вопрос рассмотреть с точки зрения противоположности смирению гордости.
2: Если мы попробуем.
3: Говорим, что гордость – это противоположность смирению, то мы должны увидеть, а каковы же последствия, когда человек гордый в жизни этого человека в отношении с теми, кто рядом с ним. Как себя чувствуют те, кто соприкасаются с человеком гордым?
2: А ему какая разница?
3: Безусловно, что ему это без разницы, но другой вопрос, что и Господь, Священное Писание, не приглашает тебя к тому, чтобы ты только лишь посмотрел, есть для тебя разница. Господь приглашает, посмотри, как уютно ли с тобой рядом чувствует ближний себя.
2: Но это нужно...
3: В этом и есть христианство.
2: Да, я помню тоже этот текст из Писания. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Да? То есть вот такое противопоставление. Бог гордым противится. Почему? Потому что гордый ставит себя на место Бога, по сути. Да?
3: Да.
2: То есть это такой грех, гордыня. Давайте не будем акценты так ставить. Но вот человек, который уверен в том месте, которое он занимает. Я уверен в том, что я должен вот быть именно здесь, в этом месте и вести себя именно так, как я веду себя. Другим может быть неудобно, и они могут считать меня гордецом. Должен ли я принимать какие-то мнения, чтобы изменилось мнение людей обо мне, если это повредит моему состоянию себе?
3: Наше общество сегодня чаще всего как раз страдает от того, что многим людям в большей степени нравится быть гордыми и несмиренными. Когда человек опирается на свою гордость, тогда он не замечает рядом с собой других людей. Когда человек опирается на то, что он чего-то должен достигнуть, независимо от того, как он будет это делать, от этого страдают те, кто рядом. И, конечно же, если все в этом обществе, в котором мы живем, будут сегодня думать только лишь о своих личных интересах, то как результат люди друг друга же и уничтожат полностью. Не зря принципы Царства Божьего, которые мы читаем в Священном Писании, изложены, они опираются именно на ценность уважения к другому, почитания другого. Когда ты другого почитаешь большим себя, ты от этого не теряешь. Ведь именно на этом и построено христианство. Когда мы читаем в Священном Писании все определения, которые дает Господь, Он говорит, кто хочет из вас быть большим, будь меньшим. Кто хочет быть в Царстве Божьем, будь на земле слугою. То есть вот на этих принципах основаны евангельские принципы. Так как сегодня мы с вами живем в нашем обществе, в котором смирение не в почете, то мы видим, как больше и больше процветает человеконенавистничество, эгоизм, преступность. Мы видим сегодня, люди думают прежде всего о себе, нежели о другом. И это как раз все следствие того, что смирение теряется. И больше человек приходит к тому, чтобы почитать себя.
2: Ну, не все себя почитают. Некоторые, например, себя очень даже не уважают. И относятся к себе, так со стороны посмотреть, очень неуважительно. То есть они думают, что они смиренные, а на самом деле они просто трусы, просто не имеют своего мнения, просто не могут доказать свою точку зрения ничем, сдаются и, по сути, раболепствуют. И это могут называть смиренным, да, каким-то качеством, что они такие смиренные. А на самом деле они ничто. Вот как не упасть в эту крайность?
3: Человек, который в своей жизни развивается на основании вот этой христианской ценности смирения, он никогда не становится трусом. Потому что трусость – это качество, которое свойственно в большей степени человеку, который не знает, как ему поступить, что ему сделать. Он из-за этого боится
2: Да, он будет руководствоваться теми ценностями человека, который сильнее его. Например, приходишь к врачу, но он профессиональнее, тебя больше знает о твоих болезнях, чем ты, да. Но чтобы что-то выяснить или что-то узнать, тебе нужно дать там взятку, например, чтобы лучшее место сделать или еще что-то. Может быть, это сейчас и не обговаривается, сейчас все борются с коррупцией, да. Но вот как проявить смирение и взятку не дать? Или дать все-таки взятку? То есть вот давайте вот на бытовом уровне. Смиренный человек что сделает?
3: Наверное, все зависит от внутренних убеждений.
2: Так вот, убеждения смиренного человека в чем заключаются?
3: Убеждения смиренного человека, они будут основаны на принципах, которые он внутри себя будет иметь. Скажу о себе, что мне, например, очень трудно дать взятку, потому что я, в принципе, не понимаю, как это сделать. Потому что я понимаю, что так не может быть.
2: Может, это гордыня у вас или смирение?
3: Я просто говорю о взятках. Я здесь не соотнес бы это ни с гордыней, ни со смирением.
2: Это на бытовом уровне. Вот смиренный человек, да, он приходит в магазин, купил случайно продукт, который просрочен. Что делает христианин? Вот что он должен сделать? Он уже заплатил, дома только определил, что вот открыл там йогурт, а он уже просрочен, да, то есть его кушать нельзя, его нужно выбросить. Что делает смиренный человек, на ваш взгляд?
3: Когда мы говорим вот такую бытовую ситуацию, то нам нужно помнить, что мы живем в мире, в котором действуют еще определенные принципы законов. И поэтому смиренный человек – это не тот человек, который не прибегает никогда к защите своих прав. Потому что вы затронули ситуацию из вопроса защиты прав потребителей.
2: Да, безусловно. Но ведь вы обидите мерчендайзера, который раскладывает и не заметил, ему снизят зарплату, вы обидели менеджера магазина, потому что вы написали в книгу, и теперь санэпидинстанция будет напрягать лишний раз. Да, то есть вы обидели много людей просто тем, что пошли и сказали, у вас просроченный продукт. То есть вы проявили на самом деле гордость, потому что вы ущемили права очень многих людей. Может быть, они случайны.
3: В данной ситуации не было ущемления. Если человек так поступит, это не будет ущемлением. Почему? Потому что это будет в интересах.
2: Но все будут думать, что он гордец, возомнил о себе.
3: Никто сегодня не имеет права лишить другого человека его права. По этой причине, наверное, вопрос вот этой ситуации конкретной, которую вы нарисовали, это вопрос права человека на то, чтобы ему была дана возможность иметь качество продукта. Но возвращаясь к вопросу смирения, мы можем сказать, что, наверное, в большей степени смирение может проявляться в межличностных отношениях. Когда я думаю о своем интересе частном настолько, что я не буду задумываться о том, как это откликнется на другом человеке.
2: Ну, давайте вот еще один пример из жизни, да, семейной жизни. Муж и жена – это вечно выясняют отношения, ну, вечно, да. Кто из них более смиренный или кто из них более прав? То есть в современной семье всегда женщина и мужчина ищут свое место, так или иначе. Ну, или если уже нашли, то это идеальная семья, конечно, да. И вот жена нашла себя, что она ей нужна, там, например, какая-то ценность, да. Обычно это в одежде выражается. У мужчины ценность выражается в том, чтобы побыть там с друзьями, пойти на футбол и так далее. То есть как проявить смирение мужчине к женщине, женщине к мужчине, чтобы эти вот интересы, в то же самое время женщина получила новую одежду, получила какое-то удовольствие, да, в то же время мужчина понял, что им не командуют, у него не отнимают деньги. Как вот тут смирение проявить?
3: Смирение, оно может выражаться в поиске взаимных интересов. Мы можем говорить об идеальной семье, как оно должно быть. И в идеальной семье, конечно же, правильно, эта ситуация будет разрешена поиском ответа, насколько это нужно, насколько это хорошо и насколько это будет пользу одного и другого. Если есть возможность, будет всегда идти навстречу друг другу. В семье в этих обстоятельствах будет проявляться смирение в том, что если я понимаю, что это действительно нравится, и если я понимаю, что это для меня не представляет никакого ущерба, и для других это не будет ущерба никаким, то в принципе, почему, может быть, или жена, или муж будут настаивать на своих каких-то амбициях? Как раз амбициозный человек, ему противно смирение. А амбиции, они чаще всего возвращаются, опять-таки, к той же самой гордости. По этой причине Христос и говорит: «Научитесь от меня, ибо я смирен». А смирение Иисуса Христа, оно основано на любви к ближнему. Чтобы ближнему моему было хорошо.
2: Спасибо большое, Василий, за столь интересный ответ о таком качестве человека, как смирение. Мне самому было очень интересно узнать, что смирение противопоставляется гордости, и что смиренный человек уважает себя, уважает другого, который достаточно успешен для того, чтобы эту точку зрения пропагандировать в этом мире. Образец смиренного человека Василий нам обозначил как Христа, и приглашаю вас смотреть на этот образец и быть смиренными людьми. Спасибо большое, до свидания.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
5: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: наконец, пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть, ни шоколада, ни конфет.
1: Да, ну и как ты выдержишь?
0: Подумаешь, конфеты, я уже большой, могу обойтись.
2: А это у тебя что такое?
1: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
2: У тебя что, день рождения?
1: Да нет, просто так подарили.
2: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
1: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
2: За правду? Ну тогда давай, делись.
1: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
2: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
1: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
2: Да, ведь самолет не съешь.
1: Но конфеты съешь, и ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
2: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался, а пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
1: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
2: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
1: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
2: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
1: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав. Конфеты лучше.
2: А ролики? От конфет у меня зубы болят. Вот.
1: Ну ладно, так и быть, подарю тебе роликовые коньки.
2: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
1: А какие у Петьки?
2: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
1: Марк, так у тебя же есть велосипед.
2: Да, но у Мишки лучше.
1: Ну ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
2: Например, что?
1: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
2: А, я знаю такую историю.
1: Тогда давай расскажем.

0: Жил-был один человек, звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
0: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
1: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет. Братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет.

0: Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
1: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
0: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
1: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
0: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо.
1: А что ты понимать? Я и раньше знал.
0: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
1: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
0: Неужели?
1: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все и настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
0: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
1: Как это? Он что, съедобный?
0: Вот именно.
1: Мне же нельзя сладкое.
0: Я думаю, что такой сладкий марк можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
1: Очень нравится.
0: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
1: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
0: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
1: Да, даже петь захотелось.
0: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завитки, гоните их прочь. Иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Господь придет» исполняет Марк Латухин.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерие. Точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить на тему убийства. Но вот в таком ключе, как убийство во благо.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
3: А может ли убийство быть вообще во благо?
1: Вот хороший вопрос, собственно.
4: Жизнь – это священный дар, данный Богом. И никто не вправе отнимать этот дар.
3: Поэтому...
4: Заповедь Божественного Деколога гласит «Не убивай».
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Ну, а что называть тогда убийством? По приговору суда, когда кого-то приговаривают к смертной казни, это убийство? Нет.
6: Вот я бы разделил эти понятия, потому что слово «убийство во благо» — это вообще как бы такое словосочетание, ну, само себе противоречащее. Убийство само по себе — это плохо, да?
1: Да.
6: А вот смертная казнь все-таки это звучит по-другому.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Я бы разделил эти понятия.
3: Во благо может быть?
6: Вот это уже другой вопрос.
1: Я сознательно переворачиваю вот эти все вещи для того, чтобы они... Пусть они будут резать слух, но когда они режут слух, они заставляют по-новому взглянуть на обыденные вещи, к которым у нас уже устоявшееся какое-то мнение.
3: Ну, вот
1: скажи, смертная казнь, у нас уже люди все поделились. Кто-то считает, она нужна, кто-то считает, она не нужна. Вот. Но те, кто считает, что нужна смертная казнь, они фактически готовы убить этого человека ради какого-то блага, потому что они считают, что это надо.
6: Ну, как я он... не думаю, что ради блага, а ради справедливости. Как справедливость, наказание.
1: Благо.
6: Но все-таки не говорят, что убиваем ради блага. Убивают, потому что справедливо наказание по отношению к нему такое.
1: Ну, они же говорят, что если мы этого не сделаем, а наоборот, там еще дадим там условный какой-то срок, он сейчас послезавтра выйдет, наделает еще кучу зол, и мы как бы вот...
3: Маньяк-убийца, дед-убийца,
1: да,
3: например.
1: Да.
3: Да, лишить его жизни – это благо для общества.
1: Да,
3: так?
1: Да.
3: Об этом речь?
1: Ну, а хотя бы.
3: Ну... Но... А почему обязательно убивать вот этого человека? Почему нельзя, ну, сегодня есть, например, одна из форм наказания, как пожизненное заключение?
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
6: 25 лет.
3: Нет, пожизненное.
1: Есть и пожизненное заключение. И вы знаете, когда начинаешь спрашивать у этих людей, мало таких случаев, но есть несколько интервью с заключенными пожизненно, и ни один еще из них не сказал, что для них это было благо. То, что они вот сейчас здесь пожизненно сидят. Многие откровенно говорят, лучше бы нас расстреляли.
4: Но один и не сказал расстрелянный, что это благо для него. Если уж говорить об этом,
1: к сожалению,
4: в конечном итоге.
1: Никто не может спросить.
4: Вот, но однажды это все будет открыто. Все ж таки, закон есть закон, божественный закон.
1: Угу.
4: И вот в 10 главе Евангелия Иоанна, в тексте 10 прямо Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я же пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. Воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек жил. Жил полнокровной, красивой, насыщенной жизнью. Ну, это принцип Божий.
1: Замечательно, если у него такая воля, если есть у него такое желание, но почему-то, вот вы прочитали из Нового Завета, и как всегда сейчас вспомнят люди Ветхий Завет и вспомнят, что там была такая ситуация, как Содом и Гоморра, которых Бог взял и просто так вот не спрашивая, испепелил. Про потоп вспомнит. Хотя я усматриваю разницу между Содомом и потопом. Вот.
6: Но тем не менее результат.
3: Ну и второе пришествие Иисуса Христа. Я согласен.
1: Потоп.
3: Но там идея безнадежности уже, когда люди сделали окончательный свой выбор. А кто это определяет? Мы сегодня вправе определить, что человек уже не изменится, больше для него вообще нет. Или это прерогатива Бога. Что? Бог это сделал, потому что он видит сердце человека.
4: Что касается жителей шумерской цивилизации.
1: Угу. Допотопной.
4: Допотопной. А в книге «Бытие» сказано, они делали зло во всякое время.
1: Угу.
4: То есть люди это в полном смысле слова, тем более им, была предоставлена замечательная возможность на протяжении 120
1: лет. 120
4: лет.
1: Ну, определиться. Его семья проповедовали, говорили
4: да,
1: о продвигающем.
4: Да, да,
1: поэтому
4: да.
1: Я сказал, что между потопом и Содомом есть огромная разница.
6: Есть разница, но все равно, наверное, там были люди, которые погибли в потопе, и в том числе они будут спасены.
4: Будут.
6: Да. То есть это не просто определяется, вот это вот потоп, это не просто вот Бог определил, что эти люди все погибнут. Это в то же самое время какая-то историческая необходимость. Нужно поставить точку. Даже если есть там люди, которые будут спасены, да, которые могли бы и к лучшему измениться. Но есть историческая необходимость, также при втором пришествии.
1: Ну, какая, к примеру, историческая необходимость была в потопе?
6: Ну, я так назвал это.
1: Ну, хотя бы, да, ну, хотя бы
6: вот как при втором пришествии тоже же наверняка там... Ну, то есть
3: но историческая необходимость, обусловленная тем, что ковчег уже наполнился, и никто больше не пришел. Вот.
4: Вот давайте определимся.
3: Но кто... опять же... А кто определил-то эту историческую необходимость?
6: Бог определил.
3: Вот Бог. А поэтому, когда мы возвращаемся к смертной казни, вот здесь я почему говорю, что, на мой взгляд, человек не вправе выносить суд
6: но и вот принимать решение. Если мы уйдем от потопа, уйдем от Содома и Гоморры, и, ну, придем к израильскому государству, теократическое израильское государство, и там Бог дал людям право решать. Кому применить смертную казнь, кому нет. И дал определенные критерии. Угу. Да, то есть мы видим, что в израильском народе...
3: Ну, может, у них Урим и Тумим был? Вот как-то они с помощью этого...
6: Никакого Урима и Тумима там были прописаны, вот вы читаете Ветхий Завет, там прописаны четкие вещи, да, когда
1: в
6: человек...
1: В таком-всяком случае, пожалуйста, побить камнями.
6: Побить камнями.
4: И часто это продемонстрировано в Библии, убийство камнями.
6: Пусть не продемонстрировано, но декларировано. И есть повеление... То есть в израильском народе во времена Ветхого Завета смертная казнь была, и это было Божьим повелением, и от этого никуда не уйти.
1: Достаточно одного записанного раза о смертной казни, коих там есть несколько, вот, чтобы показать, что она не просто была, но и действовала. А уже насколько часто, так может и хорошо, что редко.
6: Мы не знаем. Так, конечно.
4: Мы знаем, опять же, один пример. Ну, в Ветхом Завете. Египтянин
1: есть.
4: Побит
1: более,
4: камнями. За что?
6: Это он до того, как он вошел в Ханаан.
4: Вызов Богу в явно выраженной, открытой форме.
1: Угу.
4: И Бог дал повеление побить его камнями.
3: Да и для потом.
4: Него... Да-да.
3: И потом, ведь Бог конкретному определенному обществу, конкретному определенному народу дал сам такое повеление. Я не стану возражать, если сегодня Господь придет в наше общество или каким-то образом сообщит нам об этой своей воле и скажет, вот вам, дорогие мои, пора бы вести уже вот... смертную казнь. Тогда я здесь, конечно, да, все, я уже, у меня аргументов не остается.
4: Когда мы говорим о жителях допотопного мира, когда мы говорим о жителях Содома и Гоморры, а эта категория людей переступила все границы норм человеческого состояния. Это уже не люди в полном смысле этого слова. Бог не человека-убийца. А кто является человек-убийцей?
3: Дьявол.
4: Как написано об этом?
3: Сатана.
4: Сатана. Он есть человека-убийца, он и лжец. И когда он говорит ложь, говорит свое. Вот он человека-убийца, он не устоял в истине. То есть основой все-таки человека-убийства является не Бог, а Сатана. Он ввел род человеческий в смерть, и он является сподвижником смерти на земле посредством разных моментов, в том числе вот смертная казнь. А что же касается убийства людей, Бог никогда не убивал людей. В полном смысле этого слова. Нельзя назвать.
1: А подождите.
4: Жители Содома и Гоморры...
1: А Содом и Гоморры кто убил?
4: Я еще раз говорю, нельзя назвать в полном смысле слова жителей Содома и Гоморры людьми. Пример Лота. Пришли жители, весь город пришел в движение. Ангелы явились Лоту в дом. Выведи их нас. Что мы с ними сделаем?
1: Познаем.
4: Лот говорит, у меня две дочери, не знающие мужа, я их вам выведу, пожалуйста. Ну, только их нельзя трогать. Нет, нам не надо.
3: Дайте гостей.
4: Смотрите, какое состояние ума, что. И причем дальше сказано, там все от мала до велика пришли и окружили дом Лота. Даже дети маленькие.
6: Но вы же сами согласились, что среди тех, кто погиб во время потопа, все-таки были люди и, ну, скажем так, нравственные, с определенными нравственными принципами. Просто они погибли, потому что, может, родители их не впустили в ковчег, еще что-то. То есть были, но тем не менее они погибли по Божьему повелению.
4: То же самое, не по Божьему повелению, а по неправильному выбору.
1: То же самое скажу про Содом и Гоморру. У него были, да, вот были дочери, которые не познали мужа, но были и замужние дочери, о которых он все пытался, Лот пытался оттянуть вот это исполнение. Он не хотел тогда же выходить, когда ему ангелы, пришедшие за ним, сказали, все, уже пора. Он хотел пойти, послал к зятьям своим, пожалуйста, пойдем. Если ему надо было послать к зятьям, это значит, что зятья и дочери его не были среди той толпы, которая там искала входа и кричала, давай, выведи гостей, мы их познаем. Значит, они не были настолько же безнравственны, насколько вот эта толпа. Мы не говорим о том, что они там были там намного лучше еще, но не настолько.
4: Согласен.
1: И он послал за ними. Да, они не поверили ему, да, они там это, они сказали, извините.
3: Бог и предложил Лоту и его семье выйти, потому что они единственные, по сути, еще не были до такой степени оскотинившиеся люди, проживающие в этой местности.
1: Ну, хорошо, те не поверили, но с другой стороны, всегда бы вы поверили, когда среди ночи придет какой-то родственник, который вы считаете чересчур религиозным или еще каким-то, ну, может быть, сдвинутым в некотором роде, потому что все общество ведет себя так, а он какой-то странный. И вот этот вот какой-то странный родственник среди ночи присылает к вам и говорит, вообще город будет этой ночью уничтожен, пошли со мной. И вы подумаете, ну, точно с ума старик вышел.
4: В конце концов, мы не судим сыновей, вернее, дочерей Лота остальных, мы не судим. Мы говорим о других людях, которые окружили дом, как сказано, от стара до мала, окружили дом все.
1: Почему жители нельзя Содома, было их предупредить?
4: Все. За исключением, вот мы не знаем судьбу этих людей.
1: Жители допотопного мира предупреждали 120 лет.
6: Я бы ушел бы от Содома и Гоморры.
1: Ну, вот Ниневия.
6: Потому что мы говорим... А мы говорим вообще, в принципе, о смертной казни, да, ну, как бы, ну, как об убийстве, которое благо или не благо вообще, допустимо или недопустимо, да. Содом и Гоморру проще, там Бог решал, но все-таки к израильскому народу хочу вернуться. Было в израильском народе. Но я бы вот что разделил? Я бы разделил четко, что в израильском народе приговор вот этой смертной казни, это не было убийством. Его не мог осуществить любой человек по своему произволу. Это должно быть решением, судебным решением общества. Да, над этим человеком. Поэтому заповедь «не убей» не подходит или не подходила к исполнению вот этого смертного приговора в израильском народе. Потому что нельзя было.
3: Там
6: была процедура.
3: Что нельзя квалифицировать было подобное действие как убийство.
6: Конечно.
3: Это правда. Я соглашусь и с тем, что была декларация вот как раз того, о чем было сказано, что смертная казнь, она должна приводиться в исполнение там, во имя чего-то. Но... Опять же, вот я повторюсь, это...
6: Сегодня это приемлемо или нет? Вот в чем вопрос.
3: Вот. Я почему против, например, смертной казни как таковой? Потому что известно много случаев, когда казнили людей, а впоследствии обнаруживалось, что они были невиновны. А за этими людьми есть еще и близкие, родственники, сыновья, дочери, жены, матери, отцы. И если сегодня вдруг произойдет нечто подобное, как тогда вот разрешать вот эту дилемму? Кто вернет?
1: Я приведу другой пример. Если это единственный аргумент, то вот вам, пожалуйста. Точно так же его не казнят, его посадят. Вот, посадят далеко, надолго и в строгие, значит, в строгие режимы. И что происходит там, одному Богу известно, ну и тем людям, которые там находятся. Ничего хорошего там не происходит. И очень многие люди, выходя из мест лишения свободы, настолько исковеркана их уже жизнь, и что они порой менее приспособлены к жизни в обществе, чем были до. И после этого вы говорите, что лучше, чтобы их посадили, ну да, хорошо, лет через 5-10 вскроется, что они невиновны, их выпустят. Их выпустят, но их жизнь настолько исковеркали, после этого будут страдать и их родственники, и их друзей будут страдать повторно.
3: Причем. Не у всех она исковеркана, из тех, которых выпустили. И потом, что сравнится с тем, что ты все-таки живой? И ты вернулся?
4: Я работаю с заключенными в колониях. Есть особый режим. У нас Нижегородская область, это первая колония. Это особый режим. И именно там, в этом особом режиме, люди более всего чувствительны к Слову Божьему. Что интересно. Мы провели крещение там 2 года назад. 4 человека приняли крещение. Если бы их приговорили к смертной казни, например, эти люди погибли бы для вечности, возможно. А теперь они наши братья. Наши братья приняли христианство, истину. Они отказались от всего. Они не пьют даже чай. Значит, ну, я имею в виду чефир.
1: Чефир.
4: Они не пьют, не сквернословят. Они свободны абсолютно от всего того, что есть там о том бедламе, который вы говорите. Угу. То есть выбор есть там тоже. И нельзя говорить, что в колониях сегодня все так страшно. Это неправда. Это неправда. В цивилизованных колониях, у нас в Российской Федерации, все условия предоставлены для нормального развития, реабилитации даже, если хотите. И нормальный человек делает выбор свой там свободно. Предоставлена возможность посещать колонии сегодня. Русская православная церковь беспрепятственно. Значит, представителям ислама беспрепятственно. Представителям иудаизма беспрепятственно. А буддистов точно так же. Ну и вот сегодня решается вопрос тем, чтобы уже официально посещение было и протестантами вот этих учреждений. И дай бы Бог, чтобы на уровне ФСИНа Москвы такой договор был подписан, чтобы протестанты также несли эту весть туда. Именно в эти места лишения самого. То есть, как Библия говорит, и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Лучше. Для человека есть выбор. Услышать эту весть и принять ее. И фактов таких очень много. Если почитать, по всем, люди освобождаются вот сейчас. Они освобождаются, приходят в нашу церковь. Такие факты тоже есть. И не только в нашу, и в другие направления христианские они приходят. Тоже православие. Они освобождаются от многого плохого, ненасного такого, то, что было у них до того, как они оказались там. Угу. То есть выбор у человека остается. Здесь человека лишает выбора. Смертная казнь ставит крест на всем, на всей его жизни. Все, он ничего не может сделать, ничего не может изменить. Тогда это страшно.
1: Тогда зачем она была вот в теократическом государстве?
6: Да. Тогда зачем она была зачем в теократическом государстве? Я думаю, что понятно, что псу живому всегда лучше, чем мертвому льву. И с точки зрения милосердия всегда лучше оставить человека... Ну, даже если применяется наказание, всегда лучше, чтобы для человека, чтобы он остался живым. Но вот, а вопрос справедливости. Иногда человек, вот вы сами сказали, что это уже там нелюди, да? Но если человек вот до такого состояния, вот сегодня же тоже может...
4: Ну, у нас пример был Чикатило, да? Но действительно, это уже действительно не человек. Это не человек.
6: Вот. И что делать?
4: Это не человек. Разговор идет об этом.
6: Так все-таки, если по вашему определению, к нечеловекам смертную казнь нужно применять сегодня или нет?
4: Вот станет ли он человеком? Да, большой вопрос. Но если он дошел до такого состояния ума, что ему насиловать и убивать людей – это норма жизни, тогда, конечно, тяжелый вопрос. Когда у него эта перестановка, переосмысление
6: произойдет? Естественно, речь идет только об этом, вообще? Конечно.
3: Но я просто за то, что если есть и существует альтернатива смертной казни на сегодняшний день, такая, как пожизненное заключение, да, например, да, то я бы выбрал все-таки вот ту меру наказания.
4: Пожизненное заключение.
3: Без лишения жизни человека. Вот я о чем. Угу. Это не означает, что таких людей нужно оставлять в обществе. Они опасны, это мы все прекрасно понимаем. Их нужно изолировать даже от общества. Но ведь бывают случаи, когда по ошибке человека обвиняют, когда его подставляют, оговаривают. И лучше будет, пусть даже через 5 лет признают, что все-таки и оправдают его, что он невиновен, чем если бы казнили человека, и уже все.
6: То есть, Алексей, твоя позиция такая, что ты против смертной казни чисто потому, что наша судебная как бы
1: система
6: несовершенна.
3: Человеческий суд, он объективен.
1: Субъективен.
4: Я, например, знаю человека, который сегодня отбывает 12 лет лишения свободы за убийство, которое он не совершал, это точно. Он даже не знает места, где это убийство было совершено. Но ему присудили.
6: Официальная статистика говорит, что 5% как бы невинно осужденных людей, да, то есть
4: да,
6: нечаянно как бы за других, это норма.
4: Ну, вот
6: можно себе представить, норма. Среди заключенных 5%. Сколько таких людей сегодня?
4: Но... А его присудили к смертной казни. Это представь себе такую картину. Вот, скажем, за убийство вели бы мораторий на смертную казнь.
6: 5 человек из 100.
4: Вот считайте.
1: Вот теперь давайте посмотрим, насколько у нас сейчас получились двойные стандарты. Потому что только что мы говорили о том, что среди погибших во время потопа могли оказаться люди, которые, ну, скажем так, недостойны были того, чтобы погибнуть там. По своим каким-то нравственным качествам, моральным качествам. Ну, так получилось. Вот. И вполне возможно, что кто-то из них будет Богом потом для вечности спасен. И тут мы говорим о том, что вот есть какие-то 5%, которые невинно осуждены. Так а в чем проблема? С какой точки зрения я задаю вопрос, в чем проблема? Мы так сильно ратуем за эту жизнь, но именно Бог установил такое понятие, как смерть. И он не просто так это сделал. Он сказал, возмездие за грех – смерть. И установил эту смерть, установил определенную продолжительность жизни для человека. И как в Священном Писании написано, ну, дней, лет нахрен сколько? 70, при большей крепости 80. И ну, те труд и болезнь.
3: Ну, кто определил-то это?
1: Бог определил жизнь, Бог и определил смерть. И я смотрю вот по Священному Писанию, такое ощущение, как будто Бога в принципе не волнует, сколько лет проживет человек на этой земле. Его волнует, как он их проживет.
4: Это одна из тенденций. Но вместе с тем, я против того, например, что Бог определял саму категорию смерти. Человек, оторванный от источника жизни, сам себя обрекает на смерть. Оторванный. Сам себя. Не Бог определяет, а человек отторгает себя от источника жизни. Человек отправился в пустыню. Без единого глотка воды.
1: Я абсолютно
4: через
1: вас понимаю.
4: Через 7 дней наступает смерть. Почему? Воды нет.
1: Последствия его выбора.
4: Так, при чем тут Бог?
1: Дело в том, что та смерть, о которой мы сейчас говорим, и та смерть, о которой только что вы сказали, это две разных смерти, и в Священном Писании они четко разделены. Да. Есть смерть, которая разделение с Богом, она в Писании называется смерть вторая, и от нее нет воскресения, она вечная смерть. Все, это полное уничтожение существа. И есть та смерть, которую умирают люди сейчас. Будь то убитые, будь то умерли своей смертью, как бы то ни было. И Христос ее очень четко называет. Лазарь уснул, я иду его разбудить. Угу. И неоднократно он называет эту смерть сном.
3: Ну так это опять же...
1: И вот эта смерть как раз-таки, вот это сон, и есть Божье определение.
4: Мы путаем две категории. Мы говорим сегодняшнее состояние нашего общества. Мы стали смертными в силу того, что первые наши родители разорвали отношения с Творцом, стали смертными, и мы теперь через их генную систему, структуру унаследовали смерть. Нам деться некуда, у нас выбора не было. У них был выбор. Угу. У нас выбора нет, у них был. Да. И они сделали выбор неправильный. Они избрали смерть, потому что отрезали себя от источника жизни. Бог их не умерщвлял, и Бог не определял им смерть. Он сказал им, дети мои, вот...
6: В день, в который вкусите смерти,
4: да. Умерли. Я вам предлагаю жизнь.
1: Умерли?
4: Я вам предлагаю жизнь.
6: Но через какое время?
4: Но как скоро вы захотите умереть...
1: Так в день?
4: Давайте по-другому на это посмотрим.
1: Это еще одно лицемерие, можно отдельную тему говорить на эту тему.
4: Но как скоро вы захотите умереть, вот плоды дерева познания добра и зла.
3: Но...
4: Такая концепция возможна?
3: Нет, а вот ну еще вот такой момент. Андрей, вы тогда предлагаете взять на себя, чтобы человечество взяло на себя вот эти функции. Бог определил, положил вот границы там какие-то.
1: Я не предлагаю ничего. Я просто говорю, что во всем этом есть доля вот того самого лицемерия, о котором мы говорим. Потому что мы пытаемся говорить о том, что вот насколько важна вот эта человеческая жизнь. Давайте всеми силами ее защищать. В то же самое время Бог на это внимание не обращает. Такое сильное, на какое обращаем мы.
3: Нет, как раз Бог обращает внимание на защиту человеческой жизни.
1: На качество человеческой
4: дал
1: жизни,
4: дал заповедь,
1: да.
4: Не убивай.
1: И
4: Бог дал.
1: И при этом постановил время жизни человека. Ну, пусть будут дни их, 120 лет. Но, или пусть будут так.
4: Но там, наверное, не время жизни, а промежуток времени до потопа.
3: Это Бог
4: определён был.
1: В эту мною.
3: Не нам же устанавливать
4: 120 лет,
3: сроки жизни
4: его
3: человека.
4: До потопа и зальются на землю. То есть период времени но отрезанный.
1: Но промежуток жизни для человека тоже, получается, он установил. Вот мы живем, и мы сейчас не по 900 лет живем, извините. При всем желании мы не можем.
3: Даже если это он установил. Это же не говорит о том, что сегодня нам надо определять, сколько... Да. Давай вот сегодня
6: нет,
3: решим.
6: Нам не надо определять. Мы говорим о возмездии за преступление, да, как наказание, в качестве смертной казни для тех, кто это справедливо заслужил. Человек лишил других, там, 10 человек, 20 человек жизни лишил. Почему, в чем проблема, если общество вынесет ему смертный приговор?
4: Суд превозносится, или милость превозносится над судом. Слова Христа.
1: Тогда почему он не помиловал Содом? Ниневии дал выбор, послал туда, хотя Ниневия зверствовала не меньше, чем Содом.
6: Зверствовала, разврат там был, может быть, поменьше.
1: Хорошо, давайте про разврат вспомним. В книге Судей Израилевых в последних главах описывается очень интересная история, которая была в самом Израиле. Там то же самое произошло. В израильском городе, между прочим. То же самое, что в Содоме. Шел странствующий левит со своей наложницей, остановился в городе и пришел весь город и сказал: «Выведи их, мы познаем ее». Он выдал им наложницу, к утру она была мертва. Замучили до смерти. Нормально. То есть Бог взял, на Содом излил полную свою ярость, уничтожил, потому что сказал: это раковая опухоль, надо такое дело уничтожать, чтобы оно не распространялось. Вот, пожалуйста, такая же самая система в Израиле. И Бог спокойно на это.
4: Ну разве спокойно? Ну давайте будем последовательны. Какое это колено сделало?
1: Да, и потом это колено что? Едва ли не уничтожили.
4: Ну вот так вот. То есть неспокойно. Реакция Бога была на эту несправедливость.
1: Поклялись. Ну, вот. И да. Там очень темная история.
4: И вместе с тем Бог неспокоен. Бог неспокоен. Бог реагирует на такие явления, страшные вещи, реагирует, и очень остро реагирует, как кто-то сказал.
1: Значит, так, раз вы говорите, отреагировал таки, да. Значит, дал, по сути, полномочия и право другим коленам Израилю уничтожить этот город. Но дал право, получается.
4: Но в конечном итоге...
1: Получается, дал, значит, смертная казнь, опять же. А как со случаем с левитами, когда вот Моисей спустился с горы, вот он принес эти 10 заповедей, вот.
3: Так вы поймите, там конкретно Бог сам давал это повеление. Сегодня мы слышим, что ли, вот такое повеление? С этим человеком поступите точно вот таким
1: образом. В случае с городом Вениамитян там не было конкретного повеления.
6: Ну, и в конце там концов, люди приняли мы решение, сами сказали, что его. Второе пришествие Христа, мы говорим суд. Да? Суд? Так, в общем, страшный суд, как хотите назовите. Но этот суд поставит точку для жизни людей.
3: Кто его будет совершать, этот
1: Бог?
3: Суд? Вот именно.
4: Он имеет право на это.
1: Я просто...
4: как жизнедатель, он имеет право, и уж он не ошибется.
1: В этом вот он я не ошибется. Сомневаюсь.
4: Мы, люди, способны ошибаться. Субъективный подход у каждого есть, у нас, у всех субъективный. И в этом субъективном подходе мы можем много всего нагородить, страшных вещей, и отнимать жизнь налево и направо. Угу. Нет таких полномочий у человека.
6: Нет, конечно, таких полномочий у человека нет.
4: Все,
6: мы
4: точка.
6: Об этом однозначно можем сказать, но в контексте... суда и наказания. Вот в чем вопрос. Понятно, что я не имею права, какой бы человек плохой ни был, я не имею права выйти и убить этого, да, человека. Там кровная месть, то же самое, как бы, да. Нет, такого права нам Бог не дал. Но суду человеческому, да, скажем так, он дал право наказывать преступников?
4: Да.
1: Дал.
4: Но слава Богу, в нашей стране нет смертной казни. Слава Богу, замечательная страна наша. Слава Богу.
1: Знаете,
4: это здорово.
1: К одному мы здесь, по крайней мере, все были согласны с тем, что суд – это прерогатива все-таки Божья в плане и вечности, в плане и вечной участи человека, и в плане жизни и смерти. И слава Богу, что над нами вообще есть такое верховное божество, которое управляет всем, которое, в конце концов, поставит все на свои места. Ну вот на этом можно закончить, хотя эта тема, судя по всему, неисчерпаема, еще много можно было бы общаться.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Здравствуйте. В начале 90-х в медицине грянула очередная революция. Весь мир заговорил о так называемом французском парадоксе. Дело в том, что несмотря на пристрастие жителей Франции к жирной пище, уровень сердечно-сосудистых заболеваний там примерно на 40% ниже, чем в других странах. Разгадку этого явления ученые связывают с удивительными свойствами плода виноградной лозы. Виноград, особенно темные его сорта, содержит большое количество флавоноидов. Они увеличивают количество хорошего, необходимого нам холестерина, и на 50% уменьшают содержание плохого. Во-вторых, виноград укрепляет стенки сосудов и препятствует тромбообразованию. А это значит, что у любителей винограда есть все шансы избежать атеросклероза, сохранить отличную память и здоровое сердце до глубокой старости. Кисточка винограда, регулярно появляющаяся на вашем столе, поможет всему организму стать здоровее. Виноград увеличивает количество эритроцитов и повышает уровень гемоглобина. Эритроциты – это транспортные клетки крови. Они переносят кислород тканям и диоксид углерода от тканей к органам дыхания. Таким образом, виноград улучшает питание клеток и органов. Кстати, виноград улучшает и работу почек. Он препятствует образованию камней и лечит подагру, так как способствует выведению из организма солей. Кожура ягод способна очищать организм даже от радиоактивных веществ, поэтому старайтесь тщательнее пережевывать кожицу. Ученые заговорили о винограде как о продукте красоты. Витамины группы В избавят от проблем с кожей. Они сделают волосы блестящими, а ногти более крепкими. В виноградном соке очень высока концентрация антиоксидантов, соединений, позволяющих нейтрализовать свободные радикалы. Проще говоря, виноград защищает клетки от старения, а содержащийся в красном винограде фитоэстроген ускоряет образование коллагена, а значит влияет на упругость и эластичность кожи. Индийские ученые из Нью-Дели утверждают, что антиоксиданты винограда способствуют зачатию. Они отобрали для эксперимента группу мужчин и испытали на них целебные свойства ликопина. Это природный, мощный по воздействию антиоксидант, содержащийся в винограде. Эксперимент закончился очень удачно. В 20% случаев ранее бесплодные мужчины стали отцами. Если вы хотите доставить радость простудившемуся человеку, виноград придется как нельзя кстати. Благодаря кислотам он лечит кашель и воспаление горла. Виноградный сок слегка раздражает дыхательные пути, что облегчает откашливание. Виноград очень полезен. Его стоит ограничить лишь при склонности к сахарному диабету и при хронических процессах в легких. Здоровому человеку стоит учитывать, что кислоты виноградных ягод могут привести к проблемам с зубами. Поэтому дантисты советуют каждый раз после винограда полоскать рот. Во времена Плиния в Древнем Риме врачи практиковали ампелотерапию – лечение виноградом. По сути, это просто употребление винограда в достаточно больших количествах. В наши дни некоторые врачи сравнивают ампелотерапию с поездкой на курорт минеральных вод. Виноградный сок действует подобно щелочным минеральным водам и даже схож с ними по своему химическому составу. Ранней осенью, в сезон созревания, закупите побольше винограда разных сортов и устройте себе курорт в собственном доме. И пусть удовольствие приносит вам пользу!
3: – Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Поздравляю вас, дорогие друзья, с наступившим новым 2022 годом. А также поздравляю вас со всеобщей массовой мандаринизацией всей страны. Конечно, сегодня, уже в наступившем новом году, совершенно по-новому, как будто хочется жить. И я думаю, не зря подмечено, что Новый год потому и новый, потому что в старом есть о чем сожалеть. Я сегодня хочу, дорогие собратья, дорогие друзья, дорогие наши зрители, поздравить вас с Новым годом, потому что Новый год – это новый шанс, это новый толчок, если хотите, это новая надежда для того, чтобы начать то, что не получилось еще вчера. Хотя, знаете, есть одна и проблема, потому что в Библии, когда мы читаем о том, что Христос скоро придет, а я именно об этом хочу сегодня сказать, то вот это «скоро», знаете, оно как вот в той старой, древней, еще интересной притче, когда кричали «волки, волки», прибегали пастухи, а их не было, это была шутка, а потом, когда действительно пришли волки, уже никто не пришел. Сегодня точно такая же ситуация. Мы живем в канун пришествия Иисуса Христа. Он должен скоро прийти. И вот это «скоро», с учетом того, как мир быстро стал развиваться, мы как бы уже, знаете, попривыкли немножко, мы уже подзабыли, что это, в принципе, может затянуться на несколько лет. И самое интересное, что когда люди верили в скорое пришествие Христа, настолько скорое, что они даже продавали свои имения, некоторые не засевали поле. Это было, кстати, не так-то и давно, в 1844 году, когда жителей земли постигло, тех верующих жителей земли постигло так называемое великое или величайшее, даже называют, разочарование. Почему? Потому что, читая Священное Писание, читая книгу пророка Даниила, они нашли очень такой, как сказать, интересный отрывок, где в пророчество сходятся к какой-то определенной дате. И там было очень большое длинное пророчество на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И они посмотрели, что все, что шло к этой дате, к началу этого отрывка, что там было в середине, когда прекратится жертва, насколько седмиц продлится и так далее. И они поняли, что это как будто конец земной истории. 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Проблема была в том, что под словом «святилище» они подразумевали землю. То есть наша земля, они считали, что это как святилище, где находятся грехи и так далее. И они посчитали, что раз святилище очистится, как оно очищалось в свое время во дни земного странствия народа израильского по пустыне, когда была действительно скиния, то один раз в году оно очищалось. То есть полная была исповедь, приносился специальный козел в жертву за грех, потом был второй козел отпущения, так он называется в Библии. Отсюда пошло это устоявшееся выражение «я что, козел отпущения?» То есть, когда на этого животного возлагались, там бросался жребий, потом возлагались руки и исповедовались якобы грехи всего народа. То есть, символически они переносились на него, то, что вносилось в течение всего года во святилище. И потом этот нарочный, скажем, козел шел с нарочным человеком в пустыню, и там его сбрасывали со скалы, и он умирал. Так вот, что интересно, когда мы вспоминаем эту историю, то наши предшественники, так скажем, пионеры, они посчитали, что вот эта земля, это есть святилище, которое осквернено грехом, и когда святилище очистится, уже будет совершенно новая жизнь. И вот это все даты пришли на 1844 год. Говорят, что адвентисты седьмого дня назначали дату пришествия Христа. Это неправильно, потому что в то время как раз-таки они все были выходцами из методистских церквей, из баптистских церквей, из многих других церквей. Они верили, что вот это слово «пришествие», да, оно как раз-таки является ключевым, что Иисус должен скоро прийти. Потому что официально Церковь христиан-адвентистов седьмого дня была зарегистрирована в 1863 году. А в 1844 году произошло вот это событие, которое сподвигло людей на очень серьезно глубокое исследование Священного Писания. Дело в том, что когда они читали Библию и дочитали, что должно святилище очиститься, они не понимали, что есть небесное святилище. И это небесное святилище, оно вошло в определенную фазу.

Вот. Они ждали, они проповедовали, города целые каялись, и потом, когда наступила осень, октябрь, 22 октября 1844 года, они все вышли, никто не ложился спать, и потом ничего не произошло. И было величайшее, так называемое, горькое разочарование. Люди разочаровались, кто-то в Боге, кто-то просто примкнул к церкви, а потом также неистово кричал, что «А, это вы тут такие-сякие, вот эти верующие люди». Но, как я уже сказал, тогда еще нашей церкви не было как таковой. Это были люди, которые повыходили из разных церквей благодаря тексту, благодаря соло-скриптуре, и они увидели этот ответ для себя. И когда это произошло, когда над ними смеялись, когда кто-то вообще насмехался, они начали пересматривать свою жизнь, и они начали читать Писание. Они сказали: не мог Бог ошибиться. Это мы где-то ошиблись. Не Бог ошибся, мы ошиблись. Они еще раз увидели с новой, как бы, ясностью тексты, которые говорят, что о дне и часе пришествия Христа никто не знает. Ни один человек. Второе, что они дочитались, они увидели, что есть небесное святилище, потому что все грехи человека входили туда, а потом они переносились куда? Где они девались? Ведь не просто Бог говорил: это не грех, это грех, за него должна быть пролита кровь, здесь пролита кровь животного, а там внеслась кровь Агнца Божьего, то есть самого Иисуса. И вот так потихоньку они начали читать, вникать, и они увидели, что, оказывается, речь идет не о земном святилище, и земля – это не святилище. И вот тогда, после этого, благодаря углубленному изучению Священного Писания, они поняли, что Иисус скоро придет. И вот это «скоро», оно немножко как бы для нас затянулось, да, там 100 с лишним лет, где 1844 год и где 2022 год, то кажется, что это очень долго, особенно с приходом современного прогресса. Но обратите внимание, что пророчества библейские, они включают в себя тысячелетия. Не просто там несколько лет, а тысячелетия. И вы помните, я однажды как-то сказал такую интересную иллюстрацию о том, что когда один рабочий сказал своему шефу, говорит: «Шеф, а вы на час опоздали?» И он ему ответил: «Плохо, Федя, никогда начальство опаздывает, а когда оно раньше тебя на работу приходит». И вот иногда мы вот это упускаем, и мы думаем, что так, сколько можно ждать? Христос уже должен прийти. И вот, вот он пришел, да, как бы, или его еще нету. Вот как Новый год, мы ждали, особенно дети, правда? А вот я это одену, а вот, мама, ты вот это сготовь, а ты мне вот это купи, а вот эти подарки, вот эти все ожидания. И вот сегодня, 1 января, и мы уже абсолютно спокойно, да, мы понимаем, что как будто что-то перелистнулось и продолжилось так же. Но ведь оно так и есть. Поэтому кто-то, наоборот, отметил, что я стал на год старше, а кто-то отметит, что он стал теперь там ближе к какой-то цели, к какому-то своему проекту. Но фактически ничего не произошло. Исполнилось то, что написано в Библии: «Вел вечер, было утро, день один, потом сеяние, жатва, день, ночь, холод, зной, они будут чередоваться». И вот они просто чередуются. Между прочим, в странах Запада Новый год не является таким грандиозным праздником, как, например, в России. И для людей это обычный день, даже Рождество – это более значимый праздник, нежели Новый год. Ну, это опять же, видите, какой дате, какой придать определенный окрас, и как ее вот снарядить, вот эту дату. Но я хочу, чтобы мы сейчас углубились в один текст библейский и посмотрели на то, что же все-таки Библия об этом говорит. Второе послание Петра, 3 глава. Пишем, то есть читаем то, что он пишет здесь с 1 стиха. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками». Вот обратите внимание, как важно, да, он не против пророков говорит и не говорит: «Ой, то, что пророки говорили, это Ветхий Завет, забудьте, вот, вау, новое, теперь Новый год, новая жизнь, новое учение, все по-новому». Он говорит, еще раз, чтобы вы помнили, а я напоминаю, чтобы вы помнили, что слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа нашего и Спасителя, переданную апостолами вашими. То есть две вещи: пророки, апостолы,
заповедь, которую он передал, а потом говорит: «Но прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие

0: по собственным своим похотям и говорящие. Вот это очень важно, понятие «последние дни» и «пришествие Христа». Это как бы одно событие, разделенное на две части. Действительно, Христос придет в последние дни земли, потому что после того, как Он придет, уже больше ничего не будет, как прежде. Никто не будет сажать, копать, строить. Полностью земля сгорит, потому что придет святой Бог на грешную землю, и земля свита как свиток, и она исчезнет, ее просто не будет. И вот это важно понять, что когда мы смотрим на это событие, в нем есть как позитив, так и негатив, потому что кто-то спасется, а кто-то погибнет. Это, знаете, как в аварии, есть тот, кто виноват, и есть тот, кто не виноват. Это как на суде или после суда, есть те, кто рады решению суда, и есть те, кто не рады решению суда и хотят его оспорить. Так вот, вот эти последние дни земли, они к тому и подводятся Евангелием и Новым Заветом, чтобы мы четко понимали, что в последние дни земли не будет просто, знаете, отвлеченных, извините, бла-бла-бла, каких-то разговоров. Будет происходить что-то неимоверное, а именно будут происходить события в природе, в погоде, в политике, в экономике, в морали, среди людей, абсолютно на всех фронтах все должны понимать, что пришло последнее время, что больше времени уже не будет. И вот он здесь говорит: в последние дни появятся наглые ругатели, как мы уже прочитали, да, поступающие по собственным своим похотям. Итак, что это за люди? Наглые ругатели. Тут дни последние, а они наглые ругатели. Как это понять? А почему они наглые ругатели? Что в них такого наглого пробудилось, что они так себя ведут? Читаем дальше. Итак, 4 стих. «И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Итак, мы видим, что у них ключевая претензия, она заключается в том, что где ваше обещание или обещанное вами пришествие? Где? И как бы возникает вопрос. Смотрите, ничего не меняется. Люди рождаются и умирают, рождаются и умирают, рождаются и умирают. Да, но эта цикличность, она запущена была еще при творении. И когда перед потопом они тоже рождались и умирали, просто жили дольше. Но мы читаем, что пришел потоп и истребил всех. Он как бы как ножом отрезал, да, целое, скажем, историческое событие произошло в дни потопа. И он здесь говорит, смотрите, ничего не меняется. То есть они не видят признаков. Все, что они видят, как бы стабильность. Смотрите, все хорошо. Но теперь смотрите, что пишет дальше святой апостол. «Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». Потому что так написано. Бытие 1.1 классно и четко и понятно Господь описал, как все Он сотворил. И Он говорит здесь такие же прямые слова, да, о том, что здесь была бездна, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И вот потом появляются там всевозможные вещи, которые мы видим вокруг, включая природу, животных, светил, морских животных, и заканчивается творение человеком. То есть для Бога не проблема из воды создать жизнь. А вот он и говорит, что тогдашний мир погиб, был потоплен водою, потому что прошел потоп. И у них было четкое понятие, что начало было из воды. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть, получается, теперь там была раскрыта тема воды, а здесь раскрывается тема огня. Потому что и огонь, и вода – это сильнейшие стихии, которые до сих пор не подвластны человеку. Я с большим уважением отношусь к труду, к профессии пожарной. Это люди, которые рискуют жизнью, своей собственной жизнью, ради чужой жизни, ради чужого имущества, ради того, чтобы остановить то, что может привести к страшнейшим результатам. И вот интересно то, что наводнение – это большая стихия. Никто не научился останавливать воду. Спокойно, да, построить плотину, отвести сначала реку, потом все закончить, потом направить и обслуживать ее. Но когда речь идет о наводнении, то идущая вода – это страшная сила, человек бессилен. Точно так же и перед огнем. И поэтому он говорит, посмотрите на две сильные руки Господа. Вначале это была вода, а теперь это будет огонь. И он говорит, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть он подводит людей к всемогуществу Божьему. Он говорит, ну не может Бог быть закрыт рамками и забыл, а как же там, так это же было тысячу лет назад. Для него один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. То есть он все видит не так, как мы. Посмотрите, как дети ждали Новый год. Ну когда, скоро. Ну что значит скоро, мам, ну когда скоро? И вот только понимая время, по мере взросления, дети начинают уже по-другому понимать. Ну да, там уже скоро, там 3 дня осталось. Когда уже идет понимание, сколько дней. А чем меньше ребенок, тем у него, знаете, все по-другому. Вот точно так же и в духовном развитии. Если мы духовные младенцы, мы открыли Библию, увидели, надоела нам эта грешная жизнь, надоела нам несправедливость, которая происходит вокруг нас, не нравится нам, что людей обманывают, грабят, что там все такое происходит. У нас сразу претензии. Когда это закончится? Все, мне уже надоело, я уже созрел, я готов, все, я хочу, чтобы все закончилось. Но есть глобальные процессы, есть пророчество, как он здесь вначале говорит, да? Помнили слова, прежде реченные святыми пророками. То есть должно что-то сойтись, как пазлы исполниться. И в свое время, как Христос родился в свое время, так он должен и возвратиться в свое время. Потому что на кону стоит спасение жителей земли. И возникает важнейший вопрос, а кто будет спасен? Понимаете, не просто сказка, как говорят про Деда Мороза. В жизни мужчины есть 3 возраста, да, 3 этапа, когда первое, он верит в Деда Мороза, потом 2-й этап, он не верит в Деда Мороза, и потом 3-й этап, когда он уже сам как Дед Мороз. И получается что-то такое, да, вот люди смотрят, как будто игрушка. Нет, вся вселенная наблюдает за тем, что происходит на земле, потому что грешники должны погибнуть, сатана должен быть истреблен, зло должно быть остановлено, зло должно быть наказано, и праведники должны быть спасены. В книге «Патриархи и пророки» Елена Вайт описывает один интересный эпизод времен Еноха. И она там касается моментов, что какую ересь уже тогда сатана внедрил среди людей. Он убедил, что праведная жизнь не вознаграждается, а греховная не наказывается. И именно вот это как бы отсутствие награды и отсутствие наказания, оно произвело вот это смешание, которое потом привело к трагическим последствиям. Посмотрите, как сегодня, да, если человек знает, что он там будет пить пиво, и ему ничего за это не будет, ну почему бы и не попить? А если он знает, что ему влетит, он уже 100 раз подумает. Более того, давайте еще раз вернемся в текст. Он говорит, у Бога нет временных рамок, а вот теперь дальше, 9-10 стих, потрясающие слова. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Когда-то мама говорила, что «я вот сейчас вас наказываю, а вы потом будете говорить, еще и мало я вас наказывал». Ох, я как сейчас помню, я сидел вот там во дворе, я говорю, не буду я такого говорить. Она говорит, вырастешь, будешь говорить. Я говорю, не буду я такого говорить. Знаете, как сегодня многие на Новый год говорят, я обещаю вести себя примерно. Подумал, примерно как в прошлом году. То есть, если ничего не произойдет в голове, ничего дата Нового года не решает. Но мы, как вот, знаете, вот эту дату, которую мы не знаем, но событие, которое должно произойти, мы должны очень четко понимать. Это как день экзамена. Знаете, когда человек сдает в ГАИ экзамен на права, когда он поступает в ВУЗ, когда он еще какие-то такие серьезные экзамены проходит, собеседование, Вот он готовится к этому. Вот я хочу сказать, что мы должны готовиться к пришествию Христа. Не надо переживать, что, ну когда, когда придет. И вопрос не когда, когда, а ты готов? Ты оделась красиво? Ты уже тут ходишь, зудишь, когда, когда начнется? Нет, не оделась. Так иди оденься, иди порядок наведи, игрушки собери, да, как вот детей. И оказывается, когда они начинают делать, о, еще столько всего надо сделать. Вот так точно и у людей. Многие задают вопрос, Господи, когда ты придешь? А вот как Новый год, он быстро пришел или нет? Для меня очень быстро пришел. Я как сейчас помню, еще был совсем недавно, да, вот мы тоже зима, много снега было, Новый год, мы тут как бы все общались, потом ждали весну, и она была холодной, скажем, вообще как будто весны нету и так далее. Друзья, уже Новый год наступил. О чем это говорит? О стремительности времени, в которое мы живем. Поэтому я, конечно, очень хочу пожелать вам всем добра. Пожелать, чтобы, как вот мне понравилось выражение, чтобы если в ваш дом постучится беда, пусть ему откроет дверь счастья и скажет простую фразу: «Здесь никого нет дома». Чтобы беда ушла своей дорогой, прошла мимо нас. Но это только будут слова, если мы ничего не предпримем в этом направлении. Или более того, будем делать шаги и поступки против этого. Но, посмотрите еще раз, Господь не медлит. Господь уже давно хочет, чтобы все закончилось. Но если бы Господь пришел... Ну, допустим, тех же 30 лет назад, когда я был еще непослушный ребенок, я не знаю, как бы сложилась моя судьба. Может быть, если бы он пришел 20 лет назад, я не знаю, как сложилась бы судьба многих из нас, тех, кто сейчас нас смотрит. И поэтому Господь все делает вовремя, не надо его торопить, не надо допускать мысль, что он завозился своими делами, занят и про нас забыл, что уже давно пора бы эту землю закончить здесь все и организовать новое царство. Нет, у Бога все будет вовремя. Поэтому он говорит, не медлит Господь, как некоторые думают, что то медление, но долготерпит нас. Вот эта фраза очень важна, долготерпит нас, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот оно Евангелие, вот оно вечное Евангелие. У меня скоро будет целая серия тем или проповедей на тему о трех ангельской вести. Что это за три последних ангела, которые летят посредине неба? И вот это важная весть. Он говорит, он ждет, когда все придут к покаянию. Не просто примут, да, Господи, да, вот я тебя люблю. Должно сначала покаяние произойти в грехах своих, оставление греха и принятие Христа в свое сердце. Принятие Христа в свое сердце, оно подразумевает оставление греха, а не просто жить во грехе или со грехом. Хотя мы тоже спотыкаемся, хотя мы по-разному иногда интерпретируем слово «грех». То, что для одного грех, для другого не грех. Так оно и есть. Но есть то, что Бог назвал грехом, и для всех это грех. И вы знаете, что сегодня люди устанавливают правила, и от того, насколько они свято этого держатся, многое зависит. Поэтому он говорит, я жду, когда все придут к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, или как вор ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Очень сильный вопрос. А какими нам надо быть? А какими надо быть нам в святой жизни? Апостол уже все объяснил. Так нам что нужно сегодня практиковать? Святую жизнь и благочестие. Мы ожидаем и мы желаем пришествия Христа. И говорит, тогда воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. И 13 и дальше стих говорит, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, вот как ожидая Нового года, кто-то одел себе новый наряд, кто-то сделал зубы себе, кто-то сделал какую-то операцию, кто-то сделал прическу. Я знаю, что перед Новым годом у всех парикмахеров, знаете, аншлаг, там не пробиться, потому что каждая девочка, каждая женщина, каждая мать, каждый мужчина, все хотят быть красивыми на Новый год. И кто-то говорит, как встретишь Новый год, так его и проживешь. Так вот, если мы встретили его в поклонении Господу, так давайте и жить тогда в поклонении Господу. И вот он здесь говорит... И, впрочем, по обетованию нового неба и новой земли, на которой обитает правда, и так, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь или постарайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Вот такие тексты, вот такая весть для каждого из нас. Новый год – это маленькая репетиция того, что нас ждет новая земля, новое небо, новая жизнь, новое тело, все новое. И поэтому он говорит, постарайся приготовиться к этому, постарайся пережить опыт покаяния. И я уверен, сегодня Господь постучит в сердце каждого человека и скажет, в чем стоит покаяться. Поэтому я очень бы хотел вам каждому, друзья, пожелать нового рождения свыше. Проверяйте Господа. Проверяйте, просите Его, когда вам что-то надо. Господь ответит. Господь силен. Проверьте лично, как Он может вас вести, как Он отвечает на ваши нужды, на ваши проблемы. Найдите свой личный опыт с Богом. И поверьте, вы не будете разочарованы. Мой опыт с Богом – это мой опыт с Богом. Но у вас должен быть свой опыт с Богом. Давайте в новом году попросим у Него вот этот опыт и сказать, Господи, откройся мне так, как ты мне никогда не открывался. Я хочу тебе служить так, как я никогда не служил. Я верю тебе, я не знаю почему. Да, есть наглые ругатели, они будут говорить, да где ваш Христос, уже столько ждем. Но ведь жизнь быстро пролетает, очень быстро. Еще недавно мы отмечали, я помню, как школу я заканчивал. А сегодня ты уже смотришь, как говорят, да, за пятый десяток разменял. А кто-то шестой, а кто-то седьмой. И понимает, что так хочется жить. А жизнь так быстро пролетела или пролетает. Поэтому пусть Господь нас благословит в Новый год поставить перед собой новую цель – рождение свыше. Родиться свыше со Христом, пережить этот опыт, заключить завет с Богом. И не побояться, не послушать этих ругателей, которые говорят, где Христос. Потому что в другом месте в Откровении Он говорит, «Се гряду быстро, я иду скоро». Я буду очень скоро здесь. Он спешит, он не медлит, он просто ждет, пока мы покаемся. Поэтому, друзья, чем быстрее мы покаемся, чем быстрее мы расскажем людям о покаянии, тем быстрее придет Христос. Хочу об этом помолиться. Отец Небесный, мы знаем, что ты уже давно спешишь к нам. Ты бы давно уже хотел остановить этот поток зла и горя, который есть здесь, на этой земле. Но не все готовы, не все еще знают Тебя как Спасителя. Кому-то кажется, что Бог, Он такой скучный, для кого-то кажется, что Тебя вообще не существует. Но, Господи, те, кто пережили эти опыты с Тобой, опыт исцеления, опыт врачевания, опыт спасения, опыт сохранности какой-то, Господи, мы все хотим засвидетельствовать, что жив Господь, и Ты есть, и Ты любишь своих детей. Поэтому прошу, благослови каждого и помоги нам приготовиться к дню Твоего пришествия, чтобы этот день не застал нас врасплох, как тех пяти неразумных дев, которые, выйдя встречать жениха, не взяли с собой масло. Благослови нас, Господь, пережить этот опыт рождения. И в Новый год каждого из нас благослови, чтобы этот год был прожит по-другому, не так, как прошлый, лучше, качественней, ближе к Тебе. А Тебе за все честь и слава, ныне и во веки веков. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. www.threeangels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Духовное наследие.
1: Философия есть разумение божеских и человеческих дел, которое учит человека через добродетель, насколько возможно, приближаться к Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. Константин, в монашестве Кирилл. Бога сегодня разумеют по-разному. Смысл человеческой жизни также. Конец XX века отмечен необыкновенным синкретизмом, смешением религиозных взглядов. Не минула эта судьба и нашу страну. Сегодня приходится вращаться в кругу стольких всевозможных религиозных и философских представлений, что нависла угроза. Как относиться к ним? Каким образом нашей стране выбрать верный путь? Какие меры принимать при запрещении или, напротив, возможности проповедовать те или иные взгляды? Как нужно нам сегодня обходиться с этим многообразием философского и религиозного опыта? Однажды наша страна уже стояла перед подобным выбором. IX век для Руси был нелегким. Для всех, кто жил тогда на этой территории, приходилось выбирать, делать какой-то выбор между тремя великими религиями. Мусульманство, тогда захватив Африку и Восток, распространялось все больше в Европу и достигло также наших территорий. В то время на территории того, что сегодня зовется российским государством, был также и иудаизм. И он довольно крепко пустил свои корни. Христианство также пыталось проповедовать в этой стране. И когда мы задаем вопрос, почему Русь стала именно христианской, а не иудаистской, не мусульманской и не еще какой-нибудь иной, важно посмотреть, что сыграло самую главную роль в этом процессе. Как известно, немалую роль в христианизации Руси сыграли два известных брата, которые называются в истории просветителями Руси. Это Кирилл и Мефодий. Рассматривая их нравственный, жизненный, религиозный путь, очень важно отметить несколько особенностей, которые и повлияли на выбор тех, кто жил на территории нашей страны. Прежде всего, когда мы обращаем внимание на то, в результате каких обстоятельств сформировалось само мировоззрение Кирилла и Мефодия, необходимо отметить следующее. Оба побывали в одном известном монастыре на Олимпе. Фактически там было несколько монастырей. И вот там, в среде братьев, были представители совершенно разных народов, в том числе и славяне. И вот это интернациональное братье во многом способствовало тому, что взгляды Кирилла и Мефодия стали также интернациональными, евангельскими по сути своей. Они не делили людей на принадлежащих грекам, славянам и так далее. Они видели общечеловеческие ценности. Там же они узнали и славянский язык. Как сообщает летопись, в этом монастыре салуяне все чисто словенски беседуют. Это значит, что там даже на уровне познания языка люди могли общаться друг с другом без каких-либо ограничений. И вот, когда хазары пригласили Кирилла и Мефодия с тем, чтобы он помог им разобраться в вероучении, тогда была предпринята, возможно, одна из первых попыток в истории религии насаждать новую религию. Не мечом и огнем, не на поле сражений выигрывать веру, но словом решить вероисповедные проблемы. И таким образом, как результат этой хазарской миссии, появилась веротерпимость – и возможность представителям разных религий свободно выражать свои взгляды в открытом диалоге и предлагать человеку, постороннему наблюдателю, последовать за той религией, которая смогла представить наиболее убедительные доказательства своей истинности. Это было первым шагом, когда наша Русь постепенно становилась христианской именно в IX веке.
0: Духовное наследие.
1: Далее князь Ростислав услышал о том успехе, который имели братья во время хазарской миссии, пригласил их к себе в Моравию, для того, чтобы они также могли объяснить суть христианской веры. И Кирилл и Мефодий начали с того, чтобы собирать отроков, организовывать училища, учить их грамоте и таким образом распространять новую веру. Они, как известно, были создателями алфавита, в результате которого создалась письменность на Руси. И очень интересно, что первыми словами, которые были записаны на древнерусском языке, были слова из Евангелия от Иоанна. Они звучат так. «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Словом». Так в современном переводе звучат эти слова. И в том переводе они были очень похожи. Это звучит так. «Искони бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». И вот когда они создавали эту огромную сеть людей и школ, в которых эти люди обучались, тогда христианство не могло не победить. Ему нечего было противопоставить. Оно было самой образованной и интеллигентной на тот момент религией. И вот в этом свободном споре, в этом открытом диспуте, когда была возможность на уровне не просто эмоций, частных мнений или предрассудков говорить о религии, тогда победа христианства на Руси была предрешена. Но, как ни странно, нашлись противники этому процессу перевода священных книг и Библии на понятный для народа язык. Появилось то, что названо было впоследствии ересью трехязычия, когда говорилось о том, что тремя языками, на которых Слово Божье должно проповедоваться и служба, на которых должна происходить, были языки древнееврейский, древнегреческий и латинский, поскольку на табличке над крестом Иисуса Христа как раз на этих трех языках были начертаны слова. Но тем не менее, несмотря на оппозицию и вопреки ей, христианство восторжествовало на Руси, потому что стало понятным, потому что оно вошло в кровь и плоть русского народа и таким образом стало его неотъемлемой частью. И сегодня, когда Россия также насыщена всевозможными религиями, представителями разных философских систем, представителями разных церквей, которые спорят друг с другом, которые борются за первенство, разумно было бы, последовав опыту просветителей Руси, пойти тем же самым путем. Спокойно, вдумчиво, рассудительно, разобравшись во всех аргументах каждой из сторон, предоставить Руси свободу выбора.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше исследование темы о смертной казни. И я остановился на проблеме или на вопросе о том, что такое теократическое государство. Теократия – это означает власть Бога. Вот это самое главное, что нам следует понимать о ветхозаветном Израиле. Бог был главой государства. Он был и судьей, он был и законодателем. И мы видим, как он давал непосредственные указания Моисею по поводу хулителя имени Божьего и другие примеры. Знаете, почему я этот вопрос поднимаю? Мы еще будем в наших лекциях говорить об этом подробнее, но я скажу лишь только два слова о том, что сегодняшний Израиль никоим образом не является теократическим государством. Это вызывает сегодня, кстати, разногласия и противление в среде некоторых ультраортодоксальных иудеев, которые, в общем-то, не поддерживают государство Израиль, именно потому что оно не теократическое. В частности, сегодня в государстве Израиль даже террористам, убившим этим экстремистам, у которых на руках кровь ни одного израильтянина, им не выносятся смертные приговоры. Что, в общем-то, противоречит законам Торы. Но в этом-то, друзья мои, и суть вопросов. Вопрос о том, может ли сегодня существовать теократия где-нибудь в рамках какого-либо государства. И примеры теократии мы, к сожалению, видим в истории. Начиная от костров инквизиции, заканчивая сегодняшними ужасами, которые в некоторых государствах сегодня происходят по отношению к уголовным законодательствам, когда людей подвергают публичным избиениям палками, закапывают их в песок и забрасывают камнями. То есть, понимаете, во что это может превратиться? Сегодня, к сожалению, некоторые люди, пытающиеся предстать и заявить, что они вот являются истинными теократами, и Бог им говорит, ну, на самом деле, они себя проявляют как варвары и изверги, да? И поэтому тут серьезный вопрос. Поэтому теократический ветхозаветный Израиль. Вот это уникальное было государство, которое существовало в истории. И об этом государстве, когда мы вот говорим Израиль вчера, сегодня и завтра, да, вот мы говорим об Израиле вчера. Израиль вчера, то есть в истории, это было теократическое государство. И там действовали эти законы. Вот как Вопрос решался. Мы возвращаемся к вопросу о том, как, собственно говоря, обеспечивалась законность и порядок в этом теократическом государстве. Почему я так подробно говорю? У меня был интересный случай. Это уже было 25 лет назад. Я ходил в синагогу, еще тогда учился в Киевском университете, посещал синагогу в городе Киеве. Тогда была старая синагога на Подоле, на улице Щековицкой. И однажды я познакомился с одним верующим евангельским христианином, тоже учился со мной на физическом факультете. И мы общались, и он мне говорит: мне интересно пойти посмотреть на синагогу. Ну, пошли. Пришли мы, я его вожу, показываю, он все озирается, что-то выискивает. Мы вышли на улицу, я говорю: что ты выискиваешь? Он говорит: а камни где? Понимаете, бедный, несчастный, почитал Ветхий Завет, решил, что вот такие изверги евреи за шаг влево, шаг вправо побивают всех камнями. Вот, давайте почитаем, как это все решалось в рамках законности и порядка. 17 глава книги Второзакония. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласия и мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Что это за место? Это святилище. Это храм. Это единственное место было. Да, и дальше сказано: «Приди к священникам, к левитам и к судье». Да? Обратите внимание, вот этим отличается система теократического Израиля от, например, средневековой инквизиции. Вы видите, на месте, которое изберет Господь Бог твой, то есть это храм, надо прийти к священникам-левитам, это отдельно, к судье отдельно. Инквизиция совмещала с собой священнические функции и судейские функции. Священники считали своим долгом там пытать людей всякими пытками, понимаете? Это священники делали. Вот. Но здесь судебные вопросы были отдельны от храмовых вопросов. И дальше сказано: и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Почему священники левиты, почему судья? Священники-левиты, мы с вами говорили об этом в прошлых лекциях, они являлись учителями Торы. А судья уже выносил решение согласно законам Торы. «И поступи по слову, которое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. Постарайся исполнить все, чему научат тебя, по закону, которому они научат тебя, по определению, которое они скажут тебе». То есть, вы видите, левит, священник, учит закону, а судья дает определение. «Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что скажут тебе». Дальше читаем. Второзаконие, 19 глава. И здесь у нас описана процедура приведения решения вопросов тоже. Да, вот, например, такой. если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, пусть предстанут оба человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников, пред судей. Вы видите? Опять, вот этот язык пред священников, пред судей, вот этот язык, он очень четко показывает теократический характер, да? Нужно прийти было в храм, в храме священники, там же возле того места судьи, они решают. То есть никакого самосуда. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель, тот свидетель ложный, донес на брата своего, то сделайте ему то, что умышлял сделать брату своему. Так истреби зло из среды себя. Давайте дальше исследовать, как выглядели законы теократического государства. В частности, как приводился в исполнение смертный приговор? Серьезный вопрос. Я уже вам говорил в самом начале о человеке, который в советской тюрьме через дырочку расстреливал осужденных. И там в этой статье он пишет о том, что прежде чем это сделать, ему давали тома уголовного дела, он их все читал. Для того, чтобы убедиться, какого злодея он лишает жизни. И его после этого корреспондент спрашивает, а как ты себя все равно чувствовал? Кошмары все равно снились. Понимаете, как решался вопрос в теократическом государстве? Вот один из законов, дающих пример. Речь здесь идет о том, что кто-то мог подстрекать народ на идолослужение, да? И тут сказано, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, ты хорошо разыщи, то есть надо исследовать. Не просто так взяли, побили камнями. Требуется провести серьезные следственные действия. Если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того и женщину, ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. Интересно о том, что в иудейской традиции, мы уже говорили о Мишне, как о документе, который описывает нам фарисейские устные традиции. Там трактаты есть. Вот трактат Сангедрин, о Синедрионе трактат. И вот там разбирается судебная процедура смертной казни. То есть, когда суд решает вопрос о том, вынести человеку высшую меру наказания или не приговаривать. Написано, что приговор вступает в силу только при единогласном голосовании всех 72 членов Синедриона. Вот это они применяют слово «хорошо разыщи». Дальше что интересно происходит, описано. Человека уводят к месту исполнения казни. Если за это время кто кто-то из членов Синедриона скажет, у меня есть вопрос или сомнение по данному делу. То есть Синедрион не расходится, пока преступник не умрет. И когда вот этот процесс, его ведут на казнь, то к месту казни, и кто-то из членов Синедриона говорит, у меня есть проблема или вопрос, сразу же там стоит глашатай, он вскакивает на лошадь, гонится за процессией и возвращают дело на доследование. Традиция также говорит, что если приговоренный, уже когда ему вынесли приговор, идут они на казнь, он говорит, у меня есть что-то, что я могу сказать в своем оправдании, то дело возвращается на доследование. Интересна также статистика. В первом веке до нашей эры царем, одним из царей израильских, был такой Александр Янай. За 40 лет своего правления было приведено в исполнение 6 смертных приговоров. Его называли кровавым царем, то есть это было слишком много. То есть я это вам показываю для того, чтобы вы могли увидеть, что это весьма непростое дело. Давайте продолжим читать дальше, как этот вопрос приводился в исполнение. По словам двух или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Вы видите, что происходит? Когда суд рассматривает дело, которое может закончиться вынесением высшей меры наказания, никакие косвенные доказательства не применяются. Только непосредственное свидетельство двух свидетелей. А теперь посмотрите, что происходит дальше. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Вы понимаете, кто приводит приговор в исполнение? Те свидетели, которые привели его на суд. В теократическом государстве Израиль не было полиции, никаких других сил безопасности. Вы понимаете, что означает, если человек засвидетельствует, он должен решать проблему. Три раза подумает свидетель о том, как может быть этого человека убедить, остановить от его пути, понимаете? Потому что ему же придется это делать. Трактат Санедрин описывает процедуру того, как происходило исполнение смертного приговора. Осужденному давали выпить крепкий напиток. Вы знаете этот

обреченный на погибель. То есть секеру давали тем, кого должны были побить камнями, как анестетик, а не для того, чтобы ему стало депрессию свою чем залить. После этого, и мы видим это в истории с Иисусом, да, когда Иисуса хотели вывести и со скалы сбросить. То есть его не закапывали, как в некоторых странах сейчас это варварство делали, а его сбрасывали со скалы, и он падал и умирал. После этого сбрасывали один большой булыжник. Но на этом не заканчивалось. После этого два свидетеля должны были спуститься вниз и забрать тело. Они должны были тело это вывесить на древо до вечера. После этого это тело они должны были снять и положить в специальную гробницу, где захоранивались преступники. Исаия 53 глава про Иисуса. Ему полагался гроб какой? Со злодеями. Иисус туда не попал. Он был похоронен у богатого. После этого проходил год. Эти два свидетеля должны были прийти и забрать из этой гробницы кости с этого преступника и перезахоронить их в его семейную гробницу, а потом прийти к родственникам, к семье этого преступника, протянуть им руку и сказать: «Мы сделали все согласно Божьему закону, и мы чисты». Понимаете? Это серьезнейшее дело было. Правосудие в теократическом государстве Израиль. Серьезнейшее дело. Не просто это все было привести. Вопрос возникает вот в чем. Мог ли человек, которого приговорили к смертной казни, который совершил преступление, за которое ли полагалась смертная казнь, высшая мера, избежать этой участи? Давайте посмотрим. Давайте вернемся к модели святилища, которое мы с вами изучали уже. И мы увидим разницу юридическую между грехом по ошибке, да, то есть когда человек по незнанию или просто споткнулся, выход есть, да? Книга Левит, 4 глава, говорит нам о том, что за грех, когда он узнает, что он совершил грех, то он может привести за свой грех овцу, козу, ему будет прощено. Вопрос, который мне задавали неоднократно, звучит так. Есть ли жертва за грех, совершенный с умыслом? Послание к Евреям, 10 глава, 26 текст, говорится о том, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть преднамеренно, то не остается жертвы

за грех. Понимаете? Жертва за грех только за согрешение по ошибке. А если мы делаем преднамеренно, что будет? Ожидание суда. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Я вам приведу простой пример, который записан в книге Второзаконие, 22 глава, 22 текст, где сказано: если кто найден лежащий с женою замужней, то оба будут преданы смерти. Тут самое главное слово «найден». То есть не просто так, за прелюбодеяние смертная казнь. Высшая мера наказания применялась в том случае, если кто-то, если два свидетеля, вы видите, мы с вами читали этот текст, недостаточно с одного свидетеля против кого-либо, в какой-либо вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он совершит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. То есть два свидетеля должно найти эту парочку. А что это значит? Представьте себе, два свидетеля нашли так вот занимающихся любовью. Значит, они просто и не думали скрываться. Чтобы два свидетеля взяли так и застали на горячем. Дело тут вот в чем. Скорее всего, и очень однозначно, здесь вопрос стоит в том, что это преступление, такое открытое прелюбодеяние, связано с актом идолопоклонства, где при поклонении плодородию, вот этим валом, Астартом, вот, это делалось в открытую и демонстративно, то есть это грех высоко поднятой руки, то там свидетели, конечно, есть. То есть, значит, уже у людей совести нет, просто одна наглость, что даже не решили не прятаться, понимаете? Вот это означает найден. Поэтому истреби зло из среды Израиля. Но вопрос заключается в том, есть ли выход из положения. Представьте себе, да, сделал человек это, да, совершил преднамеренный грех, а может быть, все-таки что-то можно сделать? Давайте обратим внимание на текст Второзакония, 17 глава, 6 стих. Здесь сказано о том, что осуждаемый на смерть может умереть только по словам двух или трех свидетелей. И что не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Знаете, этот стих, вот это предложение открывает дверь и для такого грешника. Пока два свидетеля не нашлось, этот грешник может сам засвидетельствовать против себя. Как? Посмотрите вот на этот текст. Исход 21:14.
Здесь говорится о преднамеренном убийстве. И есть такие слова. Если кто-то совершит преднамеренное убийство, то и от жертвенника моего бери его на смерть. То есть в данном случае исход 21.14 человека, убившего коварно с намерением, не спасет факт, что он схватится за роги жертвенника. Но в остальных случаях, оказывается, может спасти. Оказывается, если человек даже совершил преднамеренный грех сознательно, но в какой-то момент, пока еще два свидетеля не нашли его и не застали на горячем, он может побежать во святилище и схватиться за роги жертвенника и засвидетельствовать сам против себя. И тогда он будет помилован. Велик Господь и многомилостив, не правда ли? Главное – пожелать исповедовать открыто свой грех и схватиться за роги жертвенника. А жертвенник сегодня – это что? Это Голгофа. Готовы ли вы?

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот, поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную по тем временам в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такой, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась, и я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25, минимум, сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто же на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: нет, нет, что ты, все, этого больше не будет. Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. Вот. И в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. А это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: я алкоголик, для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать мне некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом, и главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот, полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И... сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Потому что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знания. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждение Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющий смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Барев здесь Сирели Жогорт. Здесь это есть Размик Именкера, Сережан У. Дашан.
2: А теперь, Размик, давай это по-нашему, на русском.
1: Ой, простите, язык забыл переключить.
2: Да, переключайся.
1: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами сегодня я, Размик, мой коллега и ведущий Сережа, наши гости Даша.
2: Привет, Даша.
3: Привет.
1: О чем сегодня говорим, Сереж?
2: Как много людей сегодня гонятся за модой, стараются быть в тренде, тратят много денег, чтобы не выбиваться из толпы, чтобы одеваться по-красивому и, так скажем, быть современным.
1: Да, все правильно ты говоришь, но все же я бы поспорил бы немного с тобой, потому что брендовая одежда, она все-таки придает какое-то качество и уверенность человеку.
2: Но почему ты поспорил? Потому что я считаю, что можно одеваться красиво и скромно, но не тратить много денег на одежду и не стремиться за модой. А об этом мы сегодня поговорим как раз с нашей гостьей Дашей. Нам интересно, что Даша думает об этом. Ты когда-нибудь задумалась о том, что тебе нужно поменять свой стиль одежды вообще, о том, стремишься ли ты за модой, успеваешь ли ты за ней, одеваешь ли ты красиво, нормально, как того требует мода?
3: Да, на самом деле, еще учась в школе, я заметила, что мои одноклассницы, они одеваются не так, как одеваюсь я. Они одевают юбки, юбки короче, они одевают блузки с большим вырезом, чем я. И меня это начало немножечко смущать. Потому что в той среде, в которой мы находимся, мы начинаем меняться в соответствии с этой средой. И в университете тоже сейчас находясь, я как бы смотрю на моих одногруппниц, и они тоже одеваются не так, как, я думаю, хочет от нас Бог, чтобы мы одевались. И вот я, являюсь верующей девушкой, очень мне хочется одеваться соответственно, чтобы своим внешним видом я могла отражать Божий образ.
1: А что значит соответственно? То есть твоей религии? Какой-то специальный наряд нужен или что?
3: Нет, специальный наряд не нужен. Но мне кажется, то, что моя одежда не должна быть очень вызывающей. То есть, чтобы, когда на меня смотрели люди, они, для них было интересно не мое тело, а была интересна самая, как бы, была интересна моя душа, что как бы во мне внутри.
2: То есть ты когда задумалась над этим, да, что ты начала меняться в этой среде, говоришь, когда ты там где-то начала находиться, что ты решила? Ты решила продолжать одеваться так, или же ты решила одеваться как-то по-другому, не так, как они? А как они на это отреагировали, интересно?
3: Я решила одеваться не так, как они. Как они отреагировали? Как отреагировало мое окружение на это?
2: Да, друзья, подружки.
3: Иногда я понимаю то, что они на меня как-то странно смотрят. То, что, потому что не все одеваются так. Потому что было бы, может быть, интереснее, если бы юбочка была бы немножечко короче. Вот.
1: Интереснее для кого? Для самой себя или там, чтобы заинтересовать?
2: Для парней, наверное, было поинтереснее.
3: Да, потому что все равно, если ты одеваешься в соответствии с модой, то тем самым ты как-то располагаешь других людей, которые тоже одеваются в соответствии с модой. И у тебя общий язык формируется. А когда ты одеваешься не так, как они, то, с одной стороны, это, конечно, может стать каким-то барьером, и к тебе не будут подходить, с тобой не будут общаться, будут как-то тебя немножечко бояться, то, что почему, интересно, она так одевается. А с другой стороны, может быть, это, наоборот, будет чем-то таким привлекательным.
2: То есть
3: тебе.
2: Индивидуальность вы подчеркиваете как-то?
3: Угу.
2: Ясно. Слушай, а вот когда ты так стала делать... Это прям вот начало всех отталкивать или, так скажем, всех насторожило, но они со временем, узнав, что ты это делаешь, исходя из своих принципов, они нормально это восприняли, да?
3: Я не могу сказать то, что прям все со мной сразу же перестали общаться, и все там стали на меня смотреть и думают, что фу, во что ты одеваешься, Даша. Нет, на самом деле я даже не могу сказать, что я прям... я не люблю носить длинные юбки, прям чтобы все было закрыто, чтобы все было... Я не очень-то люблю.
0: Найди свой путь.
1: К этому, да? Можешь сказать, что вот, допустим, вот в тот момент, когда ты решила себя вот так вот ограничить, что ты будешь носить только, вот, допустим, скромную одежду, это как-то уменьшило твои расходы на одежду? Например, раньше ты примерно 10 тысяч тратила, а тут там в два раза меньше, 5 тысяч ты тратишь на одежду.
3: Ну вот ты знаешь, отчасти я с тобой согласна, Размик, потому что... Потому что я не ставила теперь одежду на приоритетное место в моей жизни.
2: Нет, подожди, что значит не ставила одежду на приоритетное место?
3: То есть как бы я не тратила все свои свободные, все свои карманные денежки
2: раньше, когда ты одевалась, чтобы соответствовать вот тому обществу, где ты находилась, ты все-таки приходилось тратить больше.
3: Ну вот вы знаете, да, я сейчас думаю о том, что когда училась в школе, для меня прям было просто самое здоровское, это выглядеть так, как выглядят все, выглядеть так, как выглядят мои одноклассники.
1: Ну у вас было между девушек такое, чтобы самой красивой в классе была там, допустим, ты или там, в общем, соревновались, может быть, между собой? Не было такого?
3: Ну, вот мне кажется, то, что было. Потому что и вот все как бы старались купить что-нибудь такое более изысканное, то, чего нет у других, более, может быть, более открытое, более откровенное.
2: Ну, это к этому, я вот слышал такое высказывание, что девушки, они одеваются красиво не чтобы понравиться мужчинам, а чтобы быть красивее своих подруг. Это правда? Ну, в какой-то мере.
3: Ну, я думаю, отчасти
2: кажется,
3: правда.
2: Вот ты сейчас подтвердила перед этим
1: секрет.
2: Даша подумала, они сейчас на телевидении распространятся.
3: Вот. Нет, на самом деле, отчасти это правда.
2: Есть такая вещь.
3: Да, я согласна.
2: Получается,
3: даже
2: вот это стремление за модой, на самом деле, это не просто от того, что тебе нравится, ну, выглядеть так, а от того, что ты хочешь быть красивее, чем кто-то другой. Потому что если он купит более модную вещь, а ты уже отстаешь, тебе надо купить эту вещь, чтобы быть впереди.
3: Угу.
1: Хорошо, Даша, может быть, странным это покажется, но вам не кажется странным, что вот верующие люди, они именно вот так вот как бы отстало, что ли, они одеваются, то есть все какое-то серое, ну, такое, не знаю, и, соответственно, Бог тоже, наверное, покажется таким же. То есть почему бы не гнаться за модой, но за приличной? То есть ты говоришь, что разрезы, вот, ты их перестал носить, вот, а ну как бы носить модное, но приличное. Такое же ведь тоже сейчас выпускают.
3: Да, я с тобой полностью согласна. То, что и верующие люди, они могут как раз-таки найти эту середину, чтобы оставаться верным своим принципам, своим религиозным принципам, и чтобы оставаться в моде.
2: То есть ты имеешь в виду, можно покупать одежду такую, которая будет не прям вот уж супер модная или там прям супер дорогая, но чтобы она была красивая,
3: да,
2: и соответствовала твоим принципам.
3: Да, именно с этим полностью
2: согласна. Ну а вообще хорошо соответствовать тренду на нынешнего века, вот как сегодня вот на улице там в моде, чтобы вот так одеваться, или вот такую прическу, да, там видно у ребят сейчас все такие прически, или у девчонок сейчас там, например, в моду войдет там с челкой ходить или без челки. Это нормально, если у тебя тоже будет челка, или ты сразу прям, так скажем, Бог покарает тебя за то, что ты носишь по моде челку.
3: Нет, мне
2: как,
3: кажется,
2: как то, ты что, это воспринимаешь?
3: Мне кажется, что ничего страшного не случится, если мы будем в тренде с модой, если мы будем придерживаться, соответствовать моде.
2: Но где вот эта граница? Что плохо, что хорошо? Ты говоришь, это неплохо. Значит, мы опять возвращаемся к тому, что нужно все-таки за модой стремиться.
3: Нет, мне кажется, что в стремлении к моде, в стремлении выглядеть по моде, есть и хорошие стороны, есть и плохие стороны.
2: Вот, отметь вот
3: их. И как бы хорошая сторона заключается в том, что если ты одеваешься так, как одевается большинство людей, то у тебя появляется что-то общее с ними. И тем самым как-то ты сможешь, может быть, рассказать им о Боге. Или ты сможешь с ними общаться, найти
2: общий язык. То есть они будут тебя принимать в общество ближе, они будут ближе тебе, расположеннее к тебе, да?
3: Да, они будут как-то ко мне расположеннее, мне так кажется. А вот не очень хорошая сторона в моде, это то, что как-то мы все становимся, мы не индивидуальности, мы все становимся друг на друга похожими. И это, мне кажется, плохо.
0: Найди свой путь.
2: Хорошо, а выделяться сильно из толпы это нормально? Ну, когда люди все вот одевают, вот пришли в таких коробких юбках, коротких, а ты пришла в такой юбочке подлиннее, потому что ты как верующий человек не можешь надеть такую короткую. Выделяться из их общества это нормально?
3: Да.
2: Или ты придешь,
3: почему нет?
2: Чтобы, так скажем, ты говоришь, чтобы их расположить себе, ты тоже придешь в такой короткой юбке. Ты вот пожертвуешь этим идее?
3: Я не пожертвую этим.
2: То есть ты придешь все-таки в длинной?
3: Да, потому что...
2: Даже если ты будешь выделяться?
3: Да, даже если я буду выделяться.
2: Объясни, почему это для тебя главное?

0: у них все равно возникает интерес, почему так. Вот.
1: Но они спрашивали, подходили к тебе?
0: Ну, прям вот такого вот опыта не могу сейчас вспомнить.
2: Угу. Давайте перейдем еще к одному такому большому разделу, что касается моды. Не только одежды, но еще косметика. Угу. Скажи, Даша, как верующий человек, ты считаешь нормально девушкам пользоваться косметикой? Верующим человеку пользоваться косметикой? И я насколько это нормально? Где граница, где край? Угу.
0: Спасибо большое за вопрос. Я считаю, что это очень даже хорошо, если девушка пользуется косметикой. Но нужно пользоваться в разумных границах. Потому что если это будет очень ярко, то это будет отпугивать от тебя других людей. И совсем не будет отражать Божий образ.
2: Ну, кого-то отпугивает, знаешь, а кого-то, наоборот, привлекает.
1: Ну, а что значит Божий образ? Ну, для меня, как Божий образ, это тот реальный образ, который у человека. Вот, как бы косметикой только зачеркиваешь там Божий образ, или что ты имеешь в виду?
0: Ну, нет. Мне кажется, то, что тем самым ты не зачеркиваешь,
1: приукрашиваешь?
0: Ну нет, ты, может быть, даже не приукрашиваешь, но если у тебя какие-то там проблемы с кожей, и ты как-нибудь это заделываешь, мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Как-нибудь ты это заштриховываешь.
2: Если у тебя там морщинки где-нибудь ты прикрываешь, да, или там, например, где-нибудь прыщик, какая-нибудь родинка, которая тебе не очень нравится, ты закрываешь, это нормально, да?
0: Да, ну я, например, в этом не вижу ничего плохого.
2: Ясно. А вот украшения, сережки, накрасить ногти, это для верующего человека вообще приемлемо? Как ты считаешь?
0: Ну, так как мы не находим...
2: Ты не можешь сказать, что это точно так. Просто нам интересно твое мнение.
0: Ну вот, так как мы не находим в Библии стихи о том, что вот вам нельзя носить украшения и нельзя как-то там за собой следить, там, может быть, ногти красить или что-то еще, то мне кажется, что ничего страшного. Если мы будем это делать.
2: Ну а есть где-то границы, где красиво. Уже вот, там, это уже слишком, например.
1: И как вот эти границы понять? Потому что ну вот кто-то носит много украшений, там на каждом пальце по несколько колец.
2: Да, в ушах там куча туннелей, там сережки и так далее.
1: Бог
2: там,
1: не говорит, носу, мне, в губах. Не запрещает мне носить туннели. Я ношу туннели, все классно.
0: Ну да, кстати.
2: Вопрос: вот как когда ты увидишь человека, это ты же определенно скажешь, но это слишком, это точно.
1: Как определить эту норму?
0: Как определить эту норму? Мне кажется, то, что если мы с вами верующие люди, если мы слушаем Слово Божье, мы хотим услышать то, что Он нам хочет сказать, то мы его услышим.
2: То есть ты имеешь в виду, что каждый для себя сам может определить, Бог ему подскажет лично?
0: Да. Вот это моя точка зрения, что Бог все-таки может лично подсказать человеку, как правильно одеваться. Найди
1: свой путь. Ну, библейские какие-то примеры есть, но, допустим, нельзя на теле что-то делать такое, там, ну, те же тоннели, например. Ну, запрещающие, вот, ну, как бы, пример какие-нибудь.
0: Ну, да, насколько я знаю, то, что в Библии есть стихи о том, то, что, как бы, прокалывать уши нельзя, да, ведь?
2: Ну, знаете, есть много стихов Библии, но прямо не говорящих. Можно, нельзя. Есть стих Библии хороший, что украшением вашим да не будет внешние какие-то...
0: Плетение волос
2: и так далее. Но многие трактуют, что это стих, как бы, говорящий о том, что не лучше бы украшать себя не косметикой и украшениями, а что там написано, чтобы сердце ваше было украшением, то есть ваш внутренний мир и так далее. Вот. Но это можно развивать и развивать.
1: Это похоже на фразу «не одежда красит человека, а человек одежду»?
2: Ну,
1: и как можно эту фразу объяснить?
2: Это похоже, я думаю, потому что человек – это то, что ты есть, это твой характер, твое поведение, да? То же самое сердце. Вот. Если ты одеваешь одежду, чтобы украсить себя, а сам ты, так скажем, тебя встретили по одежде вот этой красивой, а сам ты, так скажем, нечем с тобой поговорить, и ты такой человек неприятный, неразвитый, то, конечно, с тобой долго люди не будут общаться, дружить. Вот. А если ты украсишь все-таки одежду, она бывает наоборот, что человек вроде бы как-то просто одет, даже не по моде, далеко не по моде. Вот. Но когда ты начинаешь с ним общаться, понимаешь, что он очень интересный, что есть с ним о чем поговорить и так далее. Вот. Ну, нам уже надо завершать. Я бы хотел, чтобы в конце ты все-таки еще, Даша, подвела такой итог.
1: Может быть, совет какой-нибудь
2: решила для себя, да.

0: Стоит ли стремиться за модой? Если да, то в какой степени? Что можно верующим людям, ты посоветуешь, вот как верующий человек, для себя принять как принцип одежды, косметики и вот все, что касается моды?
1: Понятно, немножко неожиданно. Но я вообще думаю, то, что в нашей одежде, как верующих людей, не нужно, чтобы что-то было очень открытое, чтобы может быть, это как-то...
0: Не вызывающее.
1: Да, чтобы это было не вызывающее, чтобы это было не очень открытое, чтобы, во всяком случае, даже в нашей одежде, чтобы, видя то, как мы выглядим, люди хотели узнать нас внутри, чтобы им было интересно не наше тело, не как бы...
0: А личность, да?
1: Да, а была интересна личность. Вот, я думаю, то, что это главное.
2: Так, еще.
0: А что касаемо моды?
1: Стоит ли
0: за ней следить и в какой да, мере?
1: Я думаю, то, что отчасти мы можем следить за модой, потому что тем самым, как я уже говорила, у нас появляется что-то общее с этим миром. Потому что если мы будем как бы вообще отрешены от моды и не будем одеваться, не будем следовать никакому тренду, то это будет как-то странно и, наоборот, будет отпугивать от нас людей.
0: Ясно. Спасибо большое, Даш. Вообще, спасибо большое, что ты была сегодня на нашей программе, за то, что
1: спасибо.
0: Поделилась с нами своей историей, опытом, своим мнением относительно моды. Ну что ж, Размик, твоя очередь подвести
2: да,
0: концовку красивую. Да.
2: Ну, друзья, что тут можно добавить? Сегодня мы говорили о моде, о косметике, вот, и, как мы уже поняли, неплохо идти шаг с модой. Вот. Главное держать себя в рамках приличия, и тогда ваш внешний вид не будет как-то препятствовать вашей вере.
0: Это была программа «Найди свой путь». С вами были ведущие Размик, я Сергей, и у нас в гостях была Даша. Мы говорили сегодня о моде, выводы делайте сами. Спасибо вам большое. Пока.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». И у нас опять в гостях Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, и Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем нашу тему о грехе, о переносе греха. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что грех переносится во святилище. И также сказали, что он будет оттуда вынесен на истинного виновника, возложен на истинного виновника. А как же это будет происходить в реальности, вот в нашей жизни? Будем ли мы это наблюдать или да? Как вообще это происходит?
2: Ну, позвольте, я начну отвечать на этот вопрос. Первое, о чем нужно сказать, и о чем мы не говорили в прошлых наших передачах, то, что было связано с повседневным служением Иисуса Христа в небесном святилище и с повседневным служением священника в израильском святилище. Это очень важное действие священника, повседневное действие, которое относилось к первому отделению святилища, к святому, где стоял предмет, который называется жертвенник курения. Жертвенник курения – это интересный предмет, потому что возле него совершалось определенное действие священника, связанное с заступничеством перед Богом за народ Божий. Священник наполнял кадильницу, которая была у него в руках, наполнял углями, которые он брал с жертвенника всесожжения, который находился во дворе. И на эти угли возлагалась специальная смола, специальный фимиам, который воскурялся перед Богом. И этот фимиам фактически символизировал заслуги Иисуса Христа. Потому что мы не можем сами обрести какое-то оправдание. Для нас это делает Христос, благодаря тому, что Он умер на кресте. И благодаря Его заслугам Господь вменяет нам Его праведность. Но вместе с тем, что происходит? Священник в определенный день, который называется в Библии Днем Искупления, или по-еврейски Йом-Кипур, когда происходило очищение всего израильского народа, он совершал это же самое служение, потому что ежедневное служение совершалось каждый день, в том числе и в праздники. И вот что происходит? В книге Левит в 16 главе мы читаем с 12 стиха. «И возьмет горящих углей в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонное мелкоистолченное курение, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая пред ковчегом, над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что делает с кровью тельца и покропит его на крышку и пред крышкою. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. То есть, иными словами, священник совершает очень важное служение для, и очень важное мероприятие для очищения всего общества Господня, жертвенника, потому что к жертвеннику приносились жертвы за грех. Он очищает и жертвенник, очищает скинию собрания, очищает весь народ, очищается сам, принося козла в жертву за грех. И после этого, после всех этих мероприятий, мы видим, что грехи возлагаются на другого козла, который называется козел для отпущения. И мы читаем в этой же самой главе, с 20 стиха, «И совершив очищение святилища, скинии собраний и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и положит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню, и войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». Иными словами, грехи всего народа собирались, возлагались на козла отпущения, который символизировал собой сатану, и он уводился с определенным, с нарочным человеком, он отводился в пустыню и там погибал. Вот это символическое или образное ветхозаветное описание того, что фактически должно в реальности произойти с реальными персонажами. То, что произошло со Христом, потому что здесь фигурирует козел для Господа, который символизировал Христа, который взял на себя грех всего общества. Но в конце концов речь идет еще и о сатане, который в конце концов будет назван реальным и действительным вот этим вот существом, который начал великую борьбу на небе и который является зачинщиком всякого греха и преступления и нарушения закона Божьего.
0: Далее в программе.
3: И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть.
2: Здесь это видение пронизано фактически языком святилища.
3: Привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха.
2: Срок 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. Эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа.
0: Небо на земле.
1: Вот остается вопрос, когда это будет происходить в реальности и как это будет в реальности происходить. Потому что то, что мы читаем, мы уже говорили о том, что это символы реального, вот, реальные на небесах. Как это будет на небесах или на земле, где это будет происходить и как?
3: Ну, здесь, видимо, следует обратиться сначала к Новому Завету, чтобы посмотреть, что Новый Завет по этому вопросу говорит. Потому что пока мы читаем книгу «Левит», мы читаем о том, как это должно было происходить в Израиле. Угу. И до тех пор, пока мы не находим новозаветной связи с Новым Заветом вот в этом вопросе, то, конечно, всегда судить об этом сложно. И многие христиане, к сожалению, такой связи не находят. Хотя в послании к евреям очень четко говорится о том, что небесное святилище, то есть истинное святилище, святилище Нового Завета, в котором ходатаем и первосвященником является Иисус Христос, в котором Его кровь является тем, что дает нам примирение и освобождение от грехов. Вот в этом святилище также совершается этот, ну, назовем его этот праздник, праздник Йом-Кипур, только уже во вселенском масштабе, не только применительно к народу израильскому, но применительно ко всем спасенным. Об этом говорят нам две главы, 8 и 9 главы послания к евреям, хотя более основательно, конечно, говорит об этом последняя часть 9 главы. В 8 главе мы лишь читаем о том, что Иисус Христос стал первосвященником, стал ходатаем завета, утвержденного на лучших обетованиях, то есть завета нового, лучшие обетования, потому что они основаны на лучшей жертве, на лучшем первосвященнике. И Христос вошел в небесное святилище и вошел со своей кровью. И вот в 9 главе, после того, как сказано, что Иисус вошел во святилище и приобрел вечное искупление, как бы внимание читателя обращается назад, на Ветхий Завет, на израильское служение ветхозаветной скинии. И в 13 стихе, в 9 главе говорится так: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Здесь и в одном, и в другом случае говорится об очищении. Если кровь очищает, то и тем более кровь Христа, непорочного, это подчеркивается, может очистить нас, и причем не просто нас, а очистить даже нашу совесть. Вот этот акцент на совести в послании к евреям очень важен. Например, в 9 стихе 9 главы говорится, что жертвы Ветхого Завета не могли сделать в совести совершенными приходящих. Обратите внимание. То есть оправдание люди получали, прощение грехов получали, но что касается совести, то есть мотивов, по которым совершались грехи, изменение характера, мышления, образа мысли, образа восприятия. Вот в этом отношении вот эти ритуалы были недостаточными. Нельзя сказать, что они вообще ничего не делали. Все-таки, конечно.
1: Люди менялись, конечно, да.
3: Да, человек может поменяться и в результате вот тех ритуалов, потому что они оказывали очень сильное впечатление на сознание людей. Но сам Новый Завет говорит о том, что они были недостаточными. И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть. Даже она решает вопрос, связанный с мотивами наших поступков и с какими-то внутренними побуждениями. Почему? Потому что лучший первосвященник, лучшая жертва, все лучшее вот в этом случае, когда мы говорим о небесном святилище. И чуть ниже, в 9 главе, говоря и сравнивая вот эти два завета и, соответственно, два святилища, апостол Павел подводит как бы некоторый итог и говорит: «Итак», 23 стих, «Итак, образы небесного должны были очищаться сими». Он не конкретизирует, что он имеет в виду, но понятно, что имеется в виду жертвы
1: которые,
3: буквальные, да, жертвы в виде животных. «Самое же небесное лучшими сих жертвами». Он использует даже множественное число жертвами, хотя и перед этим, и после этого он говорит об одной жертве, о жертве Иисуса Христа. И дальше продолжает свой вывод делать. Он перед этим сказал: «Итак». А следующий стих начинается со слова «ибо», то есть он дает обоснование своему тезису, что небесное должно очищаться лучшей жертвой. «Ибо Христос, — говорит он в 24 стихе, — вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала. Он же однажды, к концу веков, и дальше очень важная фраза, явился для уничтожения греха жертвою своею. Обратите внимание, здесь уже мы читаем не об очищении от греха, мы здесь видим не перенос греха, о чем мы говорили и уже в наших передачах, мы здесь встречаемся с понятием уничтожения греха. Это более сильное определение, которое подразумевает окончательное уничтожение греха в такой мере, что о нем уже невозможно вспомнить, как говорит Библия, и грехи их уже не воспомяну более. То есть это окончательное уничтожение. Причем оно происходит жертвой, опять-таки той же самой жертвой Христа. Если в книге Левит мы читаем, что для этого специальный козел выбирался, то есть как бы их много, этих жертв, и специальный козел для очищения святилища, то здесь все та же жертва, жертва Иисуса достаточно. И дальше он объясняет, когда же это произойдет. Хотя в 26 стихе все говорится в прошедшем времени, явился для уничтожения, как бы это уже произошло на время апостола Павла, который писал послание. Но ниже он поясняет, когда же это произойдет. 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих», снова идея переноса, подъять, то есть взять на себя грехи многих, «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Ну, выражение «для очищения» здесь курсивом в нашей Библии. Это означает, что таких слов в оригинале нет. Здесь идея какая? Что во второй раз явится не для решения проблемы в том смысле, как он ее уже решил.
2: Не для искупления.
3: Не для искупления.
1: Не для искупления, да.
3: Да, скорее такое выражение. То есть он уже это сделал, когда принес себя в жертву. Он уже поднял эти грехи. Но он явится уже для ожидающих его во спасение. А что значит явиться для ожидающих его во спасение? А явиться для ожидающих – это то, что он сказал перед этим. Суд. Суд. То есть явиться для ожидающих во спасение – это значит прийти для того, чтобы совершить суд. И как бы окончательно, как Павел и сказал перед этим, решить вот эту проблему греха. Окончательно уничтожить грех. То есть если хронологически рассматривать то, о чем говорит послание к евреям, то мы здесь видим сравнение ветхозаветного святилища небесного, показывается превосходство небесного. Затем Павел из этого всего делает вывод, что небесное также очищается, как и очищалось земное. И Христос уже вошел в святилище, но он говорит, что он вошел, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. То есть, когда он писал это послание, он понимал, что на данный момент Христос в роли предстоятеля. Предстоятель – это скорее такой термин, связанный с ходатайством. Да, да, да. То есть с постоянным служением, которое Христос
1: почему
3: совершает.
1: Почему же он тогда пишет, что он уже явился для уничтожения
3: греха? Вот как раз дальше. Он вошел, чтобы предстать. Ага. И дальше он говорит как раз об уничтожении греха, говорит об этом в прошедшем времени, но явился, это не значит, что он это совершает. Явился – это такой глагол, который подразумевает, что началось служение, которое в конечном счете приведет к уничтожению. Угу. Понимаете? То есть слово «явился», возможно, потому и используется апостолом Павлом, что он не хочет здесь подчеркнуть, что служение уже совершилось. Он хочет показать, что началась…
1: Как мы говорим, пришел для того, чтобы что-то сделать. Пришел в прошедшем времени,
3: процесс,
1: но еще
3: да,
1: пока не сделал.
3: Да, начался процесс в том смысле, что Христос уже предстоит, святилище начало свое функционирование, то есть Христос вошел в него, о чем он многократно писал перед этим. Но что касается того, когда произойдет окончательное очищение, он говорит чуть позже, как раз говоря о суде и о втором пришествии своем. То есть он привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха тоже привязывает ко второму пришествию. То есть, другими словами, вот этот самый ветхозаветный Йом-Кипур – это то событие, которое хронологически, с точки зрения времени, привязано как раз к последним временам, к последней эпохе, эпохе второго пришествия.
0: Небо на земле.
1: Как-то более точно можем мы узнать, или это не открыто, когда этот, вот этот суд начинается?
2: Ну, видите, мы являемся протестантами. Для протестантов очень важен принцип «Библия толкует сама себя». И поэтому в Священном Писании мы находим вот эти принципы толкования, которые нам помогают прийти к выводу, когда же все-таки начинает очищаться небесное святилище, когда вот наступает вот эта точка, когда, собственно, мы можем говорить о том, что Христос к его служению ежедневного добавляется еще и ежегодное служение, когда начинается суд, когда начинается очищение небесного святилища. И для понимания этого и раскрытия этого мы фактически должны открыть 8 главу книги пророка Даниила. В этой главе пророку показано очень важное видение, и начинается это видение с того, что борются два животных, это овен и козел, где овен символизирует Медоперсидскую империю, а козел символизирует Грецию. И, в принципе, для Даниила нет проблем для понимания вот этих исторических перипетий, потому что у него уже были до этого видения, связанные с тем, как будут сменяться империи мировые, так скажем, на мировой политической арене. Но вот это видение, которое нам представлено в 8 главе, оно фактически все построено таким образом и описано таким языком, чтобы мы поняли, что речь идет не просто о какой-то политической борьбе. Здесь это видение пронизано фактически языком святилища. Здесь используются мотивы, связанные со святилищем, и поэтому мы должны понять, что речь идет, и мы должны обратить внимание не столько на политическую сторону вопроса, сколько на духовную сторону вопроса. Хотя, в общем-то, и когда говорится о святилище, речь тоже идет о борьбе, потому что есть некоторые силы в мире, которые пытаются это служение Иисуса Христа ниспровергнуть. И, может быть, у нас получится какую-то одну тему посвятить и одну передачу посвятить этому вопросу, чтобы более детально раскрыть какие-то вещи. Но вот что интересно. Фактически ангел спрашивает у Господа, на какое же время, до какого же времени будут происходить события, о которых здесь в этом видении идет речь. И ему сказано о том, что на 2300 вечеров и утр, и тогда после этого святилище очистится. То есть, иначе говоря, у нас есть конечная точка, но в 8 главе еще пока что не обозначена начальная точка, с какого времени нам нужно отсчитывать вот эти продолжительные, достаточно во времени продолжительные 2300 вечеров и утр. А мы понимаем, что в пророчествах это не какие-то буквальные дни, это годы. Поэтому 2300 вечеров и утр, это, кстати говоря, тоже терминология святилища, потому что утром и вечером приносились жертвы всесожжения на жертвенники, и это было частью ежедневного служения священника.
1: Я так понимаю, что буквально мы их не можем воспринять, хотя бы по той причине, что Даниил-то в плену находился в Вавилонском, которым 70 лет было, и храм был разрушен, и там не могло вообще никаких служений совершаться.
2: То есть мы не можем эти дни толковать буквально, потому что речь идет о пророчествах, в которых вот переносится вот этот язык, он должен быть перенесен на буквальные годы. Поэтому 2300 лет должно пройти от персидской эпохи, и мы пока что не знаем, с какого года начать отсчет. Должно пройти 2300 лет, и тогда начнет очищаться небесное святилище. И вот здесь как раз Даниил немного в замешательстве, потому что он рассчитывает на то, что в 70 лет они будут в плену, а ему говорится 2300, и он понимает, что речь-то идет о годах, и никак не может понять, о чем же все-таки идет речь. И вот когда в 9 главе приходит ангел Гавриил и начинает ему объяснять, он говорит, вот в 9 главе мы читаем о том, что в 23 стихе «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить тебе, его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». И он говорит о том, что вот от этого огромного отрезка в 2300 лет
1: то есть он расписывает этот
2: отрезок? Он расписывает, он объясняет и говорит, что буквально здесь определены, можно перевести вот этот глагол «хатак» еврейский, можно перевести как «отрезанный». Угу. Первый вот этот срок, 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. И вот с этого момента дальше он говорит о событии, с которого необходимо вести вот этот отчет. И он говорит, «Итак, знай и разумей», в 25 стихе 9 главы, «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмины, 62 седьмины и так далее».
1: То есть он дал точку отсчета.
2: Он дал точку отсчета. Он говорит, с того момента, когда выйдет указ о восстановлении Иерусалима, с этого момента надо вести отчет. И действительно, подобно тому, как в 8 главе, в предыдущей главе, когда он видит огромное видение, фактически это видение началось с того, что он видит вот этого овна, который бодает, и это образ мидо-персидской державы. Фактически с этого периода, с мидо-персидской державы, и должен начаться период. И вот здесь говорится о том, что этой точкой отчета является указ о восстановлении Иерусалима, который вышел в 457 году до нашей эры, который подписал известный персидский царь Артаксеркс Лангеман, и в 457 году фактически этот год стал точкой отчета, с которого мы отчитываем 2300 лет и приходим к 1844 году, во время которого или со времени которого начинается на небе суд Божий, начинается очищение небесного святилища. Причем мы даже знаем конкретную дату, и по календарям, еврейским в том числе, когда евреи праздновали начало Йом-Кипура, мы можем выяснить дату. Это 22 октября 1844 года. Вот именно эта дата, благодаря исследованию пророчеств, нам известна, и мы понимаем, что именно с этого момента начинается следственный суд на небе или очищение небесного святилища. То есть, иначе говоря, еще одна фаза к служению Иисуса Христа добавляется. То есть сегодня он является не только жертвой, и не только первосвященником, он является еще и судьей.
1: Я так понимаю, так как это с той даты прошло уже более 150 лет, то это достаточно длительное происходит там служение.
2: Совершенно верно.
1: Оно должно закончиться чем-то. Чем оно должно закончиться?
2: А мы уже прочитали в послании к евреям о том, что фактически оно, эта часть суда, который Христос совершает для избранных и для верных, эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа, во время которого фактически происходит наше полное и абсолютное оправдание, когда Христос приходит на землю, совершается воскрешение из мертвых праведных, и Христос их забирает к себе. Вот этим заканчивается вот эта первая часть суда, которая совершается для избранных и верных, которые внесли свои грехи в небесное святилище.
1: То есть день начала суда нам известен, день пришествия нет. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо вам, друзья, что оставались с нами. Мы еще будем говорить о суде в следующих передачах. Оставайтесь с нами и дальше.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Господь удивительно долготерпелив и могуществен. Он дает грешнику шанс за шансом до тех пор, пока длится жизнь самого грешника. И пока он дышит, пока мыслит и двигается, у него есть возможность подняться из любой ямы, из любой пропасти, только если он поверит Иисусу. Такими же словами заканчивается письмо Екатерины Фроловой. И я, начиная повествование о ней, хотел бы обратиться именно к концу ее письма. Очень важные, интересные слова она говорит, которые можно было бы поставить именно в начале письма. «Не осуждайте и не выносите приговор погрязшим во грехе», говорит она. «И для них, пока они живы, есть еще надежда». Но давайте по порядку. Прочтем ее историю с самого начала. Однажды Екатерина услышала рассказ об одной женщине, для которой Господь сделал чудо и помог ей в трудную минуту. Тогда Екатерина подумала, как близок был к ней Бог, когда совершил это чудо. Почему же у меня нет в жизни таких чудес? И тут Екатерина вспомнила несколько случаев из своей жизни. Вот о двух случаях она рассказывает нам в своем письме, а я расскажу их сегодня вам. Несколько лет тому назад Екатерина, будучи еще неверующим человеком, вышла замуж за парня, так же, как и она, далекого от Бога. И как это часто бывает, ее муж стал выпивать и не хранил супружеской верности. Сначала Екатерина переживала, много плакала, но потом решила ему отомстить тем же. Екатерина знала, что есть добро, а есть зло, но о Боге, о его противнике, о дьяволе имела очень смутное представление. И она шла по дороге погибели, но думала, что такого рода месть мужу, отомстить ему тем же, тоже супружеской неверностью, что это будет справедливо, что это неплохо, что это не зло. Ну а мужчина, с которым она вступила в близкие отношения, имел свою семью, имел детей. Но Екатерина, как пишет, успокаивала себя мыслью о том, что все так делают. Всякий грех, конечно же, мерзость перед Богом. Но душа Екатерины для Бога была бесценна, безусловно, даже тогда, когда она сама опустилась на дно греха и за собой утянула еще другого человека. И этого мужчину она считала любимым. Хотя, если бы в действительности любила его, то не сделала бы участником беззакония, не доставляла бы горя его семье. Вот что случилось однажды. Однажды она со своим человеком провела время на природе и решила одна возвращаться домой, чтобы не быть замеченной знакомыми. Выйдя на обочину загородной дороги, она шла к автобусной остановке. Вокруг не было никого. Но вскоре ее обогнала на большой скорости легковая машина и резко затормозила в нескольких десятках метров. Из машины выглядывало несколько мужчин и махало ей, приглашая сесть в машину. Но она, Екатерина, только отвернулась и стала смотреть в сторону в надежде, что из-за поворота появится ее, в кавычках, любимый, и она будет спасена. А в голове проносились случаи об убитых после изнасилования женщинах. Ей, безусловно, стало очень страшно. Дорога впереди была пустынной. Сзади машин тоже не было. А этот автомобиль легковой, остановившись, стал сдавать задний ход и приближаться к ней. Екатерина оглянулась. Из машины вышел мужчина и пошел к ней. Вдруг Екатерина услышала шум грузовой машины, приближавшейся к ним. Она не помнит, появилась ли у нее мысль о Боге, но она побежала навстречу грузовой машине, прося или сигналя, чтобы водитель остановился. Водитель затормозил, Екатерина вскочила в кабину, и тут подошел мужчина из легковой машины, требуя, чтобы водитель грузового автомобиля ее высадил. Екатерина в страхе глядела на водителя, своего спасителя, и только смотрела на него, и только смогла сказать: «Пожалуйста, поехали». Они поехали.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Итак, Бог, как пишет сама Екатерина, спас меня от заслуженного наказания. Когда Екатерина читает Библию, и читает в Библии тексты, где написано, что возмездие за грех – это смерть, Екатерина чувствует признательность Богу. Признательность и благодарность за то, что его милость, безусловно, превозносится над судом. Но в то время Екатерина считала, откровенно говоря, что ей просто повезло. Но Бог продолжал своей любовью милостиво вести ее к покаянию и спасению. Вскоре после того случая, о котором мы с вами говорили выше, Екатерина участвовала в разгрузке 6-метровых бревен для строительства деревянного дома. Автокран разгружал их с прицепа на землю. Екатерина считала их и записывала количество в блокнот. И вот ей показалось, что одно из бревен короче, чем другие. Ее как будто кто-то в спину толкнул, и она направилась к разгруженным бревнам, идя под стрелой автокрана, который в этот момент проносил над ее головой связку бревен. Неожиданно одно из них выскользнуло и упала прямо Екатерине на голову с высоты нескольких метров. Но бревно соскользнуло с ее меховой шапки на плечо, а затем упало на землю рядом с ней. Побледневший водитель автокрана выскочил, подбежал к ней и с удивлением смотрел то на нее, то на лежащее бревно. А на ней на самой не было ни одной царапины и ссадины. Это чудо Божье. Вскоре Екатерина обратилась к Богу с покаянием. Лучше всего завершить наш рассказ словами самой Екатерины из ее письма. «Теперь я знаю, дьявол хотел меня много раз погубить, когда я нагло восставала против закона Божьего. Но погибни я в те дни, я бы не имела надежды на вечную жизнь с моим Спасителем. Слава Господу за его милость грешнику. И еще я поняла, не осуждайте и не выносите приговор погрязшим во грехе, и для них, пока они еще живы, есть надежда».
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Когда я впервые пришел в церковь, я был это в 90-м году, я побывал на богослужении и почувствовал какую-то атмосферу, которая объединяла всех присутствующих. Здесь хотелось быть. Удивительно, но это было что-то, это не было чем-то совсем новым. Это было что-то очень знакомое, некое чувство, которое я испытывал раньше. Что-то очень по-родственному, теплое и знакомое. Оно – это нечто. Вот эта атмосфера ассоциировалась с объятиями мамы, с теми днями, когда в семье ощущалось благополучие. Казалось, что здесь присутствовал кто-то невидимый. Я сказал тогда то ли самому себе, то ли это была моя первая молитва Богу: «Господи, если это Ты, то я Тебя немного знаю». Я почувствовал, что всю мою жизнь, включая те годы, когда я грешил по инерции, как и все вокруг, Бог был рядом, хотя я об этом тогда не думал. Мои мысли тогда были где-то в другом месте. Когда я пришел в церковь, я узнал Его. Бог был всю жизнь рядом со мной, но меня не было рядом с Ним. Сколько людей живут на земле, не думая о том, что в их жизни есть Тот, кто когда-то создал человека. Живут, не обращая на это

В Евангелии от Иоанна в первой главе есть такие слова. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого, значит, и нас с вами. Абсолютно всех. Как же вот так получается, что человек со своими пагубными нравами все же хоть не всегда, но к Богу обращается? Для меня это одно из чудес. Часто для того, чтобы принять Бога и понять Его правоту, человеку приходится пережить что-то не самое лучшее, может быть, даже не один раз. Пообломаться. Пройти через обстоятельства, чтобы понять. Ну, да, отсидеть, может быть, срок в тюрьме или два, чтобы понять, что воровство – это не то, что должно быть. Заболеть раком легкого, чтобы понять, что курение – это не то, что должно быть. Хочется сказать, ну, может быть, не надо испытывать судьбу. Бог хочет для нас добра. Эта проблема была всегда. С древних времен Бог хочет от людей одно, а люди, даже искренне верующие, все равно грешили. Вся история Ветхого Завета полна таких историй, где праведные люди тоже грешили. История Ветхого Завета – это история взлетов и падений народа израильского и отдельного человека в частности. Бог сам написал свой закон на скрижалях, но все равно людям это не помогало. И он решил эту проблему кардинально. Заповеди нужны не на скрижалях, заповеди нужны в сердце. Они внутри каждого должны быть. Вот в этом и заключается суть Нового Завета. В книге пророка Иеремии в 31 главе написано. «Но вот завет, который я заключу в будущем с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Как же этого добиться, чтобы законы Всевышнего были написаны в сердцах людей? Апостол Павел сравнил христиан с письмом, читаемым другими людьми. Вот так вот как-то. С письмом, написанным Духом Святым на скрижалях сердца. Но это возможно только в том случае, если человек Богу позволит это сделать, написать, нужно к нему обратиться. Нужен отклик со стороны человека, и тогда это будет возможным благодаря служению Духа Святого. И вот тут есть два понятия в этом удивительном служении. Рождение от Духа и крещение Духом. Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, рождение от Духа. В Евангелии есть повествование о том, как к Иисусу пришел Никодим. Пришел, чтобы побеседовать. Кто такой Никодим? Никодим – это учитель народа, фарисей. Ну, в общем, так получилось, что Иисус начал разговор с самого главного. А самым главным оказалось рождение свыше от Духа. Понимающий все буквально Никодим не понял был сразу, да как можно родиться второй раз. Неужели же можно было второй раз войти в утробу матери и второй раз родиться? Ну, на что Иисус сказал... Нет, Никодим, подожди. От плоти рождается плоть. От Духа может родиться только Дух. То есть в человеке должна появиться какая-то новая сущность. И Иисус пояснил, как это может быть. В Евангелии от Иоанна в 3 главе записана эта история. Вот там есть такие слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю тебе». Yeah.

если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться вам свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот как Иисус Христос представил рождение от Духа. Вот два обстоятельства. Рождение от воды и рождение от Духа. Ну, рождение от воды, понятно, это крещение, погружение в воду, символ смерти для прошлой жизни. Крещением как бы человек заявляет о своем выборе в пользу Бога, и тот, кто был всегда рядом, теперь сопровождает христианина по жизни всегда. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Для чего? А вот происходит постоянный рост человека. Рост, конечно, не в высоту или в ширину. Духовный рост. Постепенное изменение качества жизни. Если мы говорим о Святом Духе, то именно с ним и связан этот рост. Это изменение человека в лучшую сторону. Этот процесс еще называют освящением. Вот можно ли изменить свою жизнь без помощи Святого Духа? Ну, согласитесь, изменить-то можно, и много тому примеров. Но проблема глубже, чем кажется. Вот она. Она записана в послании к римлянам в 3 главе. Здесь сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вы слышите? Стать лучше человек-то может, но ему не под силам то, что требуется от него Богом. Проблема в том, что не хватает славы Божьей. У Бога свои стандарты и требования, у Бога те же, свои, его. Без Божьего непосредственного участия, ну, человек не в силах стать святым. Так получается. И вот тут в помощь дан дар Святого Духа. Да, Дух Святой – это тот, кто призван запечатлеть закон Божий в сердце человека. Есть в Писании пример, почему человек сам не может достичь требуемого Богом. На эту проблему намекает 10-я заповедь. Помните, как она, что она говорит? Ну, намек такой. Давайте прочитаем послание к римлянам, 7 главу. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». А 10-я заповедь что говорит? Она как раз говорит: не пожелай ни дома ближнего своего, ни жены ближнего своего, ничего, что у ближнего своего. 10-я заповедь связана с пожеланиями. Апостол Павел написал это. Он говорит, что я бы рад бы стать лучше. Он стремился к этому и даже внешне не делал плохих дел. Но он ничего не мог сделать с пожеланиями. 10-я заповедь говорит: не пожелай. Но кто из людей без божественного вмешательства может не просто не делать плохого, но еще и не желать этого, причем учитывая то, что у Бога свои возвышенные стандарты? Как преодолеть желание и измениться до того, чтобы ненавидеть грех? Это может сделать с нами только Бог. Это таинство. Это процесс изменения человека, который человек сам не может видеть. Есть в Евангелии метафора, ну, где качественное изменение жизни христианина сравнивается с растением, которое растет, развивается все больше и больше и начинает приносить плоды.
Иисус Христос сказал об этом притчу. Вот послушайте Евангелие от Марка, 4 главу. «И сказал, Царствие Божие подобно человеку, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот очень образно и, в общем-то, доступно для понимания. Внутри человека происходит изменение, духовный рост. Вот Библия сравнивает этот рост с ростом растения, которое в определенный момент начинает приносить плоды. И тот же апостол Павел написал, что во время этого духовного роста внешний человек стареет, а внутренний человек становится моложе. Внешне, как у всех, без изменения. Но внутри. Что происходит внутри? И еще надо сказать, есть еще что-то, что зависит от человека. Вот во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Важно, очень важно взирать на Бога. То есть на хорошее. Тут такой своеобразный закон, закономерность. На что я взираю, в то и преобразовываюсь. Важно смотреть на хорошее, на Бога. Ну, представьте себе, что будет, если в жизни видеть только проблемы или искушения, но при этом совсем не видеть Бога. Но о каком же духовном росте может идти речь? Да, да, Господь призывает христианина к позитивному мышлению. Иначе ничего не получится. Какой же плод тогда вырастет в душе человека? Какое растение появится у него внутри? В послании к Галатам в 5 главе написано об этом растении духа внутри человека. Вот как написано, 22 стих. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Любите ли вы фрукты, плоды? Ну, кто же не любит взять яблоко, откусить от него кусочек? Вы увидите, как оно покраснело, стало мягкое, душистое, а потом еще вы ощутите его вкус. У яблока много хороших качеств. А какие качества у плода духа? Да, не у плодов, а у плода. Плод духа – это результат его действия внутри человека, действие созидания новой личности. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. В воздержании на таковых написано «нет закона». Бог рядом с каждым из нас, но ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, мы поговорили о рождении от Духа. Картина будет неполной, если мы не поговорим о крещении от Духа. Эти вещи, крещение и рождение от Духа, трудно разделить между собой, но в Писании все-таки говорится и о том, и о другом отдельно. Различие в том, что рождение описано Иисусом Христом как изменение, которое происходит у человека внутри. А крещение – это нечто, что побуждает к действию. Вот история крещения первых учеников Христа очень интересная. В книге «Деяния апостолов»
во второй главе говорится о том, как Святой Дух сошел на учеников. И произошло это во время праздника Седьмин. Ну, почему Седьмин? Ну, просто потому что праздник отмечался через 7 недель после Пасхи. А 7 недель – это 7 раз по 7, получается 49. Вот как раз на 50-й день его и праздновали. Что же это был за праздник? Ну, праздник Седьмин ознаменовывал события на горе Синай, когда Господь Бог дал народу 10 заповедей, закон. Вот еще в этот день, в день Пятидесятницы, все, кто выращивал урожай, приносили первый сноп ячменя или пшеницы в знак благодарности Богу за то, что Он дал урожай. Это были почитаемые дни в народе Божьем. И все люди, которые верили в Бога, приходили на поклонение в Иерусалим. А надо сказать, что в Бога верили же не только евреи, а представители других народов, ну, так называемые прозелиты, то есть уверовавшие из язычников. Прозелиты – это те люди, которые перешли из одного вероисповедания в другое. Ну и, конечно, в те времена вот все эти люди, каждый говорили на своем языке, ну, так как были из разных народов. Да плюс ко всему, многие из израильтян, переселяясь из Иудеи в другие места, во втором поколении уже не говорили на арамейском языке, который тогда был в ходу. Вот можно представить себе такой праздник, когда множество паломников стекалось на празднество, не понимая речей друг друга. Наверняка каждому приходилось общаться только с представителями своего языка. Вот именно в этот день ученики Христа увидели нечто странное. Над головой каждого появились языки пламени, которые сошли по одному на каждого. Затем они чудесным образом почувствовали, что владеют иностранными языками, не обучавшись им никогда. Нараставший шум, как бы ветра, внушительно говорил о наступающей непогоде, но солнце продолжало светить, а после христиане начали говорить на иностранных языках. Такого не было никогда. Все же это, конечно, привлекло всех, привлекло внимание всех окружающих, и захотелось послушать, о чем же говорили эти люди. При этом замечали в них тех, кто еще вчера, кроме как по-арамейски, говорить не могли. И в этот день очень многие обратились ко Христу. Да, не просто обратились, они стали исповедовать Его. Много-много веков ранее вот что объяснил апостол Петр. Это записано в Деяниях апостолов. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моих. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но вот в свое время Бог обещал,
что спасение придет народам, и что пророчествовать будут получившие особый дар. И это спасение было, конечно же, связано с именем Иисуса Христа. Вот теперь появилась возможность возвещать о Боге. И не просто, а возвещать силой Святого Духа. Помните, перед вознесением на небо к своему Отцу Иисус позвал своих учеников и, собрав их вместе, повелел им: «Не отлучайтесь из города, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня раньше. Ибо Иоанн крестил водой, а вы будете через несколько дней после сего крещены Духом Святым». Вот так началась новая эра. Это время еще называют эрой служения Святого Духа. Каждый христианин от Бога получает силу служить людям. Вот со дня Пятидесятницы до настоящего времени Святой Дух посылается всем, кто посвятил себя на служение Господу. Интересно то, что в исполнившемся пророчестве Иаиля не сказано о том, что крещение Духа будет связано с даром языков. Там этого нет. Это очевидно. Дар языков просто был в это время необходим для проповеди Иисуса Христа. Интересно, что когда в те времена, когда строилась Вавилонская башня, Богу пришлось смешать языки, чтобы остановить замысел тех, кто хотели возвеличить свое имя и создать свое царство там, где по пророчеству, в общем-то, должно быть царство небесное. А вот в тот день Бог смешал языки. А в день Пятидесятницы, наоборот, Бог разрушил языковые барьеры ради продвижения проповеди Евангелия. Вот пусть таким образом. Бог удивителен, Он непредсказуем. В Него надо верить. Крещение Духом Святым есть не что иное, как исполнение силой Бога для служения Ему. Вот в первом послании к Коринфянам уже апостол Павел говорит: «Дары различны, а Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, как и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы, свободные, и все напоены одним духом. По всему видно, что Бог ведет историю земли к своему концу, который ему угоден. Для чего? Но я думаю, что для того, чтобы спасти как можно больше людей. Вот для какой цели Бог хочет руководить человеком и своей церковью. Но только насильно Он нас не заставит. Бог рядом с каждым из нас, но Ему надо позволить быть еще ближе. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал:
Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы уделим внимание, чтобы поговорить, подумать о том, где же можно взять то, чего у нас нет, и что может способствовать тому, что одиночество мы не будем чувствовать так резко. Это то условие, которое мы говорили, что без него человек чаще всего чувствует себя одиноким. Наша вера, наши отношения с Богом. Наверное, вы подумали, да, а я не верю в Бога, а я вообще неверующий человек. Да много сейчас есть таких людей, которые заявляют о том, что они совершенно неверующие, что они не имеют веры в Бога. Давайте поговорим, правда ли это. Такие люди наговаривают на себя. Почему? Потому что неверующие люди, таких не бывает. Неверующий человек – это тот человек, у которого нет ни веры, ни надежды, то есть не видит будущего. Давайте мы проверим себя. Возможно, это не так, и мы совершенно неправильно думаем о себе, что у нас нет веры. Если вы садитесь в трамвай или троллейбус, во что вы верите? Конечно же, в то, что вы доедете до той остановки, где нужно, и выйдете. Значит, есть у вас вера. Если вы поступаете в институт, во что вы верите? Что вы окончите этот институт и получите диплом и необходимую для вас специальность. Вы просто идете в продуктовый магазин, покупаете продукты, покупаете хлеб. Во что вы верите? Что вы съедите этот хлеб, он не принесет вам какого-то вреда, а наоборот принесет пользу. Если вы вскапываете огород весною, сажаете какие-то растения, семена, какие-то помидоры, огурцы, во что вы верите? А в то, что этот плод вырастет и принесет вам удовольствие на вашем огороде, так и появятся эти плоды. Так что нельзя сказать, что человек полностью неверующее существо. На каких-то маленьких уровнях вера все равно присутствует у человека. Назовем этот уровень бытовым. То есть на бытовом уровне у человека существует вера. Значит, его уже нельзя назвать неверующим человеком. Так что сегодня мы не можем говорить о том, что вы или я, или кто-то там, наши друзья, неверующие люди. Таких не бывает. Люди, которые ни во что не верят, что они окончат, не верят, что доедут, не верят, что будут здоровы и будут жить, что женятся, что будут у них дети. Такие люди попадают в состояние депрессии, и они исчезают с этой земли. Итак, что же такое вера? Библия дает нам однозначный ответ. Вера – это дар Божий. Значит, все мы имеем, кто больше, кто меньше, дар Божий. Получается, что тот, кто верит больше, он просто имеет большой дар веры. Кто-то имеет очень маленький дар веры, допустим, только в свой огород или в свой диплом. Он имеет дар, но он имеет его очень маленьким. Но все мы верующие люди. Но вера сама по себе, она имеет разные окраски, разную величину. И если мы с вами подумаем, мы можем определить, что много прилагательных можно поставить к слову «вера». Но давайте посмотрим, как об этом говорит Библия. Когда ученики собрались вокруг Иисуса, Он сказал им удивительную фразу. В Евангелии от Луки, 18 главе, мы прочитаем 8 стих. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Удивительная фраза. Ведь мы говорим о том, что вера уже есть. Когда он придет на эту землю, он будет искать веру. Так она есть, это дар Божий, он дает ее нам в меньшей или большей мере. Что же имеет в виду здесь Иисус Христос, который говорит о том, что вера будет им искаться? Где он ее будет искать? Все дело в том, что он будет искать качественную веру. А какая она может быть? К слову «веру» можно применить такие слова. Слабая вера, мертвая вера, сильная вера, крепкая вера. Это все прилагательные, определяющие окраску, величину, качество нашей веры. Иисус Христос, пришед на эту землю, будет искать в нас с вами совершенную веру. Что же это за вера совершенная? Если у нас есть вера, хотя бы маленькая, и об этом говорит Библия, у вас есть вера, но она очень маленькая. Откуда она пришла? Вера, которая у нас есть, это дар Божий. Как развивается вера? Первое, мы говорим человеку: ты знаешь, что есть Бог? Он говорит: не верю. Ты знаешь, что Он за тобой ухаживает и защищает тебя? Человек говорит: не верю. Но ты видишь и знаешь, что ты сегодня ложишься в постель спать, а завтра утром встанешь. Верю. Уже есть вера. Уже есть какой-то уровень веры. Как же его увидеть и как начинать его поливать, ухаживать за этим росточком, который есть, чтобы он начинал расти? Так вот, можно и подумать каждый о себе. Если мы дышим, мы закрываем глаза и усыпаем, то кто-то бдительно следит за всеми системами нашего организма, чтобы я утром проснулся. Потом он помогает мне двигать ногами и руками, чтобы я пошел в столовую поел. Потом он помогает мне дальше идти по этой жизни, выполняя свои обязанности. Кто это? Тот, кто руководит этими системами, управляет и дает мне, кто создал мой разум, если мы способны думать. И тут человек начинает правда соображать. Ничего не могло появиться само по себе. Итак, вера – дар Божий. Вера тесно связывает человека с Творцом. И поэтому, если человек видит точно то, что уже у него в жизни есть, он не может быть неверующим человеком. Он видит и знает, у него есть зрение, у него есть способность дышать, думать, смотреть, слышать. Кто дал ему это? Это то, что приходит сверху, то, что не подчиняется нам. Человек может только убрать это все, но дать не может. Все это дает Творец Господь. Так развивается наша вера. Это первый сегмент развития веры, который мы можем обозначить словом «благодать». То есть то, что от нас не зависит, мы это не заслужили, а оно есть у нас. Это подарок. Благодать – это подарок Божий нам. И здесь начинает развиваться наша вера. Многие люди сегодня удовлетворяются тем, что они имеют от Бога. Да, Господь мне дал дыхание. Ну и что? У меня был такой сосед когда-то, жили они за стенкой, который каждое утро, когда он слышал, что в нашем доме есть пение, мы как-то с музыкой каждое утро славили Господа, он выходил на двор и говорил: «Да, Господь есть, я знаю, что Он есть там, на небе где-то далеко, но я хочу, чтобы были у нас такие выстроенные отношения. Боже, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». И вот в таком настроении он жил всю жизнь, считая себя атеистом. И вот какой же это атеист, который знает, что Бог есть на небе, что Он Творец, что Он дал человеку все, но ты меня больше не трогай, и я тебя не буду трогать. Такое расстояние между мною и Богом. Это как раз вот этот первый сегмент веры. Бог готов дать, человек это берет, но даже спасибо не скажет за это. Я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Человек должен сказать слова благодарности. Поэтому назовем это поклонением или благодарностью Богу за то, что Он нам дал. И наша вера начинает развиваться. Как же она развивается? Развивается по дороге благодарности. Это удивительный фактор, развивающий нашу веру. Когда мы читаем Библию, апостол Павел говорит нам о характере людей сегодняшнего времени, последнего времени. Одна черта такая очень популярная сегодня у людей на земле – это люди будут неблагодарны. И это характерно для людей нашего времени. То есть сегмент веры отсутствует. Вера несовершенная. Она только имеет один сегмент, а второго нет – люди неблагодарны. И вы знаете, люди неблагодарны не только Богу, они сегодня неблагодарны друг другу. Есть очень многие дети, вырастая в семье, родители их кормят, одевают, думают о них, беспокоятся, помогают им. А дети, написано, будут неблагодарны. То есть развитие веры детей остановилось на уровне «я получаю, но я не благодарю». Вера не развивается. Дорогие мои друзья, возможно, и вы можете назвать себя неверующим человеком только потому, что вы не развиваете это чувство, эту черту характера – благодарить. Это очень видно на семейных отношениях. Мужья редко говорят спасибо своим женам. которые что-то сделали, приготовили, бегали, мыли, стирали, гладили. Наконец они, вот продукт на столе, продукт работы в шкафу, все красиво сложено. И женщина, конечно же, ожидает. Ну и что скажет муж? А он молчит. Он неблагодарен. Он соответствует тому списку, который апостол Павел написал о людях последнего времени. Люди неблагодарны. Давайте обратим внимание на эту сферу нашей деятельности, нашего развития веры. Благодарите ли вы Бога за то, что получили? Сколько раз вы Господу сказали: «Господи, у меня сегодня ноги ходят, спасибо Тебе, уши слышат, я сегодня имею завтрак, спасибо Тебе». И если я развиваю этот дар благодарности, эту черту характера, я развиваю свою веру. Вера развивается дальше. Куда же дальше развивается вера? Давайте посмотрим, что же делает человек, который благодарен. Общение. Умение общаться или желание общаться появляется у того человека, кто благодарен. Я получаю, я благодарю, и я хочу рассказать об этом. Не просто буркнуть слово «спасибо» через зубы. Это не благодарность. Надо рассказать человеку, за что ты благодарен. И тут возникает общение. Общение за что? С вопросами, ответами, с объятиями и, возможно, в семье, с поцелуями. И это должно быть. Это есть общение, которое вытекло из состояния благодарности. Если я воспитываю внутри свою веру, и чтобы Иисус Христос нашел меня на этой земле, когда придет в совершенной вере, я, конечно же, буду стремиться к тому, чтобы общаться. Но с кем? Общаться с теми людьми, которые тоже ощущают божественную любовь к себе, получают дары и которые благодарны Ему за это. Я хочу быть в среде этих людей. Но когда вы приходите в храм, или когда вы находитесь среди какого-то количества людей, вы не всегда довольны этим общением. Слово «общение» еще ничего не значит. Общение может вызвать бурю каких-то отрицательных эмоций. Зачем Господь такое распоряжение дает нам, такой путь? Иди, и ты должен пообщаться. Именно в общении развивается наша вера. Оказывается, человек в одиночестве, он не может развивать веру. И многие говорят: зачем мне идти в храм? Я посижу дома, почитаю Библию, помолюсь, все будет хорошо. Вера, да, действительно, она будет существовать, но на уровне этих двух сегментов. Третьего не будет. А третье развитие веры – это общение. Почему необходимо общаться? Нужно учиться общаться с разными людьми. Это усовершенствует мои понятия, мои реакции, мое управление своими эмоциями. И если я встречаю группу людей, и среди них есть человек, который мне неприятен, и я буду общаться с ним, или я ухожу в одиночество, от этого зависит уровень моей веры. И если я научился общаться, то есть я обуздываю свои отрицательные эмоции, и, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, «принимайте друг друга». Если эта женщина или этот мужчина вам неприятен, это не значит, что вы должны уйти из этого общества, которое вам неприятно. Принимайте друг друга такими, как Иисус Христос принял вас. Представляете себе, если бы Иисус Христос посмотрел на нас, таких несовершенных, неблагодарных, и от нас отогнал от себя: «Не хочу с вами общаться». Как Иисус Христос принимает нас, таких несовершенных и неблагодарных, таких с разными искривлениями нашей натуры, нашего внутреннего содержания, Иисус говорит: все равно приходите ко мне, я попытаюсь с вами пообщаться, я попытаюсь что-то, чем-то вам помочь. И мы встретили человека в обществе, который не совсем нам приятен. Так вот, наша вера развивается на этом уровне. Может быть, я ему помогу чем-то? Может быть, я просто приму его таким, какой он есть? То есть я буду спокойно его воспринимать и буду развиваться в этом коллективе, в этом обществе. Наша вера развивается. Я бываю часто на берегу моря, особенно в Абхазии. Там берег весь в гальке. И всегда я удивлялась. Ну как может море довести до совершенства обычный камень? Он такой гладенький, он такой кругленький, как будто его точили инструментами какими-то, какой-то станок специальный. Как можно сотворить такую красоту? А как это творится? Каждый камень трется о другой, может быть, искры летят. Когда шторм, там выбрасывается куча этих камней, они еще несовершенные, острые. Но проходит время, и мы видим на берегу прекрасные круглые галыши, прекрасные, так их приятно взять в руки. Может быть, это наш характер, который нужно обтереть в этом обществе до уровня, который поможет нам усовершенствовать свои реакции, и мы будем такими же гладенькими, если мы будем общаться. Поэтому не надо изолировать себя. Надо идти туда, где есть люди, общество, церковь, храм, и усовершенствовать свою веру. Но оказывается, вера еще не совершенная. У нас еще нет одного сегмента, чтобы она стала совершенной. Что это за сегмент? Четвертый сегмент нашего усовершенствования веры – служение. Мы должны выйти за пределы нашего внутреннего мира, усовершенствовать свою веру тем, что мы идем служить людям. Мы хотим общаться даже с теми, кто далеко от нас и далеко по уровню веры, далеко по развитию. Мы должны идти туда, чтобы им рассказать о том, что мы узнали. Это усовершенствует нашу веру. Если я что-то знаю, если я убедился, что Божья благодать во мне есть, я вижу это, и я испытываю очень большое, горячее чувство благодарности моему Господу, и я люблю людей, которые находятся рядом со мной, то усовершенствование моей веры будет направлено туда, где люди не знают об этом. Я ищу таких людей. Где есть такие люди, которые этого не знают? Я хочу им рассказать о том, что Господь сделал в их жизни. И идет развитие веры как бы по спирали. Я нахожу таких людей, я служу им, я рассказываю о том, что сделал Господь со мною. Это служение людям, у которых вера находится в состоянии зародыша, которые находятся в состоянии крайне неразвитого состояния. И эта вера маленькая, она ничтожная. Но я помогаю этому человеку расти в вере. Моя вера развивается до совершенства, если я служу людям. А теперь давайте посмотрим, как это сообразуется с состоянием одиночества. Ведь мы говорили, что если у человека вера очень маленькая, или ее нет, он считает, он чувствует одиночество, он чувствует холод душевный. Как это удается удалить? Господь дает нам радость, Он дает нам какие-то подарки, да, и говорит этим: «Я тебя люблю». И мы знаем, что мы любимы. Поэтому я говорю: «Господи, а я тебе тоже благодарен, я тебя люблю». Вера растет, одиночество уходит, щит восстанавливается. Я хочу служить, я хочу дать, отдать себя. Где? И в том общении, где люди верят, и в том, где люди не верят, где, возможно, очень далекие от меня люди. Я хочу служить, я хочу быть нужным кому-то, необходимым. Я восстанавливаю эти три щита. Итак, девизы развития каждого сегмента веры. Когда мы узнали о том, что благодать Господа пришла в мое сердце, и я точно знаю, Иисус любит меня. Восстановлен щит любви. Иисус меня точно любит. Он мне так много дал. Но я также люблю Иисуса, как вы видите во втором сегменте веры, благодарности. Я люблю Иисуса. И я хочу об этом сказать не только Иисусу в тайной моей молитве, а я хочу это сказать в том кругу, которые тоже это испытывают. И поэтому этот внутренний девиз: «Мы все люди любим друг друга, потому что Иисус любит нас, и мы об этом знаем». Наша вера растет. Но Иисус любит не только нас в этом узком кругу верующих людей. Иисус любит всех людей. И поэтому я у Иисуса учусь любить всех. Я люблю всех людей. Это великолепное ощущение полета, необходимости для людей отдать, и оно удовлетворено, и я никогда не буду чувствовать одиночество. Вера моя растет, и она как красивый цветок, она распускается, приносит плод и приносит радость не только мне, внутреннее удовлетворение. Вы можете понаблюдать за развитием любого человека, особенно когда мы воспитываем детей. Когда мы говорим, что Люди маленькие, которые начинают только свой путь веры, они должны общаться с родителями и выражать свою любовь и преданность. Родители отдают маленькому человеку, своему сыну или дочери, свою любовь. Они воспитывают в нем то, что он может получить. Да, он получает. Но если вы не воспитываете второй сегмент веры ребенка, вы будете иметь ограниченный, неразвитый сегмент, который будет по жизни с этим ребенком идти, и он никогда никому не выразит это чувство благодарности. Развивайте у своих детей чувство благодарности. И именно об этом говорит Библия. Люди последнего времени или дети последнего времени будут непослушны родителям и неблагодарны. Это как раз тормоз, это тормозит развитие нашей веры. И если мы будем общаться в своем семейном кругу, и учить детей общаться друг с другом, они развивают свою веру. Вот как воспитываются верующие, преданные дети. Они будут верить и благодарить не только Бога, но они будут благодарны своим родителям, а в будущем будут благодарить своих супругов. И последнее – служение. Учите детей своих служить друг другу. Служить другим людям, не просто что-то делать там или отдать, а любить этих людей, чтобы сделать их лучшими. Если вы дадите им собственный пример развития веры, дети вырастают, и дети становятся верующими людьми, которые никогда не скажут: «Я не верующий, я не верю в то или другое». Нет неверующих людей. Все люди верующие. Но давайте посмотрим, на каком сегменте мы потеряли свою веру. Возможно, вы находитесь на самом ограниченном сегменте – получать от Бога все. Давайте подумаем об этом сегодня. Возможно, вам нужно научиться быть благодарными и учить своих родных, близких, а также детей. Возможно, вы дальше не развиваете свою веру, остановились на этом и не хотите общаться ни с кем. Вы не посещаете храм, вы не идете в молитвенный дом, вы сидите дома и довольны тем, что вы верующий человек. Но этого мало. Библия нам говорит, что нужно развивать свою веру в общении и принимать людей такими, какие они есть. И если вы готовы служить другим, вы развиваете дальше свою веру. И когда эти все сегменты работают, ваша вера будет совершенной. И когда Иисус Христос придет на эту землю, Он будет искать людей, найдет ли веру на земле. Для Господа не нужно прилагательного. Если Он говорит слово «вера», это подразумевает совершенную веру. И поэтому сегодня, когда мы говорим о вере, мы должны именно и идти по этой дороге к идеалу веры. И я призываю вас сегодня, чтобы вы поняли от всего сердца, Иисус любит вас. Любите ли вы Иисуса? Развивайте свою веру. Можете ли вы сказать: «Мы любим друг друга»? И я хочу служить всем, я люблю всех, потому что мой Иисус любит всех. Если вы зададите себе эти вопросы, вы увидите, на каком этапе остановилось развитие вашей веры. Вы можете сами себе поставить диагноз, и вы найдете путь развития, где вы остановились. С этой точки продолжайте дальше движение по дороге совершенная вера. И я уверена, что если вы зададите себе эти вопросы, если вы попросите Небесного Отца помочь вам усовершенствовать вашу веру, Он услышит вашу молитву, Он будет рядом, потому что Он любит вас и любит всех людей, и вас, каждого, лично.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Наши отношения с ближними. Какими они должны быть? Сегодня мы поговорим о том, как строить отношения с теми, кто нам близок. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Даниил Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Прежде чем начать разговор о том, как строить отношения, давайте определимся, кто же наш ближний.
3: Конечно, это один из первых вопросов, который нам важно задать. Мы часто обращаемся к Священному Писанию для того, чтобы найти для себя ответы. И тогда, когда Господь рассказал притчу, рассказав притчу о добром самарянине, и там мы читаем, кто непосредственно является ближним, то, конечно же, законник, который задал этот вопрос Иисусу Христу, он сказал: «Тот, кто оказал ему милость». Но когда сегодня мы смотрим на этот вопрос и пытаемся на него ответить с позиции того, что имел в виду Иисус Христос, мы, конечно же, понимаем, что ближний не только тот, кому нужна помощь, и ближний не только тот, кто оказывает помощь. Ближний – это тот, кто находится рядом с тобою, кому ты можешь послужить, это тот, кто нуждается, или тот, кто не нуждается. Так он понимает, так он думает, но на самом деле мы все нуждаемся друг в друге. Сегодня, когда мы говорим о том, как строить взаимоотношения, Господь тоже через апостола Павла показывает, что в этом строительстве, в строительстве взаимоотношений должны присутствовать некоторые моменты, на которые очень часто мы не обращаем внимания, а если обращаем, иногда не в том направлении, в каком следовало бы обратить.
2: Угу. То есть к вопросу о том, кто наш ближний, любой человек...
3: Любой человек,
2: ближний, любой, кто оказался рядом. Понятно, да. Тот, кто живет далеко, там, на другом континенте, кого мы не знаем и помочь ему не можем, ну, ясно. Как, этот человек как бы не существует для нас, поскольку мы с ним не соприкасаемся. Да, но если мы узнаем, что кому-то даже далеко от нас нужна помощь, и мы можем в этом поучаствовать, то уже этот человек может называться нашим ближним.
3: Он является нашим ближним. Очень часто люди... Круг ближних определяют таким образом, что это мои родственники, это мои дети, это мои родители. Но на самом деле этот круг гораздо шире. Круг гораздо шире. Я приглашаю посмотреть, к чему приглашает нас Бог здесь, на страницах Священного Писания, в этом строительстве взаимоотношений. Послание апостола Павла к евреям. Очень интересно, с 19 стиха он обращается к людям, к верующим людям, которые считают себя все без исключения. И он говорит: «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца ваши от порочной совести и омывши тело водой чистой. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Интересно, что Бог здесь нам показывает, что Господь со своей стороны приглашает нас к исповеданию. Исповедание, оно может быть разного рода. Я могу исповедовать только в угоду себе, или же исповедовать Бога, потому что Он мне необходим, Он мне нужен, Он мне должен что-то дать, Он за меня умер. Я хочу, чтобы Бог, вот Он был рядом, потому что так я себя чувствую увереннее. Но Господь говорит, исповедание заключается еще и в том, чтобы мы строили взаимоотношения друг с другом. Потому что дальше вот здесь он начинает перечислять, как должно быть это строительство. «Будем держаться исповедания и упования неуклонно, потому что Бог обещает нас в этом благословить». И далее он приглашает нас: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Интересно, Бог показывает нам простую деталь. Он говорит: «Внимательность». Будьте внимательны друг к другу. Сегодня очень часто мы встречаем

0: общаемся с людьми, с которыми, может быть, работаем, иногда даже живем под одной крышей, наши соседи, даже члены нашей семьи. Но всегда ли мы внимательны к ним? Иногда бывает так, что мы проявляем чрезмерную внимательность. Эта чрезмерная внимательность всегда сводится к тому, что ты здесь поступаешь неправильно, здесь ты не то говоришь, тут ты не так смотришь, здесь ты неправильно реагируешь, здесь ты меня не заметил. Я очень внимателен к этому. Говорит ли Бог об этой внимательности? Господь говорит, чтобы мы замечали людей прежде всего. Господь говорит о том, чтобы мы со своей стороны видели человека перед собой. Сегодня многие люди, они, встречаясь друг с другом, отпускают друг другу такие фразы: «Привет, как дела?». На самом же деле, говоря или задавая этот вопрос, говоря эти слова «Привет» или «Как дела у тебя?», его совершенно не интересует, как мои дела. Это так, для приличия сказано. Я не проявляю тем самым внимательность, если я кивнул головой, потому что неудобно, так надо, так прилично. Бог приглашает к некой другой внимательности. И эта внимательность, она заключается в том, чтобы я мог видеть перед собой прежде всего человека. Во-вторых, чтобы я мог видеть то, чем живет этот человек. Не для того, чтобы его осудить, уловить в чем-то. Многие люди, окружающие Иисуса Христа, богобоязненные, как бы так вот они себя считали, они были внимательны к Иисусу, но они внимательность эту концентрировали на том, чтобы уловить в чем-то. Христос не приглашает нас к тому, чтобы мы следили друг за другом. Эта внимательность не должна превращаться в слежку. Эта внимательность должна быть той внимательностью, которая помогает нам видеть нужду человека, его, может быть, ситуацию жизненную, то, в чем я могу принять участие в его жизни, то, какое доброе влияние я могу оказать на него. Сегодня люди живут на одной площадке, вот буквально в одном доме, но они прячутся друг от друга. Переехав в очередную квартиру, совершая служение в одном из городов, мы пытались познакомиться с нашими соседями. Мы практически год их искали. Я стал предпринимать уже разные методы, чтобы как-то с ними повстречаться. Я прислушался к тому, как они дверь открывают, чтобы в этот момент и я вышел на лестничную площадку. Но как только я начинал открывать дверь, их дверь закрывалась, они выжидали, пока я уйду. Очень трудно было увидеть, кто живет рядом со мной. Я стал понимать, что люди сегодня, они не просто невнимательны друг к другу, они боятся друг друга. Почему? Потому что боятся не то, что я что-то сделаю против него, а даже боятся, что я что-то, может быть, увижу, замечу, отнесусь негативно, с осуждением посмотрю, что-то скажу с осуждением.
1: Ну, люди не доверяют.
0: Не доверяют друг другу. А Бог сегодня говорит: ты попробуй вот свою внимательность повернуть немножко в другое русло, замечать человека, чтобы он мог для тебя стать объектом не осуждения, а объектом, которому ты можешь помочь.
2: Открытая книга.
1: Вот интересно, Даниил Васильевич, вот это все очень привлекательно звучит. И многие даже верующие люди говорят такие красивые слова о любви друг к другу, о жертвенности, о необходимости помогать, восполнять нужды. Но вот когда случается конкретная ситуация, когда вот конкретному человеку нужна помощь, мы понимаем, что ему нужна помощь или словом, или делом, или материально. Но этот конкретный человек, он же несовершенный, он может нагрубить нам. Мы к нему подойдем и скажем: тебе может помочь чем-нибудь? Он может так на нас посмотреть, что мы просто сквозь землю захотим провалиться. То есть какая-то реакция негативная со стороны этого нашего ближнего нам мешает проявлять любовь. Мы не хотим дальше проявлять любовь, столкнувшись с какой-то стеной. А может, человек и сам не рад, что он такой. Может, он хочет, чтобы его окружили любовью, чтобы его обняли. Но вот он такой ершистый просто потому, что больно ему, да? У него рана какая-то, может быть, душевная. То есть вот на практике-то это бывает очень сложно сделать, идти до конца в своей любви, до конца идти в своей внимательности, даже несмотря на то, что человек может быть груб с нами, откровенно груб и агрессивен.
0: Действительно, действительно, Бог приглашает нас идти до конца, идти до конца. Потому что в конце мы получим вознаграждение. В том жилье, где мы сегодня живем, живут очень много людей-наркоманов. Очень много. Молодые люди. И очень часто, возвращаясь домой со своей семьей, я буквально шокирован был тем, что ребята стоят буквально со шприцами и себе вкалывают наркотики. И это все вот здесь, вот где проходят мои дети. Я попытался с ними поговорить, на что их реакция была очень неадекватна. Они мне сказали: идешь своей дорогой, иди. Я понимаю, что я здесь чужой. Я пришел в этот дом, я живу в этой квартире, я арендую здесь жилье. А они здесь постоянно, это их дом, они здесь свои, они здесь чувствуют себя хозяями. Кто я такой? И тогда мы снова с семьей молились и думали, каким образом мы можем помочь этим ребятам. И мы стали просто с ними здороваться. Я не стал им больше говорить о том, что вы неправильно делаете, вы неправильно поступаете. Мы стали убираться в подъезде, мы стали просто помогать их родителям поднять сумки, поднять, может быть, какие-то продукты, когда они привозят, просто быть приветливыми. Сегодня эти ребята все, когда я прохожу, здороваются со мной за руку. Угу. Мы можем, потому что Бог нас к этому приглашает и показывает нам, что есть вознаграждение. С самого начала можно было бы сказать: я больше вам слова не скажу, погибаете. Ну и погибайте. Я сделал свое дело, я сказал, я вас предупредил, мне неприятно, потому что вы на меня, может быть, грубых слов наговорили, а ваша реакция была негативная. Но Господь помог именно через молитву, мы вместе объединились с семьей, просто продолжать к ним по-доброму относиться. Да. Это помогло обрести то, что сегодня за руку здороваются. Я благодарен Богу, что сегодня уже этот шаг с их стороны сделан.
1: Потому что вы перестали просто ожидать от них ответной реакции, положительной, а просто делали то, что считали нужным.
0: И что важное было, как мы и поняли для себя, смотреть на человека, не осуждая его. Быть внимательным, но не осуждать его за то, что в его жизни происходит. Мы должны показать человеку, что мы хотим поддержать его, помочь ему, а не просто осудить. И это будет определенным действием, влекущим за собой положительные последствия. Но интересно, апостол Павел вот здесь, вот в Священном Писании, несколько деталей показывает еще дополнительно к внимательности. Он говорит: будем внимательны друг к другу, и дальше говорит, поощряя к любви и к добрым делам. Другими словами, моя жизнь, мои поступки, мои действия, мое пребывание в среде ближних, которые меня окружают, должно быть таким, чтобы они были мотивированы к любви, мотивированы к добрым делам. Каким образом это достичь? Я должен со своей стороны эту любовь явить, не показывать, а явить. Не просто апостол Павел, прежде чем сказать об этих принципах, он говорит: да приступаем с искренним сердцем. Да приступаем с искренним сердцем, не просто с каким-то показным действием. Я хочу, чтобы вы заметили, что я верующий человек, и вообще я христианин, я живу с Богом, посмотрите, насколько я благословлен. Нет. Я должен от всего сердца показать им, проявить к ним любовь. И они это оценят, они это почувствуют. Другими словами можно сказать, что моя жизнь должна строиться так, чтобы я у людей любовь вызывал. Иногда может казаться это эгоистично. Конечно, мы можем скатиться в другую сторону канавы и превратиться в людей, стремящихся к тому, чтобы их только любили. Это может произойти, поэтому Господь говорит: идите по золотой середине. Наша жизнь должна быть искренней, посвященной, наполненной добротою, любовью, чтобы эти люди могли в ответ действовать подобным же образом. В ответ. Не заставлять себя это делать, не потому что так надо, а потому что они просто побуждаемы. К ним по-доброму относятся, и они по-доброму относятся. Я очень часто наблюдаю за тем, какова реакция моей дочери на то, как мы строим с ней взаимоотношения. Очень часто, когда я ее ругаю, я пытаюсь ей показать на то, что она делает неправильно, где она неправильно поступает, как она оступается, где ее поведение не соответствует тому ожиданию, которое я имею. Она прислушивается к этому, она стремится что-то исполнить, Но я вдруг начинаю замечать, как этот же характер, тон, это же поведение начинает отображаться на младшей ее сестренке. Она начинает ее учить, начинает ее наставлять, начинает ей показывать, где она неправильно поступает, ошибается. Напротив, когда я начинаю говорить немножко по-другому со своей старшей дочерью, ее хвалю, что она молодец, то сделала, это сделала, маме помогла. Когда я обращаю внимание на ее внешний вид и говорю, что ее внешний вид, он как у христианки, и она может гордиться этим, да, это здорово, что она ищет Бога, что часто вижу, она сидит Библию открытую читает. Я ее всегда хвалю за это. И вдруг начинаю снова замечать, как она начинает хвалить свою сестренку. Понимаете, цепная реакция, она всегда имеет место в жизни людей, во взаимоотношениях с людьми. Сегодня мы говорим, я не влияю на людей. Нет, Бог говорит, вы влияете на людей. Наше отношение к людям, оно влияет на них таким образом, что они эти взаимоотношения между нами начинают переносить на свои взаимоотношения с другими. Это очень дорого, когда мы начинаем понимать, что каждое мое слово, каждое мое действие, мое отношение, люди видят, оно искренне или оно показное. Люди видят, это от сердца или я просто хочу что-то достичь, что-то иметь от них, да, получить. Я хочу завоевать их доверие, их расположение. Или я просто искренне отношусь к ним так, как у меня на сердце. И сегодня апостол Павел здесь нам говорит о том, что мы должны поощрять людей не просто к любви, но еще и к добрым делам. То есть к добрым действиям.
1: То есть, ну, как, может быть, по-школьному это прозвучит, показывать пример, да?
0: Показывать
1: Но
0: пример.
1: Мы действительно показываем пример, даже если мы не отдаем себе отчет и не ставим задачу, я покажу пример. Но вот то, как мы себя ведем, это дает и другим людям право, ну, считать, что они тоже правы, если будут вести себя так же.
2: Открытая книга.
0: Действительно, это можно ярко увидеть на том примере, как ведут себя дети. Мы, как родители, очень часто можем негодовать и говорить, да что такое, что у тебя за поведение, какой у тебя характер. Но ведь на самом деле дети – это отображение нас, родителей. Как мы поступаем, какой мы пример подаем, так поступают и наши дети. Какой пример мы подаем в обществе, такое отношение мы можем ожидать и по отношению к себе. Если мы добры к людям, если мы заботливы, если мы внимательны, если мы искренни, если наши слова, они выражают не осуждение, а внимательность в заботе, в любви о человека. Если мы на деле готовы поддержать человека, помочь ему, как вы в самом начале сказали, что находится человек далеко, но у меня есть нормальная, реальная возможность помочь человеку. Я это, прилагая усилия, достигаю, помогаю человеку. Господь не оставит меня без вознаграждения, без благословения. Потому что земля, говорят, круглая, да, и сегодня один нуждается, в другой день другой нуждается, но эта земля, она помогает людям встречаться. И приходит день, когда тот человек, которому когда-то, где-то ты помогал, вдруг он оказывается рядом в тот момент, когда тебе необходима помощь, когда ты в особой нужде находишься. И, может быть, ты никогда и не ожидал, что именно эта личность тебя поддержит, именно этот человек тебе поможет. Но он, будучи под влиянием, добрым влиянием, от сердца твоим некогда, в прошлом, сегодня он может и оказать помощь тебе.
1: Данила Васильевич, вот мы все хотим и можем проявлять любовь к тем, кто нам дорог, к тем, кого мы любим. А как быть с людьми, кто, ну, не просто к кому мы, может быть, безразличны, да, а кто нам неприятен? Как мы можем поощрять к любви и добрым делам тех людей, которые нас обидели, оскорбили, унизили, предали, или кто нам просто неприятен?
0: Действительно, тяжело проявлять к подобным людям доброе отношение, да, просто даже простую внимательность, и то не просто проявлять к таким людям. Но что нам может помочь? Первое, на что нам нужно обратить внимание, это то, что Бог показывает нам на цель, которую мы можем достичь. Мы можем достичь добрых взаимоотношений с этим человеком. Если мы смотрим на ситуацию, которая сейчас и здесь происходит, то, конечно же, она у нас вызывает только отторжение. Мы не хотим общаться, нам нагрубили, нам грубо так высказали, что нас унизили. А Господь говорит, это все временно, оно пройдет. И если вы будете стремиться к тому, чтобы, увидев цель, идти к этой цели, стремиться сохранять добрые взаимоотношения, Господь нас в этом благословит.
1: А если нам не нужны эти добрые отношения, лишь бы только этот человек больше не появлялся в моей жизни?
0: Да, это говорит о том, что я достаточно эгоистичный человек. И опять-таки желаю только, чтобы мне служили, мне было комфортно, мне было приятно. Я хочу, чтобы эти люди ушли из моей жизни, потому что мне с ними плохо. Но ведь Бог говорит, что мы все, и те люди, которые нам неприятны, и мы стремимся в небесные обители. Все хотят жить вечно. Как мы там будем жить? Как мы будем там пребывать?
1: Ну, понятно. Ну, Даниил Васильевич, вот... Нужно ли в таком случае идти против своего сердца и лицемерить, понимая, что ну, я этого человека ну, никак, по крайней мере, сейчас я не люблю его, я его не люблю, но я понимаю, что этот человек в данный момент нуждается в моей помощи. Должна ли я, лицемеря, оказать ему помощь?
0: Лицемерю ли я, когда я понимаю, что он нуждается в помощи и помогаю ему, может быть, вопреки своих чувств? Я не лицемерю. Я не лицемерю, потому что я вижу, что он нуждается в помощи. И я делаю то, что от меня ожидается. Даже если мои чувства, они говорят обратно. Даже если этот человек мне неприятен, я говорю или вижу, или понимаю, этот человек нуждается. Мы же понимаем, как христиане, что все люди, нас окружающиеся, нуждаются в спасении. Мы же это понимаем. Господь призывает нас оказывать влияние для спасения этих людей. Он призывает нас, да. Нам не всегда это нравится. Нам не всегда нравится. Но я всегда задаюсь вопросом, а нравилось ли Христу за меня, вот такого, который постоянно где-то оступается, унижает Бога своей жизнью, да, может быть, отвергает Бога даже своей жизнью, когда это не происходит явно, а моими поступками, моими действиями. Не называю ли я Бога лицемером, который просто пришел и вот за меня умер? Не пытаюсь ли я сказать то, что Бог, Он это сделал вопреки своим чувствам, а значит, Он теперь согрешил, Он там лицемер? Нет. Иисус Христос не хотел умирать на кресте. Он говорит, может быть, меня мимо эта чаша пройдет. Он не хотел умирать. Его чувства
1: говорили... У него
0: говорили,
1: была борьба, да? Можно сказать, что у него была борьба в Гефсимании.
0: Но он пошел этим путем, потому что он знал, что эти люди нуждаются в спасении. Поэтому мы, как христиане, мы не лицемерим. Не лицемерим. Если у нас неприятные чувства по отношению к тому или к другому человеку, потому что он грубит, потому что он хамит, потому что, может быть, это муж, который бьет свою жену, и у нее негативное отношение к нему, у нее страх определенный. Да, это все на своем месте. Это чувство, которыми наполнена наша жизнь. Но мы знаем, что эти люди нуждаются в спасении. Эти люди могут измениться благодаря нашему отношению к ним. И наше доброе отношение к этим людям, оно не будет лицемерием. Оно будет к достижению той цели, которую Господь ставит перед нами. Да, это очень важно нам понимать, потому что со своей стороны, мы, люди, больше склонны к тому, чтобы просто избавиться, просто отрезать. От этого сегодня и много разводов, от этого сегодня и много родственных взаимоотношений не строятся, потому что люди готовы отрезать и все. Поэтому сегодня люди на лестничной площадке не общаются, потому что зачем мне нужны проблемы соседа? Они мне не нужны, мне легче так жить, я хочу от этого избавиться. Но Бог говорит, нет, внимательность друг к другу, поощрение друг друга к добрым делам, к любви – это то, в чем прежде всего нуждаешься ты. Потому что это служение формирует меня. Когда я могу и учусь у Бога преодолевать эти преграды, преодолевать эти трудности, преодолевать это негативное отношение моих ближних, которые меня окружают, это формирует меня. Если же я не иду этим путем, я просто сохраняю в себе эгоистичные наклонности, которые просто-напросто рано или поздно приведут меня к погибели.
1: Ну, это тоже своего рода эгоизм. Я делаю это ради себя, ради того, чтобы я сам развивался, совершенствовался, получил награду от Бога.
0: Не совсем это эгоизм, потому что к этому приглашает нас Бог. Бог говорит, что я хочу вас формировать. И поэтому, когда я это совершаю служением, Бог меня формирует. Не я этим упражняюсь, совершенствуюсь. Нет, Бог меня изменяет. Проходит время, я много встречался с женщинами, которых мужья бьют. Ну, бьют или били. И эти женщины говорят, вы не представляете, говорит, в моем сердце начало появляться доброе отношение к моему мужу. Вот к этому негативному человеку, который просто насилие проявляет в семье, я начинаю что-то другое чувствовать, чем я чувствовал раньше. Разве это не говорит о том, что Бог начал эту женщину формировать?
1: А мужья менялись?
0: А мужья со временем меняются. Но меняются, может быть, не сразу. Мы же хотим, чтобы сегодня я изменился, я к тебе по-доброму отношусь, пожалуйста, ты тоже меняйся. Угу. Так не бывает. На процесс формирования личности необходимо время. И есть камни, как Бог сравнивает людей с камнями, которые твердые породы, есть камни, которые более мягкой породы. Есть люди, которые быстро меняются, а есть люди, которые долго меняют свою жизнь или меняются в жизни. Но я всегда говорю так: нет ни одного камня, нет ни одной породы камня, которые невозможно обточить и сформировать. Нет ни одной. Просто одни тверже, другие мягче. И одним нужно больше времени, другим нужно меньше времени. Но если мы неуклонно двигаемся в этом направлении, если мы стремимся к тому, чтобы Божье Слово, Божьи ожидания в нашей жизни, которые Господь нам передает сегодня, воплотилось в жизнь, мы обретем успех, мы обретем благословение, мы достигнем той цели, к которой мы шли. По-другому не бывает. В противном случае мы просто погибнем. И стремление быть спасенным – это тоже не эгоистичное стремление. Потому что, спасая других, я спасаю себя. Я не только к себе приближаю спасение, я этот шанс даю и другим людям. Угу. Сегодня Господь желает, чтобы мы могли прислушаться к Его Слову, потому что, не идя этим путем, мы просто будем рушить взаимоотношения с ближними, мы тем самым разрушим свои взаимоотношения с Богом, и самое главное, мы потеряем спасение и жизнь вечную. Мы просто-напросто сами себя этого лишим. Не Бог нас лишит, а мы себя этого лишим.
1: И слово «обязательство» перед ближними, вот это обязательство, долг, не должно нас пугать.
0: Нет, конечно. Обязательства, несущие в себе благословение. Я обязуюсь что-то делать и действую в этом направлении, и тем самым обретаю нечто большее в наши взаимоотношения для своей семьи, для своих детей, потому что это дает мне Бог.
1: Время нашей программы подходит к концу. Даниил Васильевич, я благодарю вас за эту беседу, благодарю за то, что поделились своим опытом. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Мы беседовали со священнослужителем Даниилом Васильевичем Ловско. Всего доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Время зарядки. И пусть она действительно нам поможет зарядиться.
1: Ребята, если у вас плохое настроение, то это лучший способ его поднять. Ну что, готовы? Ставим руки на пояс и первое упражнение наклоняем голову вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ребята, важно не торопиться, потому что можно повредить шею или позвонки.
0: Так.
1: Раз, два. И раз, два. Следующее упражнение называется «Сова». Поворачиваем голову вправо, а потом влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение называется «Маятник». Готовы? Наклоняем голову также вправо, потом влево. И раз, два.
0: Не торопимся.
1: Раз, два. Раз, два, раз, два, и раз, два. Следующее упражнение называется «Мячик». Мы будем перекатывать голову справа налево, а потом слева направо. Также, ребята, не торопитесь. И раз, два, влево, вправо. Влево и вправо. Закончили. А теперь упражнение для рук. Называется оно «Мельница». Мы будем махать руками сначала вперед, а потом назад. Важно, чтобы они были прямые. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее упражнение. Кажется, что-то
0: не сказала. Обними себя. И раз,
1: раз,
0: и два.
1: Два. И три. Ребята, а еще в течение дня можно проделывать другое упражнение. Например, обними брата или обними маму. Оно тоже полезное. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Можно отдохнуть. Ребята, мы продолжаем заряжаться. Держим палку перед собой, поднимаем ее вверх и одновременно встаем на носочки. И раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – дуга. Поднимаю палку вверх и прогибаемся.
0: И смотрим на палку, пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь
0: палка на лопатках.
1: Палка на лопатках. И наклоняемся в разные стороны. Вправо, влево. Раз, два.
0: Наклоняемся как можно ниже.
1: Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь
0: палка назад.
1: И заносим ее за спину. И наклоняемся. Раз, два.
0: Спина прямая.
1: Спина должна быть прямая.
0: Спина прямая. Смотрим прямо перед собой.
1: Раз,
0: Марина.
1: Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь ставим палку под локти и крутим в разные стороны наше туловище. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Ставим палку перед собой и прогибаемся.
0: Пружинище
1: как можно ниже. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ох, молодцы, ребята, мы с вами молодцы. Теперь остаемся в таком же положении и приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и последний раз десять. Теперь расслабились, пусть ножки отдохнут и ручки тоже. А теперь, ребята, развиваем мышцы кистей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь обеими руками берем палку и разворачиваем ее в одну сторону, в другую. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. И еще разок. Молодцы. А теперь
2: махи ногами.
1: Махи ногами.
2: Палка вверх.
1: Поднимаем палку вверх, поднимаем ногу и дотягиваемся до нее палкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь бег. Вытягиваем палку и высоко поднимаем ноги. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Так, подышали глубоко. Восстановили дыхание. И теперь перешагиваем через палку. Вот так, ребята. Вперед. У кого-то может не получиться сразу. Например, как у меня. Но ничего страшного. Нужно немножко потренироваться. И все получится обязательно. И еще. И обратно. Все, закончили упражнение. А теперь
2: прыжки. Палка вверху, ноги на ширине плеч. И вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. И закончили. Восстановили дыхание. Так, подышали. Наклонились, расслабились. Теперь упражнение на полу. Садимся. Марин, получится у тебя? Садимся.
1: Не дотрагиваясь руками до коврика.
2: Так, а теперь встаем. Также не касаясь руками пола. Еще.
1: Еще раз садись.
2: Сложное упражнение, Марин?
1: Нет, легкое.
2: Хорошо.
1: Очень легкое. Очень.
2: Так. Теперь садимся. И упражнение на брюшной пресс. Ложимся на спину. Так, палка за головой. Садимся. Марина, и раз.
1: Раз. Молодцы.
2: Так, ну теперь что? А теперь мы подтягиваем колено к груди. Палка
1: начинаем
2: также за головой.
1: С правой ноги.
2: И
1: раз.
2: Тянем носок.
1: Опустили ногу, потянулись. Два. Опустили ногу, потянулись. Три. Опустили ногу, потянулись. И последний раз четыре. Хорошенько потянулись. Хорошо.
2: Опустили. Последнее упражнение, Марин. Гребли.
1: Садимся на колени. И гребем, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили, приплыли.
2: Все, ребята, мы очень хотим, чтобы завтра вы с нами тоже сделали заряд. Потому что вместе
3: веселей!
2: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Песня о дружбе исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Божестве, о Сыне Божьем Иисусе Христе, как второй личности Божества. В книге Откровения в первой главе, в стихах с 12 по 18, описывается Иисус Христос уже в своем постсуществовании. И этот термин «постсуществование» понимается как существование после его миссии на земле, смерти и воскресения. Перед нами картина Иисуса Христа уже в небесном измерении, где у нас есть возможность посмотреть, является ли эта личность Иисуса Христа отдельной от Бога Отца и природа этой личности. Книга Откровений, первая глава, стихи с 12 по 18. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Итак, перед нами описание Сына Человеческого. Сына Человеческого в небесном измерении, в небесном храме, во святилище. Он представлен здесь как первосвященник. Подир – это длинная одежда первосвященников. Что этот образ и эта картина говорит нам о природе Иисуса Христа, его вознесения на небо по окончанию служения, искупления на земле? Во-первых, очень важно отметить, что в контексте первой главы книги Откровения Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры. Например, стихи 1, 2, 5, 6 и 9 говорят так. Откровение, первая глава, стихи 1, 2. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оно через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Итак, говорится о том, что книга Откровения – это откровение, нисходящее от Бога через Иисуса Христа, через ангела Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и то, что он видел. Перед нами картина нисхождения информации и откровения о будущем земли, где Бог Отец и Иисус Христос представлены как разные личности. Далее, 5 и 6 стих говорят: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Этот стих снова показывает, что Иисус Христос и Бог Отец – это разные личности, разные сущности. И затем 9 стих: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа описывают два источника информации, за которые Иоанн был в заключении. Итак, Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры по первой главе книги Откровений. Но когда мы смотрим на описание Сына Человеческого, он описывается языком и образами, которые показывают, что он также божественная личность, как и Бог Отец. Иоанн Богослов, описывая Сына Человеческого, пользуется языком и атрибутами, которые использовал для описания Бога Отца в Ветхом Завете пророк Даниил. Даниила 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь». Позже, в стихах 13 и 14, подходит Сын Человеческий. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Итак, ветхие днями и Сын Человеческий – это две разные фигуры, разные личности. Но самое удивительное – это то, что для описания Сына Человеческого в книге Откровения в первой главе Иоанн Богослов атрибуты и язык, который описывал Бога ветхого днями в Ветхом Завете. То есть сказано, что глава его и волосы белы, как белая волна, как снег. Это в отношении книги Откровения первой главы. То же самое для описания ветхого днями говорил Даниил. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Далее, сравнивая 14 стих первой главы книги Откровения, мы видим, что очи его, как пламень огненный. И здесь перед нами та же самая картина в 9 стихе 7 главы книги Даниила. То есть, проводя анализ, мы видим, что Иоанн дает очень ясную идею. Сын Человеческий таков же по природе, как и ветхий днями, явленный в книге Даниила. Но в книге Даниила ветхий днями и Сын Человеческий – это разные личности, разные фигуры. Итак, он – это личность, Сын Человеческий, описан божественными картинами, божественными красками, но вместе с тем он Сын Человеческий. Перед нами таким образом представлена картина человеческой природы Иисуса Христа. И он говорит о себе в первой главе книги Откровения, что он есть первый и последний, говорит 17 стих. Этот же самый язык используется в книге пророка Исаии в 41 главе, в 4 стихе, Исаия 41:4. «Делал и совершил это тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Первый и последний – это слова, которые использует для описания себя Бог в Ветхом Завете. И эти же самые слова используются для описания Сына Человеческого, явленного в своей божественной природе в книге Откровения. Вот в этом отрывке, в книге Откровения в первой главе, описывается Сын Человеческий, и он описывается так, как Бог Отец в Ветхом Завете. В книге Откровения в 5 главе перед нами еще одна картина, которая показывает постсуществование Сына Божия, показывающими тождественность Сына и Отца. 5 глава вся посвящена этому, и мы обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, описывается сидящий на престоле и Агнец, и это разные фигуры. Например, 7 стих говорит: «И он пришел и взял книгу». Он – это Агнец. Агнец подошел к сидящему на престоле и взял книгу. 10 стих говорит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Опять описывается действие Агнца. Он соделал нечто для Бога. Далее, стих 13 говорит: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорил о сидящем на престоле и Агнцу, держава во веки веков». То есть перед нами, во-первых, вновь, как и в первой главе книги Откровения, Бог Отец и Агнец, Иисус Христос – это разные фигуры. Однако Агнец описывается с божественными атрибутами. 8 стих сообщает следующее: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиам молитвы святых». Мы видим, что Агнец принимает поклонение, что перед этим принимал сидящий на престоле в 4 главе 8 стих. И 10 стих: «Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». Та же самая картина в 5 главе 13 стихе показывает, что и сидящий на престоле, и Агнец – поклонение, потому что всякое создание говорило сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Итак, Библия в Новом Завете, говоря о постсуществовании Иисуса Христа, описывает его как отдельную личность от Отца, но обладающую тем же статусом, той же природой, теми же божественными. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас время от времени испытывает какие-то жизненные затруднения, неустройства, переживания. И бывает порой так, что ситуация кажется безвыходной, и буря эмоций овладевает нашей душой, мешая радоваться и надеяться. При этом кажется, что никто не может нам помочь. Что делать? У нас сегодня в гостях магистр богословия Татьяна Сергеева. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна, что вы думаете о таких ситуациях?
3: Прежде всего, я хотела бы сказать, что никто не застрахован от такой проблемы, никто не застрахован, что он никогда не попадет в такую ситуацию. И в то же время никто не может утверждать, что он никогда ничего не будет бояться, и это обойдет его стороной. Можно давать советы другим, можно быть уверенным, как кажется, и думать, что я справлюсь с любой ситуацией, но если коснется лично меня или лично какого-то другого специалиста или советчика, как он думает, все станет на свои места, и он превратится в обыкновенного человека, который боится, волнуется и переживает.
2: Что же нам делать?
3: Нужно подумать о том, что я из себя представляю, и посмотреть на себя реально. Проблема наша в том, что мы часто о себе завышенного мнения. И если я думаю, что я справлюсь, я и не готовлюсь к этой ситуации. Угу. Чтобы выдержать, нужно готовиться. Предупрежден, значит вооружен. Есть, да, такие слова. Поэтому если я вижу себя в реальном свете и понимаю, что я могу испугаться, тогда, когда меня застигнет эта ситуация, я реальнее на себя смотрю и сразу ищу ответа у того, кто может мне помочь, не пытаясь выползти, выплыть, да, выкарабкаться, вылезти самому. Потому что, когда мы делаем что-то сами в данной ситуации, когда никто справиться не может и помочь никто не может, и я в том числе, мы теряем такие нужные силы.
2: И время теряем тоже.
3: И время теряем, и это все больше захлестывает, нас захлестывает, и в конце концов мы даже можем потерять вообще самообладание и потерять ориентиры, к кому же все-таки обратиться. Мы, как верующие люди, видим выход в одном, вернее, в одной личности. Это Бог. Бог, он никогда не боится, Бог, он не теряется, Бог, он не перестает владеть ситуацией. Поэтому, если мне что-то невозможно, если невозможно моим друзьям, если невозможно моим средствам, которые я имею, если невозможно окружению, которое я имею, то ему возможно, и поэтому я обращаюсь к нему и советую другим обратиться к нему. Тем более в Слове Божьем есть много примеров, когда люди, попадая в такие ситуации, у него находили ответ.
2: Действительно, как это может произойти, как это может быть в нашей жизни?
3: В нашей жизни могут быть разные ситуации. Особенно нас пугают. Даже вот давайте сравним это с природными катаклизмами.
2: Например, да, в последнее время мы очень часто об этом,
3: да,
2: слышим.
3: Очень страшная сила, например, огонь. Это ужасная сила, которую остановить очень трудно. И мы свидетелями были того, что за считанные минуты огонь пожирает все живое. Сравнимо с этой стихией вода.
2: Да,
3: еще,
2: да,
3: можно поспорить.

0: И что страшнее, огонь или вода?
1: И ветер тоже, и сильный ураган.
0: Да, это то, перед чем люди бессильны. И это очень пугает, это очень страшит, потому что даже если проблема со здоровьем, как некоторые кажутся, вот если есть у меня там запас денег, я могу обратиться в какую-то платную клинику, к дорогому врачу,
1: надеяться,
0: как говорят люди.
1: Лекарства.
0: Надеяться на какие-то лекарства. Хоть что-то предпринимать и хоть что-то держать под контролем. В данной ситуации перед этими стихиями равны и бедные, и богатые. И никто не может сказать, вот у меня много, и меня это спасет. Или у меня мало, и мне легче будет убежать.
1: Угу.
0: Перед этим все равны. И с этим можно сравнить, с природными катаклизмами можно сравнить еще одну бурю. Бурю, которая в душе порой,
1: да,
0: бывает.
1: Да, очень сильная буря.
0: Есть люди, которые болеют, но имеют мир в душе. Они даже быстрее выздоравливают. Но есть люди, которые совершенно здоровые. Они богатые, у них все есть. Но нет самого главного – мира, мира внутри. И это действительно та ситуация, в которой никто никогда не поможет. Потому что порой многие и не догадываются окружающие, что у меня творится,
1: да,
0: в душе.
1: Происходит.
0: А это угрызение совести, это чувство вины, это ощущение того, что ты никому не нужен. И ощущение безнадежности, одиночества и так далее и тому подобное.
1: Да, в такой ситуации даже жизнь не в радость, действительно.
0: Да. Из этой ситуации люди порой и не выходят. Они погибают в ней. Отсюда растущее число самоубийств. И люди со стороны смотрят и не понимают. Все было, все есть. Что же еще надо, спрашивают. А надо многое. Надо, чтобы справиться с этой бедой.
1: Как верующие люди, мы обращаемся к Священному Писанию, к Слову Божьему. Можете ли вы оттуда проиллюстрировать каким-то примером, как действительно Бог может помочь нам в таких ситуациях?
0: Мне очень нравится одна ситуация, которая произошла с нашим Господом Иисусом Христом, когда Он жил на нашей земле, имел учеников, общался с ними очень близко, путешествовал с ними, проповедовал в их присутствии. И мне нравится история, которая записана в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка, 4 глава. Это уникальная история, я ее очень люблю перечитывать, и она не теряет своей современности, хотя произошла 2000 лет назад. Она практически не теряет своей современности, и даже в этом переводе, который сделан давным-давно, уже от нашего времени более сотни лет назад, а то и больше, мы читаем эти слова, и они очень-очень современно звучат. И я думаю, что мы можем себя отождествить с теми, кто попал в эту ситуацию, и найти для себя и духовный, и практический урок.
1: Хорошо, давайте прочитаем. Вы имеете в виду историю, которая записана в Евангелии от Марка, 4 главе, с 35 стиха и до конца главы.
0: Да-да.
1: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Мне нравится эта история, потому что в ней апостолы, ученики Иисуса Христа – обыкновенные люди. И когда я читаю эту историю и вижу, что я похожа на этих учеников, и в этой истории знаю, чем окончилась вся эта трагедия, и понимаю, что трагедии-то это и не было, а это всего лишь трагедия в умах этих учеников, и понимаю, что и в моей ситуации, и в моих проблемах, и в моих стихиях все будет хорошо, потому что тот, кто кажется далеко, на самом деле рядом. И рядом не просто кто-то, а именно тот, кто может помочь. И мне это нравится. Мне нравится читать историю сначала. Самое интересное, что здесь написано, вечером того дня он сказал им, переправимся на ту сторону. Нужно сразу уяснить для себя, что вся моя жизнь под руководством любимого отца, любящего отца, учителя, который не оставит просто так, который заинтересован в моей жизни, заинтересован в моем служении, заинтересован вообще в моем существовании, потому что Бог никогда ничего не делает просто так, не творит и не творил человека просто так. И если я на земле уже живу, значит, Он заинтересован в моем существовании, иначе не допустил бы моего появления на свет. Вот это очень важно. И теперь, когда я вижу только результат, я попал уже в какую-то ситуацию, но чтобы дойти до этой ситуации, есть начало. То, что я уже и забыл, и как я попал сюда, и как я приехал сюда, и как я встретился с каким-то человеком, и почему я что-то сделал, за что испытываю чувство вины, и вообще безнадежность, мое состояние. Это реальное или кажущееся состояние? И когда я читаю, здесь написано, они взяли его с собой, он был в лодке. И когда буря-то поднялась, он уже был в лодке. Но интересно, что он уснул до бури. Он в лодке, оказывается, был и спал. Но они забыли о том, что он там. И мы порой, когда в нашей жизни что-то случается, мы живем, все вроде, как мы считаем, под контролем, все гладко, так, как вроде, надо, да. Все гладко. И мы забываем, что вся наша жизнь с ним связана. Даже если мы его отвергаем, даже если мы не признаем его существование как такового.
2: Если мы не замечаем его.
0: Или да. Не замечаем, или даже вообще не признаем, он рядом, он держит все под контролем. Он-то знает, что все хорошо, поэтому может спокойно спать.
2: Удивительно.
0: Удивительно.
3: Живой источник.
0: Он уснул на корме, уставший, потому что он был тогда в человеческом образе, он был человеком, живя на земле, устал, он на корме, он спит. А вдруг поднимается великая буря. Просто волнение учеников не пугало. Они были,
2: да, они же были моряками.
0: Они были рыбаками да. Профессиональными, и они знали, что такое волны. Они знали, что такое ветер.
2: Как с ним справляться,
0: да.
2: Когда это обычная
0: и ситуация. И эта проблема, буря или шторм на этом море Галилейском, ситуация в порядке вещей. Это реальная ситуация. Это часто повторяющаяся ситуация. И они пытались
2: что-то
0: с ней
2: сделать.
0: Справиться. Да. Сначала она их и не испугала. В других Евангелиях, когда мы читаем описание этой же ситуации, и евангелист Матфей, и евангелист Лука, они описывают, что они пытались вычерпывать воду. Они пытались сделать то, что делали много раз. Но написано, лодка уже наполнялась водой. Мы все с вами знаем, что когда лодка наполняется водой, эта ситуация приобретает катастрофический характер.
2: Да, это уже угроза для нашей жизни.
0: Да. И далее написано, а он спал на корме. И далее случается очень такая комическая ситуация, если можно вообще это слово применить к данной трагедии. Но они задают вопрос такой очень интересный.
2: Нелогический какой-то вопрос, да? Он находится в лодке, он может погибнуть вместе с ними, да? Они спрашивают, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?
0: Да. С одной стороны, логичнее поступаем мы, когда нас штормит в нашей жизни, что-то не складывается, или в окружающей среде какие-то катаклизмы, или внутри нас какие-то проблемы, и мы понимаем, что Иисус Христос, Бог, Он находится на небе, как представляют, мы здесь на земле. Поэтому этот вопрос более логичен для нас. Мы задаем этот вопрос, Господи, ну где ты?
2: Да, где неужели... ты там далеко,
0: высоко? Да, неужели ты не видишь, что мне это, ну спустись, не зайди? Но глядя на учеников, мы понимаем, что они в тот момент задавали вопрос, ну, очень нелогичный. Они ему задают вопрос. Учитель, неужели тебе и нужды нет, что мы погибаем, а он там, с ними рядом? Но если мы себе даем отчет, что наше существование не могло бы быть без его участия, и не было бы возможным без его участия, значит, мы упускаем тот момент, что он сейчас и с нами. Если мы знаем, что он с нами с самого нашего рождения, и наше существование он обеспечивает, то значит, и сейчас он контролирует и ту ситуацию, в которую я попал. И если говорить о логичном вопросе, если уж ученики задают нелогичный вопрос, если говорить о том, как надо было бы спросить,
2: да, что надо
0: то
2: было бы спросить?
0: На такую трезвую и спокойную голову можно бы сказать, надо было бы сказать, Иисус, проснись, нам страшно, успокой нас. Или...
2: И успокой бурю.
0: Да, успокой бурю. Но это все хорошо говорить, когда все спокойно, и мы говорим о ком-то. И мы часто так советуем.
2: Да.
0: Помолись, Господь рядом, Он все знает, Он все понимает.
2: Там, не волнуйся,
0: не
2: волнуйся,
0: все не переживай. У нас очень много, мы взахлеб можем кому-то советовать, и у нас такое красноречие сразу просыпается, когда надо кому-то что-то сказать.
2: Да, кому-то
0: сказать.
2: Другому.
0: Но когда мы попадаем в ту ситуацию, когда наша лодка уже наполняется водой в определенном смысле, мы говорим то же самое. Господи, ты там есть? Неужели тебе нет дела, что мы погибаем? И это молитва, на которую Он обязательно ответит.
2: Даже несмотря на то, что в этом вопросе звучит такой упрек, как бы, и неверие.
0: Да, Он обязательно ответит. Но и самое главное, что Он ответит не словами. Вот если я такой вопрос задам другу своему, который мне старается помочь, поддержать, а я игнорирую его помощь, что-то делаю, у меня не получается, и так вот срываюсь на него. Бывают такие ситуации.
2: Да, да.
0: Ну, неужели ты не видишь, что мне надо помочь? Хотя вот...
2: Не видишь, что мне и так плохо.
0: Да, да. Мы так часто близким, родным можем вот сказать тем, кто рядом с нами. И обычно реакция человека какая? Ну, ты не видишь, что я рядом.
2: И мы... Ты не замечаешь, что я тебе помогаю? Да.
0: Да? Или нас, если к нам кто-то так обратится, мы сразу отвечаем словами. Наш Господь никогда не отвечает на такие вопросы, на такую молитву словами. Потому что Он понимает, что в этот момент мы не можем говорить ничего логичного.
2: И слушать, наверное, тоже.
0: И воспринимать тоже ничего не можем. Нам надо успокоиться, а потом с нами поговорить. И Он понимает, что лучше говорить с человеком, когда он уже успокоился.
2: Когда вокруг тоже все, да?
0: И написано: «И встав, он запретил ветру и сказал морю». И эти слова какие-то особенные. «Умолкни, перестань». Если Бог сказал ветру и морю, «Умолкни, перестань». И сделалась и великая тишина.
2: Удивительно, да? Просто стихии подвластны
0: его слову.
2: И только
0: когда все затихло, ученики стали способны воспринимать какие-то слова. И дальше он уже с ними говорит: почему вы испугались? Почему у вас нет веры? Казалось бы, на первое прочтение у него нелогичные вопросы. Что вы так боязливы? Ну а
2: да,
0: кто за жизнь свою?
2: Лодку, да, лодку водой заливает. Он спрашивает,
0: а кто за свою жизнь
2: боязливы?
0: Не боится? Любой человек за свою жизнь боится. Почему у вас нет веры? Вы только что были со мной. Я же в лодке. И некто сказал, что в тот момент во Вселенной вообще не было более безопасного места, чем в ту бурю, в той лодке.
2: Удивительная мысль, никогда не
0: задумывалась. Потому что в тот момент, в той лодке, в ту бурю, во время этого ветра, волны заливали лодку. Это такая мелочь по сравнению с тем, что там, в тот момент, был Царь Вселенной.
2: Сам Бог.
0: И это было самое безопасное место. Нужно понять, что наш Господь был такой спокойный не потому, что Он Бог. Он оставил свое величие на небе. Он пришел сюда, на землю, как простой человек. Он был спокоен, потому что он знал, что его жизнью управляет небо. У нас есть два варианта поведения в похожих ситуациях, в наших ситуациях, в тех обстоятельствах, которые случаются в нашей жизни, от которых никто вообще не застрахован. Два пути действия. Мы можем, похоже, быть на учеников. Мы можем быть такими, как они. Бояться, переживать, взывать, кричать, быть недовольными и падать, и погибать.
2: Да,
0: и не дождаться ответа даже.
2: Модель поведения.
0: И даже не дождаться ответа от Господа. А есть другая ситуация, есть другой выход. Мы можем быть похожими на Него, зная, что всем в нашей жизни и вокруг нас, и вообще землей, вселенной управляет тот, кто создал, тот, кто может воссоздать, тот, кто может поддержать, тот, кто может изменить вообще ход событий, ведь ему подвластно все. И если я понимаю, что он может обязательно ответить мне, и он может не только ответить, он может сделать то, что необходимо, но в тот момент и в тот случай и тем способом, который он сочтет наилучшим для меня, я буду спокойной, таким, каким был спокойный мой Господь в той ситуации. И я думаю, что когда прошли годы, и ученики в своей жизни уже Христос вознесся на, на
2: уже
0: небо.
2: Уже не было его рядом.
0: Уже не было рядом. Но они в каких-то ситуациях, в которые попадали, были гораздо спокойнее, чем тогда, когда он был с ними в лодке. Мы должны понять, неважно, насколько Иисус рядом, важнее, как я его воспринимаю. Учениками он был рядом, они его воспринимали далеко. И когда он был далеко, они его воспринимали, как будто он рядом. Поэтому они вообще не боялись, многого не боялись, когда остались как будто бы одни. Они знали, они чувствовали его рядом. И это благословение. Слова «умолкни, перестань» для них на всю жизнь остались путеводными, успокаивающими. И они точно знали, тот, кто их сказал, ему повинуется и ветер, и море, и буря жизни, и многое-многое, что только может случиться.
1: Спасибо, Татьяна, за этот вдохновляющий пример. Да, действительно, когда нам страшно, тяжело, мы можем быть уверены, что Иисус рядом с нами. Если мы обратимся к Нему за помощью, Он утихомирит бурю жизни и даст нам мир и покой. Помните об этом. И да благословит вас Бог. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». У нас сегодня очередная программа про очень великого пророка, которого мы знаем в Библии как Авраама. У нас сегодня в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович. Рады вас снова, что вы снова вместе с нами. Итак, Авраам. Библия, ну и помимо Библии, Тора, то есть это книга иудеев, она очень сильно уважает этого пророка и говорит о том, что это отец всех верующих. Именно от него дальше идет уже вера, и от него идет иудейский народ. А вот в Коране вообще есть Авраам или нет? Признается он там пророком или просто человеком?
2: Ибрахим Халилуллах.
1: А, Ибрагим он там.
2: Ибрахим Халилуллах.
1: А что такое Халил?
2: Халил – это друг.
1: Ох, прям друг Божий. Вот в
2: друг
1: Коране...
2: Божий. Халил Аллах.
1: Интересно, в Библии тот же самый текст. И назван был Авраам другом Божьим. И говорил с ним лицом к лицу фактически.
2: Да. В Коране Ибрагим является другом Божьим. Вот, наверное, это очень явный эпитет, которым Бог никого так не называл из всех пророков.
1: Особый статус.
2: Особый статус.
1: Помимо этого, ну, каждый говорит о том, что, допустим, Авраам был иудеем. Христиане говорят, ну, он был нашим отцом, потому что мы духовно дети Авраама. А вот кем же был Авраам на самом деле? Был ли он иудеем или мусульманином?
2: Вот очень хороший вопрос вы сейчас поставили: иудеем, христианином или мусульманином. Вообще мы должны понимать, что слово «муслим», «мусульманин», это покорный Богу.
1: То есть есть любой, к примеру, если иудей соблюдает все предписания свои, произносит свою молитву, что нет Бога, да, вот Шема Израиль, он постоянно ее произносит и утром, и вечером, если он разбирается в кашруте, можно его точно так же назвать, что он...
2: Вот мы сейчас в эфире, нас много тысяч людей, и сейчас, может быть, у них мозг взорвется. На самом деле, такой человек может назваться мусульманином.
1: Даже в таком случае. А христиане тогда...
2: И если христианин знает символ веры, постится, называет Иисуса Спасителем, ходит каждое воскресенье или в другие дни недели в церковь, постится, молится... Он тоже считается мусульманином.
1: Потому что он покорный и правильно верит.
2: Покорный Богу. Ох. Посмотрите.
1: Да, это новшество.
2: Понимаете, какая ситуация? Мусульманин – это образ жизни. Это не религия. Ислам.
1: И не национальность даже.
2: Нет. Ислам – это религия. Вот ислам – это религия, имеющая свои столпы, имеющая символ веры, имеющая свои верования. Христианство – это тоже религия, и иудаизм – это религия. А вот Авраам был мусульманином, муслим. Когда в Коране первый раз Бог к нему обращается, он говорит: «Ты будешь мне покорным». Вот это слово «покорный», оно там стоит «муслим». Авраам говорит: «Да, я буду». Бог ему говорит: «Тогда ты и все твои дети будете мне муслимами», то есть будете мусульманами. А теперь посмотрите, когда был Авраам, не было еще ни Моисея и не было Мухаммеда. То есть не было этих религий, не было этих движений религиозных. Авраам был первым после Адама и после Ноя. То есть вот Адам, понимаете, да? Ной, опять земля. Адам – земля пустая, Ной – земля пустая. И вот к тому времени, когда пришел уже... В историю пришел, родился Авраам, он был первым человеком, который обратился к живому Богу. То есть вот этот человек, он считается монотеистом. И поэтому, как вы в прошлой передаче сказали, эти три религии, иудаизм, христианство и ислам, они называются авраамическими.
1: То есть там наш корень.
2: Потому что они берут начало от пророка Ибрахима.
1: Ну вот, к сожалению, конфликт в доме Авраама. Дети почему-то постоянно ругаются, тянут одеяло друг на друга. Хотя вот истоки одни, и оказывается, все сегодня покорные и правоверные.
2: Сергей, дети не только у Авраама воевали и до сих пор воюют. Дети даже у Адама. мы знаем, Каин, которого в Коране называют там, Кабил и Хабил, они тоже, старший брат убил младшего брата. Я думаю, это не семейство Авраама, а это грешная сущность человечества привела к тому, что брат всегда готов поднять нож на брата. Но в данном случае, если мы говорим об семье Авраама, их жены, его жены, одна жена была из его рода, а другая жена была из рода Египта, она была египтянка.
1: Да, но я больше говорил не об этом, а что сегодня вот дети Авраама, которые являются мусульманами, христианами и иудеями, вдруг начинают ссориться друг с другом, забывая, кто папа, забывая, что туда надо смотреть, в исток. И вот если бы все были покорны, то, наверное, этих конфликтов бы сегодня не было.
2: Видите, все равно я считаю, что вот... Мамам здесь больше уделено все равно, потому что мама Измаила была египтянка, и у нее корни другие, у него совсем были и взгляды на жизнь другие, и благословения он получил другие в Священном Писании. Понятно. А у иудеев и у христиан у них мама другие.
0: Пророки в Коране. В Коране.
1: Хотелось бы вернуться к детям. Есть некоторое расхождение во мнениях. К примеру, Библия четко показывает о том, что на жертвеннике в тот момент, когда Авраам должен был принести жертву своего сына, хотя мы об этом тоже поговорим, насколько это может быть ужасно, но говорится о том, что на жертвеннике лежал Исаак. Я, насколько знаю, что в исламе есть предание о том, что на жертвеннике лежал не Исаак, а все-таки его первый сын, Атагари, Измаил.
2: Измаил.
1: А что же нам тогда вообще вот говорит Коран по этому поводу? Вот, я думаю, зрителям будет тоже довольно интересно. Вот как здесь мы можем сочетать тогда Библию и Коран? И вот как определить тогда, кто же все-таки был, чтобы четко было известно, кто прав в данном случае, мусульмане или христиане?
2: Интересно, даже вот имя Измаила – Ишмаэль. Шмаэль. Бог услышал. Угу. И вы знаете, есть одна очень хорошая традиция в исламском мире. Они очень горды за то, что с первой женщиной, с кем разговаривал Бог, это была Агарь. Это была мать всех арабов, всех, скажем, представителей исламского мира. Он с ней разговаривал, когда она еще убежала первый раз, будучи беременной. Это описано в Торе. Вы знаете, на ваш вопрос, в Коране во многих местах, когда мы читаем арабский текст, там во многих местах говорится «сын, сын, сын». Но в скобках многие комментаторы указывают имя Измаила.
1: То есть он не указан, просто сын, а уже комментаторы они сами добавляют.
2: Да, видите, вот если мы сейчас с вами откроем одну главу Корана, она называется «Выстроенные в ряды Ас-Сафат». И вот мы можем здесь прочитать вот эту историю, которая изложена в Коране, о том жертвоприношении, которое было сделано в семье Авраама.
1: Да, было бы интересно. Давайте посмотрим, как оригинал говорит.
2: Да. Мы прочитаем, значит, сура Ас-Сафат. Начнем с 99 стиха. «И он сказал, я к Богу моему иду, он истинно мне правый путь укажет. Господь мой, дай мне праведного». В скобках идет «сына праведного». Дальше 101 аят. «И мы послали весть ему благую о добронравном, кротком сыне».
1: Ага, что у него будет такой сын, да. О котором он просил.
2: Да. «И вот, когда он возраста труда достиг, то есть 12 лет, отец сказал».
1: Вот этот сын, о котором он просил, он достигает этого возраста.
2: Да. Угу. То есть, смотрите, ему даровали уже этого ребенка. И этот сын достиг возраста труда. Отец сказал, это 102 аят, «Мой сын, я видел сон, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал, «О мой отец, ты делай то, что велено тебе». И ты найдешь, что я, коли угодно Богу, найду в себе смирение и твердость. Вот мы должны запомнить эти два слова. То есть мальчик говорит: отец, я согласен.
1: То есть согласен, чтобы ты меня принес даже в жертву. Даже на это согласен.
2: Богу.
1: Вот здесь и причем надо... ему 12 лет, то есть он мог бы убежать.
2: Он мог бы оставить дом своего отца, как сделал это Авраам. Некогда Авраам ушел из дома своего отца, потому что отец не поклонялся Богу. И вот мне очень интересно, вот здесь делает упор на эти два слова. Я найду в себе силы смириться и быть твердым. Вот мальчик 12-летний говорит. Дальше 103-й аят этой же суры говорит нам следующее. «Когда же оба предались Господней воле?» То есть они уже
1: решили
2: исполнить так, как Бог им сказал. «И сына начало отец уже поверг». То есть на лицо уложил сына. Значит, накладывает сына на лицо. И 105-й аят. Нет, 104-й. «Возвали мы, о Ибрагим, ты оправдал уже видение свое, потому что он в видении убивает сына». Помните, мы вначале
1: прочитали? Да. То есть он видел рассказал, сон, что я жертвенному
2: воину приношу тебя. Он рассказал, сынок, я видел, что я тебя убил. Угу. А теперь ему ангел говорит: стоп, ты исполнил. «Ты оправдал уже видение свое, мы так вознаграждаем добротворцев. Сие поистине испытание Господне. И искупили сына мы его великой жертвой. И мы оставили над ним в народах, что пришли потом. Да будет Ибрахиму мир. Так мы вознаграждаем добротворцев. Ведь был он нашим праведным слугою. И мы благую весть ему послали об Исхаке,
1: так.
2: Одном из праведных пророков. И мы послали ему благословение и Исхаку, но в их потомстве иные, добродетельные, другие же к самим себе несправедливы явно».
1: То есть, смотрите, Авраам изначально просил о том, чтобы у него был добрый сын. И теперь здесь в конце этой истории мы прочитали о том, что теперь вот этот Исхак будет добрым сыном. А это значит, что в контексте этой тогда главы, получается, на жертвеннике был кто?
2: Видите, какая ситуация? Для того, чтобы сейчас прояснить лучше и утвердительнее, мы должны понимать, что здесь на сцене сейчас было два участника. Авраам и сын.
1: Который был на жертвеннике.
2: Авраам и сын.
1: И который не назван.
2: И третий участник – это Бог. Вот. Значит, теперь посмотрите, когда он уложил сына лицом, для того, чтобы ему его обезглавить, когда поднялся уже рука с ножом, его остановили, и теперь что получается? Они говорят: Авраам молодец, мир ему. Мы благодарим за его верность, за его праведность, за то, что он послушный. И теперь говорят, и мы теперь даруем ему благую весть о том, что Исхак будет праведным пророком.
1: То есть потому, что сам Исхак просил вот себе, как мы говорили, терпения,
2: твердости. И теперь Аврааму говорят: а вот теперь тебе встречай благую весть, вот этот сын, который прошел эту твердость и смирение, Исхак, он будет в будущем добрым и праведным пророком.
1: То есть здесь опять мы видим все-таки Коран
2: вот именно показывает. Именно в этом месте показывает. Мы можем увидеть. И посмотрите, самое последнее. Вот и смотрите, что пишет. «И мы послали и ему благословение». 113 стих. «И ему благословение». То есть здесь два участника всего.
1: Да.
2: Авраам и сын.
1: И сын.
2: И теперь говорят: мы послали и ему благословение, и Исхаку. Я прочитал это из Корана. В Священном Писании, Сергей, я всегда знал, в Торе четко и ясно написано, что на жертвеннике был Исхак. Что жертвенник был подарен Исхаку.
1: Исхак – это Исаак в библейском варианте.
2: Исаак, да, простите.
1: Все понятно.
2: Исаак. Вот в Коране сура Ас-Сафат в русском языке она звучит как «выстроенные в ряды». Вот она начинается с 99-го мы прочитали, и по 113-й аят мы прочитали. И я могу, основываясь на эти стихи, сказать, что на жертвеннике лежал Исхак.
1: Угу. То есть мы видим опять здесь параллель двух книг, и не всегда иногда предание, которое есть, оно является...
2: Или даже не предание, а рука комментатора.
1: Да, которая...
2: Или переводчика. Угу. Но когда мы читаем сам Коран, исследуем его лично, мы обходим всякие предания, обходим всякие слова или всякие заведомо сказанные какие-то проповеди или какие-то людские провозглашения.
1: То есть мы на этом примере даже сегодня видим, как важно не слышать того, что говорят другие, а как важно самому исследовать священные писания, которые у тебя есть, чтобы тогда ты мог бы из первого источника уже знать основание своей веры.
2: Каждому пророку Бог даровал знамение. Знамение Ибрагима – это была вот эта жертва, которую он принес. Но Бог ему еще обещает еще большую жертву. Мы об этом поговорим, может быть, в будущих наших передачах.
1: Большое спасибо. Большое спасибо, что вы были с нами. На самом деле было это очень интересно. И мы понимаем, наши дорогие друзья, что после вот таких не самых простых тем у вас возникают тоже вопросы. Если у вас есть вопросы, если вы с чем-то не согласны или вы что-то услышали для себя новое, вы, пожалуйста, пишите на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. Вам всего доброго, мира и благословения от Всевышнего.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад вновь быть с вами вместе в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Вот послушайте одну историю. У одного состоятельного человека была одна дочь. Его маленькая девочка. Дочка росла, но они с женой хотели иметь мальчика. Он очень хотел этого малыша обучить, чтобы он стал продолжателем его дела, его наследником. Но случается так, что в семье рождается вторая девочка. И тогда безутешный отец подумал, что, наверное, никогда он не сможет иметь сына. Проходит время, и они с женой решаются еще на один мужественный поступок. И в этой семье родился третий ребенок. Но это была третья девочка. Я не знаю, как бы я себя почувствовал на его месте, но история говорит о том, что этот человек безутешно страдал. Хоть все девочки были очень красивые и здоровенькие, они росли в единой дружной семье. Но отец был очень печален. Ее скрытая печаль таилась в ее сердце. И вот младшая девочка, она была особым чувствительным ребенком. И она понимала, что отцу для счастья чего-то не достает. И однажды она подошла и спросила: «Мама, отчего отец таит в своих глазах какую-то скрытую печаль? Он чем-то огорчен. Мы так хотим его порадовать». Мама сказала: «Нет, доченька, папа очень любит нас. Но дело в том, что он всю жизнь мечтал иметь сыночка для того, чтобы вырастить его и сделать своим наследником, своим продолжателем рода, своим компаньоном, чтобы он продолжал дело отца». И вот с тех пор эта маленькая девочка решила посвятить свою жизнь тому, чтобы ее отец ей гордился еще больше, нежели если бы у него был сын. Она стала одевать мальчишеские брюки, играть с мальчиками. Она стала учиться мальчишеским повадкам. И даже в гимназии пошла в класс, где обучались одни мальчики. Время шло. Она поступила в колледж на ту специальность, где обучались только юноши. Потом она закончила университет и имела сугубо мужскую профессию, которой в то время отводилось такое ремесло, как торговля. Тогда нельзя было встретить ни одну женщину, которая была бы менеджером. И вот эта девушка, имея отличное образование, она стала управляющей большого универмага. Она имела успех в своей работе. И вот спустя некоторое время она уже была одной из самых богатых леди в своем городе. Она уже имела целую сеть своих собственных магазинов. И всю свою жизнь она хотела порадовать своего отца. Все это было сделано для ее отца, которого она любила больше всего на свете. Но отец был непреклонным. Он постоянно о чем-то скорбел. Он много болел. И, наконец, состарившись, по болезни он умер. Неужели мой отец никогда так и не гордился мной? Безутешно думала эта девушка. Я всю свою жизнь посвятила моему отцу, чтобы хоть когда-то он сказал мне доброе слово. Но всех он нас почему-то любил и относился ко всем нам одинаково. Вы знаете, когда, похоронив отца, семья оправилась от горя, они стали прибирать комнату ушедшего из жизни дорогого им человека. И когда эта дочь просматривала его личные вещи, то в его бумажнике она нашла две фотографии, две потрепанные маленькие фотокарточки. На одной из них была изображена вся семья: отец, мать, и три девочки. Но на другой была изображена та самая маленькая девочка в мальчишеской кепке с застенчивой улыбкой. Она поняла, что отец любил ее все эти годы, хоть внешне не показывал этого. Отец гордился ей, хоть она об этом и не знала. Дорогие друзья, я часто встречаюсь с людьми, да и вообще часто и я, и все мы, если сказать честно, мы ропщим на нашу судьбу и говорим, почему Бог допускает в нашей жизни какие-то проблемы. Если Он такой добрый, почему Он часто допускает наши страдания? Может быть, Он нас не любит и не гордится нами? Может быть, мы какие-то пасынки и не родные Его дети? Вы знаете, друзья, в моей семье часто бывают проблемы. Мой сыночек, которого я очень люблю, он раньше часто болел. И было даже, что он находился в больнице при смерти. Я горячо молился, чтобы Бог исцелил его. И думал, почему же, Господи? Ведь я же христианин. Ведь мы же верующие люди. Ты же любишь нас так же, как и каждого человека. Как и вас, дорогие друзья. Бог всех нас любит одинаково. Но почему в нашей жизни Он допускает испытания? Почему по нашим щекам катятся слезы? Неужели наш Отец забыл нас? Дорогие друзья, я нашел ответ на свой вопрос. В Священном Писании, в Евангелии от Луки рассказывается об одной буре. Во время плавания их, пишет Лука, он заснул. Иисус спал, но на озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Да, друзья, часто в нашей жизни бушует море. Но мы с вами забываем, что на корме нашей лодки находится Иисус, который допускает какие-то проблемы в нашей жизни, чтобы испытать нашу веру. Я не могу ответить сейчас на все ваши вопросы, потому что я знаю, что в жизни вашей есть много горя. Сохрани нас, Господь, от всяких бед. Но почему-то они очень часто с каждым из нас приключаются. Где же Бог, когда умирают люди? Где же Бог, когда люди голодают, когда есть какие-то скорби и проблемы? Неужели Он оставил и забыл нас? Нет, друзья, Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Дорогие друзья, помните о том, что Небесный Отец любит вас. У Него есть маленькая ваша фотография, как у этого отца, фотография любимой Его доченьки. Как бы там ни было, Он любит каждого из нас. Я благодарен Ему за это. Не падайте духом. Отец Небесный не забыл вас.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Вы когда-нибудь видели, как после ремонта или разборки какой-нибудь техники или машины у мастера остаются лишние запчасти, которые, как выясняется, по его словам, в общем-то, и не были нужны? Как вы думаете, есть ли что-нибудь лишнее в Библии? Кто-то пропускает списки родословных, кто-то книги, которые ему трудно понять. Я встречал много верующих, которые даже не считают нужным читать Ветхий Завет. Это книги, которые были написаны до Христа. Но если отрезать их от Библии, то остается не больше четверти. В качестве аргумента приводятся слова апостола Павла о том, что Бог, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Но о чем здесь речь? Завет – это в первую очередь соглашение. Действительно, Христос заключил с людьми новый завет в своей крови. В чем же отличие нового соглашения от предшествующего? Чуть раньше сказано об этом завете, который Писание называет новым. «Вот завет, который завещеваю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». То есть Господь не отказывает

от того, что произнес до совершенной Христом жертвы. Просто теперь это должно быть записано в сердце. Закон не будет уничтожен, отброшен или забыт, но записан в сердцах. И Христос и апостолы с большим уважением относились к книгам, которые мы сегодня называем Ветхим Заветом. Именно из Ветхого Завета Иисус цитирует две наибольшие заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби ближнего». Они записаны еще в Пятикнижии. Посмотрите на проповеди первых христиан. На чем они основаны? Я имею в виду не только проповеди, обращенные к евреям. Например, диакон Филипп был направлен Духом Божьим к колеснице эфиоплянина. В это время тот читал не что иное, как ветхозаветную книгу пророка Исаии. Говорит ли Филипп, что это уже не актуально? Нет. Он спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? Ведь Христос уже после воскресения открыл своим ученикам, что начиная от Моисея, то есть от первых книг Библии, во всех писаниях сказано о нем. Что насчет апостола Павла, который порой считал необходимым не проповедовать ничего, кроме Христа, и притом распятого? Были ли его проповеди лишены объяснений Ветхого Завета? Здешние были благомысленнее фессалоникских, ибо приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Точно ли то, что говорил апостол, согласовывается с Писанием? И его проповедь при этом была обращена не только к иудеям, но сказано, что и из эллинских, то есть греческих, почетных женщин и мужчин уверовало немало. Если отказаться от Ветхого Завета, мы теряем многие пророчества. И не только те, которые уже осуществились, но и относящиеся к концу времени. Мы теряем псалтырь, величайшую духовную поэзию всех времен. Без Ветхого Завета мы не узнаем ни как произошел наш мир, ни как Бог являл себя на протяжении всего существования человечества. Многое в Новом Завете станет абсолютно непонятным. Ибо, как сказал Христос, Писание свидетельствуют о нем. Недаром апостол Павел утверждал, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. А ведь на тот момент в Писание входили именно книги Ветхого Завета. В Слове Божьем нет лишних запчастей. Даже родословные, которые соединяют историю воедино, даже не всегда с первого раза понятные пророчества, все в нем важно и имеет смысл.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
2: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы, и я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я все равно не употреблял, их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать... Она спасала положение, как-то все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, и мои мозги сохнут. Потому что у меня появились какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. Но я хотел бросить, но это никак не получалось. И... Как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел, как этому, это очень долго, полгода, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный мазал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через полгода я понял, что я на системе уже. И от меня отвернулись многие друзья, отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни, и сразу попросил у матери: «Мам, устрой меня на работу». Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Ну, приходил, приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Ну, отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Появились новые знакомые, друзья. А старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Подошел к матери и говорю: «Мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова». «Мать, я знаю, что ты в проблеме. Чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. Я рассказал, у меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться». И она говорит, давай в деревню я пойду. Она говорит: «Слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, короче, и там, короче, поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь». И я с удовольствием принимаю это решение, еду, короче, туда. Вместе с этим дядьком, он такой любитель выпить, и вместе с этим дядькой я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: «Слушай, давай едь домой». Так аккуратно просто сказал едь домой. И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул. В трех словах маму развел, мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю и вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново. Я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, короче, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит, Павлуха, есть такой центр, едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь. Я ему говорю, слушай, Саня, ну, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там. Он отказывается от этого. Ну и мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилась настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже. Меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег. Моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю, слушай, Костик, ну все, говорю, надоело колоться. Говорю, чувствую, что смерть впереди. Надо, короче, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду, я говорю, и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Говорю, было бы сейчас здорово вот увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать. И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю, Саня, все, говорю, я сдаюсь, говорю, надо ехать в центр. Потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить. Мне надоело жить этой жизнью собачьей. Я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни. Ну, наркоман кололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с кумара сниматься. Я сижу дома на кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами все. И снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице, старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел этой жизни лежать, мучиться на кумарах, как сволочь. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь, всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем, мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим, пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта, и я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
3: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Друзья, хочу начать с истории, которая наверняка многим из вас известна. Но она является идеальной иллюстрацией к тому, о чем мы сегодня будем размышлять. Жил в одном селении человек. Был очень верующим, весьма набожным. Все в округе знали это, все соседи и друзья. И вот наступил момент, когда случилась беда. Река большая рядом с этим селением вышла из берегов своих и затопила селение. И вода начинала подниматься и подниматься. Все начали бежать, все начали спасаться, эвакуироваться из своих домов, из своих деревень, так скажем. Но этот человек, что он делает? Он молился Господу, он поднялся на крышу и ждал. В этот момент проплывает рядом сосед, крепкий такой мужчина, говорит: «Слушай, что там ты сидишь? Давай пошли, я тебе помогу спасаться». «Нет, меня спасет Бог. Я ему молюсь, ему доверяю, Господь меня спасет». Махнул мужик рукой и поплыл дальше. Через час вода еще больше стала подниматься. Проплывает лодка. Лодка со спасателями. И предлагает мужчине: «Пожалуйста, давай к нам в лодку, мы тебя спасем, мы тебя вывезем отсюда». Но набожный христианин доверял Богу и говорит: «Я верю, что Господь меня спасет». Плюнули на него и поплыли дальше. Когда уже никого в селении не осталось, когда уже все были эвакуированы и вода стала подходить уже к крыше этого дома, подлетел вертолет. Вертолет со спасателями подлетает и кричит мужчине: «Поднимайся, мы тебя спустим лестницу, мы тебя спасем». «Ни за что. Господь меня спасет, Господь моя защита и охрана, и опора, я ему доверяю». Умирает этот человек. Конечно, это же притча, вы понимаете. Встречается с Господом и задает вопрос: «Господь, ну как же так? Я тебе так доверял, я так молился тебе, и я верил, что ты меня спасешь». Бог же ему отвечает: «Но я тебе послал сначала человека, чтобы он тебя спас, ты отказался. Затем, к твоему упрямству, я послал лодку со спасателями, которые бы тебя смогли спасти. Это было мое действие, моя рука. Ты это пренебрег. И когда в последний момент я решил спасти тебя, направив вертолет, ты и на это отказался». История многим из вас знакомая, но она описывает ту знаменитую пословицу, которая есть в нашем русском языке: «На Бога надейся, а сам не плашай». И вот как раз об этом мы сегодня поговорим. И эта пословица, друзья, она ставит многих верующих людей, христиан, в неудобное положение. С одной стороны, Богу нужно доверять, нужно Ему верить, нужно надеяться на Него, полагать все наши проблемы, заботы на Него, полностью предаться в руки Божьи. Но в то же время нужно делать все самому, решать проблемы по-своему, трудиться, работать, работать и работать. И это вот такая дилемма, где, на какой стороне нужно встать, да? Полностью доверять Богу или все делать самому? Или как частично делать самому? Непонятно. Потому что многие сегодня люди, как бы доверяя Богу, на самом деле делают все за Него и мешают Богу проявить себя в их жизни. То есть многие впадают в ту крайность, когда они как бы доверяют Богу, но делают так, как они хотят, но идут и поступают так, этим образом, совершенно не слушая Господа, и тогда Господь не может ничего в их жизни совершить. Итак, как примирить эти две позиции? Где найти, как найти золотую середину? В чем воля Божья? Как и доверять Богу, надеяться на Него, и самому не плашать? И мы постараемся ответить для себя на этот вопрос, исследуя книгу «Исход», 17 глава, с 8 по 16 стихи. Это история, записанная в этой книге, история израильского народа. 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Вот такое вот вступление в эту историю. Хочу вам напомнить контекст, что было до этого. Народ израильский вышел из Египта. Вышел, они были рабами, наконец стали свободными, они в восторге, они довольны, Господь их ведет, Господь им все дал, и воду им дает, Господь им дает ману небесную, которой они питаются, Он их благословляет, конечно, они испытывают Его, они не верят, но Он все-таки их выводит. И вот они идут по пустыне, И вот они идут по пустыне, и написано, они подошли к Рефидиму, и здесь на них нападают амаликитяне. Кто такие амаликитяне? В большом библейском словаре записано так. Амалик был сыном Елифаза, сына Исава, от его наложницы Фамны. Эта история записана в Бытие 36 главе. Потомки этого главы едомского рода были известны под именем амаликитяне. То есть Амалик – это внук Исава, а амаликитяне – это его потомки. Они осели в пустыне Негев и стали союзниками идумиян, аммонитян, моавитян, измаильтян и мидианитян. Амаликитяне были явными врагами Израиля. Амалик унаследовал кровную вражду между братьями. А помните, какие братья, да? Исав и Иаков. Это сыны Исаака. Между этими братьями, которая началась с раздоров между его дедом Исавом и Иаковом. Так как Иаков был одним из прародителей Израиля, вражда между Амаликом и Израилем имела под собой богословские и политические основания. Итак, Амалик – это внук Исава или Едома, как по-другому называют его. Амаликитяне – это его потомки. Они населяли территорию около пустыни Негев, вот в той местности рядом с филистимлянами. И там проходили, народ израильский, когда выходил из пустыни, он проходил там. Рядом находились амаликитяне, и они напали на Израиль вот здесь, при Рефидиме. Интересно, что здесь очень мало описано о вот, условиях или о контексте, как это все было, как они напали. Но есть христианская писательница Лена Уайт, она описывает этот момент. Вы знаете, что народ израильский, их было очень много, их было более миллиона. Дальше в книге чисел перечисляется, сколько их было, только мужчин, если добавить и женщин, и детей, и скота, это был огромный такой табор, который растягивался на несколько километров. Вы представляете, что люди, которые идут впереди, вожди, они даже не слышат, не знают, что там творится в конце. За них, может, за день, за два, может, будут слухи дойти, что там, оказывается, происходит. Но, может быть, и быстрее. Так вот, они шли и услышали, что сзади, с тылу, на них напали. Амаликитяне напали не спереди, не там, где были воины. Они напали вот так вот, знаете, из-под тишка, с тыла. Они вот так вот застали врасплох. Это было очень неприятно для народа израильского. Давайте будем читать дальше, что происходит. 9 стих. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Интересная история. Во-первых, здесь появляется имя Иисуса. Это, конечно же, не тот Иисус, которым мы сегодня с вами вместе, христиане, веруем, исповедуем как Господа Бога. Это Иисус Навин. Иисус было довольно, Иешуа, довольно распространенное еврейское имя. Это Иисус Навин, который был уже тогда молодым полководцем в стане израильском. И он должен был возглавить войско. Моисей его направляет биться, да, с амаликитянами. А сам он, Моисей, Аарон и Ор, они поднимаются на вершину холма, откуда видно вот эта вся долина, где будет сражение. Моисей берет тот самый жезл, с которым он провел народ израильский, которым он низвел воду из скалы, которым он, так скажем, ударил реку Нил, и она превратилась в кровь. Тот самый посох он берет, поднимается на холм, и он поднимает руки к небу, держа этот посох в руках. Да? И когда он поднимает руки, написано, что побеждает Израиль. А как только он опускает руки, начинает одолевать Амалик. Это очень забавно. Это очень забавно, друзья. Вы знаете, на что мне оно напоминает, эта история? Очень похожа на игровую консоль или джойстик. Когда, я не знаю, играли ли вы когда-нибудь на джойстике какую-то либо игру, ты управляешь теми, кто там вот сейчас воюет или дерется, или играет, или это гонки, что угодно. Ты управляешь, так скажем, героями. И в данном случае Моисей как будто управлял таким джойстиком этой борьбой и битвой. Да? Это на самом деле забавно. Как только он поднимал руки, смотрит, одолевает Израиль. Как только опускал руки, одолевал Амалик. Зачем это было нужно? Почему нельзя было просто молиться, переживать, ждать встания? Зачем Моисею нужно было и Аарону, и Ору встать на гору и держать руки? Эта история нам дает несколько уроков. Хочу с вами сейчас их заметить. Первое. У каждого свои дары и таланты. Кому-то воевать, как Иисусу Навину и его воинам, да? А кому-то еду воинам готовить. Наверняка в тот момент в стане женщины, девушки готовили еду, чтобы поддерживать воинов, чтобы их кормить. Они ели до, может быть, или после и так далее. То есть это тоже нужно было делать. И помните историю, когда Давид еще был маленьким, когда он еще не был царем. Его отец посылает с едой к своим братьям, которые в этот момент находятся в войске армии израильской и воюют против филистимлян. Когда знаменитый вот этот Голиаф вышел, и когда он ругался на Бога, когда он вызывал биться, когда Давид приходит, и он братьям принес еду и узнать, что там происходит. Также много делали наверняка и здесь, и женщины кормили этих солдат. Так вот, кому-то воевать, кому-то готовить еду, поддерживать солдат, а кому-то, как духовным лидерам, в этот момент молиться Господу за воинов, молиться, переживать на этой горе. У каждого из нас, друзья, свои таланты, и Господь хочет использовать эти таланты для дела Его. Второй урок. Сражение ведет, конечно же, Бог. Но Ему очень важно участие каждого человека лично. И эта часть пословицы как раз «сам не плашай в действии». Вот здесь она в действии в этой истории описывается. Господь говорит: «Моисей, вы победите в сражении, но ты, Аарон и Ор, вы хотя бы руки поднимите, вы хотя бы держите их поднятыми за народ мой». Бог на самом деле мог по щелчку пальца просто уничтожить всех врагов народа израильского, чтобы сделать просто ровную дорожку туда, к земле ханаанской. Но он так не делает. Он допускает, чтобы народ Божий также приложил усилия в этой борьбе. И он просит, чтобы все участвовали в этом. Несмотря на то, что он дает победу, но он желает участия человека. И в нашей жизни, друзья, и сегодня в нашей жизни точно так же. Господь обещает: я помогу тебе с работой, но ты хотя бы ищи ее, ты хотя бы встань на биржу труда, ты хотя бы пойди на собеседование, ты хотя бы попробуй одно, другое, третье, где у тебя получится, я тебя благословлю. Не сиди на месте. Я помогу сдать тебе экзамен, да, студентам, школьникам, но ты учи, ты занимайся весь год, не просто ночь перед экзаменом. Я благословлю вашу семью, Господь говорит. Но ты, как отец, соблюдай закон мой, живи в святости, держи руки на слове, на Библии. Ты, как мать, воспитывай детей в законе Божьем, и тогда ваша семья будет благословенна. Также я не оставлю тебя без хлеба, да? Особенно в трудные времена, когда заработать тяжело, когда в стране кризис. Господь говорит, обещает верующим в Него и тем, кто Ему доверяет: я не оставлю тебя без хлеба, но ты хотя бы потрудись выйти, найти работу, где-то подзаработать. Может быть, не на постоянном месте, но хоть что-то. Господь благословит тебя, но ты трудись. И вот в данном случае вы помните, что народ израильский, они идут по пустыне, и у них была манна. Манна небесная, которая выпадала каждое утро. Почему, опять же, Господь делал так, что она не выпадала раз в неделю, много, и на всю неделю им хватало? Нет, Бог дает, чтобы манна выпадала каждое утро, и чтобы каждое утро они должны были вставать утром рано и потрудиться пойти хотя бы собрать ее. Вот так же Господь в нашей жизни дает нам благословение, но и их надо выйти и собрать. То есть нужно приложить усилия, чтобы пойти и собрать то, что для нас приготовил Господь. И третий урок, друзья. Победа не благодаря усилиям солдат, копий, мечей. Победу дает Господь. И это как раз часть пословицы «на Бога надейся». Она в действии. Откуда мы это вообще понимаем, что вот эту победу, да, когда, кстати, мы еще не знаем, но будет победа. То есть победу даровал Господь. Это ясно из того, что вот это чудесное действие, да, когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль. Когда опускал, одолевал Амалек. Это четко показывает, что это не просто их силами, что Господь этим руководит, что Господь руководит битвой и даст победу. Итак, давайте почитаем, что было дальше. История не заканчивается. Моисей, Аарон и Ор на горе, они переживают, молятся. Моисей держит руки вверх, чтобы народ израильский побеждал. С 12 и 13 стихи прочитаем. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны, и были руки его подняты, внимание, до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча». Смотрите, как интересно. Богу важны наши усилия. Очень важны наши усилия. Он поощряет трудящихся. Но также Господь принимает и наши немощи. Когда у нас что-то не получается, когда мы что-то не можем, Господь это все знает и понимает, и принимает наши человеческие слабости. Однажды я наблюдал, когда две девушки участвовали в конкурсе. Они должны были вот так вот выставить руки вперед. Девушки были крепкие, то есть специально вышли на это состязание. Им дали в руки по две бутылки с водой, и они должны были продержать их вот так как можно дольше. Кто из них, так соответственно, первый опустит руки, тот и проиграл. Знаете, я, по-моему, насчитал около 5 минут. Там с чем-то смогла одна девушка продержать, в итоге она выиграла, а другая чуть меньше. Было очень сложно. Да на самом деле очень сложно, попробуйте сами вот так вот руки держать без какой-либо тяжести, какое-то долгое время. У вас руки устанут, да, текут, вы захотите их опустить. Представьте, Моисей написано, ему нужно было держать руки до захождения солнца. Не знаю, когда началась битва, наверное, может быть, она началась с самого утра, а может быть, позже, но это все равно больше, чем 5, 10, 20 или даже час и два. Это долгое время. Поэтому Господь, так скажем, снисходит к их немощи, и Он говорит, хорошо, делайте, что можете. У тебя есть помощники, Аарон и Ор, пусть они придерживают руки. И даже ты можешь сесть без проблем, приму даже это, но главное, чтобы было твое участие, Моисей и Аарона и Ора. И здесь еще один очень важный урок, друзья, очень важный урок. Когда Моисей устал, а Аарон и Ор поддерживали его руку. Какой бы ни был харизматичный, духовный, с такими классными качествами лидер, ему нужна поддержка и опора. Нужны очень преданные друзья, помощники, заместители. Поэтому это очень важно. И вот здесь, вот видите, они помогают Моисею. Если бы не было бы Аарона и Ора, то Моисей бы не удержал руки, тем более с посохом. Итак, чем заканчивается история? Чем заканчивается история, мы прочитаем с 13 по 16 стихи. «И низложил Иисус Амалека». Победа! Ура! «И народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Несси, что значит Господь – знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань, то есть война у Господа против Амалека из рода в род». Заканчивается этим 17 глава. Победа. Победа. Одержал народ израильский победу благодаря усилиям всего народа. Кто-то воевал, да, Иисус Навин с острием меча и войском его. Кто-то готовил пищу. А кто-то в этот момент, это духовные лидеры, они молились и держали руки за народ. Человек в этот момент, написано, острием меча воевал. И вот здесь не зря написано, и низложил Иисус Амалека острием меча. Да? То есть чем-то существенным, своими усилиями. Но что касаемо Бога, Бог говорит, да, я совершенно изглажу память Амалека. То есть Бог говорит о том, что я вам здесь помог, я и здесь воевал, и далее совершенно изглажу память вот этого народа. Вкратце еще раз хочу к истории прийти, вот, что касается народа Амалека, амаликитян. Потом этот народ будет очень часто досаждать народу израильскому. Здесь, так скажем, такое пророчество, обещание для народа израильского, что Господь говорит, я полностью уничтожу этот народ, потому что этот народ бесчестил имя мое. Вы знаете, из исторических данных и многие христианские писатели говорят о том, что амаликитяне, они жили в той местности, они знали, что народ израильский вышел из Египта. Они наверняка слышали о том, что какой-то народ, да, вот так вот хочет выйти, и что прошли Черное море, то есть Красное море. Слухи об этом доносились. И о их боге Яхве, единственном боге, потому что у народов вокруг было много богов, они поклонялись своим богам. И они слышали об этом, но они надсмеивались над этой историей, они надсмеивались над Богом Израиля. И они себе дали, так скажем, такое обещание уничтожить, да, этот народ. Они верили, что их боги сильнее, и они низложат этот народ вместе с этим богом Яхве. Они в этом были уверены. И Господь показывает здесь, что нет выше богов, чем Он, и Он проведет свой народ. И поэтому Он обещал, что этот народ, такой вот, с такой дерзостью напавший на Израиля, из-под тишка и с тыла, он будет уничтожен. Дальше, конечно, не все лидеры Израиля исполняли это обещание. Помните, царь Саул, почитайте об этом историю книги «Царств», он должен был уничтожить этот народ, но он этого не сделал. Почему? Он взял оттуда добычу себе, он взял оттуда воинов, женщин, детей в рабство, не убил. Господь же потом за это наказывает их, и потом Саул лишается царства. Но вы можете об этом почитать, это уже другая история, к тому, что видите, как все в Библии взаимосвязано. Где-то Господь дает обещание через долгое время, если оно не исполняется, Господь помнит, и за это наказываются люди. А что же происходит у нас? Вернемся к нашей истории, и к тому, и к нашей пословице «На Бога надейся, а сам не плашай». Знаете, это пословица, я уверен, что она также корнями идет своими в Слово Божие, потому что очень много тех знаменитых выражений, которые мы сегодня используем, они берут свою основу в Слове Божьем. Слове Божьем. И книга притчи Соломоновых — это книга мудрости знаменитая, которую также сегодня многие цитируют. В 21 главе, 31 стих записана такая очень мудрая мысль. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Коня заготовляют, его все, что нужно, делают, подковывают, да, вот, то есть готовят на день битвы максимально хорошо. Но как бы вы хорошо не приготовили коня к битве, победа все равно от Господа. И это говорит нам мудрый Соломон, который прожил тоже долгое время, который тоже много воевал, который знает все, которым Господь благословил его мудростью. Он говорит это, понимая, сознанием дела. Друзья, сегодня также в нашей жизни мы должны помнить две вещи, и чтобы они у нас гармонично на весах, так скажем, стояли. Да? Человек должен со своей стороны делать все возможное, но понимать, что от Господа победа. И вот здесь вот хочу вам сказать, что мы часто думаем, что благодаря нашим усилиям мы зарабатываем, мы одерживаем какие-то победы, достигаем каких-то успехов. Мы очень часто гордимся собой за то, что мы там получаем образование, мы достигаем чего-то. И мы забываем о том, что на самом деле все это дает Господь. Успех от Господа, благословение от Господа, финансы, здоровье, время, силы — все дает Господь. Да, нам нужно трудиться. Я не говорю, что это не нужно делать. Нам нужно прикладывать все возможные усилия. Нам нужно не плашать, как говорится, да, в пословице. Но победа все же от Господа. Моисей потом ставит жертвенник, если мы вернемся к 17 главе, в этом месте он ставит жертвенник и называет его «Иегова Ниси», что значит «Господь знамя мое». Он не называет жертвенник «сила народа», «сила Иисуса Навина», да, и «победа мечом». Нет, он называет «Господь знамя мое», то есть Господь совершил эту победу, Господь ведет нас. Давайте в нашей жизни также ставить такие вот жертвенники памяти, понимая, что Господь помогает нам, совершает эту победу. И вот, чтобы вот ответить на этот вопрос, да, как примирить эти две позиции, которые мы вначале задали, как и одновременно доверять Господу и самому не плашать. На каждом пути вашей жизни, в каждом решении, пожалуйста, задавайте вопрос Господу. Бог, твоя ли это воля в том, что я сейчас выберу эту работу, выберу этого человека, буду дружить с этими людьми, сделаю вот это. Вы делаете это, если вы не слышите от Господа ответ, вы молитесь ему, говорите: «Господь, я двигаюсь в этом направлении, но что мне дальше делать? Покажи, если это не так, ты поменяй мой путь». И на каждом шаге вашей жизни, пожалуйста, обращайтесь к Господу, спрашивайте его воли, и он вам в этом поможет. Благодарите его за то, что вы получаете, за какие-то финансы, за какие-то благословения в жизни, за все благодарите Господа, за трудности и проблемы. Доверяйте ему и сами действуйте. Поэтому закончить я хотел бы пословицей, немножко перевернутой. «Сами не плашайте, но надейтесь на Господа».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс этих сфер. В этой программе мы разберем эмоциональный источник энергии. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите, но и принимайте участие в нашем тренинге. Рада приветствовать вас, мои дорогие друзья. Скажите, как у вас настроение?
3: Все супер.
4: Хорошо.
2: Хорошо. У вас как с настроением?
4: Отлично.
2: Отлично. У меня тоже хорошее настроение. И я вообще хотела вас спросить, зачем нам нужны эмоции, настроение вообще в жизни? Как вот вы считаете, вообще они нам нужны?
3: Ну, эмоции располагают человека к другому человеку. Позволяет ему контактировать как-то.
2: Так, хорошо, отлично. Еще у кого есть какие варианты? Вот мы радостные с вами, это вот наше настроение. Кто-то радостный, у кого-то отличное настроение. Почему, зачем вообще мы об этом говорим? Надюш?
4: Мне кажется, это как поделиться своими чувствами и ощущениями с другими людьми.
2: Так, хорошо, спасибо. Сегодня у нас такая тема, как эмоции и эмоциональный интеллект. Что это такое, да, зачем они нам нужны и как это вообще в жизнь воплощать. Вы сказали, для чего нам вообще эмоции, да, мы делимся, это ответная реакция на что-то. А вот расскажите, какие эмоции вы знаете? Какие вот, с какими эмоциями вы знакомы, с какими, может быть, не знакомы?

0: Вот, страх, гнев. Угу. Хорошо, спасибо большое.
1: Это, конечно, маленький перечень того, да, тех эмоций, которые, в принципе, у нас с вами есть. А теперь у меня к вам такое задание. У вас на столе лежат листочки. Пожалуйста, переверните их. На одного человека один листочек. Теперь мы начнем, наверное, вот с этого стола. Пожалуйста, поделитесь, точнее, изобразите каждый ту эмоцию, которую вы прочитали. А мы за этим понаблюдаем. И просто это вообще, в принципе, передать мимикой или нет? Лиз, давай попробуем с тебя. Лизавета, ты знакома с такой эмоцией, которая у тебя написана? Попробуй ее изобразить. Не обязательно, что у нас это получится, и мы с вами не актеры, у нас не сразу получается все изображать мимикой. Да, но вот попробуй вот. Так, ваше предположение, Надежда?
2: Отвращение, удивление.
1: Так, какие еще у кого есть варианты, Лиз, покажи, пожалуйста, еще раз.
2: Подозрение какое-нибудь.
1: Вот, почти, примерно, но в той же, да?
3: Сомнение?
1: Лия?
4: Осторожность.
1: Осторожность, спасибо большое, спасибо. Да, у тебя осторожность? А? Настороженность, но вот это похожее. Спасибо большое, Лиз, видишь, получилось. Кто еще? Давайте один представитель с этого стола. Алена. Так, Алена изображает, пожалуйста, все смотрим на нее, она показывает мимикой. Так, угадывает другие столы, скажите, пожалуйста, как вы считаете?
4: Неприязнь.
1: Неприязнь. Алена, правильно? Так.
5: Презрение.
3: Полина сказала.
1: Полина, что ты сказала? Отвращение. Спасибо, угадали, да? И теперь претендент с этого стола.
6: Ну, давайте я.
1: Давай, Костя, покажи.
2: Эмпатия какая-нибудь.
1: Что вот Надя говорит?
2: Эмпатия.
1: Так, Костя, правильно?
7: Ну, нет.
3: Понимание, изумление.
1: Девочки, ваши варианты вот тут вот стол высказался.
7: Это даже больше, вот, не знаю, мне кажется, передается через глаза.
1: Так, вот давайте прям посмотрим все Константину в глаза.
7: Да я не знаю, ну вот я вот просто смотрю в глаза человеку, и как он смотрит, ну там у меня улыбка возникает, и у меня вот это вот чувство.
3: Интерес? Заинтересован?
7: Не интерес, а когда...
1: Ваше предположение, Настя, ты, наверное, хотела... Полина, ну, скажите, на что похоже? Что для вас вот эта вот эмоция, которую он пытается вам передать?
6: Возможно, я просто не так передал.
1: Как еще раз? Сочувствие. Кость, скажи, ближе это или...
7: Это все не совсем. Но это положительное чувство.
2: Это ближе к радости какой-нибудь?
7: Нет, это...
3: Сопереживание?
1: Сопереживание. Или что? Это похоже на любовь?
7: Ну, да.
1: То есть это чувство, похожее на любовь, да?
2: Типа уважение, восхищение.
7: Можно я скажу?
1: Симпатия. Говори, Кость.
7: Это доверие. Просто доверие. Я не знаю, как его показать.
1: Это один из сложных, да, действительно, эмоций. Мы к этому вернемся. Спасибо, Костя. Теперь, пожалуйста, каждый переверните, не показывая, другие листочки, которые у вас тоже лежат на столах, которые чуть-чуть побольше. Пока расскажу про это упражнение. Это упражнение очень важно выполнять, да, можно выполнять его со своими друзьями, тем самым развивая мимику и также показывая свои эмоции, чтобы другие люди лучше понимали и чувствовали вас. Так, давайте теперь начнем опять с этого стола, да, мы начинали с этого, теперь вот пойдем в обратную сторону. Другой представитель, пожалуйста, тоже так же изобразите. Да, то, что там, то есть ты должен понять, что это за эмоция, и изобразить. Так. Что-то похожее.
5: Ладно, там на самом деле два участника, поэтому я могу показать любого из них, да, наверное?
1: Ну да, ты можешь как-то по-другому показать, самую главную эмоцию. Вот. Угу.
5: Есть предположение.
3: Поддержка?
5: Ну, поддержка со стороны.
3: Боль.
5: Ну да, наверное, что-то такое.
1: Покажи нам картинку. Что это было? Да, это сочувствие, да, вот кому-то, у кого-то горе, и ты сочувствуешь, да, сопереживание горе. Надежда и Алена правильно ответили.

0: Спасибо большое. Теперь вы, другой представитель, показывает. Павел у нас показывает. Что-то пытается нам объяснить и сказать.
1: Что-то ненависть какая-то.
0: Так, подождите, Полина, Полина, да?
1: Ненависть.
0: Какие еще предположения?
1: Ну, ты пытаешься что-то сказать, но как будто тебя не понимают, и такой... Раздражение, может быть?
0: Раздражение. Да, покажи нам, пожалуйста, картинку.
2: Ну, вообще тут мужик с бутылкой, и он орет.
0: Да, он раздражен, правильно ли я была права, да? Это раздражение, гнев какой-то такой. Хорошо, спасибо большое. И теперь этот стол. Покажите нам, пожалуйста, свою эмоцию, которая у вас изображена на картинке. О, это так мило. Но это моя реакция просто на саму ситуацию. Расскажите, какие эмоции?
2: Дружба.
0: Нет, эмоции. Именно вот какая вот эмоция?
1: Любовь, привязанность.
0: Любовь, привязанность. Вот, да, это любовь. Спасибо большое. Вы все большие молодцы. На самом деле, скажите, вот эмоции — это вообще что? Да, вы можете перевернуть картинки, оставить их на столе, показать их соседу. Интересные, да, эмоции там изображены. Некоторые эмоции были очень сложными. Скажите, пожалуйста, вообще эмоции — это сложно выражать их? Для вас сложно выражать эмоции?
1: Мне кажется, все зависит от ситуации. То есть иногда у тебя эмоции градом. Эмоции. Иногда ты не можешь показать кому-то, ты скрываешь это.
0: Так,
1: если какие-то
0: да, то есть...
1: плохие.
0: Угу.
1: Мне кажется, это еще от человека зависит. Есть просто разные характеры, и для некоторых характеров очень... сложно показать эмоции, они выражаются одним и тем же лицом. А для некоторых там просто на него посмотришь, и все сразу видно. Сразу
0: все понятно. Сразу понятно становится. Лиза, ты что-то хотела сказать? Что вот для тебя, эмоции тебе сложно выражать?
3: Мне нет.
0: Тебе не сложно выражать эмоции? А, спасибо. Скажите, что вообще значит эмоция? Вот вообще, вот мы перечисляем их тут, говорим об их важности. Зачем, для чего и что это? У кого есть предположение? Давай, Алена.
1: Это, наверное, отражение внутреннего твоего состояния.
0: Угу.
1: То есть с помощью эмоций ты показываешь людям, что у тебя внутри. Конечно, не всегда, иногда ты пытаешься вот скрыть, но зачастую...
0: Угу. Хорошо, да. У кого какие еще есть предположения, эмоции, зачем они нужны, пожалуйста?
2: Ну, грубо говоря, это как бы вспомогательный инструмент для того, чтобы показывать свои чувства.
0: Угу. Правильно, спасибо большое. Все, да, наверное, все согласны с этим утверждением. Да, это так и есть. Вообще было выявлено, что у нас есть IQ, да, это когда мы изучаем с вами интеллект, уровень интеллекта. Только вот выясняется, что иногда вот люди с очень высоким интеллектом, интеллектуальными способностями не могут достичь каких-то целей, да, и психологи задались очень большим вопросом, почему такое бывает и с чем это связано. Как оказалось, что порой на качество нашей жизни влияют не только умственные способности, но также и на цели, мотивы и отношения к людям влияют наши эмоции. И поэтому было выявлено такое понятие, как эмоциональный интеллект. Он тоже скрыт в нас внутри, так же, как и наш умственный интеллект. И его тоже нужно развивать, как и все остальные сферы. А как мы поговорим сегодня? Все эти эмоции, они для нас очень важны. Потому что всеми эмоциями, которые мы испытываем, мы передаем действительно ту информацию о себе, которая в нас скрыта. К примеру, если мы расстроены, да, мы передаем это мимикой. И тем самым сообщаем другим людям о том, что к нам можно подойти, да, или, к примеру, если кто-то хочет, пожалеть. Если ты не хочешь, ты расстроен, ты уходишь, тем самым показывая, что меня сейчас не нужно трогать. А если бы мы не выражали так эмоции, да, там, через мимику, через жесты, даже просто словом, то людям было бы непонятно это. Да, там, и, к примеру, мы бы смотрели на картинку и не понимали, что человек хочет нам передать вот данные эмоции, данные мимикой лица. И общение тем самым становится сложнее, оно усложняется. Поэтому нам очень важно не только быть, да, интеллектуально высокими, но также эмоционально высокими. Эмоциональный интеллект — это когда мы можем выражать эмоции, как правильно сказала Алена, правильно, да, и Надя тоже говорила. А что значит правильно? Вот как вы считаете, что значит правильно выражать свои эмоции? Мы должны не только распознать, но еще и правильно выразить. Это как?
2: Мне кажется, иногда бывает слишком много эмоций. А вот раньше, когда я был поменьше, я очень много кричал на своих друзей в конфликте. И они дали мне понять, что это не признак здорового человека.
0: Так утрировать-то не будем?
2: Эмоционально здорового человека.
0: Так.
2: И я понял, что нужно как-то по-другому выражать свои эмоции.
0: Так, хорошо, спасибо. Как-то по-другому, не кричать.
1: Ну, как по мне, правильное выражение эмоций — это когда тебя человек другой понимает. То есть я вот с Костей согласна, есть, например, ну, как по мне, эмоция гнев. И он тоже естественен, но если ты его выражаешь просто крича, человек рядом с тобой не понимает, что происходит. Он не понимает, что тебе конкретно не нравится, что из-за чего у тебя эта эмоция возникла. То есть правильное выражение эмоций — это, ну, не знаю, мне кажется, это коммуникация с другими людьми.
0: Да, хорошо, спасибо. У вас есть какие-то предположения, что значит «правильно»? Что это вообще за такие стандарты, по которым, мы должны придерживаться? Ну вот, правильно, вот эмоций плохих нет. Есть те, которые, так скажем, деструктивно влияют на наши отношения, да, между людьми. То есть плохо, да, когда не очень приятно, вот когда вот сейчас я приду и на Лизу накричу. А что значит, как бы тебе, Лиз, было удобно, чтобы я к тебе, когда подошла и выразила свое недовольство? Тебе было бы приятно, когда я на тебя накричу? Или когда тебе скажу, Лиза, мне не очень приятно, когда ты сделала то-то, то-то?
3: Конечно, второе.
0: Да, очень важно научиться выражать эмоции правильно. Это значит, чтобы человек тебя понял. Но понял не когда ему плохо другому, а когда ты прям подходишь и конкретно говоришь, сейчас я злюсь, и я должна немножечко отойти, и должно пройти немножечко время, когда я смогу тебе сказать, на что я, к примеру, злюсь. А в данный момент, да, я там очень-очень зла на тебя. И про как же тогда в таких случаях мы можем выразить свой гнев? Вот как вы считаете, есть какие-нибудь способы по выражению вот этих некрасивых, нехороших эмоций? Вы когда-нибудь их использовали? Вот было ли, сталкивались, или только получалось пока что кричать? Это нормально?
1: Ну, мне кажется, можно просто подойти к человеку и сказать, знаешь, мне неприятно, когда ты так делаешь, не делай, пожалуйста, так больше.
0: Так.
2: Но иногда так не получается сделать, и все-таки эмоции прям вырываются из тебя. Мне мама советовала, говорит, уйди в соседнюю комнату, посчитай до 10, и хотя бы чуть-чуть, но гнев этот спадет. Вот. Ну, многие психологи советуют не выражать этот гнев на людях просто.
0: Да.
2: И есть такой прием, там, подушку бить, но просто ты в предмет свой гнев вкладываешь, а не на другого человека весь этот негатив выливаешь.
0: Да, да, совершенно верно. Очень хорошие есть способы, когда мы этот гнев не в себя, не вовнутрь себя, да, забиваем, или, к примеру, злость, к примеру, страх, да, или такое, как обида. Очень сложное, это даже больше уже чувство, но когда мы его начинаем заглушать в себе, то оно несет нам очень большой вред. Это различные болезни, да, это плохие отношения с людьми. И, соответственно, доверие к людям тоже ухудшается. Поэтому очень интересное задание — это дневник эмоций. То есть, когда вы приходите вечером или, к примеру, после какой-то сложной, накаленной ситуации, вы сидите и пишете. Либо, к примеру, вы можете рисовать, но левой ручкой. К примеру, на листе бумаги. Вы тем самым выливаете вот все свои эмоции, переживания на бумагу. Это очень важно, потому что когда мы рисуем с вами не правой, а левой рукой, мы больше из нашего подсознания выходит каких-то моментов, каких-то таких вот ситуаций жизненных, эмоций больше. Вот вы, к примеру, рисовали круг, думаете, там, я там злюсь вот на этого, за то-то, за то-то, за то-то. И пока вы рисуете, механически выражаете свою эмоцию, а в голове, к примеру, возникает план о том, что, ой, я злюсь на него за то, что там он съел мой пирог, но прокручивая пластинку назад, к примеру, вспоминаете о том, что, ой, да я тоже, в принципе, раньше ел там его пирог, и мне как бы за это ничего не было. То есть, когда вы вспоминаете какие-то жизненные ситуации, да, или какой-то смягчающий момент вот в этом вот прорисовывании эмоций, а ваш мозг при этом работает в положительную сторону, то и у вас быстрее приходит вот на эту отрицательную эмоцию положительный выход решения в данной ситуации. И тем самым дневник эмоций помогает нам не закапывать в себя вот это вот все негативное, которое потом вот этот вот гнев, зависть выливается в плохие отношения или, к примеру, в недостижение каких-то ваших целей, вы выражаете его на бумаге или, к примеру, в подушку. Или, к примеру, знаю, что многие психологи советуют бить яйца, ну вот, к примеру, уезжать далеко в поле, да, чтобы вас никто не слышал, кричать там и вот бить. Самое главное, не вредить еще при этом имуществу. Да, то есть когда вы просто вот делаете что-то, но физически выражаете. Потому что через бег, вот, кстати, бег, да, тоже, когда мы с вами бегаем, мы потеем и тем самым отдаем вот это вот, с потом выходит вот эта негативная эмоция, а мозг все равно начинает работать в правильном русле, в правильном выходе из данной ситуации. Поэтому это очень важно. Либо прописывать, либо прорисовывать, пробегать, либо просто выговаривать, проговаривать, ну, не человеку, а просто вот вслух. Это тоже очень хорошее упражнение. А скажите, вот вообще для чего нам нужно, в принципе, управлять эмоциями? Вот для отношений еще для чего, как думаете? Вот это для хороших отношений между людьми, чтобы не портить с ними, да, благодаря нашим эмоциям, вот мы сейчас там всплеснем как злостью, как наорем на всех, а потом нам с ними, к примеру, работать, жить или дружить. А все, отношения уже испорчены. Как быть? Для чего еще нам нужно управлять своими эмоциями, кроме отношений с людьми?
1: Ну, наверное, для стабильности еще.
0: Вот, для стабильности. Спасибо, Настя.
2: Для сохранения своего же здоровья.
0: Вот, правильно, для сохранения своего здоровья.
1: Но я скорее не о том, как контролировать, а для чего еще нужны эмоции.
0: Да-да-да,
1: эмоции,
0: для чего?
1: Они как бы показывают, что ты небезопасен. Может быть, там гнев, он именно показывает, что ты находишься в опасности, что человек на тебя надвигается и еще что-то делает.
0: Отлично, да, вот именно, что лучше сейчас вот лучше обезопасить себя и окружающих и сказать, свою эмоцию выразить правильно, чтобы другие тоже понимали. Хорошо, вот еще мы говорили про жизненные ситуации, когда люди не достигают своих целей. Скажите, эмоции нам нужны для достижения целей? Ну вот, к примеру, есть люди, которые там интеллектуально очень умные, они вот все знают, но очень так безэмоционально реагируют. Вот у них вот эти эмоции, они не выражаются, они не уверены в себе. Скажите, они смогут достигнуть каких-то высоких целей?
2: Эмоции.
1: Смотря какие цели.
0: По карьерной лестнице. Где нужны амбиции, уверенность. Смогут
2: некоторым
0: они?
2: Руководителям прям нужно увидеть, что в подчиненном есть желание, стремление к чему-то высшему. Угу. Когда смотришь, например, шоу, там шеф говорит, где, как ты можешь представить свое блюдо? Давай, я хочу увидеть твои эмоции, я хочу, чтобы ты представила это блюдо, как будто ты выиграешь уже. И человеку приходится выражать свои эмоции, прикладывать там усилия для этого, может быть, кому-то.
0: Да, усилия, эмоции, уверенность, вера, мотивация. Вот смотрите, попробуйте сейчас, вот сидя на этом месте, опустить голову вниз и сказать такую фразу. «Я успешный человек, у меня все получится». Вы попробовали кто-нибудь? Попробуйте это сказать так же, как и я. Надь, получилось? Вот ты прям произнесла вслух. Ты поверила в себя? У тебя появилась вот эта вот эмоция какого-то...
1: Конечно, нет.
0: ...достижения? Так, да. А теперь, когда ты вот можешь сказать «Я успешный человек, у меня все получится».
1: Ну, я так делала, это помогало.
0: Вот, когда ты веришь, когда ты выражаешь вот эту эмоцию радости, это помогает людям в достижении целей эмоционально. Мы вкладываемся. Еще важно эмоционально вкладываться и верить в то, что вы хотите достичь, и правильно добиться. Представь, что ты уже сделал это блюдо, представь, что ты уже достигла своей цели, да? И тогда у нас, вот, когда мы вкладываем свою вот эту положительную эмоцию, у нас получается чуть больше достигнуть, чем, к примеру, мы этого ожидали. А еще есть такая сложная эмоция, про которую я бы хотела поговорить, это даже ответная реакция, как эмпатия. Скажите, вы знакомы вообще вот с этим словом таким интересным на «э»? Эмпатия. Вот знакомы. А кто мне может сказать, что это вообще такое? Эмпатия.
3: Это когда ты можешь поставить себя на место другого человека и как-то ему посочувствовать.
0: Посочувствовать.
3: Пережить его эмоции.
0: Спасибо большое. Да, все согласны с тем, что когда мы можем подойти и прочувствовать, что, к примеру, сейчас чувствует и думает, к примеру, Полина, да, или Анастасия, или Павел, или Иван. Когда мы понимаем через разговор, через мимику и начинаем чувствовать человека, это и есть эмпатия. А как вы думаете, зачем эмпатия нужна? Зачем нам понимать, что кто думает вообще, что кто чувствует? Ну, не все, конечно, подряд, а вот из близкого окружения. Как думаете, зачем нам это?
1: Ну, мне кажется, это из разряда, когда вот мы говорили о том, что человек выражает свои эмоции, чтобы другой смог понять, что он чувствует, что ему, может, неприятно или, наоборот, ему радостно. Угу. А тут противоположная ситуация. Человек, ему нужна эмпатия, чтобы понять, что сейчас выражает другой человек.
0: Да, а для чего тебе это, чтобы понимать, что выражает? Какая тебе разница вообще? Чего вот я
1: ну,
0: там...
1: Ну, если это близкий человек, значит, я с ним как-то контактирую, общаюсь, и я хочу узнать, что с ним происходит.
0: Да, для того, чтобы в дальнейшем построить с ним, наверное, какие-то отношения. Да, потому что близкие наши отношения, они строятся на том, что мы понимаем друг друга, мы любим этого человека, и мы стараемся и пытаемся его понять и сделать так, чтобы и ему тоже было хорошо. Да, возлюби ближнего того, как самого себя, говорит Бог. И поэтому эмпатия в этом случае очень важна, чтобы понять. А еще, когда, к примеру, человек попадает в какую-то сложную, трудную ситуацию, поддержать вот этот вот навык того, когда мы можем сказать, подобрать нужные слова, а порой вообще не нужно подбирать слов. То есть мы просто помогаем человеку даже невербально. То есть мы можем его как-то поддержать, просто даже похлопать. Это уже будет приятно, когда вы просто даже его выслушали. Это и будет эмпатия. А как ее развить? Приходите домой, и любого, кто у вас дома есть, пытаетесь хотя бы изначально минуты две послушать, понять, о чем он говорит. И не просто о чем, а какие эмоции он вам хочет передать. То есть, к примеру, если я приду домой и буду говорить о том, что «вот, сегодня на работе было так сложно там», то это моя эмоция, вот этот вот гнев и усталость в то же время. Да? Хотя я там так кричу и разглагольствую. Вот. То есть вот эта эмоция может прослеживаться. А если я прихожу и рассказываю о том, какие сегодня все были милые и классные на программе, я хочу поделиться своей радостью, да? Какая у меня была после, к примеру, трудового рабочего дня. Поэтому вот попробуйте проделывать такие упражнения по минуте, по две в день, с любым человеком, ну, с близкими людьми, и тогда будет вот эта эмпатия, она будет в вас развиваться. А еще одним очень классным упражнением, Костик уже, правда, об этом говорил, это дышать. Чтобы выразить какую-то эмоцию, если вам сложно сейчас сдержаться, и вы очень эмоциональный человек, это немножечко подышать. Это когда вы глубоко вдыхаете, желательно вот этим вот местом, это диафрагма. То есть глубоко живот надуваете, на 4 вы вдыхаете, на 4 вы задерживаете, внутри считаете, и на 4 вы выдыхаете медленно-медленно через рот. Вот так, если подышать 5-7 минут, вы тем самым успокоитесь, выдохнете, продышите эту эмоцию, и вам станет легче. А вообще эмоции — это то, чем мы делимся с окружающими, то, через что мы разговариваем, да, это эмоции выражаются через мимику, через жесты, через слова, через позы. Поэтому я желаю вам научиться выражать их правильно, вот. И в заключении наше напутствие, конечно же, из Слова Божьего. Леона, зачитай нам, пожалуйста.
4: плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
0: Спасибо большое. Все эмоции важны и нужны. Важно, кому мы их выражаем, когда выражаем и как мы это делаем. Спасибо вам большое. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Всего доброго, до свидания.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенное проклятие. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на пятый вечер программы «Разрушенные проклятия». Я благодарю Господа за то, что во мне воспрепятствовал сатана. Быть здесь. Господь хранил вас на пути. Господь дал вам осознание важности этих тем. Вы понимаете, что только лишь в Боге спасение, а в Слове Его истина. И вы желаете довести решение этого вопроса проклятий до конца. Слава Богу за вас! Слава Господу за то, что милость Его сегодня вновь нас сопровождает. И сегодня я приглашаю вас исследовать Священное Писание, Библию, на тему «Оккультные источники проклятий». Напоминаю, что цель наша заключается в том, чтобы поставить самим себе верный духовный диагноз. Вчера мы рассмотрели главные симптомы воздействия бесов на жизнь человека, главные симптомы проклятий. А сегодня мы будем заниматься исследованием вопросов причин, ясно указанных в Священном Писании, причин, по которым дьявол имеет право посылать бесов в жизнь человека, которые, в свою очередь, приносят проклятия. Вот главные вопросы, которые мы будем исследовать сегодня. Что такое оккультизм? Какова тактика дьявола? Что приводит к проклятию? Какие действия открывают дверь для бесов? Какие мнимые услуги дьявола дают ему право приносить проклятие? Перед нами в первую очередь необходимость прояснить термин «оккультный». Что означает слово «оккультизм»? Как говорит новый словарь русского языка, оккультизм – это общее название мистических учений, признающих существование в мире таинственных, сверхъестественных сил, недоступных научному познанию. Еще раз повторим, оккультизм – это общее название мистических учений, которые постулируют существование в мире сил, недоступных научному познанию. Мы будем говорить о том, что можно лишь познать на опыте, что, к сожалению, многие познали, силу дьявольскую, силу бесовскую, либо что можно лишь принять на веру, потому что об этом говорит Священное Писание. Это сфера, в отношении которой практически невозможно ставить научные эксперименты. Это сфера, которая осваивается и постигается либо опытом и часто тяжким и трагическим, либо верою в Священное Писание, в Библию, в Слово Божие. Вот общий принцип, который нам уже должен быть известен, во свете которого мы будем с вами исследовать тему «Оккультные источники проклятий». Принцип заключается в следующем. Проклятие приходит вследствие контакта с дьяволом и бесами. Мы уже эту истину и Слово Божие усвоили с вами основательно. Второе. Сатана, будучи князем мира сего, будучи богом века сего, хозяйничая на земле вот уже столь много тысяч лет, стремится расставить как можно больше тайных ловушек на земле в разных сферах, предлагая широкий ассортимент услуг, услуг в кавычках. И вот эти услуги, которые напрямую влекут за собою проклятие, Библия раскрывает. Бог в своей великой любви предостерегает нас о том, какие действия открывают дверь бесам. Итак, вспомним, какова цель сатаны, согласно Священному Писанию. Книга пророка Исаии, 14 глава, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Главная цель дьявола с самого начала была в том, чтобы занять место Бога, чтобы ему поклонялись как Богу. И вот преследуя эту цель, дьявол на земле, во-первых, создал язычество. Мы читаем в книге Второзакония, в 32 главе, в стихах с 15 по 18 следующие. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Когда народ Божий обращался к богам иных народов, то, поклоняясь и служа им, он фактически служил кому? Бесом. Итак, язычество с разными формами своими есть не что иное, как поклонение бесам. За каждым языческим божеством стоит конкретная реальная личность. Личность бесовская, личность духовная, личность нечистого духа. Эта истина открывается в Священном Писании, также в книге Псалтирь, в 105 главе, стихи читаю с 34 по 39. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, и служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Служение истуканам, казалось бы, простым изделием из разного материала есть, по сути, служение кому? Бесам. За этим изделием, за этим материальным объектом стоит бес. Далее читаем в 105 главе книги Псалтирь. «И проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернила земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими». Итак, язычество по своей природе есть не что иное, как поклонение и служение бесам. В книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах 17 и 18 говорится об этом следующее. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Итак, вопрос, кому поклоняются язычники и во власти кого они находятся? Во власти сатаны. И только лишь когда человек обращается к истинному Богу, тогда он может выйти из-под власти сатаны и войти во власть и в сферу действия Бога. Запомните этот очень важный момент. Речь идет о власти дьявола над теми, кто, возможно, даже не подозревая, и чаще всего не подозревая, служит в языческом контексте, на того распространяется дьявольская власть.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Более того, мы узнаем из 17 главы книги «Деяния апостолов», стиха 18 следующее. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Я хочу обратить ваше внимание на слово «божество». Вот эта фраза «кажется, он проповедует о чужих божествах». Слово «божество» в подлиннике – это греческое слово «даймонион». Похоже звучит? Это демон. То есть, иными словами, греки словом «даймонион», «демон», «бес» называли все божества, любые божества, и свои, и представители других народов. То есть в греческом языке слово «даймонион» означает «божество». Божество языческое и демон, бес, обозначаются одним и тем же термином. Это в действительности одна и та же реальность. Итак, вывод. Желая достичь своей цели, занять место Бога и стяжать себе поклонение как Богу, Сатана создал на земле язычество. И Священное Писание говорит о том, что за все столетия и тысячелетия истории Священного Писания, истории, открытой в Священном Писании, природа вещей не поменялась. Посмотрите на первое послание Коринфянам, 10 главу, стихи с 18 по 20. «Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Итак, некоторые очень важные заявления здесь, в этом отрывочке. С одной стороны, как написано в Священном Писании, 1 Коринфянам, 8 глава, 4 стих, мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. То есть сама по себе, грубо говоря, деревяшка, или железяка, или стекляшка, или камень, из-за которого изготовлен бес – то есть статуя какого-то божества. Сама по себе эта материя – это ничто. Но говорится, что когда язычники служат идолам, когда они приносят жертвы, они вступают в контакт не с деревяшкой или камнем или куском металла, а с духовной личностью, с бесом. Они входят в общение с бесом, они поклоняются бесу. Соответственно, вот это изделие становится лишь только способом контакта. Это изделие становится каналом, благодаря которому бес может влиять на жизнь человека. Потому контакт с любым языческим предметом вводит человека в общение с бесами. Что это может означать на практике для каждого из нас? Вроде бы Русь, если говорить о Руси, слава Богу, от язычества отказалась уже давным-давно, еще в 988 году. Вот о чем идет речь. Посмотрим на определение язычества. Энциклопедический словарь «Всемирная история». Язычество – это принятый в христианском богословии и частично в исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и нехристианские религии. В более узком смысле язычество – это политеистические религии, то есть религия многобожья. Так вот, на практике для всех нас это значит следующее. Повторим некоторые промежуточные выводы в нашем исследовании. Язычество есть что? Поклонение бесам. Язычество – это наиболее распространенная религия. Даже сейчас, когда последователей христиан насчитывает уже более 2 миллиардов, если взять всех христиан, всех видов, на земле все равно все остальные, если сюда прибавить еще, скажем, и мусульман, к примеру, тех, кто пользуется отчасти тем же Священным Писанием, что и христиане, так? То пусть это будет около 3 миллиардов. А все остальные кто? Язычество – это самая распространенная религия на земле. Теперь далее. В результате культура и традиции всех народов содержат элементы оккультизма. Дело в том, что даже когда приходило христианство, во-первых, далеко не всегда оно доходило до того или иного языческого народа истинным. А во-вторых, даже и та форма христианства, которая пришла, например, к нам на Русь в X веке нашей эры, И та форма смешалась с язычеством, которое было тогда. И потому у нас до сих пор языческие праздники соседствуют с христианскими. Они рядышком, они как-то вот так сосуществуют. Языческие обычаи по-прежнему исполняются многими людьми, которые понятия не имеют о том, что это язычество. Даже, оказывается, патриархи древности не то, что наши предки исповедовали какую-то форму язычества. Мы с вами потомки язычников, если мы не произошли по крови от Авраама, Исаака и Иакова, но даже если мы и можем подтвердить свою генеалогию до патриархов древности, даже и они. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих говорит о том, что отцы служили иным богам. И если мы посмотрим, что происходило в истории израильского народа, то там языческого было столько, что Господь даже не смог уберечь 10 колен, которые ушли в ассирийский плен в 722 году до нашей эры, потому что те, кто были уведены в плен, они были точно такими же язычниками, как те, кто увел их в плен, ассирияне. То есть язычество пропитывало и предков тех, кто проводит свою генеалогию к Аврааму, и предков всех прочих народов. Большинство из нас в своем прошлом, на уровне своих предков, являлись язычниками. А это означает, что есть большая опасность, что язык, обычаи, всевозможные традиции, которые укоренились во многих народах, и которые никогда не подвергались пересмотру, а просто-напросто сливались с пришедшим христианством, до сих пор продолжают действовать. А значит, те ловушки, которые дьявол расставил в язычестве, они до сих пор находятся на тех же самых местах. Это означает, что весь мир потенциально находится в группе риска, в группе риска под проклятием сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Помимо вот этой своей тактики, помимо создания язычества в самых-самых разных своих формах, язычество, которое по сути своей есть прямое поклонение бесам, дьявол действует еще и путем маскировки. Здесь он подлинно мастер. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, читаем стихи с 13 по 15. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Итак, трижды повторяется одна фраза. «Принимают вид, принимают вид, принимают вид». То есть, если теперь уже ясно христианам, что язычество – это идолопоклонство и это поклонение бесам, то дьявол теперь стремится в рамках христианства, в рамках тех религиозных направлений, которые прослеживают свое вероучение к Священному Писанию, дьявол стремится туда подослать своих служителей. Он стремится там замаскироваться таким образом, чтобы люди, думая, что Богу поклоняются, на самом деле служили Ему. И вот эта способность дьявола маскироваться, она им доведена до искусства за всю историю существования народа Божия. Посмотрим, например, на пророчество, которое оставлено во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 3, 4 и 9. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Сделаем пока паузу. Скажите, кому пишет апостол Павел? Ответ – христианам, правда? Он пишет христианам. Он говорит им о пришествии Иисуса Христа. Он пишет в церковь. И он говорит о том, что произойдет что? Отступление. Где? В церкви, в христианской церкви. «И появится человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Похоже звучит? Именно это цель дьявола – встать на место Бога, замаскировавшись, объявить себя Творцом всего и Владыкой всего. И далее раскрывается суть этого дела, 9 стих, «того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Это означает, что и в христианских церквах, в христианских направлениях действует дьявол. По действию сатаны происходит обольщение, и происходят чудеса и знамения ложные. И люди, находясь в христианских церквах, принимают за чистую монету не что иное, как что? Действие дьявола. Страшно звучит? Должно звучать страшно. Потому что Слово Божье как раз-таки призывает нас быть настороже. Библия предостерегает нас от такого вот легковерного, расслабленного состояния, при котором люди просто надеются, что раз они пришли в Дом Божий, пришли в место поклонения Господу, пришли в церковь, в дом молитвы и так далее, значит, здесь обязательно Господь действует. Вовсе не обязательно, говорит Господь. Потому что именно в христианской церкви будет попытка выдать за Бога то, что является дьявольщиной, и будут происходить чудеса и знамения силою сатаны. Об этом Слово Божие предостерегает нас очень много. Но вот, пожалуй, пример, который мы рассмотрим сейчас, он самым удивительным образом звучит. Это Евангелие от Марка, 5 глава, 1-8 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». И вот теперь внимание. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Скажите, как бы отреагировали многие современные христиане, увидев, что одержимый, в отношении кого они точно знали, что он одержим бесом, пришел к Господу, к Иисусу Христу и поклонился Ему? Многие бы сказали: «Аллилуйя, слава Богу, проблема решена! Этот одержимый поклоняется вместе со святым народом Божьим, он признал власть Иисуса». И на этом действие считалось бы завершенным, и многие бы полагали, что, слава Богу, бес ушел. Ну, раз человек Иисусу поклоняется, как еще это можно истолковать? Оказывается, одержимый легионом бесов поклоняется Иисусу Христу без какого-то внутреннего конфликта, потому что бесы знают, кто стоит перед ними, не так ли? Они знают, кто их творец. Для бесов поклониться их Творцу означает просто признать реальность, которая существует в духовном мире. Бесы в отношении Бога, говорит Священное Писание, веруют. Правильно? Бесы веруют и что делают? И трепещут. Они вполне могут кланяться. И человек одержимый может находиться в собрании верующих и славить Иисуса Христа. Но это лишь только притворство. Вот в этом как раз и суть этого маскарада дьявольского. Потому что смотрите, что дальше происходит. Мы читаем 5 главу Евангелия от Марка. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». Давайте попытаемся выстроить последовательность. Не странно ли звучит, что он кланялся и тут же вдруг кричит? Немножко странно, но нам помогает слово «ибо». «Ибо» означает что? «Потому что». То есть последовательность такая: он пришел, поклонился. Но Иисус-то знал, что происходит на самом деле. И он сказал: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Вот тому, кто склонился перед ним в поклоне, он сказал: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И поэтому Теперь уже была ответная реакция. И поэтому он закричал громким голосом, он стал возмущаться. То есть дьявол пытался играть, доколе это было возможно. Если бы не было там Иисуса Христа, ему удалось бы обмануть наверняка и учеников, которые бы возрадовались, что одержимый поклоняется Господу. Но самое удивительное здесь для меня вот что. Бесы используют Божье имя в своих целях. Представьте, он говорит ни больше, ни меньше. «Заклинаю тебя Богом!» Кому это он говорит? Иисусу Христу, Сыну Божию, Богу во плоти. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом!» Еще больше маскарад даже трудно себе представить. То есть получается, что бес пользуется именем Божьим для того, чтобы воздействовать на кого? На Бога. Представляете, что происходит? То есть вот эта маскировка, о которой мы с вами говорим сегодня, она настолько уточенна, она настолько много проигрывалась и настолько часто сегодня встречается, что мы просто удивляемся близорукости многих верующих, которые, услышав, что какой-то великий христианский проповедник, естественно, во имя Божие, естественно, во имя Иисуса Христа, совершает чудеса, исцеления и знамения, тут же стремглав бегут, чтобы получить новую меру свободы. А на самом деле это может быть издевательство сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Смотрим далее. Слово Божье в Евангелии от Матфея в 7 главе в стихах с 21 по 23 рассказывает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, скажите, кто здесь описан? Вопрос: это христиане или нет? Это христиане. Они говорят Иисусу как Господи. Господи, Господи. Они признают Его Господом, они считают Его Богом. Но, тем не менее, они слышат в ответ: «Я никогда не знал вас». Что это означает? Ведь Бог всеведущ, правда? Он знает все о всех. Но здесь и не сказано: «Я не знал о вас», а сказано: «Я не знал вас». Знать о ком-то – это информационный уровень. Знать кого-то – это какой уровень? Уровень взаимоотношений. То есть, иными словами, между этими людьми и Богом не было взаимоотношений. Это не было Божье действие. Далее. Какова же тогда была природа этих действий? Сказано: «Мы пророчествовали, многие чудеса творили и бесов изгоняли». Господь Иисус предостерегает нас в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 24 стихе. Он говорит, что придут лжепророки, придут и дадут ложные знамения и чудеса. То есть это да, чудо, это да, сверхъестественное действие. Мы с вами знаем уже, что дьявол и бесы – это существа в действительности сверхъестественные по отношению к нашему человеческому естеству. Но главный вопрос не в том, было ли чудо, было ли сверхъестественное деяние или нет, а в том, какова его природа. Потому что духовный мир полярен. Есть добро, есть зло. Есть ангелы Божьи, есть ангелы сатаны. И потому великая трагедия заключается в том, что во имя Иисуса Христа произносится пророчество, творятся чудеса и изгнание бесов, а на самом деле Бога в этих действиях нет. Это ложь, это обман, это именно маскировка. И трагедия заключается в том, что люди эти Христа почитают Господом. Они говорят: не от Твоего ли имени, не Твоим ли именем? Дьявол очень искусен в обмане, и потому Священное Писание предостерегает нас о том, что он будет маскироваться

Выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет, я обращаю ваше внимание, так будет с этим злым родом. Итак, о чем здесь идет речь? Вот распространенное толкование этого места Священного Писания. Бог совершает изгнание беса, говорят некоторые. То есть, бес уходит, Бог дом очищает, но если человек не бодрствует, если человек начинает грешить, то тогда бес возвращается с семью своими товарищами. Вот так очень многие понимают это место Священного Писания. Давайте обратим внимание на некоторые детали. Сказано, что бес, придя, находит дом каким? Незанятым. Незанятым. Теперь вопрос. О чем свидетельствует пустой дом? Если чудо совершает Господь, то, как говорит, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 23, в результате происходит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Если Господь совершил изгнание беса, то теперь в этом доме живет кто? Господь. «Мы, – говорит Иисус, – мы придем с Отцом, и обитель там сотворим». Первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 19. Кто помнит, о чем там идет речь? «Неужели не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» То есть, если Дух Святой изгнал духа зла, значит, Дух Святой теперь там поселился. Но здесь говорится о том, что бес ушел, а вместо него туда никто не вселился. О чем это свидетельствует? Пустой дом свидетельствует о том, что это не было Божье действие. Потому что если бы Бог изгнал беса, повторим, он сам бы там жил. Чье же тогда это действие? Давайте посмотрим на контекст. 45 стих говорит, это вывод Иисуса Христа после его слов. Сказано, так будет и с этим злым родом. То есть Христос не описывает просто гипотетическую ситуацию, он описывает конкретное поколение, причем по природе какое? Злое. Так будет с этим злым родом. Описываются необращенные, неспасенные, неверующие. Он, Иисус Христос, описывает некоторых из своих слушателей, а если посмотреть контекст, то тех, кто против Него выступал, тех, кто в отношении Иисуса Христа уже подписал смертный приговор. Он описывает своих противников. Он отвечает здесь на обвинение в том, что Иисус Христос действует силой Вельзевула. И потому, когда Христос описывает, что происходит в духовном мире, Он говорит, так будет и с этим злым родом. Он вовсе, Христос, не описывает тех, кто обрел спасение в Боге. Он не говорит здесь о верующих, а вот о том злом роде, который в том числе описан и в 8 главе Евангелия от Иоанна. 8 глава Евангелия от Иоанна, стих 44, свидетельствует: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Те люди, к которым обращался Иисус Христос, вот этот злой род, как они названы? Дети дьявола. Ваш отец – дьявол. Это, естественно, не касалось всего народа. Это именно оппоненты Иисуса Христа. Это те, кого дьявол использовал, чтобы убить Иисуса Христа, чтобы противостоять ему. Далее, потому становится понятен следующий отрывочек. В этой же 12 главе Евангелия от Матфея, стих 27. Это вновь контекст нашего отрывочка. «Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями».
Мы узнаем отсюда, что в то время уже был распространен экзорцизм, то есть практика изгнания бесов.

0: Кто изгонял бесов? Сыновья фарисеев. А фарисеи названы как именно те, кто противился Иисусу? Дети дьявола. Итак, что же происходило в результате? Ответ – происходил маскарад. Описываются отнюдь не Божьи действия. Дьявол – это повелитель бесов. И через своих специалистов он устраивает шоу, он повелевает одному бесу уйти, но дом пустой, потому что Бог там не поселился. И через время бес прихватывает своих друзей, и они поселяются там, и теперь их становится больше, и сказано, тому человеку будет намного хуже, чем было раньше. Хуже почему? Потому что он воспользовался слугой дьявола. Но человек не знал, что это слуга дьявола. Он пошел, чтобы освободиться от бесов. А вместо этого его наградили еще большим количеством бесов. Нам очень важно понимать, насколько дьявол искусен в своем обмане. Иисус Христос предостерегает нас о том, что, к сожалению, многие, ища духовной помощи, фактически приходят к тем специалистам, которые являются слугами дьявола, детьми дьявола, хотя действуют с Божьим именем на устах, хотя действуют вроде бы под эгидой Всевышнего, но на самом деле люди через них получают дополнительную дьявольскую «помощь» в кавычках. И, соответственно, еще одной услугой пользуясь, они приходят в еще худшее состояние.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один очень важный отрывочек, который говорит о маскировке дьявола. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 1-4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы были они единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Пятидесятница была чудесным явлением Духа Святого. Это была сверхъестественная сила, которую получили апостолы и иже с ними. И в том числе огонь сошел с неба, вот эти языки как бы огненные почили на них, и они стали говорить иными языками. К великому сожалению, как предостерегает Священное Писание, дьявол подделывает и этот феномен. Книга Откровения, 13 глава, стихи 12-13. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». То есть мы видим, что бесы, дьявол повторяет опыт Пятидесятницы. Есть истинная Пятидесятница, истинные дары Святого Духа и истинный дар иных языков. Есть ложная Пятидесятница, ложные поддельные дары, дьявольские дары и, соответственно, поддельный дар иных языков. Таким образом, это еще один пример маскировки. И вот это явление происходило уже тогда, когда апостолы проповедовали. 2 Коринфянам 11 глава, стих 4. «Ибо если бы кто, – пишет Павел, – придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». О чем идет речь? Что значит «иного духа»? Но есть только дух добра, Божий дух, Святой Дух, ангелы Божьи, есть дух зла, ангел сатаны, бесы. И он говорит, Павел говорит, что если бы вы получили иного духа, то вы бы как отреагировали? Вы были бы очень снисходительны к тому. То есть приняли бы или нет? Посмотрите, как пишет как этот вот текст Священного Писания передается в современных переводах на русский язык. Перевод Кулакова говорит: «Ведь вы почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, какого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, которого не принимали». Он не говорит, что это возможно, он говорит, что вы это делаете. Христиане принимают иного духа. Мы продолжим разговор об этом во второй части нашей встречи сегодня.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! В древности родители большое значение придавали выбору имени своего ребенка. Со временем эта традиция была утрачена, но в последние годы вновь возвратилась. Героиня нашей сегодняшней программы тоже назвала сына по-особенному, для славы Бога. Но, наверное, лучше расскажет об этом она сама. Здравствуй, Юля.
1: Здравствуй.
0: Я думаю, что начать нужно, наверное, с твоего детства. Как прошло твое детство?
1: Я выросла в семье, где не знали Бога. Можно сказать, практически атеисты. Единственная бабушка, которая могла что-то объяснить мне, но она сама была в большом заблуждении тогда. И, может быть, я еще мало чего понимала, что она мне рассказывала, поэтому...
0: Каким она рисовала тебе Бога?
1: Ну, она однажды просто рассказала мне, что вот наступила какая-то страшная суббота, и в этот день какого-то Иисуса прибили ко кресту, в руки вбили гвозди, а я был маленький ребенок, я напугалась этого, подумала, что и в этот день ко мне придут, и мне в руки вобьют гвозди. Я так перепугалась, что я даже не поняла, кто это Иисус. И...
0: То есть вот таким был нарисован Иисус, да? Строгим, да. Каким-то даже не строгим, страшным скорее, да?
1: Я даже скорее не про Иисуса бы сказала, а просто какой-то человек был, непонятно, что там с ним случилось, но вот страх был в том, что это могло случиться со мной.
0: Вот из-за этого. А ты вообще смелая была девочка? Каким ты росла ребенком?
1: Да, я была смелым, в принципе, ребенком. Никогда не боялась ничего такого, чтобы я там залезла на дерево, мое любимое увлечение, лазить где-нибудь там, ободранные коленки, ободранное платье разодранное, это вечный мой облик детский. Но я боялась того, что это будет происходить какими-то людьми, взрослыми, то они придут специально меня вот наказать. Может быть, я чувствовала свою вину.
0: А почему ты чувствовала вину?
1: Ну, я же была непослушной, меня все время ругали.
0: А какие у тебя были увлечения в детстве?
1: Ну, я в детстве, конечно, то, что я была такой непослушной, меня заставляли читать, там, как-то, чтобы я училась. Мне училось плохо все равно, но все-таки моим родственникам удалось меня заставить читать. Дедушка, конечно, мне помог в этом, он очень любил книги, у него была хорошая библиотека.
0: А что тогда слушала из музыки, может быть, что нравилось?
1: Мне вообще нравилась тяжелая, конечно, музыка. Я всегда увлекалась такими непохожими на всех моих одноклассников песнями. Все там слушали Аллу Пугачеву, а я слушала тяжелый рок. Начиная сначала Нирвана, а закончила вот Металликой. В общем, был, конечно, моя
0: очень
1: мама.
0: Очень тяжелый рок.
1: Очень тяжелый. Ну, конечно, есть еще тяжелее, но я там до этого не дошла. Слава Богу.
0: А какое это влияние оказало на тебя?
1: Ну, во-первых, эта музыка, она сама по себе настраивает человека на агрессивность. Она вызывающая дикие страсти какие-то, да, внутренние, и при этом замыкает себя. То есть ты чувствуешь себя отделенной, непонимающей, как бы люди тебя не понимают. Может быть, эта музыка настраивала меня такой вот. Я отделилась от родственников, а не доверяла.
0: И ты это прямо в жизнь и воплотила то, что слушала?
1: Ну да, может быть, это и жизнь тоже как-то влияла на меня. То есть я была очень увлечена внутренними переживаниями своими, поняла, что люди достаточно жестокие, и сама я жестокая, и разочаровалась я вообще во всем, и дошло до того, что, в общем, хотела я покончить с собой даже, до того, что... Mm-hmm. То есть это все, конечно, на почве тем, что родители начали бойкот со мной практически.
0: Воспитательную работу. Так,
1: да, очень сильно на меня давили. Наступил вот кризис, когда надо было искать работу, надо было как-то вот вставать на ноги серьезно, а мне разочарование наступило.
0: Я ничего много не раз... хотелось, наверное, да?
1: Мне хотелось, я пыталась, но получалось, что я встречала людей, которые очень плохо со мной обошлись, и я разочаровалась в тем, что вообще я родилась девушкой, что я родилась маленькой такой вот худенькой, которую все могут обидеть, и я не могла постоять за себя, и поняла, что я совершенно беззащитна перед этими системами, которые существуют в нашем взрослом мире.
0: А что было дальше в твоей жизни?
1: Потом я вот благодаря тем, что вот сейчас стали показывать передачи о Боге, несмотря на то, что многое и плохого показывают, да, но я видела передачи «Лицом к лицу».
0: Наши
1: вот,
0: передачи?
1: Да, ваши передачи. Мне очень они нравились. Я плакала от того, что я не могу найти таких людей, которые верят в Бога, которые могут общаться с Богом, которые могут молиться, которые могут, ну, объяснить мне, что вот, что такое вообще быть верующим человеком. Мне хотелось быть верующим человеком, потому что это, прежде всего, защита свыше.
0: Ну, ты да? посмотрела передачу, и что?
1: Я написала письмо. Тогда там передавали такое вот сообщение, что любой человек, кто напишет письмо, может получить Библию. А я очень хотела прочитать эту книгу, потому что в ней говорилось о Боге. Я знала, что если я ее прочитаю, то я много узнаю о Боге, и мне много станет понятно. я написала письмо, что удивительно, кстати, я тогда уже разочарована была в людях, думала, что мне там лет через 10 я пришлю, потому что вообще не пришлют. Хотя, конечно, такое было.
0: Не совсем верила, что ответит.
1: Да, и вдруг приходит человек лично на дом, мне приносит книгу, Библию. Я была очень удивлена, но меня немножко разочаровало то, что я начала читать и ничего не поняла, потому что я начала читать Ветхого Завета, прочитала про Адама и Еву, про Каина с Авелем, про вот эти все войны, которые там описаны в Ветхом Завете, и поняла, что я не понимаю, что какой Бог-то непонятный для меня оказался. Хотя я на тот период поняла, что Бог, он все-таки Бог любви.
0: И вдруг такие описания, да, которые не соответствуют.
1: Что-то я не понимаю, видимо, в Библии. Я стала молиться первый раз тогда очень серьезно, плакала ночью, прям вслух молилась. Я просила Бога, чтобы он меня простил, принял, хотя я чувствовала свое недостоинство перед ним. Я понимала, что моя жизнь вообще не соответствует его представлениям, да, как бы о правильной жизни. Я просила Бога, чтобы он даже сделал меня не человеком в раю, а какой-нибудь там травой. Я помню, я именно травой хотела. Говорю, Боже, сделай меня травой, чтобы я была около твоих ног, и чтобы вот я никому не мешала, чтобы если там не навредила кому-то.
0: Мечта быть травой в раю.
1: Да, чтобы быть просто там, где он. Потому что я поняла, что если он такой вот любящий, заботливый, сама любовь, и я хотела быть там, где любовь. Потому что настолько я была настроена этим миром, что, возможно, готова была даже травой стать.
0: Я знаю, что история с сыночком, вот мы не случайно вначале заговорили об именах, что история с сыночком твоим – это особенный опыт с Богом. И его имя тоже появилось не случайно. Расскажи, что это был за опыт.
1: Просто когда мы с Толиком поженились, мы не хотели сначала заводить ребенка, потому что он учился. Отложили этот момент на какой-то период времени, но потом я поняла, что были случаи, ну, я как всегда мнительная, боялась, что вдруг я не смогу иметь детей сразу, как бы многое время потратить на лечение или еще что-то. А я так хотела иметь ребенка. То я его попросила, я говорю, может быть, у нас не получится вообще, а мы вот так вот не даем Богу шанс, да, иметь ребенка, откладываем. И выясняется, что, возможно, и у мужа моего проблемы могут быть с этим. То есть я даже еще больше поняла, что шансов очень мало тогда родить ребенка нам. Я стала молиться, еще ничего не предприняв, но я уже сама молилась Богом. Я помню ту молитву, что я просила его о сыне, которым будет.
0: То есть, чтобы был именно мальчик?
1: Ну, потому что я хотела, чтобы сын совершил служение, может быть, какое-то для него. Я не знаю, будет он верующим, не будет он неверующим. Я знаю, что вот я его посвятила. Я сделаю все возможное от себя зависимое, да, чтобы мой сын узнал такой Бог. Да. И я хотела назвать его в честь того, что Бог для меня сделал, славой. Слава Богу. И вот когда, даже несколько недель не пройдя, я вдруг узнаю, что беременная. Но самое удивительное, что тесты, которые я делала, показывали, что я не беременна. Вот. Но я оказалась все-таки беременной. То есть Бог меня несколько раз испытывал, даже очень тяжело испытывал тем, чтобы я усомнилась или как-то проверить меня, действительно ли я настроена верить.
0: Серьезно,
1: ему,
0: доверить сына Богу.
1: Да. Потом мне УЗИ сказал, что это девочка, 100% девочка. Все обрадовались, хотели девочку. А я одна хотела мальчика. Я так расстроилась, я говорю, Боже, ну как так может быть, да?
0: Потому что договор-то у вас с Богом,
1: да,
0: был о мальчике.
1: Ну, я думала, все-таки, раз я так и забеременела, вот прям сразу после этой молитвы, и почему-то вот не подтверждалась долго, и вдруг все-таки оказалось, вот, потому что я слышала ответы Божьи. Потому что когда у меня тест показывал, что я не беременна, у меня вот Господь мне все время внутри голосом своим говорил, ты беременна. А я говорю, как вот так может быть? Ну вот, они не врут, 3 теста делала, но он не беременна. Все, нет.
0: Юля, как он родился? Отвечал.
1: Он родился здоровым, хорошим мальчиком, то есть вес у него был хороший, хотя настраивали меня достаточно плачевно, сказали, что ребенок может быть маленький, потому что я худенькая, и хотели, чтобы я родила сама, чтобы не было кесарева, чтобы я... В общем, боялись, что будет маленький ребенок совсем. И
0: потом было еще одно испытание, когда он родился.
1: Да, он родился здоровым, но на следующий день, непонятно по какой причине, он стал задыхаться, врачи не могли понять, что случилось. Вот. То есть я очень напугалась и поняла, что это действительно сильное испытание для меня, то, что я тогда очень напугалась так сильно, что такая радость была, да, вот он родился, счастье, он здоров, все хорошо прошло, и роды были все в порядке, все вообще замечательно, и вдруг, непонятно с чего, вот такой вот.
0: И ты прямо видела эти моменты, когда он задыхается, когда он не может дышать?
1: Да, я приходила в детское отделение, его видела всего вот этого в трубочках, он там весь лежал такой несчастный. В общем, я там плакала, молилась много, просила нашу церковь тоже молиться о нем. И вот на 4-й день, когда уже вот врачи уже, в принципе, даже отчаялись в какой-то степени сказать, что вот если он сегодня не поправится, то уже...
0: Шансов на выживание нет.
1: Да.
0: Но это же ужасно услышать, что твой ребенок умрет. Родившись здоровым, на четвертый день он может задохнуться просто-напросто. Что ты вот как мама, как верующая мама, стала делать?
1: Вначале я вот в панике, конечно, была, молилась очень долго, там тоже ночами не спала, плакала. Но я была какая-то вот... Я не понимала, почему Бог вот так вот допускает. Я хотела задать много вопросов ему, почему со мной такое происходит. А потом, когда вот я пришла в детское отделение, видя все эти вот трубочки, все вот эти вот графики, или там как они называются?
0: Датчики.
1: Датчики, да, все они показывают, и он лежит, такой маленький совсем. И я обратилась прямо вот к Иисусу, вот в молитве, прям вот спокойно. То есть уже без каких-то вот истерик, да, без каких-то обвинений по поводу Бога, да, а именно вот Бог, как бы я приняла решение, что все-таки воля Божия во всем. Во всем, и что Бог вот сделает так, как ему угодно. Но я просила.
0: И ты даже была готова принять волю Божию в том, что если ребенок умрет?
1: Да. Я тогда помолилась, я говорю, Боже, если я не так поступаю, да, я понимала в некоторых моментах, я все равно и до сих пор что-то делаю не так, да, по его воле не всегда получается. Я до сих пор делаю какие-то ошибки. Я во многом раскаялась перед ним и в эту как раз молитву. И вот буквально за какие-то секунды меняются графики, что-то все это происходит. Я не понимаю, что происходит. Меня вытолкали оттуда. Я напугалась, думала, у меня умирает.
0: То есть что-то стало происходить с теми датчиками, которые были?
1: Они постоянно там вот эти вот, он постоянно так вот дышал. И вот эти датчики что-то там все время показывают, какие-то ритмы.
0: Угу.
1: И вдруг вот эти ритмы стали как-то что-то другое показывать. Я там какие-то цифры все поменялись. Я напугалась. И вот медсестра там прибежала, еще одна. Все прибежали. Все стали что-то там делать. Я заплакала, я звоню родственникам, говорю, вот, наверное, там совсем все плохо, он, наверное, умирает у меня там. Но потом врачи пришли, сказали, что состояние стабилизировалось наконец-то. И
0: то есть то, чего ты боялась, это было наоборот, это хорошие были показания датчика.
1: Да, да? И одышка вот эта вот, которая была, она исчезла. Прямо вот в этот вечер. И никто не мог понять. Потом обследовали ребенка полностью в больницах, лежали, но никто, врачи, не мог понять, почему эта одышка возникла и как она исчезла. Непонятно, почему она исчезла. То есть вообще исчезла, как и появилась. Непонятно,
0: и что это вообще было?
1: Да, что это было, так до сих пор нет. Никаких последствий, ничего не осталось, но я поняла, что это все-таки было испытанием для меня, и прежде всего Бог его исцелил. Mm-hmm. То есть он оставил все это.
0: И в связи с этим имя мальчику... Теперь?
1: Да, я тогда еще пообещала прям как раз, говорю, Боже, я тогда еще передумала во время беременности же, хотела другим именем назвать, думаю, ну, там все начинают соблазнять разными именами, вот, но раз уж мы когда в той молитве я просила Бога, говорю, что назову его Славой, я сдержала слово, я скажу, все, будет Слава.
0: Имеется в виду Слава,
1: Слава Богу. Богу. Да, то есть это было специальное обращение к нему, что сын мой не мой, а твой, то есть вот так, Слава твоя.
0: Я надеюсь, что у вашего сына Славы еще впереди та слава, которая прославит Бога. Она началась с рождения его, Бог прославился в его исцелении, но я думаю, что, надеюсь, что он еще прославит Бога и своим служением, и отношением к Богу.
1: Да.
0: Я желаю вам славить Бога вместе со Славой, вместе с мужем и многими людьми, которые, услышав вас, ваш опыт, тоже прославят Бога. Будьте счастливы. Спасибо вам, Юлия.
2: Дорогие друзья, в жизни героини нашей сегодняшней программы слава Господу имела особенное значение. А славите ли вы Бога за все, что Он допускает в вашей жизни? Напишите нам.
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших предыдущих встреч в эфире мы начали разговор о священных документах, которые являются главными, основополагающими и центральными в той или иной религии. Сегодня мы поговорим о Коране, священной книге ислама. Слово «Коран» арабское и означает буквально «чтение», то, что читают, то, что произносят, то, что повторяют. Коран является главной священной книгой мусульман, собранием проповедей, обрядовых юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годом нашей эры и положивших начало религиозному учению ислама. Коран делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в порядке убывания длины за исключением первой суры. Одна от другой суры отделены басмалой. Басмала – это формула, которая выглядит так: «Именем Аллаха, милостивого, милосердного». Каждая сура делится на аяты. Аят – это фраза или фрагмент фразы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, то есть несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог в оригинале. В самой длинной суре 286 аятов, в самой короткой – 3. В аятах же от 1 до 68 слов. Итак, сура – это эквивалент тому, что в христианском мире обыкновенно обозначается словом «глава». Сура – это глава, аяты могут быть приравнены к стихам в Библии. Сообщается, что Коран был передан пророку не весь сразу, а частями. Сначала в Мекке, а затем в Медине. Мекканские суры, которые делят на суры первого, второго и третьего периодов, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода совершенны в литературном отношении, возвышены и эмоциональны. Суры второго периода более спокойны, в них главное место занимает проповеди единобожья. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Мединские суры содержат множество культовых, юридических и этических предписаний. При жизни Мухаммеда текст Корана передавался главным образом по памяти. Магомед или Мухаммед был безграмотным. О его собственноручных записях нет никаких сведений. Однако существовали записи отдельных откровений, которые записывались ближайшими сподвижниками Мухаммеда. После смерти Мухаммеда возникла угроза постепенной утраты священного текста, и потребовалось собрать все откровения. Первые записи полного текста Корана были сделаны ближайшими сподвижниками Мухаммеда вскоре после его смерти в 632 году. При халифе Абу-Бекре эту работу выполнил Заид ибн Сабит. Эти записи, воспроизведя в целом идентичный текст, различались порядком расположения откровений и их количеством, названиями некоторых глав и написанием ряда слов и выражений. При третьем халифе, Османе, текст Корана был впервые облечен в форму рукописной книги, которая считается первым изданием Корана. Между 650 и 655 годами по приказу халифа Османа специальная коллекция на основе текста Корана, записанного одним из подвижников Мухаммеда, и с учетом других записей и свидетельств лиц, знавших проповеди наизусть, изготовила список текста Корана, так называемая «Османова редакция». постепенно вытеснившего другие записи и затем признанного каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся к рубежу VII-VIII века. Коран для всех мусульман является главным источником вероучения. Он содержит наставления, правила, запреты, повеления культового, этического, юридического, хозяйственного характера. Однако для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию тафсира, то есть толкования его текста. Коран, как источник вероучения, дополняется вторым важнейшим для мусульман источником – сунной, зафиксированной в хадисах или преданиях о пророке и его сподвижниках. Таким образом, на основе Корана появилась сунна, предание и законодательство – шариат. Основное содержание Корана – осуждение идолопоклонства и многобожия, проповедь идеи о едином Боге, Аллахе, как первопричине жизни и первотворце мироздания, предупреждение о страшном суде, описание ада и рая, полемика с язычниками, иудеями и христианами, назидательные рассказы о гибели народов, отвергнувших своих пророков, основанные на апокрифических иудеохристианских преданиях и древнеарабском фольклоре, религиозно-правовые предписания, определяющие угодный Богу образ жизни и поведение мусульман, некоторые правила обрядности и отправления культа. Основные религиозно-философские идеи Корана, равно как и сюжеты многих рассказов и притч, например, о сотворении мира, первородном грехе, об Адаме и Еве, египетском пленении и исходе иудеев, рассказ об Иосифе, об Иисусе Христе и так далее, все эти идеи восходят к бытовавшим в Аравии формам иудаизма и христианства. Они, иудаизм и христианство, рассматриваются Кораном как религии, предшествовавшие и генетически родственные исламу. Мусульмане считают, что ислам открывался человечеству постепенно, вначале в виде иудейских книг, затем христианских и, наконец, полное выражение откровения Творца, Бога, Аллаха, получило в Коране через пророка Мухаммеда. Итак, мы с вами сегодняшней встречи, сегодняшней программы заканчиваем раздел в нашей рубрике «Великие религии, религии мира», раздел, посвященный рассмотрению главных книг, основополагающих текстов, которые почитаются священными в этих религиях. Мы рассмотрели Танак, священную книгу иудаизма, далее Веды, священную книгу индуизма, Авесту, священную книгу зороастризма, Трипитаку, священную книгу буддизма, книги Ши и книги Цин, священные книги конфуцианства, Новый Завет или Евангелие, священную книгу христианства и Коран, священную книгу ислама. Из всех книг самой древней по началу составления является Танак, священная книга иудаизма, начало составления которой, напомним, приходится на 15 век до нашей эры. Самой молодой книгой является Коран, священная книга ислама, которая появилась в VII веке нашей эры. В следующий раз мы начнем рассмотрение судьбы и деятельности основоположников этих великих религий. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Оставить, прилепиться, стать одной плотью». Мы выяснили уже, что Священное Писание призывает молодоженов оставить отца и мать физически и в эмоциональном отношении считать друг друга значимее, чем родителей. Что же еще означает первое условие «оставить отца и мать»? При исследовании этого вопроса оказывается, что в Слове Божьем немало говорится и о духовной составляющей этого процесса. И я хочу посмотреть с вами сейчас на несколько отрывков Слова Божия, где это демонстрируется. Дело в том, что в силу того факта, что мы родились на грешной земле, и наши родители – существа грешные, и по природе своей, унаследовав в результате грехопадения от Адама и Евы грешную природу, и в силу своих собственных ошибок и грехов, и преступлений перед Господом, родители несут в себе определенный багаж и передают его часто по умолчанию, порой и неосознанно, своим детям. В книге «Бытие» в 5 главе, в первых 3 стихах, начало этого процесса описано так. «Бытие» 5 глава, первые 3 стиха. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по образу Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Итак, Адам и Ева были созданы по подобию Божию, по образу Божию. А дальше описывается появление следующего поколения. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Сиф рождается по образу и подобию Адама. И между вот этим первым заявлением о том, что человечество было сотворено по образу и подобию Божию, и вот этим временем, о котором мы только что прочитали в Библии, произошло роковое событие – отступление от Господа, грехопадение, когда природа человека радикальным образом поменялась. И уже вот эту греховную природу Адам и Ева передают своим потомкам. И потому первое, что необходимо сделать, когда он и она собираются создать новую семью, задуматься о том, все ли в привычках, в поведении, в ходе жизни, в шутках, прибаутках, в том, как мыслят люди о главных вопросах бытия, все ли было правильно, все ли соответствует воле Божьей. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, в 20 стихе есть такой призыв. Иеремии, 14 глава, стих 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». Эти слова передают осознание не только беззакония своего, мы не только в отношении себя призваны знать правду, но также и что касается предков. Признаем, Господи, беззаконие отцов, сознаем. Вот этот вот процесс нужно проделать тому, кто хочет оставить отца и мать. Все, что было добрым, созидательным, все вот эти возвышенные образцы поведения, слов и мысли, менталитета, которые достойны Бога и соответствуют законам благости, законам бытия, данным Богом, нужно обязательно продолжать в своей семье и усиливать, и развивать. Но все то, что Бога не славило, нужно оставить за порогом нового дома. Постараться не вносить этот негативный багаж в духовном отношении в новую семью. Проиллюстрируем. История жизни патриархов содержит для нас богатый материал, что касается семейных вопросов, семейной динамики, динамики взаимоотношений. Кто из вас помнит, как отреагировал Авраам, когда пришел в Египет, и когда появилась угроза, что ему, может быть, будет худо, что жену могут отобрать, а с ним сделать все, что фараон захочет. Что он сделал? Он говорит, давай мы договоримся, потом он позже рассказывает об этом, что вот когда мы вышли путешествовать, когда Всевышний призвал нас путешествовать, мы договорились, будем везде говорить, что ты моя сестра. Это было правда или неправда? Ну, как сказать, да? То есть, да она и подлинна сестра, мне скажет он позже, только она дочь отца моего, не дочь матери моей. То есть, они придумали вот то, что можно назвать, скажем, полуправдой, да? Где-то вот это такое пограничное нечто. Если пытаться оправдывать, то можно сказать, ну, все-таки сестра. А если пытаться обвинять, то, ну явно, что жена. Ведь вопрос-то именно так стоял. Кто она тебе не в смысле вот, генеалогии, а кто она тебе в плане взаимоотношений? И вот это мы видим в Египте, это мы видим потом у филистимлян, то же самое Авраам делает. Ну и вот поколение вперед, Исаак с женой приходит в город Герар. Что происходит? Он говорит, она сестра моя. А скажите, а они в каких родственных отношениях были? Если еще в отношении Авраама и Сары тут можно было, скажем, что-то такое, ну, придумать, да? В отношении этих двоих о родственных связях говорить приходится еще в меньшей степени. Ну, и вот это у нас, соответственно, Исаак и его жена. А в следующем поколении у Иакова... Иаков лгал или нет? Ух, еще как! Он одел одежду брата своего, он обложил шею, руки, кожу ягнят, он обманом пытается получить первородство. Ложь продолжает демонстрировать себя. А уже у его детей, у 12 сыновей Иакова, есть такое дело? Да, когда братья продали Иосифа, они взяли его одежду, побрызгали кровью и говорят, вот это мы нашли, наверное, дикий зверь. Представляете, и они знают и видят, насколько горем убит отец. И все эти годы они не говорят ему правды. 4 поколения ложь путешествует. Багаж родителей. Нужно оставить отца и мать. В том смысле, что если есть что-то, что стало привычным грехом и привычным образом жизни греховным у родителей, это надо, во-первых, осознать, говорит Господь через пророка Иеремию. Это нужно, во-первых, осознать. Нужно произвести вот эту инвентаризацию и вспомнить свою жизнь, и проанализировать. Не для того, чтобы обвинить родителей. Очень часто те тоже просто унаследовали и никогда не задумывались о том, насколько правильно говорят или какие-то поступки осуществляют. Но вот каждому, кто создает новую семью, вопрос об анализе духовного багажа необходимо сделать. Продолжая исследование Священного Писания на эту тему, я хочу предложить вам прочитать из Закона Божия, из Пятикнижия, из книги Левит, 26 главы, стихи 39 и 40. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Написано. «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут». Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. Итак, что необходимо сделать после осознания? Необходимо признаться в беззакониях своих и в беззакониях отцов своих. Об этом тоже нужно задуматься. И дальше в Слове Божьем рассказывается о том, как это было осуществлено в истории народа Божия. Это книга Неемии, 9 глава, стихи с 1 по 3. Неемии, 9 глава, с 1 по 3. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Важно обратить внимание на то, что мысль в своих грехах исповедоваться и исповедоваться в преступлениях отцов пришла в контексте чтения закона Божия. То есть к этому Господь призывает в Пятикнижии Господнем, к этому Он призывает свой народ, и это народ Божий осуществлял. Потому нужно вслух признать, нужно в молитве пред Господом озвучить и сказать: «Да, Боже, отцы мои, мать моя, отец мой, или дедушка и бабушка и так далее, из того, что я знаю, вот в этом и в этом были грешны перед Тобою, но я желаю оставить, я желаю это вот отождествив, это выявив, в этом исповедаться, и я не хочу этот багаж переносить в свою семью».

со взаимоотношения между Иисусом и его земными родителями, в них отражены библейские принципы, о которых мы говорим сегодня. В самом начале я хочу предложить вам вспомнить эпизод, который записан во второй главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, вторая глава, повествует в том числе о посещении родителей Иисуса и самого Иисуса Иерусалима в определенном возрасте. Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 41 по 50. 41 по 50. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Сделаем пока паузу. Скажите, на Пасху Господню в Иерусалим идти – это кто придумал? Это обычай или это заповедь? В подлиннике здесь используется слово, которое описывает именно обычай. Вот, например, сказано, что когда хоронили, то обвили его специальным полотном, как обычно погребают иудеи. Один народ так погребает, у другого другие похоронные обычаи. Это вопрос культурных особенностей, культурного наследия, культурных традиций того или иного народа. А вот что касается Пасхи Господней, это заповедь. Говорится о том, что нужно именно прийти в Иерусалим, нужно заколоть агнца, нужно делать то, другое и третье. То есть обычай, о котором сейчас пойдет речь, это не сам факт посещения Иерусалима на праздник Пасхи. Обычай в другом заключался. Читаем дальше. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Тоже немножечко странная позиция, да? 12-летний мальчик, значит, пешком идет из Иерусалима в Назарет, а это несколько дней пути. И в течение первого дня они вообще не думают о том, где же он, где же наш мальчик, так? Дальше. «Не нашедший его... возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Итак, что делал Иисус там? Отвечал, значит, ему задавали вопросы. Дальше он слушал и спрашивал. «И увидевшие его удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя“. Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“» Так попытаемся чуть-чуть глубже проникнуть в эту историю. Чем был знаменателен в ту эпоху вот этот возраст, 12 лет, согласно обычаям? Хочу процитировать вам небольшую фразу из книги известного христианского автора Елены Уайт. Книга называется «Желание веков». «У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона». Как? «Сын закона и Бога». В соответствии с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда мальчик вырастал до 12-летнего возраста, вот именно тогда, в первом веке нашей эры, он становился сыном закона. Это называется бар-мицва. Термин арамейский, народ Божий тогда говорил по-арамейски, бар означает сын, мицва – заповедь. Итак, сын заповеди, дословно. Цитирую дальше по Большой советской энциклопедии. «Мальчик проходит обряд бар-мицва, вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание Священного Писания и произнести соответствующую речь на языке иврит. Что делал Иисус Христос, когда ему было 12 лет? Демонстрировал свои
знания. Они дивились ответом Его. Ему нужно было в рамках вот этого обряда посвящения на исполнение воли,

и Господней продемонстрировать свое знание священных писаний. Но он был таким знатоком, что он еще и вопросы задавал законоучителям, чем продемонстрировал свое особое знание закона Божия. Далее, согласно электронной еврейской энциклопедии, отец мальчика вот в рамках этого обряда произносит следующую форму: «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого», то есть за сына. Считалось, что когда мальчик достигает 12-летнего возраста, он становится лично ответственным за исполнение заповедей Господних. И теперь уже не родители напоминают ему, а не забыл ли помолиться, не забыл ли почитать, не забыл ли на службу сходить. Нет, он лично, сам мальчик 12-летний, после обряда бар-мицва становится сыном заповеди. Он несет личную ответственность перед Господом. Вот это произошло с Иисусом. Согласно талмудическим источникам, мы знаем, что с этого времени можно было вступать и в определенные юридические права. У мальчика собственность могла появляться, и даже он мог уже заключить помолвку. Конечно, женитьба была позже, но он уже был, по крайней мере, в состоянии начать мыслить о создании семьи. Поэтому они не удивлялись. Он уже по законам, по меркам того времени был самостоятельным. И потому целый день даже и мысли не было о том, где же он, и почему мы должны переживать, где он находится, и так далее. Так вот, то, что произошло в примере Иисуса Христа, согласно еврейской традиции, тянется еще со дней Моисея, когда его мать вскормила и отдала во дворец фараона. Согласно дошедшим до нас историческим данным, это произошло тогда, когда ему было 12 лет, когда он был отроком. И вот он уже был полностью сформировавшейся личностью, и его можно было спокойно отдать в эпицентр язычества, в дом фараонов. И он там сохранил свою веру в Бога. Итак, в традициях народа Божия, которые корнями уходят в историю Священного Писания, мы находим вот этот очень важный водораздел. Когда рождается мальчик или девочка, обряд на девочке называется бат-мицва, да, дочь заповеди, соответственно. Родители начинают готовить маленькое существо к тому, что скоро оно станет каким? Самостоятельным. И для родителей не наступает вдруг неожиданное откровение, когда вот свадьба отгремела, да, сыну или дочери там 25 лет или сколько, к родителям не приходит вдруг неожиданная мысль: «Ой, а детятка-то мое уже не со мною, и что теперь с ним или с нею будет, и как теперь у них сложатся взаимоотношения? Надо позвонить, надо проконтролировать, надо обязательно проконсультировать, нужно». В это бывает трудно поверить, но со мной некоторые мамы пытались разговаривать на тему о том, что происходило во время первой брачной ночи с их дочерью, с намерением, чтобы я повлиял на молодого мужа, чтобы подсказать ему, как и что надо делать. Вы можете представить? Я, естественно, сразу же отказался от такой своей роли, потому что это нарушение божественных принципов. В 12 лет уже в народе Божьем существо считалось самостоятельным. И если родители подходят к воспитанию детей мудро, по Божьим замыслам, по традициям, отраженным на страницах Священного Писания, как Иисус Христос прошел, который образец для всех нас, то тогда легче, в тот момент, когда ребенок еще более становится зрелым, и когда еще одна новая эпоха и новый этап оставления происходит, уже намного легче выполнить Божью заповедь. Родители должны отпустить сына, отпустить дочь, чтобы те стали единым целым в новой образовавшейся семье. К сожалению, родители Иисуса Христа тоже были людьми грешными, равно как и братья Иисуса. И вот у нас есть один довольно странный, на первый взгляд, эпизод, записанный в Евангелии от Марка в 3 главе, который рассказывает в стихах 20, 21 и с 31 по 35 следующую информацию. Я хочу вначале прочесть с 31 по 35, чтобы подвести к сути дела. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его.
Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал он им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Некоторые обвиняют здесь Иисуса Христа в непочтительности к матери, в непочтительности к родным, потому что они вроде бы как пришли повидаться с Ним. Так сказано, они послали звать Его, а Христос говорит мне: «А, собственно, мои настоящие-то мама и братья – это те, кто слушает меня». Да? То есть вот кто мне в рот смотрит, извините за грубость, кто за мною следует, вот те мне и есть мать и братья. Представляете, такое сказать. То есть многим остается, для многих остается непонятно, почему Спаситель так сказал. Вот давайте теперь посмотрим на стихи 20 и 21. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот с какой целью они пришли. Они пришли что сделать? Взять его, потому что думали, что вышел из себя. Я прочитаю это дело в современном переводе Российского библейского общества. Сказано: «Они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума». Вот о чем идет речь. То есть мать и братья, они посчитали, что они имеют право решать, что зрелому мужчине делать. Иисусу уже исполнилось 30 лет. 30 лет в том обществе – это было временем начала общественного служения. И вот они принимают решение: мы пойдем его уведем, мы силой его заберем, мы решаем, мы семья, мы лучше знаем. А то видно, что у мальчика что-то не то с головкой. Да? Представляете картину? И именно вот так вот они хотели силой решить вопрос. И именно на это реагируя, Иисус Христос говорит: – важнее всего, вот какой вопрос, соблюдаете ли вы волю Божью? То есть, иными словами, если родители или иные родственники, они выходят за рамки своих полномочий и пытаются насадить или что-то сделать, или посоветовать, или как-то управить ситуацией вопреки воле Божьей, то у дитя, взрослого ребенка, выросшего сына или дочери есть право сказать: «Спасибо, не надо. Я вас люблю, но просьба, не мешайте моему служению, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь» и так далее. Вот это здоровая дистанция. Вот это означает, что родители отпустили. Однако, когда мы находим в повествовании об Иисусе Христе следующий эпизод, где рядом описаны Он и Его мать, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 26 и 27, мы находим там следующее. Речь идет о том времени, когда Иисус Христос был распят. И уже находясь на Голгофском кресте, Он видит мать и ученика там стоявшего. И вот я хочу прочитать этот эпизод в современном переводе Кулакова, который очень хорошо передает чувства и интонацию. «Увидев мать свою и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери: „Дорогая, теперь он твой сын“. Потом добавил, обращаясь к ученику: „Вот мать твоя“. Тогда взял ее тот ученик в дом к себе». Мы находим, что Иисус Христос очень нежно любил свою мать. И Он заботился о ней. Он поступал по заповедям Божьим. Однако в те минуты, когда мать, мы не знаем, в силу ли влияния братьев его или иных причин, пыталась повлиять, помешать осуществлению воли Божьей, Иисус Христос такое посягательство решительно отверг. Итак, наша тема сегодня – оставить, прилепиться и стать
одной плотью. Всем нам есть о чем задуматься, вне зависимости от нашего жизненного опыта и семейного статуса. Родители должны готовиться к тому, чтобы все больше и больше позволять своим детям становиться самостоятельными и оставить своих детей, и позволить им сформировать новую семью. Дети должны понимать, что дом их теперь – это там, где муж или жена. Они становятся одной плотью. И тогда можно прилепиться, и тогда можно реализовать божественный план. Да благословит Господь всех вас. Аминь.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысля. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божьего не наследует». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя? Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Расскажи, пожалуйста,
4: да
1: расскажи.
4: Да не будешь тебе говорить.
1: Да почему? Я же тебе всегда все секреты рассказываю, а ты?
4: А я тебе не буду говорить. Отстань от меня.
1: Ах так? Тогда ты мне больше не брат.
4: Да? А кто я тебе?
1: Ты чужой.
4: Ах так?
5: Здравствуйте, ребята. А я решил устроить себе маленький перерыв и немного почитать. А вы любите читать? Я очень люблю читать, особенно Библию. Вы знаете, я перечитал ее сотню раз, и до сих пор всякая история, написанная здесь, мне очень интересна. Да, войдите.
6: Че, прямо в окно, что ли? Здрасте, Афанасий Филиппович.
5: Марья Ивановна, опять вы шутите. Зачем стучите?
6: Да чтобы не испугать вас.
5: Спасибо.
6: Я че пришла-то, Афанасий Филиппович? Я вот тут уже часа полтора, наверное, убираюсь, а эти зайчики... Ровно столько же не разговаривают и даже не смотрят друг на друга.
5: Кто?
6: Да Виталик с Алиной. И замерли, как две статуи.
5: Виталь, привет.
6: Алиночка, как дела? Может, мне объяснит здесь хоть кто-нибудь, что происходит, а?
1: Это вы спросите у него.
4: Нет, у нее.
6: Так, постойте. Так это у кого же надо
5: выяснить? Марья Ивановна. Так мы ничего не добьемся.
6: А что ж делать-то?
5: А мне кажется, что я знаю, что нужно делать.
6: Что?
5: Да, пойдемте.
7: Какая замечательная вещь. Какой милый портфельчик.
1: Отдай!
7: Не отдам. А
1: зачем? Это мой.
7: А ты же сказал, что он твой. Нет, не
1: это
7: твой.
1: Это мой.
7: А, не твой.
1: Отдай. Отдай мой портфель.
7: А не отдам.
1: Это мой.
7: А кто же сказал,
4: пожалуйста,
7: что он твой?
4: Отдай сумку моей сестры.
7: Да пожалуйста, да не больно хотелось. И вообще, я просто пошутила.
4: Держи.
1: Спасибо.
4: Видишь, я тебе совсем не чужой.
1: Прости меня, пожалуйста.
4: И ты мне тоже.
5: Виталик, я в тебе не сомневался.
6: Ну, наконец-то вы помирились. А как ты смел сказал? Пожалуйста, отдай мне сумку. О, я бы тоже на ее месте отдала.
5: Молодец.
4: Так вы это все подстроили?
1: Подстроили?
5: Да нет, Алиночка. Дело все в том, что мы использовали самый испытанный метод. Мы создали проблемную ситуацию, и разрешение этой проблемы вас помирила.
6: Да.
5: Вот и все.
6: А теперь встречаем нашу самую главную помощницу.
4: Да? А я ничего не заметил.
6: Вот так вот.
5: Наташа, ты самая лучшая актриса. Никто, кроме тебя, с таким заданием бы не справился.
6: Правда?
5: Да. А вы знаете, эта ситуация напомнила мне одну интересную историю.
1: Какую же?
5: А хотите, расскажу?
6: Конечно.
1: Расскажите.
5: Тогда давайте присядем. Сегодня утром я прочитал в Библии историю про Моисея.
1: Это которого мама в корзинке на реке спасла?
4: А дочь фараона его нашла и у себя оставила.
5: Правильно, да, верно, про него. Когда-то давно народ Божий был в рабстве у египтян. Они очень тяжело работали, бедно жили, и у них не было никаких прав. Абсолютно никаких. И тогда взмолился народ Божий Господу. И увидел Господь, в какой беде находились эти люди, и решил помочь им. Господь задумал вывести свой народ из земли египетской в другую землю. И в помощь им позвал этого самого Моисея. К тому времени Моисей уже стал взрослым. Он пас овец в пустыне. Однажды он увел свое стадо очень далеко от дома и оказался у горы Хариф. Вдруг неподалеку от него загорелся терновый куст. Моисей очень удивился, потому что огонь горит, а ветки не сгорают. Тогда Моисей решил проверить, почему куст не догорает. Подойдя к нему поближе, он услышал голос. «Моисей, Моисей, не подходи сюда! Сними обувь с ног, потому что место, на котором ты стоишь, святое! Я Бог отца твоего! Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал крики его от приставников его. Я знаю, как страдают они. Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из этой земли в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону. Выведи из Египта народ мой». Но Моисей засомневался. «Господи, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но Бог ответил: «Я буду с тобой». И все равно Моисей продолжал сомневаться. «Я не умею красиво говорить, Господи. Пошли другого, кто лучше справится с этим». «Ты забыл, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? Я скажу тебе, что говорить. Тебе будет помогать брат твой Аарон. Он может хорошо изъясняться. Я буду говорить тебе, а ты брату своему. И жезл возьми, им ты будешь творить знамение». Так Господь не оставил свой народ в беде. Но Моисей, конечно, некоторое время сомневался.
1: Так он согласился?
5: Моисей, понимаешь, Алина, народ израильский, который длительное время был в Египте, стал очень упрямый и непослушный. И Моисей понимал, что это очень трудно вывести из Египта около 2 миллионов человек вместе с их имуществом, с животными, стариками и детьми. И фараон просто так не хотел отпустить народ Израилев. Моисею было очень трудно.
6: Так он согласился?
5: Ну, вот а вы бы, Марья Ивановна, согласились бы?
6: Ну, я даже не знаю.
1: А я бы согласился.
5: И молодец, и правильно бы сделал. А сейчас я хочу поблагодарить Наташу. Я в тебе не сомневался. Ты молодец. Ты, конечно, могла бы не выполнить моего поручения. И тогда...
6: Сомневаться, как Моисей.
5: Да, совершенно верно. И сомневалась бы, как Моисей. Но то, что сегодня Виталик и Алина дружны, в этом твоя заслуга.
7: Дядя Афанасий, а почему Господь не мог сразу предложить Аарону говорить? Ведь он умел хорошо рассказывать.
5: Да, но если вы узнаете то, что было после... то, конечно же, все поймете, почему.
1: А расскажите, что было потом, дядя Афанасий.
5: К сожалению, это очень длинная история, Алина. Я с удовольствием расскажу ее в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться. Дорогие ребята, напишите, соглашаетесь ли вы, подобно Моисею, выполнять важные поручения. Нарисуйте наиболее понравившиеся вам истории и присылайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. А сейчас всего доброго, до свидания, до скорых встреч!
8: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна».
2: о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Песня «Спасибо» исполняет Марк.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами».
2: Обрезание. Удаление крайней плоти у мужчины или мальчика. Заключая завет с Авраамом и его потомками, Бог дал повеление обрезывать всякого младенца мужского пола на восьмой от рождения день. Авраам в возрасте 99 лет совершил обрезание себе и всем домочадцам мужского пола, как предписал ему Бог. Об этом рассказывается в 17 главе книги «Бытие». Поскольку обрезание символизировало смирение и подчинение воле Божьей, ветхозаветные пророки также использовали это слово в переносном смысле. В 9 главе своей книги пророк Иеремия сетует на то, что у других народов необрезанная плоть, а у Израиля необрезанное сердце. Согласно 15 главе книги «Деяния апостолов», ранняя христианская церковь не требовала обрезания новообращенных. Во 2 главе послания Колоссянам апостол Павел говорит о крещении как о символе обновления человека через веру во Христа и называет его Христовым обрезанием. Крещение указывает, что завет Бога с человеком действенен не благодаря внешнему знаку, а благодаря вере человека и работе, совершаемой в нем Святым Духом.
1: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника.
2: Полезная минутка.
3: Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз, два. Прогнулись и выгнули спину. Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас с первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо, а теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо, и пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Представьте, что в газете вы увидели заголовок. Ученые доказали, что душа существует. Поверите ли вы этому? Можно ли научными методами доказать, что душа есть? Или наоборот, что ее нет? Этот вопрос мы обсудим с нашим гостем, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Добрый день, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.

0: У меня душа не на месте, вы же меня поймете.
1: Вот душою чувствую, да, иногда так говорят, что она где-то вот внутри, по центру тела. Да, интересно, как бы на этот счет говорили бы ученые люди. В общем-то, мы с вами на протяжении некоторого времени беседуем о науке, увидели, как наука приспособилась, и многие явления интерпретируют довольно-таки доказательно, серьезно, аргументированно. И есть современная наука, которая называется нейрофизиология.
0: Угу.
1: И она исследует как раз вопросы, касающиеся болезни человеческого мозга, касающихся его сознания, потому что это довольно-таки сложный и глубокий вопрос, феномен сознания. Как вот в молекулах, в клетках, в биологии появляется именно этот сознательный опыт? Потому что, в общем-то, нейроны, которые в нашем мозге есть, нейронные связи, это те же клетки. И по составу они очень схожи с составом, допустим, других клеток. Есть та же ядро, цитоплазма, те же химические процессы происходят. В общем-то, можно сказать, что это очень похоже на клетки печени, на клетки легкого или чего-то еще. Но единственная разница в том, что эти клетки производят в человеке осознанный опыт. И вот это чудо, вот это уникальное явление, о котором спорят, а что такое душа, а что такое сознание, оно будоражит умы многих людей. Но подходить надо к этому тоже не только с точки зрения, может быть, религии или философии, на эту тему много можно что говорить, но я думаю, что обязательно нужно рассмотреть с точки зрения науки.
0: А наука вообще, как бы сказать, ищет душу? Или просто это вынесли за скобки, за пределы научного знания? И
1: оно обязательно обращается к этой теме.
0: Угу.
1: Потому что всякий ученый, который стоит впереди научного знания, он обязательно осматривается и смотрит и назад, и вдогонку ему кидают эти вопросы. А как же то, что мы всегда в это верили, всегда это воспринимаем? И поэтому любые книги, которые с этим связаны, любые лекции, которые по этой теме есть, обязательно отвечают на эти вопросы. И я думаю, что я попробую ответить тоже на эти вопросы, чтобы нашим телезрителям это было интересно и вам тоже. В общем-то, я думаю, что стоит обратить внимание сначала на некоторые вещи. На то, что сегодня ученым удалось увидеть и понять, чтобы на этой основе построить дальнейший ход мыслей, размышлений. К примеру, отталкиваясь от загадки, которая у нас была на протяжении нескольких этих передач. Мы видели глубокий космос, пустоту, мы видели фундаментальные законы среди элементарных частиц, угу. Потихонечку пытались дотрагиваться до биологии, до физической и живой материи. Теперь мы вплотную подошли к этому феномену, как неживая материя, которая есть в прахе земном, да, которая есть в недрах звезд, в газопылевых туманностях и видна на микроструктуре, вот в квантовой физике, вдруг начинает обретать сознание. Пусть предварительно она обзаводится биологией, электрохимией, клеточными взаимодействиями, но все-таки это достойно глубокого осмысления. Как появляется наше сознание. Наш мозг – это очень уникальная структура. Говорят, что то, что находится у нас, как я уже говорил, между ушами, представляет из себя некий горизонт науки, к которому стремятся. Говорят, есть две бесконечные вещи, которые хотят понять. Это бесконечную Вселенную и человеческое сознание.
0: Хорошо сказать.
1: Потому что оно настолько глубоко. Есть несколько интересных цитат и интересных статистических данных по мозгу. Я думаю, будет полезно вам послушать. Мозг – это похожая на творог субстанция. Кстати, в музее можно посмотреть, особенно в музеях естественной науки, угу. Особенно в Петербурге, в Кунсткамере.
0: Да.
1: Есть эти экспонаты. В этом органе, в этом похожей на творожную субстанцию, органе содержится порядка 1 триллиона клеток. Сложная цифра, опять надо попробовать это вообразить. Ну, тысяча, да, ну, вроде представляем. Ну, миллион, ну, есть у нас миллиардеры и олигархи, сколько же это всего. Но триллион – это тысяча миллиардов. Фактически вот примерно вот столько клеток, включая 100 миллиардов нейронов. Возбуждаясь, каждый нейрон, в свою очередь, посылает через передающие соединения, их называют синапсы, сигналы. к другим нейронам.

0: сообщает, когда им надо активизироваться, когда им надо немножечко помолчать и не вступать в реакцию. И вся эта многочисленная связь, вся эта каскадная работа воссоздает в нас способность говорить, способность создавать образы в голове. Она возбуждает в нас память, она воссоздает на уровне электрохимии ассоциации. И посмотрите, как мы можем смотреть на наше сознание. Мы можем видеть его с точки зрения электрохимических сигналов. И здесь тоже не менее крамольные мысли возникают. А что такое наши мысли? Это секреция клеток? Это жидкое состояние или передающие сигналы? Что такое наша память? А где хранится образ моего любимого человека? На основании каких сцеплений и связей? Как я это все вынимаю? И это феномен. Феномен, как это все работает. Вряд ли здесь вообще можно сказать, что все это появилось случайно, да? Из космического бульона, в процессе эволюции, из миллиардов различных вариантов, триллионов, миллиардов случайностей. Здесь видно определенный замысел, видно определенная конструкция, о которой мы часто здесь говорим. Сигналы в мозге регулируют стресс, они регулируют наше умение говорить, ездить на велосипеде или управлять автомобилем. Сигналы в мозге дают описательное состояние, что из себя представляет наша самооценка, наша личность. При помощи этих сигналов мы осознаем надежду, любовь, осознаем веру. Фактически, помимо того, что мы можем представить себе даже запах шоколада, горячего шоколада, в то же время этим аппаратом мы с вами можем почувствовать глубину Вселенной и даже принимать Христа в свое сердце как Спасителя. Этим же аппаратом мы молимся, совершаем молитвы. Сколько чудесных связей, сколько параллелей, как это все глубоко. Вдумайтесь, каждый отдельный нейрон – это обычная клетка, как я уже сказал, но эта клетка обладает особенным субъективным опытом. И этот полуторакилограммовый кусок плоти заставляет нас ощущать себя личностями, заставляет нас отделять от всего остального окружающего пространства. Кстати, в одной из тем, которой мы коснемся, нейрофизиологии, мы посмотрим на один опыт одной женщины, которая пережила состояние инсульта. И у нее как раз нарушилась вот эта схема, когда она перестала себя отделять от окружающего пространства. Угу. Она чувствовала, что она и стол практически одно, она и стенка кафеля. Она ощущала необычные эти ощущения. И эти все вещи очень серьезно нам намекают, так как же все это работает? И не является ли сознанием продуктом вот этой нервной деятельности клеток?
1: Вот вы знаете, Сергей Викторович, еще когда мы с вами говорили о физических явлениях, о квантовой физике, у меня тогда еще возник вопрос. Вот если на уровне микромира не все поддается каким-то логическим законам, есть какая-то неопределенность, то есть, ну, так скажем, просто логика не везде присутствует. Угу. Получается, что и мой мозг работает так, что вот эта вот неопределенность, бессвязность какая-то... Могу ли я тогда вообще доверять своим собственным суждениям, если они основаны на чем-то нелогичном? Могу ли я тогда какую-то объективную истину понять, правильно воспринимать реальность? Может, тогда каждый человек не имеет права доверять самому себе?
0: Это очень интересные вопросы, и они даже касаются некоторых тем, когда мы будем касаться, допустим, о недостатках, о повреждениях, допустим, сознания у некоторых людей есть. Они действительно, им сложно иногда определять реальность, в которой они находятся. Сложно даже сформулировать то состояние, в котором они находятся. Вот. Но все-таки в нашем мозге существует множество различных отделов. Некоторые из них отвечают как раз за аналитические способности. Допустим, одна из частей мозга занимается постоянной каталогизацией. Она раскладывает все это на полочки, потом все, что разложила, начинает перепроверять и раскладывать по другой системе. Потом снова это берет и систематизирует, и анализирует, и пытается понять, так оно или не так.
1: Другая? Вот, знаете, я вспоминаю, есть один современный мультфильм, в котором очень наглядно представлена работа мозга, ну и вообще внутреннего мира девочки в том случае. Вот если кому интересно, как работает мозг, можно было бы его посмотреть. Как раз там и хранилище, и кратковременная память, и долговременная память, и эмоции. Насколько я помню, мультфильм называется «Головоломка».
0: Да, по-моему, его смотрела даже моя супруга с ребенком. Я так и не успел посмотреть.
1: Ребенку вообще, наверное, было бы очень понятно после этого мультика, что происходит у него в голове.
0: Во всяком случае, этот фейерверк чувств, да, вот этот бурлеск эмоций, который производит из себя мозг, особенно мозг женского организма, где содержится множество взаимопротиворечащих, так скажем, исключающих друг друга моментов.
1: Ну так вот, опять же, могут ли женщины доверять сами себе, если у них там противоречивые какие-то всплывают мысли, чувства и так
0: далее? Давайте сохраним это
1: в тайне.
0: Да, с одной стороны в тайне, а с другой стороны давайте этим воспользуемся и будем говорить нашим любимым, да? Что, да вы знаете, я вот с научной точки зрения за себя не ручаюсь, так что принимайте меня.
1: Хорошо, спасибо.
0: Может быть, с одной стороны, когда-то это пригодится. Вот. Но если говорить о том, насколько все это тонко настроено, то мы подстрахованы во многих вещах. И аналитические способности, которые у нас возникают с самого раннего детства, и мы их тренируем в своих детях, и сами пытаемся тренировать, они подстраховываются еще так называемыми зеркальными нейронами. Это способность эмпатии, способность пережить то, что переживает сейчас твой собеседник, способность представить то, что сейчас может представлять он. Это очень важная вещь, она позволяет нам обучаться. И она позволяет нам смотреть на себя со стороны. Опять же, аналитическая система, позволяющая нам осмыслить, я вообще в здравии, я вообще адекватно выгляжу. Вот. Некоторые люди, которые имеют определенные заболевания, но это следующие наши темы, они иногда лишены отчасти, может быть, этой способности и иногда не отдают себе отчета в некоторой неадекватности. В нашем обществе есть люди, которые смотрятся немного чудновато. В нашем обществе есть люди, которые живут рядом с нами и которые ведут себя немножечко не стереотипно, как мы привыкли. Иногда они лишены. А иногда некоторые нарочно себя вот лишают оценки со стороны для того, чтобы подчеркнуть, что он творческая личность. Я так вижу мир, и я так хочу жить.
1: Ну, в принципе, это право человека.
0: Да.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Вообще наблюдение за мозгом – это очень, очень удивительное исследование, удивительная работа, потому что это уникальная ценность на среди неживой материи, именно человеческое сознание, способное познавать этот мир, способное интерпретировать этот мир. И если задуматься, то в нашем мире порядка 8 миллиардов вариантов мышления. 8 миллиардов, 8 миллиардов мышления. Человек. 8 миллиардов со своим собственным пониманием мира, со своим мировосприятием. И это мировосприятие в каждой культуре свое, потому что мы живем в разных культурах. Если бы, допустим, жили в окружении, где все индусы, и у нас бы ментальность была, представьте, в нашем городе все люди именно такой национальности, как бы мы с европейским менталитетом могли бы воспринимать? Мы были бы немножко другие, да? Или представьте, наше окружение только африканское, или только китайское. Вот. Это все влияет на наше мировосприятие и достойно наблюдения.
1: Вот если говорить только о культуре, то это еще, наверное, не страшно. Но вот если говорить о нравственности, если каждый человек, ну, имеет право на свое суждение, на свою точку зрения, на свое мнение, ну как тогда мы можем выводить какие-то единые моральные законы для всех? Это, угу. Что хорошо для одного, будет плохо для другого, и наоборот. Если польза будет для какого-то человека, почему он не скажет? Не сказать бы ему, что ну, пусть для тебя это принесет вред, зато мне от этого будет польза.
0: Угу. Это, в общем-то, то, что навевается нашей культурой. Мы с течением жизни на Земле накопили довольно-таки большой, обширный опыт как человечество. Даже в разных регионах мира, даже в разных культурах и расах. И общие ценности, которые гласят «не повреди другому, иначе получишь сдачу, да? Вот, если веди себя довольно-таки сдержанно в том обществе, где есть люди сильнее тебя. Или, допустим, не делай ближнему зла, потому что когда-нибудь это обернется против тебя. Иногда эти естественные ценности, они возникают из коммуникаций, которые есть в обществе. Конечно, если мы будем брать культуру каких-нибудь племен из Амазонии, возможно, мы найдем какие-то экзотические правила и установки. Но общечеловеческие ценности доступны нам, и они буквально генетически в памяти и в культуре, и в воспитании переходят из поколения в поколение. И полезные вещи обязательно находятся в Библии, особенно если говорить о заповедях, о нравственном законе, который...
1: Ну так вот, да, предположим, перейдем к нравственному закону. Все-таки это продукт культуры, которому люди воспитываются и принимают в себя с возрастом? Или это в нас заложено там, Богом или генетически?
0: Ну, возьмем как? Заповедь «почитай отца и мать». Можно сказать и культура, можно сказать и генетически. Потому что мы видим воплощение заботы от отца и матери к ребенку, и это повторяется дальше. Но, обратите внимание, если ребенок брошен и растет среди мусора, среди грязи, среди постоянного насилия или угрозы жизни, то его менталитет будет уже другим. То есть получается, когда мы говорим о сознании, мы обязательно делаем связку с окружением. И наша индивидуальность, она обязана нашему окружению. Мы выросли такими, какие мы есть, потому что наше окружение было таким. И, конечно же, здесь надо делать обязательно поправку. Имеет ли человек иудея христианское европейское представление о мироздании? Или он имеет зороастризма китайско-восточное миропредставление? Понимаете? Сложно здесь всех причесать одной расческой в одну сторону, потому что мы все индивидуальны в этом плане. Но, как я уже сказал, это предмет разных наук. Нейрофизиология, поведение вместе с нейрофизиологией, социология вместе с исследованием
1: психология.
0: Мозга, психология. Посмотрите, как обширные знания, как они обогащают. Я хотел бы вам привести несколько интересных примеров.
1: Давайте.
0: К примеру, визуальный опыт. Он у каждого человека особенный. Часто мы встречаем в интернете иногда споры, какого цвета платье.
1: Да. Наверное, уже все на эту картинку натыкались.
0: Иногда мы с супругой спорим, какого цвета брюки, серые или темно-зеленые. В общем-то, это мироощущение, даже название красок у всех людей разные. Хотел бы предложить вам небольшой эксперимент. Вот сейчас у нас на мониторе компьютера находится картинка, которая позволит вам показать, как ваш мозг довольно-таки предсказуем, стереотипирован. И мой тоже.
1: Угу.
0: Да, мозг каждого человека. Да.
1: Вы меня успокоили.
0: Значит, смотрите, если смотреть на точку на экране, вот здесь вот, и смотреть в течение 15-20 секунд, пожалуйста, сосредоточьтесь, я пока буду комментировать то, что вы здесь видите. В общем-то, эта картинка позволяет показать, что мозг имеет определенные ассоциативные накладки на картинку и впитывает цвета через сетчатку глаза, которая сейчас к вам поступает, эта информация, вы постепенно впитываете эти цвета. И когда я скажу, допустим, в какой-то момент надо будет переключить, то следующая картинка, которую вы увидите, она буквально окрасится в цвета. Хотя на самом деле эта картинка будет полностью монохромная, черно-белая. Ну что, вы готовы?
1: А если вы меня предупредили, что она черно-белая,
0: ничего страшного, ваш
1: мозг все равно увижу,
0: вас все равно обманет.
1: Картинку.
0: Это потом вы начнете
1: так,
0: заниматься с аналитикой.
1: Меня обманет.
0: Да. Ну что, первое естественное лимбическое, так скажем, в мозге отдел сразу вам создаст ассоциацию, что там цвет. А потом, поведя глаза в стороны, вы увидите, что она черно-белая.
1: Угу.
0: Готовы? Переключаем.
1: Ух ты!
0: А теперь попробуйте.
1: А вы уверены, что эта картинка черно-белая?
0: Да, первоначальное впечатление из-за того, что она цветная, но на самом деле, когда глазами из стороны в сторону поводить, то видно, что
1: ну, она... сейчас, да, сейчас вижу. Очень да, стойкое было ощущение, что небо прям ярко-ярко-синее, трава зелененькая такая.
0: И иногда, когда мы с некоторыми студентами просматривали эту картинку, мы по первому, и по второму, по третьему разу посмотрели, потому что пытались понять, что же происходит, действительно, почему мозг дорисовывает определенные цвета. Видимо, в какой-то момент пытается понять, почему они инвертированы, почему они именно в таких красках. А когда появляется вот эта следующая картинка, туман рассеивается.
1: И... Ой, Сергей Викторович, вы знаете, вы меня прям пугаете. Я привыкла, что мое тело меня слушается. Я знаю, что мне делает левая рука, что мне делает правая рука. А теперь оказывается, что мой мозг меня обманывает. Как же жить-то после этого?
0: Да, на этой, кстати, основе сделаны разные оптические иллюзии, а также существует целый жанр циркового искусства, как иллюзионисты. Те, которые показывают фокусы, они пользуются определенными моделями, стереотипными моделями нашего внимания, вот наших каких-то вот определенных моментов, связанных с памятью. И поэтому получается довольно-таки интересно показывать оптические иллюзии или какие-то цирковые иллюзии. В общем-то, наука о мозге, она показывает определенную уникальность. Она фактически задает главный вопрос, как мозг делает нас такими, какие мы есть сегодня на самом деле. И что самое интересное, что мозг также поддается систематизации. Сегодня
1: в смысле?
0: Систематизация в том плане, что можно понять, что такое ассоциативная память, как она работает, что такое алгоритмы нечеткой логики, что такое человеческая память, как она возникает. И более того, есть ли какие-то химические препараты, которые могут помочь человеческой памяти быть более острее, больше запоминать.
1: Угу.
0: То есть вот даже вот на таком уровне изучение этого предмета позволяет нам сделать некоторые открытия. Кстати, в мире существует целое направление людей, которое в своей философии считает, что человека можно усовершенствовать, добавить ему определенной оперативной памяти, глубокой памяти, возможно, улучшить оптику глаза, как имплантировать, может быть, какие-то цифровые источники восприятия информации. Не говоря о том, что сегодня есть прецеденты, когда делают протезы глаз. Когда человек, не видящий никогда, может теперь воспринимать хотя бы движение, пусть в очень плохом разрешении, просто как движение, знаете, как стрекоза при помощи своих вот этих множества сот в глазах видит потихонечку меняющуюся свет и тень картинки, кто-то движется, поэтому она реагирует на раздражитель. Чудеса, которые есть в нашем мире, они позволяют практически фантастические вещи себе представлять.
1: Сергей Викторович, подождите, а вот... Ну, я понимаю, если человек лишился, например, глаза, там, ну, или еще какая-то неприятность произошла, тогда можно человеку вернуть утраченное зрение или слух, или что-то еще. Но когда человек здоров, и что-то пытаться в нем усовершенствовать, ну, представляется это неправильно. Ведь когда Бог создал человека, он сказал, все хорошо весьма. Это мы не вмешиваемся ли в божественный замысел, не пытаемся ли самодеятельностью заниматься?
0: Некоторые...
1: Не наглость ли это вообще просто с нашей стороны?
0: С точки зрения этики, возможно, мы, да, думаем, что это некоторое неправомерное вмешательство, нарушение в гармоничный, хорошо работающий организм. Это является предметом для дискуссий. Вот. Но некоторые ученые не то что нарочно обходят этот вопрос, это сказано довольно-таки грубовато, они не видят, может быть, некоторой этической проблемы в улучшении человеческих возможностей. К примеру, спортсмены употребляют определенные препараты или ведут образ жизни, который позволяет им аккумулировать их силы физические. К примеру, военные, которые хотят иметь более выносливого солдата, они добавляют определенных химикатов для того, чтобы он себя чувствовал или не чувствовал боли. Но если говорить, допустим, о дальнейших исследованиях, чтобы преодолеть большие расстояния в космических путешествиях, допустим, от Земли до Марса, нужно решить вопрос истощения человеческих костей, оттуда постепенно теряется кальций. Угу. Можно ли что-то добавить? Можно ли как-то укрепить кости? Что делать с радиацией? Или, допустим, можно ли выводить устойчивые к тем или иным вредителям культуры? То есть мы повсюду видим попытку выйти из проблем, из ситуации, которая угу. есть. В общем-то, наука и технология, оно позволяет нам взглянуть на мир, что он и как конструктор Лего. И в то же время попробовать подискутировать на вопросы, насколько это этично, насколько это правомерно. Вот. Но с другой стороны, мы с вами живем в мире, не сказать бы, что совсем совершенным. В некоторых моментах мы все-таки его пытаемся исправить. Если говорить о вакцинах, о том, что надо побеждать болезни, усовершенствовать защитные функции организма, ну и даже победить старость и болезнь.
1: Даже... А зачем если побеждать? Ну, например, с болезнями понятно, а зачем побеждать старость? Ведь Бог обещал, что когда он вернется, он сам победит смерть. А опять же мы, получается, на себя божественную роль берем.
0: Для людей, которые не имеют в своем понятийном аппарате необходимость Бога, они не видят в этом проблемы. Они видят в том, что отчасти излишнее вмешательство в вопросы с точки зрения этики могут останавливать процесс развития технологий. Или, как сказал один человек, сегодня можно месяцами произносить, допустим, молитвы над человеком, который находится в лихорадочном состоянии вирусом. А с другой стороны, можно дать ему сколько там миллиграмм клозапина в день, угу. и он получит исцеление гораздо быстрее. И поэтому этот конфликт, он все равно есть определенный антагонизм между верой и исследованиями. И я думаю, что мы об этом обязательно поговорим.
1: Да, я буду с нетерпением ждать следующих программ и продолжим разговор о загадочных свойствах мозга, да?
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
2: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар – это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
3: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт – это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей – поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
2: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшие лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Эдуард Егизарян.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем цикл проповедей, посвященных пророку Захарии. Ветхозаветному пророку, который жил в очень торжественный период истории народа Божьего. В VI веке до нашей эры, когда израильский народ вернулся из вавилонского пленения. В книге Второзакония, в 8 главе, во 2 стихе, мы читаем следующие слова. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Господь настаивает на том, чтобы народ Божий помнил историю, чтобы те события, которые происходили в жизни народа Божьего, постоянно приходили на память всем участникам этих событий и их потомкам. Именно поэтому сегодня стоит вспомнить те перипетии жизни, которые привели народ Божий к вавилонскому пленению. По словам пророка Иезекииля, народ Божий пошел в плен, потому что они не знали своего Господа. Они не до конца понимали его требований, они не до конца понимали тех путей, по которым Господь ведет этот народ. Они не вникали в его замыслы. Следствием всего этого явилось вавилонское пленение. Пленение, которое привело народ Божий к трагедии, связанной еще и с тем, что народ Божий совершал идолопоклонство. Они поклонялись чужим богам, которых не знали их отцы, деды и прадеды. Вавилонский плен продлился 70 лет. Народ Божий был оторван от своих корней, оторван от своей земли, от своей культуры. В книге Паралипоменон, во второй книге Паралипоменон, в 36 главе, в самом конце этой книги мы читаем такие трагические слова. Господь говорит о том, что Он неоднократно посылал им пророков, которые обличали, наставляли, уверяли народ Божий обратиться к Господу, покаяться и следовать Его путями. Однако, далее мы читаем, «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И Он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юноши их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили, и переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского». На протяжении 70 лет народ Божий находился в вавилонском рабстве. На протяжении 70 лет они были оторваны от своих корней, от своей родины, и это привело к тому, что на протяжении ряда поколений этот народ стал забывать свой язык, свою культуру, свои обычаи, до того, что когда через 70 лет этот период рабства, период пленения подошел к концу, немногие захотели возвращаться на родину своих отцов. Многие остались в Вавилоне. И основали там новую общину, основали общину евреев в Вавилонии. Однако был народ, который вернулся из плена. И мы читаем в продолжении этой главы: «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Единственный языческий царь, которому Священное Писание дает положительную оценку, это Кир Персидский, царь, которого еще называют Кир Великий. Тот царь, который дал народу Божьему свободу. Еще за 150 лет до рождения Кира пророк Исаия в 8 столетии до Рождества Христова говорил о том, что сделает Кир для народа Божьего. Кир освободил народ Божий. Кир дал свободу израильскому народу, и не только свободу. Он предоставил все возможности для возвращения в Иудею, в Палестину, предоставил все возможности для восстановления храма Божьего. Кир иногда сравнивается с Иисусом Христом, ведь то же самое, что сделал Кир для народа Божьего в Ветхом Завете, Иисус Христос сделал для всех нас с вами в Новом Завете. Христос дал нам свободу, Он освободил нас от рабства. Вавилон является символом рабства греха. И поэтому так же, как Кир освободил народ Божий из этого Вавилона, так же и Христос освобождает нас из рабства греха. Пришел момент, когда народ Божий возликовал. Возликовал о той свободе, которую получил из рук языческого царя. И вот в этот момент, когда они возвращаются в землю обетованную, на свою родину, они призваны к тому, чтобы восстановить разрушенные с Богом взаимоотношения. Пророк Захария, обращаясь к этому народу, к остатку этого народа, к нескольким сотням людей, которые вернулись туда, на родину, обращается к ним в своей уникальной, удивительной по своей красоте книге. Обращается в тот момент, когда не все было в порядке. Был момент, когда они пришли в эту землю и, столкнувшись с препятствиями, столкнувшись с проблемами, они опустили руки. Не все было просто. Порой нужно было решать серьезные задачи, они столкнулись с серьезными проблемами, связанными с тем, что на этой территории жили другие люди, жили самаритяне. Это народ, который был составлен из различных переселенцев. Там были и ассирийцы, там были и куты, и вавилоняне, и многие-многие другие народы, которые проживали на этой территории. Через некоторое время они превратятся во врагов народа Божьего, во врагов евреев, израильтян. И вот теперь они чинят препятствия. По истечении какого-то времени иудеи опустили руки. Они не могли дальше продолжать восстанавливать храм. Захария обращается к этому народу и призывает к тому, чтобы они обратились к Господу. Мы читаем в первой главе пророка Захарии такие слова. «В 8 месяце, во 2 год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф, «Обратитесь ко мне, — говорит Господь Саваоф, — и я обращусь к вам, — говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Господь обращается к народу Божьему и вновь призывает их к тому, чтобы они не повторяли ошибок своих отцов. Возникает вопрос, по какой причине они ушли в плен? По какой причине с ними произошли такие трагические события, с которыми столкнулись их отцы? Это прежде всего было связано с недоверием Господу. Прежде всего, недоверие Господу, непонимание Его характера привели их в плен. Очень часто измена Господу и поклонение другим богам сравниваются с изменой в семье, когда муж изменяет жене или жена изменяет мужу. И вот в этот трагический момент мы видим, как Господь вновь обращается к новому поколению, к поколению, которое может начать все заново. Обращается к ним и говорит, «Вспомните тот путь, по которому шли ваши отцы, не повторяйте их ошибок». Неужели пророки, говорит пророк, будут говорить постоянно, не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым? С чем связаны были эти слова? В книге пророка Агея, в книге пророка, который жил в тот же самый момент истории народа Божьего, Агей, обличая народ, говорит, «Долго ли вам жить для себя?» В этой главе, в этой книге, в книге пророка Агея, в первой главе, мы читаем такие интересные слова. Когда народ Божий говорит, «Не пришло еще время, не время строить дом Господень», а пророк отвечает, «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом Божий в запустении». Господь хотел явиться к своему народу, Он хотел общаться со своим народом, но для этого общения необходим храм. Это то самое место, в котором Господь может явиться и предстать перед своим народом. Священство – это та категория людей, которые должны приносить нужды народа Божьего в молитве перед Господом. А народ Божий оставил строительство храма. Они обратились к своим проблемам, к своим нуждам. Им нужно было восстанавливать свои собственные дома. И с одной стороны, это понятно. Но мы видим, как в духовном смысле народ Божий страдает от того, что они живут по-прежнему в разлуке со своим Господом, несмотря на то, что они уже пришли в свою землю. И поэтому пророки недоумевают от того, как ведет себя народ Божий, что они свои собственные интересы ставят на первое место, в то время как интересы духовные, интересы общественные уходят на второй план. Вспоминается то, что когда-то сказал Христос в пустыне, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Все то,

0: что именно в этом месте Господь может общаться со своим народом. Это то место, которое было символом национального единства, национальной победы над тем пленом, который они переживали на протяжении 70 лет. Это был символ победы в Боге. Это был символ победы их Господа над всеми языческими царствами, над всеми языческими народами, которые окружали народ Божий. Они должны были восстановить храм. Это тот храм, в который некогда явится Христос. Пророк Агей, обращаясь к народу Божьему, говорит: «И потрясу все народы». 2 глава, 7 и 8 стих. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф, мое серебро и мое золото. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь. И на месте сем я дам мир, говорит Господь». Этот храм, который они восстанавливали, был прославлен Господом именно тем, что Христос, наш Господь и Спаситель, явился в этот храм и проповедовал в нем неоднократно, исцелял в этом храме, даровал жизнь и мир своему народу. И поэтому мы имеем в этой книге, в книге пророка Агея, еще одно уникальное временное пророчество, которое указывает на то, что Христос придет в определенное время, и это время ограничено как раз временем существования этого храма. Мы знаем о том, что и этот храм, к сожалению, был разрушен в 70-м году нашей эры войсками римского полководца Тита. Но знаем также и о том, что это пророчество Агея исполнилось. Исполнилось потому, что Христос явился уже в этот момент и к этому времени, к своему народу и совершил искупление, мое и ваше. Дорогие друзья, пусть Всевышний Бог благословит каждого из нас, чтобы мы понимали ценность тех исторических событий, которые происходили в жизни народа Божьего и в жизни нашего народа, для того, чтобы извлекать те ценные уроки, которые заложены в этих книгах. Всего доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы переходим к следующему принципу, помогающему нам контролировать стресс. А звучит он так. Я буду принимать каждое событие в моей жизни как послание со смыслом. Представьте себе престарелого врача, терапевта, который консультируется у священнослужителя по случаю своей тяжелой депрессии. Он не может свыкнуться с мыслью о том, что его жена умерла 2 года назад. Чем помочь этому человеку? Каждый день он приходит к священнослужителю, а тот выслушивает жалобы о том, как ему тяжело, как он страдает от того, что она умерла. И вот однажды священнослужитель задал ему встречный вопрос. Что бы случилось, уважаемый доктор, если бы прежде умерли вы, а вашей жене пришлось бы вас пережить? На это доктор ответил, она, наверное, бы ужасно страдала. Вот видите, доктор, она избавлена от таких мук, от которых избавили вы ее. Но теперь вы вынуждены расплачиваться за это, оставаясь живых и оплакивая ее. Вы знаете, в этот момент доктор оторопел. Он встал, не помолвив ни слова и ушел. Больше он никогда не приходил. И вот этот наш секрет в контроле стресса. Страдания легче перенести, как только в нем обнаруживается какой-то смысл. В каждой наполненной стрессом ситуации мы испытываем панику. Панику того, что мы чувствуем, как мы переживаем, как мы ощущаем это страдание, будь то физическое или социальное, будь то эмоциональное страдание. Но важная мысль, которую я хочу передать вам, что нам важно, чтобы мы нашли смысл в этом страдании. И я хочу обратить ваше внимание на еще один стих Священного Писания, который мы уже рассматривали с вами. «Притом знаем», записано в послании апостола Павла к римлянам, «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению», все содействует ко благу. Вот вы прочитаете вот этот библейский текст. Какие мысли вас посещают? Согласно этому представлению, ничто не происходит бессмысленно. Какими бы скверными ни казались нам обстоятельства на первый взгляд, будь это все против нас даже настолько, что мы не можем выносить, мы заболели от этого, нам нужно сконцентрироваться духовно, чтобы сказать себе, что это событие что-то для меня значит. Людям часто приходится говорить, видно, Бог допустил это, Бог меня наказал. А потом приходит еще более крамольная мысль, Бог меня не любит, и начинается депрессия. Представление, согласно которому Бог вмешивается во все события нашей жизни, хотя не обязательно служит их причиной, может превратить источник раздражения в источник личностного роста. И вот применение к себе библейского текста «любящим Бога все содействует ко благу» как раз-таки и поразительно тем, что вы мыслите позитивно, думайте о том, что Бог хочет что-то открыть для вас, что-то не допустить в вашей жизни для того, чтобы вы получили лучшее. Это осмысление страданий. Хотя порой приходишь к нему не сразу, но если приходишь, то это хорошо. Все содействует тогда ко благу. Почему ко благу? Хочу прочитать еще один библейский текст, который воодушевит вас из Священного Писания. Он записан в книге Псалмов, псалмопевцем Давидом. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их, говорится в 138-м псалме. Кажется, что судьба человека предопределена. Однако же любящим Бога по Его изволению все содействует ко благу. К Кто любит Бога, тот познает Его заповеди, видит в них любовь, видит милость Бога каждый день своей жизни. Попадая в неприятности, у человека продолжает работать позитивное мышление, как было это и в жизни Давида. Этот человек испытал множество различных испытаний в своей жизни, предательство, какое-то трагическое горе в их семье, но всегда он чувствовал присутствие Бога в его жизни. И это воодушевляло его, что Бог милостлив, что для него назначены самые лучшие дни. Ну и, конечно же, в любом страдании очень важно ощутить Божью поддержку. Невозможно порой понять то, что происходит с нами. Поэтому нужна сила свыше, которая нас в этом и утвердит. Об этом наш заключительный текст, который также записан в Библии. «Противостойте ему твердою верою», говорит Священное Писание, «зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки. Аминь». Итак, нам важно знать основные принципы, которые помогут в трудной ситуации. Есть схема, которая была составлена Биллом Готтардом, директором Института простейших принципов жизни. Когда возникает раздражитель, у вас есть возможность поблагодарить Бога за него, потому что вы верите, что каким бы ни был этот раздражитель, он возник с определенной целью. Все содействует к нашему благу по изволению Божьему, если мы настроены с вами на это. Второй принцип – выявить вероятные причины. Возможно, вы сами каким-то образом послужили причиной этой неприятности, и в этом случае можете чему-то научиться. Определить конечные цели, какие качества намеревался Бог развить у вас с помощью этого испытания. Это часть поиска сокровищ. Возможно, извлечь их именно таким путем. Опыт из испытаний и напряженных отрезков жизни. Вы видите, как это превращает минус в ваш плюс. Это возможно, если вы верите, что всякое событие в жизни имеет смысл. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем наши темы о бизнесе, о деньгах, о Библии, что Библия на эту тему говорит. И сегодня поговорим о кредитах. Кредиты – это хорошо или это плохо?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой, считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин – священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин – владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Я думаю, что это очень актуальный вопрос. И подавляющее большинство наших зрителей, если не брали кредит, то частенько стояли перед соблазном его взять.
4: Его реплики, вот это слово «соблазн» сразу наталкивает на мысль, что ему кредиты не нравятся.
5: Ага. А можно я вообще не буду участвовать в обсуждении? Я скажу «нет»
1: просто
5: и пойду, да.
1: Вот так вот «нет» и все, категорично.
3: Не, ну, может быть, хоть какие-то обстоятельства там могут способствовать этому? Или безвыходная ситуация?
5: Вы знаете, наверное, 95% людей, которые я знаю, брали кредит на то, что им на самом деле не сильно-то и нужно в данный конкретный момент. Телефоны, телевизоры, машины и так далее. И столько негативных последствий видел в их жизни, вплоть до того, что один знакомый предприниматель взял на развитие бизнеса, хорошо все посчитал, дело шло в гору, и он просто оказался в петле, в физической, в конкретной. Хороший парень был.
1: Недопосчитал, получается?
5: Плохо посчитал.
1: Плохо посчитал.
5: Всегда есть разные обстоятельства. Вот, к примеру, раньше валютные ипотеки были, да, очень популярны. Угу. Соседи друг другу хвастались, сколько ты платишь за кредит по квартире. О, я 12%, а я там 2-3%. И он говорит, да, ты неправильно кредит взял, что ты такие высокие проценты платишь. Угу. А потом случилось то, что случилось в нашей стране, и ну, они местами поменялись, получилось.
1: Угу. Да, ситуация неоднозначная с этими кредитами, но с другой стороны, может, действительно твоя точка зрения верна, просто не брать их и проблем нет?
5: Да. Но это одна точка зрения, которая существует, может быть, на личные нужды. Если тебе есть серьезная личная нужда о том, чтобы тебе покушать или одеться или еще что-то, может быть, целесообразнее здесь не кредит, если это реальная нужда, потребность жизни, а подойти к твоему знакомому и сказать, объяснить ситуацию, обрисовать и попросить в долг эту сумму. Может быть, твой знакомый увидит твою нужду и твою проблему и просто поможет тебе. Угу. Мне кажется, первый вопрос, который стоит задать себе, когда ты берешь кредит, реально ли мне нужно то, на какую цель я приобретаю, ну, на которую, на цель, реально ли мне нужно эти деньги на ту цель, которую я запланировал.
3: Ну или, может быть, по-другому сказать, а могу ли я обойтись без того, что хочу приобрести на эти средства? Потому что зачастую, на мой взгляд, телефон тот же самый или телевизор покупать в кредит, насколько это оправдано?
1: То есть, если ты берешь какую-то вещь, без которой ты можешь обойтись, в принципе, сейчас, но ты вынужден ее взять в кредит, потому что у тебя нет денег на нее. Получается, ты что, живешь непосредством?
3: Возможно. Возможно, непосредством. Если нет денег на эту вещь.
1: Ну, они будут. У меня еще зарплата, у меня еще аванс, у меня еще...
3: Ну вот, когда появится, тогда, может быть, и приобретать стоит.
1: Ну вот я такой человек, но я не умею копить.
3: Хочу сейчас.
1: Ну, обычно говорят, что выгоднее копить.
6: Да.
1: То есть, грубо говоря, если я буду там выплачивать по 3 тысячи в месяц, вот, то я быстрее накоплю средства, быстрее рассчитаюсь. Если я не возьму в кредит и по 3 тысячи буду выплачивать, условно говоря, год, а полгода эти 3 тысячи пооткладываю, а потом куплю. Во-первых, дешевле произойдет, во-вторых, это быстрее произойдет, с той точки разницы, что то я получу желаемое через полгода, а то я получу желаемое сейчас, но буду год еще должен.
5: Я думаю, стоит просто сесть и посчитать этот момент. Открыть кредитный договор и посмотреть. Переплата там 26% в год, ага, с 10 тысяч это уже 2600. А если бы я эти 10 тысяч, к примеру, отложил бы свой вопрос покупки не на год, а на два, и у меня бы лишние еще 10 тысяч появились. Я бы их в банк положил еще по 10%. И это уже разница 3500 в год. А это уже ни много ни мало, 35% от всей стоимости кредита, который мог бы быть.
1: Но это хорошо, когда ты умеешь считать.
3: У меня есть одна знакомая, она не умеет.
1: Считать не умеет, да.
3: Не умеет считать и не умеет откладывать.
1: И вот что делать такому человеку, который и считать не умеет, и откладывать
3: парадокс.
1: Не умеет?
3: Она говорит, если бы я не брала в кредит, то у меня не было бы телевизора, не было бы телефона, не было бы машины и всего остального.
1: Угу.
3: Она говорит, я просто не могу откладывать. А когда у меня 4 кредита одновременно,
1: ага.
3: Ну куда деваться, нужно выплачивать.
1: И она вынуждена работать даже тогда, когда не хочется,
3: да.
1: И впахивать, чтобы только вернуть. Интересная мотивация. Может быть, как раз для ленивых кредитов?
3: Ну, возможно. Нет, это реальная история. Она говорит, я бы не смогла бы все это приобрести.
1: Угу.
4: Чувство ответственности у нее есть, она готова выплачивать, но у нее нет навыков планирования, там, накопления.
1: А что будет с ней, когда у нее произойдет какая-то беда с работой?
3: Ну, это страшный вопрос.
5: Тут вспоминается, наверное, Библия и вообще вопрос, откуда рабы появлялись в тот момент, когда ты... Берешь какие-то на себя обязательства, не можешь выполнять. В то время ты считался конкретно юридической рабом. То есть над тобой был хозяин и управитель. Но сегодня разве вопрос рабства не актуален? Ты, конечно, подписываешь договор не рабства, а кредита. Но мне кажется, что сильно большой разницы в этом нету. Если ты работаешь на хорошей работе, у тебя есть стабильные деньги, ты в себе уверен, ты покупаешь какую-то вещь, которая тебе, ну, кажется, нужна. На следующий день тебе приходит работодатель и говорит, ты знаешь, я вот тут подумал, мы могли бы больше заработать. Давай вот тут я схему одну разработал, и тебе надо в ней принять участие. А у тебя кредиты. У тебя в этом, в следующем еще 12 месяцев подряд у тебя обязательства перед банком. А то еще и, скорее всего, и перед одним. Что в этом случае делать? Ты загнал себя в рабство, ты раб обстоятельства. Либо тебе соглашаться на эти серые схемы и идти против своей совести, либо тебе иметь проблемы с банком. Чтобы не встать перед таким выбором, мне кажется, нужно не просто посчитать, а подумать. И даже не подумать, а помолиться. Спросить у Бога, нужно ли мне сейчас это или нет. Бывают такие моменты, вот тут прозвучало про ипотеку, да? Мне кажется, здесь чуть более оправданно. Кредит, как вы считаете?
3: Ипотечное кредитование?
5: Ну, да.
3: Ну, возможно, потому что ипотечное кредитование, оно обеспечено недвижимостью. И даже если что-то и случится, в любом случае должна быть страховка, страхование этой ипотеки. Ну и, конечно, здесь не такие большие риски. Вот можно один отрывок библейский прочитать?
1: Обязательно. Обязательно.
3: Смотрите, в книге Второзакония, в 28 главе, здесь есть Божье благословение, как результат праведной жизни израильского народа, и Божье проклятие, если они от него отвернутся. И вот смотрите, среди благословений, 13 стих написано, «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять». А в 12 стихе, вот он, в 13 он пишет, «Сделаю тебя главою, а не хвостом». А почему так? И еще одно сравнение. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом.
1: То есть, что получается, при Божьих благословениях ты не будешь брать взаймы? Будешь только давать взаймы?
3: Да, и вот это вот сравнение. Ты будешь головой, а не хвостом. А чуть позже, в этой же главе, мы читаем, если ты не будешь жить по Божьим уставам, пришлец, который среди тебя будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы, он будет главою, а ты будешь хвостом. Интересное сравнение. Человек, который берет в долг, он становится хвостом, а тот, который дает средства, тот главенствует над ним.
5: То есть у головы какие функции? Вести за собой, идти впереди,
3: командовать,
5: управлять процессом, да, давать указания. Да. А у хвоста просто молча, безропотно следовать туда, куда тебя ведут, и делать то, что тебе приказывают.
1: Совершенно верно. По мыслям хозяина.
3: То есть если человек берет кредиты, он уже не может управлять своей жизнью.
4: Но здесь это не написано, во-первых. Во-вторых, этот текст был взят за основу идеологии, что если ты богат, ты благословен, а если ты беден, значит, ты проклят, который Христос не одобрил, да? И опыт первого столетия, когда многие хорошие христиане, добрые верующие люди вообще были мучениками за свою веру, и ни о каком там богатстве давать взаймы вообще речь не шла, а наоборот обнищали полностью ради своей веры. То есть это в контексте вот эпохи израильского народа, в контексте завета, который Бог заключил с Израилем на Синае, вот это актуальная глава, но она не универсальная, я бы не сказал, что она запрещает брать кредит.
3: Она не запрещает, я лишь говорю о том, что здесь конкретно написано, смотрите, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать. Он будет главою, ты будешь хвостом. Все очень просто. И я не раз сталкивался с такими обстоятельствами жизненными, когда человек в унынии страшенном, в душевном кризисе, не знает, что делать. Начинаем беседовать, все очень просто. У него уже 8-9 месяцев просроченные платежи. Он не хозяин своей жизни. Вся зарплата или там пенсия уходит на погашение задолженности.
5: Который увеличивается день ото дня.
3: Да, совершенно
5: верно. Взял новый кредит, чтобы перекрыть старый кредит и так далее.
3: А тот, которому он должен, управляет его жизнью теперь. А раньше, если при других обстоятельствах, мы читаем, что ты, если ты голова, то ты даешь долг.
5: У меня одна девушка работала, интересная. Она постоянно до аванса, до зарплаты звонит: Артем Александрович, можно ли я возьму вот тут пару-тройку тысяч? Мне нужно вот за квартиру заплатить, мне нужно покушать что-то купить, вот мне лекарства нужно купить. В один прекрасный день я захожу в магазин и вижу на столе новый айфон, который на тот момент уже там порядка 50 тысяч стоил. Причем работала она так, шатковалка. У меня слов не было. Этот человек на протяжении нескольких месяцев просит денег чуть пораньше, да. А сейчас у нее есть этот кредит. Но самое интересное случилось позже. Пришлось с ней расстаться, потому что она нехорошо выполняла свои обязанности. И через, наверное, полгода я увидел на Авито этот самый телефон. Он стоил, по-моему, что-то 14 тысяч уже. То есть она взяла его около 50, плюс наверняка были проценты, потом за 14 продала. То есть здесь стоит смотреть ту вещь, которую ты берешь, сколько она будет стоить завтра и послезавтра. Если касается вопрос техники, там, телефонов и всего прочего, то, скорее всего, когда ты вышел из магазина, они уже потеряли 30% стоимости. Если ты берешь квартиру, то, скорее всего, в большинстве случаев она будет стоить даже чуть дороже, чем в тот момент, когда ты ее покупал. Таких примеров масса, когда люди брали ипотеку, и после этого оказывались даже в плюсе, после выигрыша, ну, после того, как выплатили этот кредит.
1: Вот здесь два момента фактически. Один момент, который хотелось бы поднять, в любом случае нас кто-то слушает, и кто-то уже в кредитах, кто-то планирует Если у человека некая безвыходная ситуация, что ему нужно знать, на что обратить внимание, когда он вынужден фактически взять кредит по какой-то причине? Мы не будем сейчас брать во внимание причину, действительно ли она стоит того, чтобы брать кредит или нет. Вот он считает, что он вынужден. Что бы вы ему порекомендовали?
5: Первый вопрос, наверное, о объеме зарплаты. Если человек получает, предположим, 20 тысяч, а кредит берет на 10 или на 15 тысяч, стоит подумать, разумно это или нет.
3: Но он его уже взял.
4: Это он собирается брать, я так понимаю.
3: Собирается или уже взял?
1: Нет, собирается, если.
3: А, собирается?
1: Да.
5: Сколько у тебя
1: другой
5: коммуналка?
1: Вопрос будет по поводу того, кто уже взял, да.
5: Сколько коммуналка у тебя? Сколько ты на бензин тратишь? Насколько ты кушаешь?
1: То есть фактически составить бюджет вообще своих расходов?
4: Сколько возможно тебе выплачивать? Какую сумму максимально, да, или минимально, вот, то, что ты можешь выплачивать?
5: Лучше максимально и минус 50%, да. И вот на эту сумму кредит.
3: Хорошая рекомендация. Или, может быть, задать вопрос. А сколько лишних денег у меня ежемесячно остается? Угу. И вот на эту сумму можно брать кредит.
1: То есть, если у меня после всех моих расходов денег не остается, а еще я занимаю по соседям,
4: то, наверное, кредит брать не стоит.
1: Наверное, кредит брать не стоит. Да, это на самом деле очень важно, потому что людям кажется, что если они возьмут этот кредит, то они решат свои проблемы вот сейчас. Но сам факт показывает, что раз у них не оставалось до... и еще приходилось занимать, то, что ты сейчас делаешь, это еще один займ, причем ты его берешь под проценты, и это не сосед, к которому ты можешь договориться и сказать, извини, дорогой, я сейчас не могу, принесу тебе завтра или послезавтра. И он, может быть, войдет в твое положение. Это банк, с которым ты заключаешь договор, и за просрочку ты будешь еще больше должен. Здесь очень важно. Но хорошо, а если человек уже влез... Человек, который еще не взял кредит, он может еще подумать, он может еще что-то посчитать, решить, может быть, к специалисту обратиться. Что делать, если ты уже влез? Если твои кредитные обязательства близятся к твоему заработку ежемесячному?
5: Ну, у любого банка нет желания потерять своего клиента. У него есть желание все-таки, чтобы люди выплатили. Я знаю, что есть огромное количество банков, с которыми можно договариваться. О сумме, о сроке кредита. Может быть, есть еще раз...
4: О том, чтобы не росли проценты, да?
5: Ну, есть некоторые там фиксация процента и увеличение срока этого кредита. Брать новый кредит на его погашение, я думаю, что это самый плохой вариант.
4: Это однозначно не нужно. А вот изучить законодательство в этом вопросе для того, чтобы... как-то, ну, чтобы банк на тебя не давил, может быть, даже в судебном порядке, это просто практика в последние годы, она так часто менялась, что сейчас трудно дать какой-то конкретный совет, нужно вникнуть, изучить, может, обратиться за помощью кому-то из юристов, специализирующихся в этой области, потому что могут продлить время кредита, могут как бы, ну, зафиксировать процент или вообще как бы его убрать. Ну, здесь нужно... думать. Но ни в коем случае нельзя прибегать к таким крайним мерам, что вот теперь все, жизнь потеряна, я больше как я могу, и все. И тем более думать о суициде здесь категорически нельзя, какой бы трудной ситуации ни оказались.
1: Да, особенно потому, что по наследству передается не только твое имущество, но и твои долги. И поэтому, если ты сам еще пока с руками и ногами хоть как-то можешь способствовать выплате этого кредита, то если ты решишь воспользоваться суицидом как средством для того, чтобы сбежать от ответственности, ты только подставляешь своих близких под то, что ты наделал. Это однозначно не вариант. Вот. Есть средства, знаю, по поводу и реструктуризации кредитов, возможно, смена банка. Не взятие нового, замечу еще раз, не взятие нового кредита на погашение старого, но смена банка при текущем кредите, и она часто тоже помогает заморозке процентов на несколько месяцев хотя бы, что тоже может помочь выплате так или иначе. Есть ли еще какие принципы, которые могли бы помочь, нет?
4: Ну, интересно, что сами банки иногда навязывают вот эту систему, там перезанять, чтобы переотдать. Да, вот они когда звонят, они же звонят, наверное, всем нам тоже звонят. Да. Вот вам карточка. Я говорю, да спасибо большое, у меня уже там столько предложений. Но это вот правда же, представьте, правда же хорошо, что если вдруг вы не сможете погасить, вот там кредит вы можете взять вот этот, с этой карточки погасить там, и у вас там 100 дней без процентов, а потом вы сможете вернуть. То есть такое ощущение, что иногда банки сами хотят подсадить человека вот на этот замкнутый круг. Здесь главное понимать, что вот этого нельзя допустить. Если мы берем кредит, то берем исключительно для рациональной цели, исключительно оценив и взвесив свои возможности для того, чтобы его можно было выплачивать, да? И цель действительно должна быть достойной. То есть вот эти вот все вещи, как быстро деньги, там что-то стрельнуло и там побежал, я бы не стал этого делать. Может быть, это для развития бизнеса, может быть, это для улучшения жилищных условий, там, может быть, для образования. Не знаю, у каждого они там свои эти критерии, но главное, что это должно быть рационально.
1: Долгоидущие приоритеты, по крайней мере, у того, что ты приобретаешь.
4: И долгоиграющие приоритеты, да.
5: Вы интересно еще вопрос подняли, такой как кредитная карточка с лимитом беспроцентным. Очень серьезный такой психологический ход. Возьмите карточку, можете пользоваться 100 дней без процентов.
4: Без процентов.
5: Вот как это вообще без процентов? Как вы думаете, банку интересно отдавать деньги, не получая обратно большую сумму?
1: Банк однозначно рассчитывает, что ты возьмешь раз, возьмешь два, а на 25-й раз ты возьмешь, и ты, у тебя что-то произойдет в жизни. И ты просрочишь.
5: Представляете, огромная банковская система.
1: Их статистика доказывает, что потом те, которые в итоге просрочили, они оплатят теми процентами всех тех, кому они дают без процентов на короткий срок. Ну,
5: там кстати, банковская система, которая строится на том, что человек обязательно в какой-то момент возьмет больше, чем ему нужно. Она настроена, она просчитана. Это вопрос для того, хочу ли я сейчас взять кредит. Если банковская система просчитала, идет на такие серьезные вещи, как проценты без кредита,
4: вещь,
5: и уверена, что ты в любом случае...
4: Оплата банковской карты, и даже если ты не пользуешься кредитом, ты все равно за нее платишь, то это тоже выгода банка. Так что не всегда они такие злоумышленники. Но вот менеджеры, так скажем, более низких звеньев, которые реализуют эти карты, вот у них это прям четко слышится вот, в их предложениях, прям даже иногда противно становится.
3: На самом деле есть карты, которые не нужно содержать, не нужно платить за содержание карты, и там небольшие лимиты. Система вся рассчитана на то, чтобы научить брать кредит тех, кто этого еще ни разу не делал. Вот по поводу ситуации, когда серьезная задолженность и у человека суицидальные мысли, ну и все, что с этим связано. Здесь есть несколько важных вещей, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, нельзя убегать и прятаться от банка. Это не поможет. Угу. Второе, нужно делать хотя бы минимальные выплаты. Если, скажем, ежемесячная выплата 10 тысяч, нужно делать хоть сколько есть, 1000, 2, 3, 500 рублей. Неплательщиком признается человек, который в течение определенных месяцев не платит вообще по кредиту. И то вот есть, тогда уже начинаются.
1: То есть лучше заплатить
3: проблемы.
1: 500 рублей, чем не заплатить.
5: Конечно,
1: вообще.
5: Банк охотнее просто пойдет на разговор с тобой, на встречу тебе, если он видит, что ты хотя бы что-то делаешь.
3: Суд не признает человека неплательщиком, если он делает ежемесячные, очень маленькие выплаты. Вот это важный момент, на который следует...
4: И потом в судебном порядке можно уменьшить эту выплату, да, и проценты заморозить. Потому что если ты вдруг стал неплатежеспособным, как это можно...
1: И как уже говорилось, у нас меняется законодательство в этих вопросах достаточно часто, и кто знает, какие будут законы, когда люди будут смотреть это, не пренебрегать советом однозначно, не пренебрегать помощью, как помощью экспертов в этой области, так и помощью, может быть, психологов, потому что это однозначно огромный стресс и для человека, и здесь очень важно, чтобы у человека была помощь. Как из этой ситуации выходить? Очень легко попасть в подобные ситуации, и очень сложно бывает из них выйти. Есть ли какие-то моменты, которые можем обговорить для того, чтобы жить без кредитов? Возможно ли это в нашем мире, когда пытаются тебе эти кредиты навязать вплоть до того? И какие рекомендации для того, чтобы это было?
5: Тут вопрос менталитета. Если брать и смотреть на Россию, ведь не так давно кредиты появились. Угу. В том виде, в котором они сегодня пропагандируются. Но если взять, к примеру, США, да, то мы знаем, что вся эта система, по сути, построена на системе кредита. Само государство огромное количество денег берет в кредит. И то же самое у граждан. За образование в школе кредит. Уже заплати. За университет, да, кредит. Если у родителей, конечно, денег нету. А у них свои кредиты. Дом – кредит, машина – кредит. То есть это некоторая цель – сделать граждан рабами. Я не боюсь этого слова, потому что сегодня поистине большие такие масштабы приобрела эта проблема. И сегодня мы тоже видим. Я недоволен своим домом. Какие проблемы? Не откладывай все на потом. У одного известного банка даже такой есть лозунг. Чтобы вы не откладывали жизнь на потом. Чтобы не откладывать жизнь на потом, нужно заработать на эту жизнь сначала. И мне кажется, это первое, что нужно понять, уяснить, запомнить. И, к примеру, вот на бизнес-кредит это хорошее дело. Если ты уже имеешь определенные финансы, если ты имеешь успех, если ты четко прочитал, к примеру, второй филиал своего бизнеса,
1: и, может быть, имеешь и навык определенный, потому что ты сейчас возьмешь, а у тебя не сложится просто потому, что ты не умеешь.
5: Второй вопрос. Если ты даже самый минимальный маленький капитал на небольшой бизнес не смог скопить за свою обычную жизнь и работу, если ты не умеешь сегодня управлять своими финансами и пойдешь брать кредит, навряд ли оно у тебя вообще выгорит. Это, конечно, как бы не стопроцентное правило, но мне кажется, что в большинстве своем вот эту уверенность в себе, если человек сможет чуть-чуть подавить, и желание жить чуть выше, чем он сейчас живет, ну, не по своим средствам, то все выровняется.
1: Выходит, это то, о чем мы говорим во всех этих передачах, посвященных финансам и Библии, это умение им управлять, чтобы ты управлял финансами, а они финансы управляли тобой. Чтобы те цели, которых ты добиваешься с помощью финансов, они были оправданными, были достойными, а не сиюминутным желанием. И в совокупности всего этого, когда ты уже становишься хозяином этих денег, а не они хозяйничают над тобой, тогда, я думаю, как раз-таки не будет проблем. Но если ты переживаешь о том, что ты не умеешь управлять деньгами, то кредит – это точно не выход. И это не поможет только усугубить ситуацию. Вот на этой ноте, наверное, стоит разговор о кредитах закруглить. И добро пожаловать в следующий раз на новые интересные темы о финансах и Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Если ты не тратишь миллионы рублей на костюмы от всемирно известных дизайнеров, не летаешь каждый месяц на Бали и не загораешь на яхте по выходным, это еще не значит, что ты неудачник. Какой успех ты можешь считать настоящим, а какой ложным? Что ты можешь сделать, чтобы превратить неудачу в успех? Про успех любят говорить и слушать многие. И каждый хочет быть успешным. Но как определить, что следует делать, чтобы им стать? Какие критерии успешности существуют? И с какими трудностями сталкиваются люди? Сегодня мы поговорим об этом. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, для кого-то сегодня успешность измеряется в финансовом эквиваленте. Кто-то ассоциирует ее с профессиональным ростом, хотя на самом деле это понятие, оно намного шире, и каждый вправе вкладывать в это понятие то, что он считает нужным. Однако, что делать, если каждый из нас заранее имеет определенные наборы качеств? Если мы успешные люди, если мы просим об этом Бога, то успех нам гарантирован. Давайте мы зададим эти вопросы сегодня нашему новому гостю, новому спикеру, инициатору создания редакции «Сокрытые сокровища», учредителю организации «Ключи к здоровью» и предпринимателю Наталье Ворониной. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, привет. Трудно сегодня представить что-то более абстрактное, чем успех. Наверное, поэтому большинство из нас его измеряют в финансовом эквиваленте. Много зарабатываешь, молодец, ты успешный, мало зарабатываешь, ну, неудачник. Так что же такой успех сегодня на самом деле?
2: Ну, я бы сказала так, что финансовая свобода – это важная составляющая успеха, но это не единственная его составляющая. Не все люди богатые и знаменитые, но каждый человек, я считаю, должен и обязан быть успешным в этой жизни. Я для себя вывела 5 правил успеха, и сегодня планирую о них рассказать.
1: Отлично, тогда давай сегодня мы разберем эту тему. Друзья, пишите нам свои вопросы. Пишите их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Что, Наталья, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Безусловно, каждый из нас стремится к успеху. Для молодого человека это очень важный вопрос. Каким я буду в этой жизни? Кем я буду в этой жизни? Будут ли со мной считаться в этой жизни? Буду ли я уважать себя? Для меня тоже эти вопросы были очень важны. И главное, с чего бы мне хотелось начать, это поделиться с вами своим небольшим опытом. Однажды я ощутила вот это вот блаженное состояние, когда я поняла, что я успешный человек. Это случилось, ну, когда мне было уже за 45. Я от души желаю вам, чтобы у вас это случилось раньше. Именно поэтому я здесь, для того, чтобы рассказать вам, что входит, ну, на мой взгляд, да, в понимание успеха. Как же это было со мной? Я в своей жизни занималась разными вещами. Я окончила Московский институт стали и сплавов, и по профессии я инженер-металлург. Примерно 10 лет своей жизни я занималась порошковой металлургией, занималась наукой, работала на производстве. Но потом случился такой коренной жизненный переворот, можно сказать, и я стала заниматься совершенно другой деятельностью. Я ушла в духовную сферу, и мы начали с организации редакции газеты «Сокрытое сокровище». Возможно, кто-то из вас знает эту газету, возможно, слышали о ней. Это газета, которая рассказывает людям о Боге. И получается, я человек с техническим образованием, начала заниматься такой журналистикой, да, и это было не просто для меня, но тем не менее в этой деятельности у нас был такой определенный рост и, можно сказать, успех, потому что тираж нашей газеты там перевалил за 1 000 000 экземпляров. Но, скажем так, моя семья, она была не очень довольна тем, что я занимаюсь. Им казалось, что это немножечко не то, что нужно делать, потому что это не приносит дохода, это, ну, такая деятельность исключительно для души. И получилось так, что в своей жизни мне приходилось все время доказывать, что я занимаюсь тем, чем я должна заниматься в своей жизни. Затем уже тоже произошел какой-то перелом в моей жизни, что от этой деятельности я перешла к созданию некоммерческой организации «Ваши ключи к здоровью». И мы занимались популяризацией здорового образа жизни. Да? То есть я вновь шагнула в какую-то совершенно новую для себя сферу, в которой мне было сложно, в которой мне было непонятно. И вот на этом этапе ко мне и пришло то замечательное чувство блаженства, когда я поняла, что, в принципе, моя жизнь состоялась. Что дало мне такое, ну, это понимание? Во-первых, я почувствовала вот этот вот прошлый свой опыт, опыт ошибок, падений, и самое главное, опыт того, что из падений ты вновь поднимаешься, да, ты вновь встаешь, ты вновь идешь, ты преодолеваешь какие-то сложности, а мне приходилось, вот получается, в связи со сменой деятельности преодолевать их несколько раз. И оглядываясь вот на эти факты, я увидела, что важной составляющей успеха является умение преодолевать сложности, и я справлялась с этим. Далее я смотрела на свою семью, у меня 3 детей, дети выросли. Это приносило мне бесконечное удовольствие,

в этой жизни на своем месте. И первое правило, которое я вывела для себя, правило успеха. Успех – это когда тебе никому ничего не нужно доказывать. Я поделюсь с вами еще одним примером. Этот человек, если вы узнали его по фотографии, это Генри Форд. Американский изобретатель, промышленник, основатель знаменитого автомобильного завода Форд. Я не знаю, насколько правдива эта история, но рассказывают эту притчу о Генри Форде, как однажды он приехал в один из городов и поинтересовался, где тут находится недорогая гостиница. Миллиардер спрашивает о недорогой гостинице. И человек, который сопровождал его, спросил: «Извините, пожалуйста, а почему вы, человек, которого знают все, ваши фотографии во всех газетах, почему вы интересуетесь недорогой гостиницей, ведь вы могли снять самый фешенебельный отель, и, извините, на вас пальто, которое, наверное, еще носил ваш отец. К нам нередко приезжает ваш сын, и вот он и не скупится, и сорит деньгами, и он останавливается в самых дорогих отелях. Почему вы ведете себя иначе?» На что Генри Форд ответил: «Я Генри Форд. Мой сын, он еще молодой человек, он еще никому ничего не доказал в этой жизни. Ему еще нужно опираться на что-то внешнее и материальное для того, чтобы чувствовать статус своей личности. Но я Генри Форд. В какой бы гостинице я ни остановился, я Генри Форд. И какое бы пальто на мне ни было надето, я тот, кто я есть». Поэтому, друзья, успех – это не обязательно выражается в чем-то внешнем. Успех – это глубокое внутреннее твое состояние удовлетворенности тем, что ты делаешь, удовлетворенности тем, чем ты занимаешься в этой жизни. И отсюда выходит следующее правило, что успех – это когда ты занимаешься в жизни тем, чем ты хочешь заниматься. Но ведь это очень важно, да, особенно для молодого человека, найти то дело, которым бы ты действительно хотел заниматься. Это непросто, это может быть сложно, но этому обязательно нужно посвятить время и посвятить усилия. Может быть, родители будут направлять вас, там, запихивать куда-то и говорить: «Нет, тебе нужно поступить в этот вуз, а не туда, куда ты хочешь». Прислушиваться нужно. Но очень важно найти то дело, которым ты будешь заниматься. И самое главное – это достичь в этом деле максимума. И в самом начале я сказала, что каждый человек должен быть успешным, каждый человек обязан быть успешным. Что я вкладываю в это понятие? Успешным ты будешь тогда, когда в каком-то деле ты будешь на высоте. Я приведу небольшой пример. В классе, в котором я училась, был мальчик. Он сидел на первой парте, и он очень плохо учился. Ну, он такой, скажем, был не хулиган, но такой средний троечник. Круглый троечник, там, так скажем. Да, я училась хорошо, и к этому мальчику я относилась, ну, можно сказать, никак. Мне, я считала, что мне особенно не о чем с ним беседовать, и он для меня не представлял никакого интереса. Так мы проучились до 8 класса, потом он ушел куда-то, и больше мы не встречались, и я даже не интересовалась, что он, где он, как он. И вот, когда мне было, может быть, уже около 30, я была замужем, у меня уже были дети, мы с мужем собрались делать ремонт в квартире и обсуждали эту тему. И однажды он пришел и сказал: «Ну, наконец-то мне удалось договориться с самым лучшим мастером по изготовлению подвесных потолков. Это такой замечательный специалист, но у него очень мало времени. И практически вот я неделю потратил на то, чтобы он мог найти время и прийти.

0: к нам, чтобы посмотреть, как же сделать, как же помочь нам в ремонте. Ну и вы уже догадываетесь, что когда мы открыли дверь, на пороге стоял мой одноклассник, которого я не замечала, которого я даже не представляла, что он мог бы быть успешным человеком, но он стал успешным человеком. Он стал лучшим мастером в нашем городе, за которым мы, два человека с высшим образованием, гонялись недели, чтобы он мог удостоить нас своим вниманием. Вот это то, что я называю успехом. Когда ты занимаешься делом, которым ты хочешь заниматься, и достигаешь в этом деле максимума. Пусть вы научитесь печь самые лучшие торты. И когда станет речь о том, где заказать торт на какое-то мероприятие, скажут, у Валентины лучшее, и это будет ваш успех. Пусть кому-то он покажется маленьким, да, этот успех, но это очень важно, когда ты знаешь и осознаешь, что ты в каком-то деле лучший. Подумай, в чем ты лучший, и развивайся. Иди к этому, стремись к своему успеху. Третья составляющая успеха – это умение возрождаться из пепла. И, возможно, это одна из главных составляющих успешного человека. Потому что большинство людей останавливаются, не дойдя до своей вершины. Потому что мы живем с вами в таком мире, в котором ничего не может быть гладко. Мы не идем с вами по прямой, а мы идем постоянно, ошибаясь, постоянно спотыкаясь, или даже находятся противники, которые хотят столкнуть нас с этого нашего пути успеха. Может быть, кто-то делает это невольно, но тем не менее в жизни вам постоянно будет нужно падать и потом вставать. Падать и потом вставать. И это очень важный урок, который я получила тоже еще в студенческие годы. Я уже говорила, что я училась в Московском институте стали и сплавов. И где-то старше нас, года на 3-4, на нашем же факультете учился человек, который, еще будучи студентом, уже начал заниматься бизнесом, крупным бизнесом. И когда мы уже подходили к окончанию института, у него уже был свой банк. И у нас были общие знакомые, и вот однажды мой друг сказал, вот я разговаривал с этим человеком, я не называю имени, потому что это человек, который в десятку крупнейших предпринимателей России входит, вы можете проследить, да, узнать имя этого человека. Вот, и мой друг мне рассказывает, что мы разговаривали, и он сказал, знаешь, вот чем я от тебя отличаюсь? Тем, что если у тебя отнять все, ты опустишь руки. А если у меня отнять все, то я начну все сначала. Я начну все сначала и выйду на тот успех, которого я готов достичь. Поэтому это очень важно понимать, что даже если вы сегодня упали, как говорят, ниже плинтуса, то это отличное время для того, чтобы это лучшее время для того, чтобы начать все сначала, опираясь на ваш опыт, опираясь на то, что вы уже знаете и умеете. Более того, я могу сказать, что если у человека отнять все, что он имеет, вот у вас сейчас отнять все, что вы имеете, вот в этот момент и останется при вас то, что, собственно говоря, вы собой представляете. Может быть, не мамина квартира, не папина машина, да, не тот какой-то финансовый запас, который вы имеете. А вот если у вас отнять все, то вы будете собой представлять именно то, что вы собой представляете. Вот что остается у нас, когда мы потеряли все. Это как минимум 4 вещи. Вера, знания, ваши таланты и отношения. И большая беда человека, если хотя бы чего-то одного из этих 4 пунктов у него нет. Если у тебя нет веры, то ты опустишь руки. Если ты опираешься в этой жизни только на себя, то у тебя просто не хватит сил подняться. Если ты не позаботился о том, чтобы приобрести знания, если весь твой успех, который ты достиг, это, ну, я не знаю, украл где-то вагон повидло, продал его за 1 000 000, и вот это твой успех, то тебе очень сложно будет возрождаться из пепла, да? Удастся ли тебе еще раз найти столько повидла, чтобы опять подняться на высоту? Твои знания – это то, что очень важно. Это твой багаж, который у тебя никто не отнимет. Твои таланты, особенно когда ты понимаешь, в чем ты талантлив. А неталантливых нет среди вас. Мы все одарены Господом нашим какими-то определенными талантами. Если ты понял, если ты осознал свои таланты, если ты их не закапывал по совету Иисуса Христа, да, если ты их не закапывал в землю, если ты их развивал, то это твой багаж, на который ты всегда можешь опереться. Ну и отношения. Горе человеку, если у него нет отношений, да, если у него нет друзей, которые помогут в трудную минуту. Хотя бывает другая проблема, что мы настолько горды, что мы боимся попросить о помощи. Бывает такое? Случается. Если ты находишься в кризисе, то не нужно этого стесняться, и не нужно этого бояться, и нужно набрать заветный телефон, и нужно встретиться с кем-то, прийти и сказать: «Сегодня я в беде, помоги мне, пожалуйста». Но знаете, скажу и для тех, разное в жизни случается. Бывает такое, что тебя оставили все. В самую сложную минуту тебя оставили все в этой жизни. Но есть кто-то, кто тебя никогда не оставит. Я в свое время, познакомившись с Иисусом Христом, я настолько укрепилась и поняла, что если даже самые близкие люди отойдут от тебя, то Господь от тебя никогда не отойдет. И вот эта сила, которая всегда помогает стремиться вперед и вверх. Твоя уверенность в том, что твоя жизнь идет по Божьему плану, и что бы с тобой ни происходило, у Бога есть выход для тебя. Следующий пункт, который мне хотелось бы с вами разобрать, это баланс. Успех – это когда в твоей жизни есть баланс. И сейчас я вам покажу интересную картинку. Возможно, кто-то из вас с ней знаком. Это закон минимума немецкого химика Юстуса Либиха. Известен также как бочка Либиха. Посмотрите на эту бочку. Она замечательна тем, что у нее вот эти вот ребра, досочки все разной высоты. И если мы представим себе, что в чем-то мы достигаем максимума, например, в карьере, в деньгах, в хозяйстве, но у нас слабое здоровье, то это и будет тот критерий минимума, который не позволит нам подняться выше. Если у тебя есть все, но у тебя нет здоровья, то это твой лимитирующий фактор. Ты не поднимешься выше. Если у тебя все есть, но ты несчастлив в отношениях, разве можно тебя назвать успешным человеком? Если у тебя есть деньги, если у тебя есть слава, но если у тебя нет уважения окружающих людей, то разве можно это назвать успехом? Поэтому, на мой взгляд, очень важно соблюдать в своей жизни баланс, стараться развивать себя в разных сферах. Я не говорю о том, что если у тебя, к примеру, нет семьи, то твоя жизнь не сложилась. Совершенно нет. Но нередко мы замечаем, что люди, которые очень успешны в этой жизни, они бывают глубоко несчастны. Почему это происходит? К сожалению, в наших сутках 24 часа. И 24 часа для меня и 24 часа для президента Российской Федерации. Их тоже 24 часа. И человек, он не может охватить в этой жизни все. Если ты находишься на каких-то вершинах, да, если ты упорно работаешь, если у тебя какие-то успешные проекты, и ты не находишь время для того, чтобы пообщаться с друзьями, ты не находишь время для себя, да, для своего здоровья, ты в конце концов придешь к кризису и будешь чувствовать себя несчастным, и будешь чувствовать себя неуспешным. Поэтому, достигая, шагая по этой лестнице успеха, очень важно при этом сохранять баланс. Меня часто спрашивали, потому что у меня была такая достаточно активная деятельность. Я, когда работала в редакции, мы обучали наших распространителей, мне приходилось ездить проводить семинары, как минимум больше, чем в 20 городах я побывала с различными семинарами, форумами и так далее. И у меня трое детей. И меня все время спрашивали, как? Мы восхищаемся тобой, как ты все успеваешь? На что я отвечала, да никак, я просто не успеваю. Я просто даю себе отчет, что в чем-то я не успеваю. И в какой-то момент мне приходится ограничивать себя и говорить, что нет, я не поеду на этот семинар, потому что у меня дочка идет в первый класс, допустим, да. Или какие-то ставить для себя барьеры, понимая, что остальные сферы твоей жизни нужно подтягивать для того, чтобы твой успех не вытекал вот в эту вот пропасть, которая образуется. И самое главное, наверное, определение успеха, я вывела его так. Высшая степень успеха – это выполнить предназначение, определенное тебе Богом. Вот сейчас давайте вспомним все предыдущие 4 пункта, о которых я говорила, и вы согласитесь со мной, что ты будешь заниматься любимым делом, если это дело показал тебе Господь. Ты будешь достигать в нем максимума, если Бог будет давать тебе силы на это. Ты будешь доволен собой, осознавая, что ты прошел по тому пути, который был предначертан для тебя свыше. Если ты находишься под водительством того, кто руководит твоей жизнью, то, безусловно, в твоей жизни будет баланс, потому что Господь, Он любит каждого из нас, и Он не допустит того, чтобы ты что-то упустил в своей жизни, да, и пришел к какому-то кризису в отношениях, в здоровье, в финансах и так далее, и так далее. Да, можно наоборот, бывают люди, которые вкладывают все в своих детей, да, а потом сами оказываются с пустыми карманами, там берут кредиты для своих детей и так далее. То есть эти качели, они могут качнуться в разные стороны. И в своей жизни тоже я поняла для себя и, может быть, вывела какую-то такую формулу. У Бога есть для каждого из нас прямая линия, по которой мы должны пройти. Для того, чтобы прийти, в конце концов, к собственному счастью. Все, что делает Господь для нас, Он делает не для себя. Да? Он делает именно для нас, для того, чтобы мы были счастливы. И все вот эти вот пути, которые Он рисует для нас, это для того, чтобы мы с вами были счастливы. Но наш путь, к сожалению, он не выглядит вот так. Да? Мой лично путь, он выглядит вот так. Раз, в сторону. Господь возвращает меня на эту прямую. Потом я иду сюда куда-нибудь. И он опять путем обстоятельств каких-то, да, жизненных, иногда очень строго действует, иногда мягко действует, но он вновь возвращает меня на ту прямую, которая предначертана мне для того, чтобы я была счастлива, для того, чтобы я достигла максимума в этой жизни. А мой максимум, ну, я думаю, по планам Бога, мой максимум заключается в том, самое главное, чтобы я могла служить другим людям, чтобы от моего пребывания здесь, на земле, обществу было хорошо, чтобы этот мир менялся в лучшую сторону от того, что я здесь существую, на этой земле. И в конце концов, я считаю, что, ну, главная наша цель, что ли, это научиться так услышать вот этот вот Божий голос, который останавливает нас при наших качаниях, для того, чтобы максимально, без качаний не будет, да, мы все равно будем куда-то отклоняться, но чтобы амплитуда вот этих вот колебаний от Божьего пути, она в конце концов стала минимальной. Вот это наша цель – учиться слушать Бога, учиться понимать Бога, учиться чувствовать, куда Господь тебя направляет. Как этого достичь? Но нужно просто войти с Богом в отношения. По-другому никак не получится. Если ты хочешь кого-то услышать, надо слушать. Как слушать? Слушать просто. Есть слово. Есть слово Бога, в котором написано, каков Божий план относительно каждого человека. Это Библия. Это книга, которая, ну, я могу сказать, что все принципы, которые я вам перечислила, они взяты оттуда. Безусловно, они взяты именно оттуда. И самый главный посыл того, что Бог хочет сделать нас успешными людьми, он тоже оттуда. Более того, Библия говорит о том, что ценность каждого из нас несоизмеримо высока. Ценность наша очень высока. И если вдруг нас не будет в этом мире, то этот мир действительно станет хуже. Однажды я почувствовала это и поняла это, когда я размышляла о Царстве Божьем. Вы знаете, в Библии написано, что однажды все люди, которые умерли в Господе, они воскреснут, да, и Господь установит свое царство, и это будет идеальный мир. Кто-то верит в это, кто-то не верит, я верю в то, что не может быть такого, чтобы изначально Богом запланировано что-то неидеальное в этом мире. И вот когда я в это поверила, я поняла еще больше ценность собственной жизни и ценность жизни каждого человека. Я поняла, что для Бога предусмотрена в Божьем Царстве для каждого из нас роль. И если кто-то откажется вот от этого замечательного предложения Бога быть в этом Царстве, то вот там где-то пазл не сойдется. Тот мир, он будет, он немножечко обеднеет от того, что тебя там не будет. И вот тогда я поняла, что я буду стремиться в своей жизни идти по этому пути, который предначертал Бог, потому что Он оказал мне большое доверие. Как и каждому из вас, Он оказал большое доверие. Он сказал вам, что вот в том мире для тебя есть место, где ты должен реализоваться по полной, реализовать все свои таланты, которые мы до конца не можем реализовать здесь. И ты можешь достичь того максимального успеха, который, ну, в силу просто бренности этого мира ты не можешь достичь здесь. И вот это самый главный успех. И последний слайд, которым я хочу закончить вот нашу сегодняшнюю тему, это библейская цитата. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Господь говорит, «Я дал тебе инструкцию, как стать успешным в этом мире. Я дал тебе инструкцию, изучая которую ты сможешь поступать благоразумно, и каждый твой шаг будет мудрым. не пренебрегайте этой книгой, и я от души желаю, чтобы каждого из вас в этой жизни ожидал успех.
1: Ответы на вопросы.
2: Наталья, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем теперь к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. По-настоящему успешный человек равно счастливый человек?
0: Я думаю, что да. Потому что мы созданы... Библия говорит, что мы созданы по образу и подобию Бога. Значит, мы созданы как творцы, мы созданы для того, чтобы достигать чего-то, чтобы каким-то образом изменять этот мир, и без этого, конечно, сложно быть счастливым.
2: Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые к нам поступили. Итак, следующий вопрос. А как я найду свое дело? Почему вы так кардинально меняли направление?
0: Ну, если говорить о моей судьбе, да, то каждый раз, когда я вот делала эти повороты, я понимала, что это была Божья воля. Ну, это можно было понять по тем обстоятельствам, которые складывались в моей жизни. Это можно было понять также и от того, что всякий раз вот эти вот повороты происходили, когда я получала, ну, какие-то новые знания, и мне нужно было их реализовать. То есть каждый вот мой поворот, он был частью самореализации. И как найти свое дело? Ну, его нужно искать. Нужно понимать, в чем у тебя сегодня есть способности, где ты сегодня можешь себя применить и начинать и пробовать. Пусть ты начнешь там с того, что ты пойдешь работать кассиром в супермаркете, но это будет твое дело, в которое ты выполнишь, да, на отлично, и дальше Господь даст тебе следующие ступеньки.
2: Ну, то есть расти от меньшего к большему.
0: Конечно.
2: А вот вопрос к вам. Психологи говорят, что успешными людьми движут их цели. Какие цели ставили вы в своей жизни? И как ставить цели современному поколению, чтобы добиться успеха?
0: Знаете, я счастливый человек. И это, ну, наверное, следствие моего воспитания. Мой отец всегда говорил, я ни одну минуту в своей жизни не работал за деньги. И это действительно так. Хотя он, достаточно обеспеченный человек, да, но он всю жизнь занимался наукой, и это было ему интересно. Да, и он считал очень важным заниматься тем, что изменяет этот мир. Поэтому, наверное, действительно цель жизни, она должна быть именно такой. Чем я могу изменить этот мир? Когда я занималась духовными вопросами, да, когда я занималась изданием газет, моя цель была познакомить людей с Богом, рассказать людям правду о Боге, потому что я видела, что люди отчаянно в этом нуждаются. Эта цель остается в моей жизни. Я верующий человек, и она, наверное, не покидает ни одного верующего человека. Но когда я больше стала узнавать о здоровье, да, о том, какие законы здоровья влияют на жизнь, на качество жизни людей, я поняла, что это больше нельзя держать в себе, и нужно заниматься популяризацией этой темы, ну и так далее.
2: А вот вопрос. Понятие максимума, оно может же быть субъективно. Вот даже ваш пример с тортом. Также, как же тогда себя оценивать?
0: Как себя оценивать? Я думаю, что это... известный принцип, что нельзя оценивать себя, сравнивая с другими людьми. Не нужно этого делать. Оценивайте себя с собой предыдущим. Вот полгода назад я не мог этого сделать, а сегодня я могу это сделать. Там год назад у меня это не получалось, сегодня у меня это получается. И тогда вы будете видеть свой рост.
2: А вот Татьяна спрашивает, нужно ли отдавать себя работе на 200%? То есть 200% своей жизни отдавать работе, чтобы добиться успеха?
0: Если вы хотите добиться в чем-то успеха, то вам нужно себя отдавать. Вот это я точно могу сказать. Лежа на диване, успех не придет. Да, в какие-то периоды вашей жизни у вас будут бессонные ночи, у вас будут... тяжелые дни, у вас будут какие-то кризисные ситуации, которые вы будете преодолевать, но при этом важно сохранять баланс, чтобы не сломаться, скажем так, да, где-то останавливаться, отдыхать, уделять время другим вопросам, но без труда не выловишь рыбку из пруда, это точно.
2: Вопрос, как можно помочь другому человеку добиться успеха, если ему не хватает веры в себя, например?
0: Да, это очень важно. Это очень важно, и я думаю, что это такое богоугодное дело, когда ты идешь и поднимаешься сам, и подтягиваешь за собой других людей, которые, может быть, членов твоего коллектива, там, если ты лидер, или просто свою подругу. Ведешь, тянешь за собой. Но как можно помочь человеку? Это опыт. Вот опять же, в жизни я поняла, и несколько раз у меня были такие кризисные ситуации, когда я спрашивала Бога, за что? Господи, почему это со мной случилось, и за что это такое? Нужно было спросить, для чего? И потом я поняла, для чего. Всякий раз, когда ты попадаешь в сложную ситуацию, это дает тебе силы впоследствии помочь другому человеку, который попадает в аналогичную ситуацию. Поэтому наши неудачи, они могут быть движущей силой для успеха других людей.
2: Спасибо большое. А нужно ли доводить начатое дело до конца, если ты не видишь успешной перспективы? Идти дальше и рисковать, или бросить все и начать другое дело?
0: Угу. Ну, это очень индивидуально. Иногда приходится что-то оставлять, но это только если ты убежден в том, что ты идешь по ошибочному пути. Нужно опять же убедиться в этом и, может быть, даже спросить у Бога это, потому что в моем характере всегда доводить дело хотя бы до какого-то результата. Мне очень сложно что-то бросать, я обычно не бросаю.
2: Ага. А как научиться преодолевать ошибки? Как не опускать руки, если что-то не получается? Говорит ли это о том, что нужно попробовать себя в другой сфере?
0: Это неплохо пробовать себя в другой сфере, особенно когда ты еще не определился на 100%, чем тебе заниматься. Но если ты превращаешься в такого человека, который все время берется за новое, не доводя до конца предыдущий проект, вот это уже проблема. Поэтому всегда старайтесь проект, за который вы взялись, довести хотя бы до какого-то вот логического результата.
2: А насколько важно заводить личные деловые отношения с нужными людьми, чтобы добиться успеха?
0: Да, это очень важно, и это не всегда просто. Я вот такой человек, мне сложно сходиться с людьми, и это мой минус. Поэтому если у вас есть эта благословенная возможность, да, эти таланты, нужно их использовать. Конечно, люди, они предназначены для того, чтобы сотрудничать, как какую-то иметь кооперацию, и тогда это может вылиться, ну, ваш проект будет более успешный, если вы привлечете в него людей, которые, может быть, более компетентны, чем вы. Знаете, некоторым бывает сложно работать с людьми более компетентными, чем они.
2: Вот ну если да, ты главное еще и признать это.
0: Да, ты лидер, да, и тебе хочется... Некоторые подбирают такую команду, которая слабее тебя, чтобы я мог всеми ими командовать. Но вот сила человека в том, чтобы привлечь в команду равных себе и тех, кто более компетентен, чем ты.
2: Насколько я знаю, это одна из наших следующих тем, которая у нас будет с вами, поэтому, друзья, мы просим вас быть с нами, и мы разберем эту тему, она обещает быть очень интересной.
0: Да, мы будем говорить и о кризисе, и о команде.
2: Отлично. А есть ли максимум успешности, или это процесс бесконечный?
0: Я думаю, что это процесс бесконечный, потому что, ну, в идеале и в Божьем замысле наша жизнь бесконечна.
2: Угу. А какой библейский текст вы порекомендуете для позитива, стремления к успешности? Один вы уже показали,
0: я уже привела. Ну, об успехе, например, говорит первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». И дальше написано, что он будет успешен, такой человек.
2: А как вы думаете, успешность в нашем обществе – это некий ярлык, соответствие жизни человека неким критериям, некий фасад, за которым можно скрывать все, что угодно, неудовлетворенность собой, жизнью?
0: Ну, я постаралась вот в сегодняшней лекции как раз сказать о том, что не нужно измерять успех традиционными рамками. Потому что, знаете, когда мы смотрим Инстаграм, там все такие красивые, там все такие успешные, там все с такими тонкими талиями и большими глазами, что потом смотришь на себя в зеркало и на свою жизнь, и это приводит только к унынию. Измеряйте успех своими рамками, сравнивайте себя с собой и не позволяйте вот стандартам этого мира влиять на вашу самооценку.
2: Мария спрашивает: здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли возрастные ограничения в поиске своего места в мире и своего предназначения?
0: Ну, я думаю, что нет. Знаете, если... Ну, нет слишком раннего возраста для того, чтобы определяться, но тут уже родители помогают, да, и должны почувствовать, вот к чему ребенок стремится. Но и в более взрослом возрасте, пример моей жизни, да, он таков, что можно в 50 лет все круто развернуть в своей жизни и начать заниматься совершенно новым делом, начать с нуля учиться. Ну, я, например, открыла магазин здорового питания, когда мне было 49 лет. Вот. И приходилось... До этого я никогда ничего не продавала. Да? У меня даже не получалось это никогда. И приходится учиться этому, и работать, и двигаться дальше.
2: А бедный человек, который все никак не может заработать, говорит, что деньги – это зло. Значит ли, что он лицемерит? Или что он успешный и просто не привязан к деньгам?
0: Я думаю так, что Господь каждому из нас дает столько средств, сколько, ну, той суммой, какой мы можем эффективно управлять. В Библии, опять же, есть такой текст: «Много хлеба и на ниве бедных, но люди гибнут от беспорядка». Вот если бедность твоя, она от беспорядка, то нужно что-то подумать, нужно подумать, что тебе нужно изменить для того, чтобы более эффективно использовать те ресурсы, которые ты имеешь. Ну а так, бедность не порок. Если ты работаешь за маленькую зарплату, ну, например, работаешь в сфере искусства, да, или в какой-то духовной сфере, почему ты должен считать себя неуспешным? Ты успешный?
2: Ну да, великое благословение быть
0: благочестивым и довольным. Да.
2: Помогает ли вера стать успешным?
0: Безусловно. Может быть, чуть больше нужно было сказать о самооценке, да, человека. Нормальная самооценка – это высокая самооценка, когда ты понимаешь ценность своей личности. И даже если все люди вокруг, ну, допустим, тебя унижают, да, и заботятся о том, чтобы твоя самооценка упала, то ты должен понимать, что в глазах Бога ты имеешь большую ценность. И вот это вот чувство, оно должно сопровождать человека всю жизнь для того, чтобы не позволить никому вокруг, ну, опустить тебя и лишить тебя сил, и лишить тебя надежды, и лишить тебя вот этого движущей силы, которая будет вести тебя вперед к успеху.
2: Спасибо большое. Ну и давайте последний вопрос, как бы под итог всего этого. То есть получается, что успех – это не равно деньги?
0: Успех – это не равно деньги, но, скажем так, в своей жизни ты должен иметь столько денег, чтобы от них не зависеть. Если ты будешь нищим и будешь все время думать об этом, да, и не будешь иметь возможности помочь какому-то другому человеку, ну, наверное, это все-таки не успех. Пусть в жизни каждого из нас будет ровно столько денег, чтобы не думать о них и быть счастливым и радостным.
2: Ну да, я думаю, тут главное еще, как ты к этим деньгам относишься. То есть можно иметь мало и не думать о них, а можно иметь много и постоянно думать, как их приумножить, как найти деньги. Спасибо большое, Наталья, за эту тему. Спасибо за ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли, на вопросы наших зрителей. Спасибо большое. Это были все вопросы.
0: Спасибо вам. Было очень радостно пообщаться.
2: Спасибо. Друзья, Успех не измеряется в материальном благосостоянии. Сегодня мы живем в мире, где добиться успеха в жизни может каждый, независимо от состояния родителей или исходного социального статуса. Применяя Божьи принципы в жизни, мы можем достичь не только великих результатов, но и стать примером служения людям. Наша передача подходит к концу. Спасибо вам, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети, оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вера и любовь. Связаны ли как-то между собой эти два понятия? Если связаны, то как? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас, когда мы собрались для того, чтобы продолжить обсуждение Евангелия от Луки, которое мы вновь посвящаем 30-летию телекомпании «Три ангела». Очень рада, что за 30 лет Господь нас подвел вот таким итогом духовным, которыми мы с огромной радостью делимся с вами, в которых мы развиваемся, познаем Господа глубже, больше, прямо во время наших встреч. Итак, мы с вами в 9 главе Евангелия от Луки. Мы в прошлый раз начали говорить о событиях 9 главы с точки зрения того, кто будет жить вечно. И многое у нас было, как бы сказать, от противного. То есть, к сожалению, наша натура, так же, как и натура учеников, такова, что легче сказать, какие наши черты не позволяют нам жить вечно. Но очень ободряет то, как нас Господь выводит на вечную жизнь. И сегодня как раз вот такое обсуждение. И сегодня, как вы слышали, как мы заявились в начале, речь пойдет о вере и о любви.
2: Ну да, это очень важные, ну, наверное, самые важные вещи, которые мы должны иметь, и веру, и любовь. Ну, еще и мудрость, конечно, потому что без мудрости можно наделать дел таких, что будет казаться, что это любовь, а на самом деле.
1: И... Но мудрость ведь вот не человеческая.
2: Конечно, да. Именно мудрость от Бога. Точно так же, как и любовь от Бога, как и вера от Бога. Все от Него и все к Нему. И там сам Христос сказал как-то, что вы без меня не можете сделать ничего. Как вот ветвь на лозе, так и вы на мне, что ли, во мне. Угу. То есть все доброе происходит, исходит от Бога, от Отца Светов. Угу. И поэтому и спасение также, и то, что вот мы имеем и любовь, и веру, и пользуемся ими, что ли, и живем ими, это нас приводит к тому, что открываются врата неба. И мы входим в Царство Божие.
1: Для нас вот таких вот несовершенных, таких, ну, очень даже неприглядных бывает, все равно открываются врата неба, да?
2: Ну да, но Господь ведь помогает нам избавляться от этого, и сам избавляет от этих черт.
3: Есть даже такое выражение, когда говорят, да, когда я смотрю на себя, то думаю, как я могу попасть в Царство Небесное? Но когда я смотрю на Бога, то мысль такая, что я не могу не попасть туда. То есть самое главное, куда направлены наши взоры? Или на Христа, или же все-таки на себя. И на что смотримся, в то и преображаемся.
1: Да.
2: Ну, как и в Евангелии написано, вернее, в послании у Павла написано, что и чувства, и мысли Божьи, все это Господь вкладывает в нас свое, то есть свое качество, что ли, с характера, свою любовь, свою веру. Он в нас пытается вложить, и кто открывает для Господа двери своего сердца, тот получает эти дары от Бога.
1: То есть вот вновь еще раз хочется вот эти вот слова ободрения сказать, что не надо взирать на себя, не надо взирать на свои ошибки, потому что это не от Бога, вот наше сосредоточение на том, какие мы плохие, или, там, или кто-то какой плохой, или кто-то насколько несовершенный. На Господа надо взирать, что сегодня и будем мы с вами делать.
2: На Господа взирали ученики, о чем мы читали с вами в 9 главе. Они учились от Него, как вести себя с людьми, как использовать свои духовные дары, которые, опять же, Господь им даровал. И им хотелось следовать за Ним во всем. Во всем Ему подражать. И они, некоторые думали, что они уже многому научились. И мы с вами видели, как попали в просак два брата, когда подумали, что уже научились у Христа правильно.
1: Два брата – это…
2: Яков и Иоанн, да. Два брата апостолов, апостолы. А оказалось, что Иисус им сказал, вы не знаете, какого духа в итоге, в результате их там предложения. То есть, ну, многому-многому еще предстояло научиться и ученикам, а тем более и нам с вами, когда мы Христа живым, то есть во плоти не видим рядом, а только Духом Святым с Ним общаемся. Поэтому, конечно, для нас очень важно правильно вот эти уроки из Евангелия применять к себе и правильно их понимать. И вот мы с вами остановились на 57-м тексте в Евангелии от Луки 9 главы. Случилось, когда они были в пути, то есть ученики, и Христос, и апостолы. Некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».
1: Вот нет какой-то такой, ну вот, резкости, может быть, даже грубости какой-то в ответе Христа?
2: Ну вот, может так показаться на первый взгляд, когда вот так читаешь эти слова. В нашей культуре, да, может быть, но мы должны помнить, что это 2000 лет назад написано, и культура там совершенно другая, и что считалось резким, может быть, это так не воспринималось тогда. Это одно. А другое, Христос, Он все-таки не идеализировал вот тот путь, по которому шел Он Сам и по которому шли за Ним ученики.
1: Он как бы... То есть Он их не обольщал, что вот ну, да, вы сейчас пойдете к каким-то там очень благостным, очень удобным, очень выгодным путем.
2: Он их имел обыкновение всегда предупреждать, что их ожидает, если они последуют за Ним. Он не, вот как сказать, не иллюзиями их питал, а реальностью. И Он их и к язычникам повел на север Палестины, чтобы они увидели, какие там нравы царят и с чем им придется столкнуться после Его отхода к Отцу. И здесь тоже. Вот ученик, который спросил, ну или человек, который хотел стать учеником, который спросил, он вот думал так, что, наверное, вот сейчас будет у меня, я научусь исцелять людей, буду там изгонять бесов, еще что-то такое будет у меня. И я буду уважаемым человеком. Может быть, вот это толкало этого будущего ученика. Но Иисус его как бы, как сказать, с небес на землю, как мы говорим, да? А тут наоборот, с земли на небо. То есть на небе другие законы, и там по-другому все рассматривается. Там, вот если ты ищешь славу здесь на земле и хочешь попасть на небо, то слава-то в смирении, во-первых. А во-вторых, страдания нужно какие-то еще претерпеть. Потому что мы живем в мире греха, несчастью. И здесь царит и боль, и скорбь, и злоба, и гнев, и чего только нет, ложь. С этим мы постоянно сталкиваемся. И ученику Христа это вдвойне, может быть, больно вот в этой атмосфере жить.
1: Потому что хочется, сильнее это видишь.
2: Потому что
1: сильнее
2: хочется другого. Да, да, да. Это, острее это все как бы воспринимается. И тебе уже грубость, уже вот, ну, не просто так. Так, ну, как не переоценить, а у тебя же как-то доставляет какую-то боль уже, может быть. Иисус об этом предупреждал всегда учеников. Или часто, во всяком случае.
3: Вот, наверное, все-таки этой фразой, да, которой Иисус остановил этого желающего пойти за Ним, Он все-таки, ну, показал ему его сердце, да, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Но Бог-то знает сердце. И Он ему показывает, что ты желаешь другого, а я тебе не предлагаю этого. Вот, то есть вот это вот по лукавству своему вот часто-часто именно мы поступаем, ну, как бы хотим казаться правильными и хорошими, а на самом деле, то есть нас выдает это.
1: Да, мотивы другие.
3: Да, и, а Бог-то знает эти мотивы. То есть если Он часто нам, например, говорит, не судите, потому что вы не знаете мотивов человеческих, а Он-то знает, и Он как бы показывает. И я думаю, что на примере как раз библейских повествований Он помогает и нам проникать и понимать свои сердца и сердца окружающих нас людей. Вот, то есть это вот очень важные мотивы. То есть нам кажется, что поступки важны, а для Господа вот мы видим, что важны мотивы.
1: Вот возвращаемся все-таки к ключевой такой ниточке. То есть кто будет жить вечно? Вот об этом мы говорим. Mm-hmm. То есть, видимо, тот человек, о котором сейчас идет речь, вот в том его состоянии, в котором он сейчас, он не кандидат в Царство Небесное, потому что им не то руководит, да? А вот опять же, возвращаясь к заявленной сегодня теме, вера, действующая любовью. То есть где вот, какой выход у него, у этого человека? Потому что ну, мы ведь не утверждаем, что он потерян для Царства Небесного.
2: Иисус ему сказал, птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, сын человеческий не имеет где преклонить голову. Что вот это он хотел сказать этим? Что путь ученика, он достаточно тернистый. То есть это не путь там, на Мерседесе, я въезжаю в ворота Небесного Царства, в роскошном, там, да, дымя сигареты, там, у меня тут еще что-то есть. То есть, ну, не так нужно себе представлять вход. А узкой тропе Иисус говорил в других вот Евангелиях, или, может, в тех главах, которые мы не рассматривали. То есть тернистый узкий путь. Он извилистый, он неудобный. Это не широкие врата и широкая дорога, по которой многие идут, и идут совсем не в Царство Божие. А от ученика требовалось здесь действительно, вот мы правильно говорили про мотивы, что, какую веру ты имеешь, во что ты веришь, что ты любишь, какой любовью к кому, к чему ты движим. И рождает ли эта вера веру именно... Какой учил Христос? Вера в кротость, вера в воздержание, вера в смирение, вера в дружелюбие. Ну и вот во все эти вот качества Духа Святого, о которых пишет нам Евангелие. То есть если ты движим каким-то любовью к чему-то другому, но не к божественным качествам, то тогда ты проходишь мимо Царства Божьего. Оно не для тебя, просто тебе будет там, во-первых, неинтересно, а во-вторых, тяжело. И, да, да, тяжело, ты будешь мучиться там, в этом царстве, вот с такими качествами. Угу. Когда ожидаю я только высокого положения, только похвалы со стороны, еще что-то, такое, выгоды какой-то. Нет выгоды. Вот в ученичестве выгоды нет. Ты, может быть, этого ищешь, но, извини, я не имею даже дома, где преклонить голову. То есть у тебя не будет ничего такого?
1: Ну, я бы сказала, что внешней выгоды нету, но внутренняя выгода есть. То есть вот тот мир, который Господь дает, вот тот покой, то, в чем мы все нуждаемся, в мире и покое нуждается каждый человек, каждое сердце. Вот, это он дает, в этом выгода.
2: Конечно.
1: Это преимущество несравнимое ни с чем, ничто. Этого же, такого же мира и покоя внутреннего, такой внутренней защищенности ничто не дает.
3: Ну да, но и более всего Господь дает любовь. То есть то, мы о чем и говорили, что вера, действующая любовью, потому что ну, Господь сам есть любовь, да? Бог есть любовь, да? И эту любовь Он дает каждому из нас, чтобы в нас проявились те качества, которые вот Николай Генрихович перечислил, но вот у апостола Павла они вообще ну, просто выражены просто чудесным образом. И я буквально зачитаю три текста. «Любовь долго терпит».
1: Это где? Откуда ты читаешь?
3: Это 1 Коринфянам 13.

0: выражение характера Божьего.
1: И такое возможно разве? Вообще человеку такое возможно?
0: Но вот
2: человеком любовь... это невозможно. Но все возможно Богу.
1: Да, любовь все покрывает. Вот понимаете, что такое? Все покрывает. Вот все, без исключений. Всему верят. Без исключений.
0: Да, да.
1: А во вред себе, если это будет, а если ты веришь обманщику?
0: А, ну вот мы видим, что Иисус, ведь он поверил, дал шанс Иуде, который предал его.
2: Ну вот Иисус сказал одному человеку, этот человек, он подошел к Иисусу сам. Иисус,
1: это вот то, что, вот, то, что лисица имеет да, норы, а сыну человеческому негде.
2: Который, пойду за тобой куда угодно, я понял, что ты Бог во плоти, и что ты имеешь такие бесценные дары, и ты наделяешь их людей ими. Я готов пойти куда ты не пойдешь. Вот. Но Иисус остудил его вот этими словами, потому что, ну не потому что, а этот человек проявил свою инициативу. Бог его не призывал. Вот о чем я хочу сказать. Есть такие тексты в Ветхом Завете. Я не посылал их, они сами побежали. Вот это про лжепророков. Бог говорит такое. Я не знаю, к этому человеку это относится или нет. Но то, что человек как бы без приглашения со стороны Христа заявил о своем ученичестве, это вот да. Но вот зато следующий текст
1: то
2: говорит
1: нельзя нам... нельзя этого делать, да?
2: Нет, это делать можно с правильными мотивами. Мы же говорили о мотивах. Вот если у меня мотивы...
1: То есть через веру, действующую любовью. Чтобы у этого человека была вера, которой движет любовь и которая производит любовь, да?
2: Никого из 12, кроме Иуды, ну, никто из них не выразил такое желание. Вот так, я пойду с тобой, Господи, возьми меня, там, в ученики. Всех призывал Иисус конкретно. Иди за мной, следуй за мной, следуй за мной, иди за мной. Иуде он такого не говорил. Иуда вот, кстати, Иуда, похоже, вот такие же слова услышал от него. Потому что Иисус иногда повторял, иногда даже слово в слово, то, что он говорил ранее. Иуде, возможно, было сказано тоже вот подобное, что этому человеку. Ну вот, а следующий текст... Другому сказал, следуй за мной. Вот тут Иисус призывает.
1: Это как на контрасте получается.
2: Получается, да? Что вот этому не говорил Иисус такого, он сам вызвался. А вот следующему человеку он сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Тот выдвигает условия. Мы такого не слышали ни от одного из апостолов, из призванных. Все или молчали, или говорят, я пойду с тобой. Но вот такое, чтобы, о, Господи, извини, у меня кое-какие дела остались еще, и мне нужно вот это дело обязательно сделать. И тогда я, да, пойду с тобой. Этот человек...
1: А Иисус не знал, что этот человек не готов идти за ним? Или он его призвал именно из любви, именно для того, чтобы дать ему шанс, ну, выбор правильно
2: сделать? Скорее, второе, вот, наверное, да. Потому что Иисус ему сказал... Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Он видел в этом человеке задатки, он видел в нем, ну, дар, что ли, что это готовый проповедник, его только вот направь, и все.
1: Ну, тут вот что-то слышится немножечко такое неправильное, антисоциальное, если Иисус Христос сказал человеку, не хорони мертвого. Ну, как же так это положено со всех точек зрения делать.
2: Да, если в нашей культуре вот это вот применить сюда этот текст вот к нам, то да, это так. Но опять же, давайте вспомним, что 2000 лет назад были совсем другие люди, другие нравы, другая культура абсолютно. Это другой мир. Мы не можем сравнить вот мир сегодняшний с тем, который на Ближнем Востоке, там, какие культивировались там нравы, традиции. Это абсолютно другое все. И иногда нам кажется, да, действительно шокирующим некоторые заявления от Иисуса исходящие, или описания какие-то библейские, что мы думаем, как что-то чуждо нам совсем. Дело в том, что вот в прошлой программе Лена говорила правильно, что не хоронят там через 3 дня или там через сколько, потому что климат не позволяет это делать, и хоронят в этот же день. То есть, если человек умер.
0: То есть это явно идет не о таком действии, да, что у него умер отец, ему нужно сегодня его похоронить, а Господь говорит, нет, не делай этого. Тут идет как раз немного о длительном времени. Он говорит, что мне нужно позаботиться об отце моем.

0: какое это время еще неизвестно, да, то есть оно может быть очень продолжительным. А он говорит, что времени-то осталось мало, ты должен пойти для того, чтобы благовествовать Царствие Небесное людям, которые готовы тебя услышать.
1: То есть, еще раз, отец этого человека был жив.
2: Вот конечно. Ключ к пониманию этого текста, скорее всего, да. Вот в этом, что отцу требовалось забот со стороны сына, и сын должен, как он считал, должен был исполнить свой сыновий долг до смерти, заботу об отце, пока он нуждается в этом и пока он не умрет.
1: Да. Вот потом он его похоронит, тогда он будет готов следовать за Христом и выполнять свое призвание, да, которое Христос... Да.
2: Сколько времени для этого понадобится? Год, два, пять, десять? Неизвестно. У Иисуса всего полгода. У него нет времени.
0: Как часто нам кажется, вот я уйду на пенсию, тогда я и буду обращаться к Богу.
2: И
0: в церковь пойду. А часто мы даже не понимаем, мы думаем, что мы что-то можем сделать завтра, а у нас с вами есть только сегодня. Поэтому Иисус здесь и говорит: ты сегодня следуй за мной, я тебя призываю, и то поручение, которое я тебе даю, оно важно для тебя и для окружающих тебя людей, и для твоего же отца. Ты заботишься не о том, что надо, тебе нужно позаботиться о его вечной участи, а не о временных проживании.
2: То есть, связанные с мертвыми, Иисус говорил, что что с мертвыми, если их уже ничем не спасешь, они уже мертвые, или они ждут воскресения для Царства Божьего, или они ждут своей погибели окончательной.
1: Спокойно. То есть тоже во втором воскресенье, которое будет воскресение нечестивых, да?
2: Да, воскресенье.
1: И потом
2: два будет воскресенье,
1: смерть.
2: Как говорит сам же Иисус, Евангелие от Иоанна, одни воскреснут для жизни вечной, другие для вечного поругания, посрамления. Два воскресенья, разница и там в определенный период.
0: Тысячу лет.
2: Поэтому...
1: Еще раз, Иисус действовал с любовью, когда Он говорил... что «а ты следуй за мной, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это была любовь ради спасения этого человека?
2: Мне кажется, да. Когда Христос призывает и направляет куда-то, то, очевидно, это очень важно для этого человека. Если он что-то просит сделать для него, это крайне важно. Потому что, очевидно, Иисус видит, что... Ты готов для Царства Божьего, если только пойдешь сейчас за Ним, если только выполнишь Его сейчас поручение или согласишься, что это тебе нужно сделать. Этот ученик не согласился с тем, что ему нужно сделать, и решил, что...
1: Он лучше знает.
2: Вот это самонадеянность.
0: И это все-таки журналистский прием еще Луки, да? То есть у Луки всегда всему свое время. Он понимает, что у Бога
2: порядку.
0: Всему свое время, да? И он поэтому показывает именно такую последовательность, что важно сейчас. Сейчас откликнуться на то, тем более на призыв Бога, а ты отказываешься. То есть ты сам не понимаешь, от чего ты отказываешься. Ты отказываешься от даруемой тебе возможности, которую ты должен использовать для своего спасения и для спасения окружающих людей. То есть это очень важно понимать и осознавать. То есть
2: задатки в нем были, в этом человеке. Да, он был практически готов к тому, чтобы идти благовествовать.
0: Да, да.
2: Но одно только его удерживало. Я не знаю, какой мотив у этого человека был, что его конкретно остановило, но это была отговорка, то есть, что вообще-то у меня отец еще есть, надо заботиться о нем, надо его вообще похоронить.
1: А опять же, если возвращаться к мотивам, так мотивы, может быть, были и более такие комплексные, более сложные.
2: Тут непонятно, что этим двигается человек, но идти он благовествовать не желал. Можно такой вывод сделать.
1: То есть на тот момент к жизни вечной не был готов?
2: Очевидно, да. Он жизнь земную предпочел жизни небесной. Если так можно судить с нашей стороны этого человека.
1: Мы о жизни вечной пока такими контурами пока не очень подробно говорим. Но все-таки жизнь вечная, она уже здесь, ведь вот не надо говорить о том, что не готов к жизни вечной, то есть не готов умереть и оказаться в Царстве Небесном, а, ну, при воскресении. А мы говорим о том, что жизнь вечная уже здесь, она сейчас уже на земле.
0: Ну, конечно, потому что Иисус, когда пришел, Он сказал, что приблизилось к вам Царство Небесное. То есть если оно приблизилось, то оно начинается сейчас. Mm-hmm. То есть нельзя войти в Царство Небесное после смерти. Ты должен войти в него при жизни своей.
1: Mm-hmm. Потому что свяжется на земле, да, то с собой туда,
0: да,
1: и возьмет.
0: Там уже невозможно.
1: Не Мерседес, да? Мерседес туда никак не
2: пролезает на узкую тропу.
0: Да, вот. То есть она начинается сейчас. Это жизнь вечная. То есть ты делаешь выбор. Или ты идешь за мной, или ты идешь от меня. То есть ты идешь в противоположную сторону. Ты Царство Небесное не выбираешь.
1: Но опять же, возвращаясь к Мерседесу, совершенно не осуждаем тех, у кого они есть, или те, кто увлекаются особыми там марками автомобилей и считают это интересным таким моментом в своей жизни. Ничего плохого в этом нету. Просто он там не пригодится.
0: Да, и если сердце ваше не привязано к нему, то есть это для вас просто средство передвижения, а не что иное.
2: И Царство Божие еще, в Царстве Божьем нет смерти. Тут, там никто не умирает никогда уже.
1: Да, вот этот вот вопрос я, кстати, хотела задать. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Это вот сложная всегда была, да, для меня фраза. Вот, может быть, про это тогда поговорим?
2: Некоторые трактуют, что тут говорится о духовных мертвецах. Но тогда как определить? Вот он говорит, Иисус посылает человека проповедовать, в общем-то, духовным мертвецам, которые не слышали вести. Они еще не знают ничего. Угу. И ты иди, благовествуй, спасай их. Они не спасены еще. То есть они духовно мертвые.
1: Угу. И таким они еще образом, для вечности не приготовлены.
2: Таким образом, противоречия. Каких же, почему же он говорит, предоставь тогда их самих себе, как бы. Пускай сами они в своем соку варятся, как бы. Погребают сами себя, проповедуют сами себе. Я думаю, что это не об этом речь. А, скорее всего, это о царстве мертвых говорится. У нас такая популярная теория присутствует, что человек после смерти, он как бы не умирает до конца.
1: Угу. То есть какая-то часть... Что душа остается жить.
2: Да, душа остается жить. И это очень популярно в течение вот уже нескольких тысячелетий. Может быть, это из языческого мира пришло, еще древнее. Но вот
1: многие... В Библии не говорится такого.
2: Некоторые пытаются как раз в Библии найти вот такие тексты, которые как бы подтверждают эту точку зрения, что душа после смерти отлетает на небеса или там куда-то еще.
1: В преисподнюю.
2: В преисподнюю, там, да, в огонь. Но если почитать повнимательнее Писание, то есть только два состояния – жизнь и смерть. Между ними ничего нет третьего. Если ты, Адам был сказано, если ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. Вот ты сейчас жив, а тебя, собственно говоря, не будет. Ты обратишься в прах тоже так же. И некоторые тексты из Ветхого Завета говорят, например, Экклезиаст, что когда человек умирает, то тело его опять возвращается в прах, а дух, который Бог дал когда-то
1: дыхание
2: первым
1: жизни.
2: Человеком, да, это дыхание жизни, оно к Богу возвращается. То есть Бог дает жизнь. Мы должны твердо в этом быть уверены, что только Он, человеку это невозможно, дать кому-то жизнь, там, из неживой природы сделать живую, да. Там, мы, тем более мыслящую еще.
1: А то, что человек рождает детей?
2: Это как бы сказать, живой человек рождает живого, да? Но это как бы наша плоть, это наши живые клеточки. Это не взяли прах, собрали там земли.
1: И сотворили.
2: Оживили как там, да, как творца. Да, как творцы. Мы, да, отчасти творцы. Угу. Бог дал нам эту возможность, способность, качество. Но никто никогда не сделает жизнь из неживой материи, из человеков. Это может только Бог сделать. И поэтому процесс смерти – это как бы процесс обратный сотворению жизни, как описано в Писании. И где тут душа – непонятно. Вернее, понятно, душа – это как раз есть человек весь в комплексе. Его мыслительная способность, чувства его – его физиология, все это душа. Вот как стал человек душой живой, вот как писать.
0: Живым творением.
2: Живым, да, живым творением. Душой,
0: да,
2: живой.
0: Да, живой душой.
2: Кстати, Писание говорит и о мертвой душе тоже. Нефешмет, такое есть выражение. Некоторые тексты также применяют.
1: Это на древнееврейском, да?
2: Да, да, да. Нефеш – душа. Угу. Нефеш – хая, как вот живая душа. А есть нефешмет еще. То есть,
1: и что это?
2: Это душа мертвая. Ну, то есть души, по сути дела, нет, если мертвая.
1: Как? Ну, то есть умер человек.
2: Умер человек, да.
0: Но душа еще это может как жизнь, да, быть. Потому что мы же с вами уже говорили, по-моему, текст, да, кто душу свою
1: сбережет,
0: да, тот ее потеряет. Угу. А кто ее потеряет, тот ее как бы сбережет. То есть это жизнь свою можно отдать на служение Господу, да, и тогда ты получишь жизнь вечную. А если ты будешь беречь свою жизнь и не действовать, и никуда не ходить, то есть
1: и
0: ты,
1: не идти за Христом, вот,
0: да, и не идти за Христом, то тогда случай, ты...
2: Ну, есть более однозначный, просто однозначный текст, который говорит, что душа согрешающая, умрет. Она умрет. Ну, душа умрет, то есть человек умрет, да, весь, да, полностью.
1: Жизнь от него уйдет. Да.
2: Жизни не будет просто в нем. Никакой.
1: Угу. Хорошо, возвращаемся тогда все-таки, я не знаю, затягиваю я или нет, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Как мертвая душа может хоронить другую мертвую душу?
2: Вот мне на кладбище помогло понять, вот, ну, не понять, а хотя бы представить, как это можно понимать. Вот у меня папа, когда умер, мы заказали двойную могилу, то есть двухъярусную. И когда умерла мама, мы положили второй гроб на первый. То есть получается, что один оказался под другим. И вот меня тогда пришло в голову, а вот один мертвец как бы погребает другого, что ли.
1: Покрывает.
2: Покрывает, как бы, да, вот этот покров такой. Ну, вот такая слоями, что ли. Вот. Мы все превращаемся в прах в итоге, то есть вот в земные элементы. И одно, другое, на треть, то есть как с поколениями вот это все как бы наслаивается, наслаивается, и получается такое вот царство мертвых, образно, опять же, язык, где одни мертвецы находятся над другими, покрывают над третьими, другие. Покрывают, как, вот, как бы хоронят, что ли. Вот, вот, я так понял, этот, в конце
1: ну,
2: концов,
1: да.
2: Вот это место. Поэтому вот я бы вот к этому, вот такого взгляда бы придерживался дальше, потому что Иисус говорит о царстве мертвых, которым ну, уже ничто не поможет. Это уже несуществующие люди, если души. Говорить о людях. Души, да.
1: Умершие.
2: Их нет. Они превратились в прах. Что толку им там благовествовать или что-то еще делать с ними? Это бесчувственные тела.
1: И
2: с ними уже ничего не... И судьба их решена. А вот теперь тебе я посылаю благовествовать Царство Божие, Царство жизни живущим людям, которые
1: чтобы
2: еще...
1: их судьба была решена в пользу Царства Небесного, а не в пользу смерти. Да? То есть вот опять же, вот, если ты веришь в меня, эта вера должна действовать любовью к этим людям, которым я тебя посылаю. Коль, я сейчас поняла. Спасибо большое. Потому что мы в прошлый раз тоже затронули этот вот вопрос. Позвольте мертвым хоронить своих мертвецов, что они погребают друг друга. Вот сейчас я поняла, что ты имеешь в виду.
2: Ну, это моя точка зрения. Я вот такого не встречал.
1: Ну, это, да.
2: Ну,
1: это,
2: мне кажется, мне это более понятно, что ли. Вот, тогда слова Христа и его вот, то, что он направлял человека к живым. И, скорее всего, наверное, он прежде всего к отцу. Вот ты записал его уже в мертвецы своего отца, а ты вот можешь сделать его живым, если ты, ты заботишься о нем, о его судьбе. Так вот ты его можешь решить, эту судьбу, если ты ему расскажешь о небесном царстве и благовествуешь Евангелие. Ему, в первую очередь.
1: Живым для вечности. Для вечности.
2: Точно так же, как и мы делаем в своих семьях. Мы же в первую очередь говорим близким нашим, послушайте, что я услышал, что я узнал, да, вот, вот среди вот этих людей мы первое, что мы делаем в благовестии, это им рассказываем о Боге, знакомим их, что ли. Потому что нам дороги эти люди, мы их любим, мы хотим, чтобы они были с нами и тоже так же верили и любили Бога.
0: Ну вот ты очень хорошо сказал, да, что мы как бы ну, озабочены как бы заботой о своих ближних, да, но всегда ли так бывает? Вот узнав, и в принципе, вот здесь, наверное, тот случай, когда узнав весь о Царстве Божьем, да, человек не хочет пойти благовествовать другим, да, и тем самым не хочет благовествовать своей семье.
2: Ну да, то есть любовь вот к отцу как-то.
0: Может быть, и мы иногда бываем похожи вот на этого призываемого молодого человека, или я не знаю, как, может быть, он уже зрелого возраста, вот, но тем вот не менее мы все-таки ответственны перед Богом за своих близких, именно за детей, за свои семьи, за свои вторые половины.
2: Но прежде всего, это нас движет же любовь. Мы, вот то, что мы делаем, это наша, вот это наша вера, она движима любовью к ним. Мы же их хотим тоже спасти. Потому что понимаем, что спасение только в Иисусе, только в Нем. И вот всеми силами пытаемся достучаться до них. Ну, когда же они поймут, когда же они уверуют тоже? Потому что мы их любим, и потому что нас любит Бог, и потому что их любит Бог, может, больше, чем нас.
1: Дорогие друзья, ведь вот каждого из нас Господь призывает, чтобы мы благовествовали друг другу. И не надо опираться, ну, не знаю, там, на какой-то богатый или бедный опыт свой и говорить, что я не знаю, что мне сказать. Вот говорите так, как вам Господь даст, так, как вы его понимаете, так, как вы его познаете. И мы очень счастливы, что мы можем его познавать все больше и больше на этих наших с вами встречах. Вот познание Бога, да? Такую цитату сегодня вспоминала, что вера есть, чтобы знали. Угу. Лен, подсказывай.
2: Да знают тебя единого истинного Бога. Сия есть жизнь вечная.
1: Да сия тебя. Есть не вера, а сия есть жизнь вечная, о которой мы сегодня говорим в очередной раз. И как дальше?
2: Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа.
1: Да. Угу. То есть познание Бога, вот то, что нами должно руководить. И оно дает счастье в конечном итоге нам и нашим близким, и нашим дальним, кому мы проповедуем.
2: Причем вот Юлия вспомнила вот этот текст, это же молитва Господа Иисуса Христа в преддверии своего уже креста. Вот прямо вот в Гефсимании где-то,
0: да,
2: вот
0: это
2: в это Иоанна время.
0: Иоанна 17 глава, да?
2: Да-да-да. Вот эта молитва его. Прежде всего за мир, за себя и за учеников. Вот он молился Отцу, и вот, да, вот эти слова, сия есть жизнь вечная, знание Бога, да, любовь к Богу, то есть.
0: Да. А я вот просто, ну, мы сейчас начали об этом говорить, когда Иисус призывает нас, и когда мы следуем, и я вспоминаю свой опыт. Вот для меня вот поворотным моментом призыва к Богу был вот именно весть о любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для меня этот текст, он просто записался. Я понимаю, что вот Божий...
1: Записался
0: в сознание, что только любовь движет Богом в вести спасения, в вести Его, ну, всей жизни и всей Его жертвы, которую Он осуществил. То есть... Именно его любовь.
1: Ну что, Коль, мы до конца 9 главы так и не дошли, по-моему.
2: Ну,
1: да?
2: Осталось. Мы в прошлый раз говорили об этих текстах тоже, что никто, возложивший руку на плуг, не благонадежен. Но не хочется говорить вот о негативном, что ли, о том, кто не войдет в Царствие Божие, а хочется говорить о том, что туда войдут люди, которые научились любить вот здесь, на земле. И вот этому нас Христос учит.
1: Ну что же, слава Господу за еще одну встречу, за сегодняшний разговор. Мне самой как-то все глубже и глубже становятся понятны эти вещи. Надеюсь, что вас тоже привлекают эти разговоры. Мы это видим по тем отзывам, которые вы оставляете, по вашим пожеланиям, по вашей благодарности. Слава Господу и ждем новых встреч с вами. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: счастливый день. Рассказывает Евгений Скрипников.
1: Я очень люблю активные виды спорта. И с детства у меня была мечта погрузиться с аквалангом. И вот буквально около 6 лет назад мы оказались на море вместе с семьей, и мне выдалась такая возможность. Я помню эти ощущения, это были прекрасные чувства, когда ты едешь на катере, море, солнце, прекрасное настроение. И ты понимаешь, что вот то, о чем ты мечтал всю жизнь, но сейчас может стать реальностью. Мы прошли всю подготовку, провели нам инструктаж, мы узнали, как нужно правильно погружаться, как нужно правильно дышать, какие должны быть жесты в случае какой-то нештатной ситуации. Ну, конечно, мы об этом не думали, настраивались на самое прекрасное. Впереди море, погружение. И вот инструктор отсчитывает заветные 3, 2, 1, мы прыгаем в воду. Конечно, первые впечатления, они очень интересные, потому что ты начинаешь испытывать волнение, не хватает кислорода, соленая вода вокруг, да, что-то просачивается сквозь маску, ты чувствуешь на себе тяжесть кислородного баллона. Ну, инструктор зовет тебя дальше, в глубину, и ты понимаешь, что ты должен сейчас решиться. Либо ты всплываешь, либо ты погружаешься в этот прекрасный мир. И буквально через 1-2 секунды ты забываешь обо всех этих страхах, ты начинаешь просто получать удовольствие от той красоты, которая там находится. Конечно, когда я видел вот этих красивых морских рыб, красивый рельеф морского дна, кораллы, всю вот эту красоту, разные краски и цвета, я забыл про какой-то страх и просто наслаждался этим мгновением. Тем более я очень люблю плавать. Мы опустились на достаточно глубоко, мы были на глубине 10 метров, и вместе с инструктором наблюдали всю эту красоту. Я, находясь там, на дне моря, радовался и благодарил Бога, потому что Бог – это Творец, который создал и небо, и сушу, и море. У меня было в тот день 2 погружения. Первое погружение мое закончилось. Я вышел на борт нашей лодки совершенно счастливым человеком. Я понимал, что вот она, моя мечта детства, о чем я мечтал 20 лет своей жизни, она исполнилась. Но впереди еще было предвкушение того, что снова скоро я буду погружаться, и вновь я увижу, хотя бы там на 25-30 минут я увижу эту красоту и буду как рыба в воде наслаждаться всем прекрасным подводным миром. Настало время второго погружения, вновь мы погрузились. Впервые в жизни я увидел морскую черепаху, электрический скат. То есть вот эти эмоции, их невозможно передать, их только можно увидеть, когда ты плывешь, а возле тебя находится стая рыб. Конечно, ты осматриваешься по сторонам, думаешь, может быть, где-то акула появится или что-то еще, но вот эти краски, они захватывают тебя, и ты получаешь настоящее восхищение от этой красивой природы подводного мира. Это был самый счастливый день моей жизни. Я очень благодарен Богу за подарок, который он мне подарил. Хотя, конечно, произошла одна ситуация, которая могла омрачить этот день, но все-таки Бог проявил свою силу, и я очень ему благодарен. Вы представляете, когда мы погружались второй раз и были где-то на глубине 6-7 метров, я делаю вдох, как это нужно сделать всегда. Сначала полностью выдыхаешь воздух, потом грудью полностью вдыхаешь, и вдруг я чувствую, что в моем кислородном баллоне воздуха нет, кислород закончился. Я не ожидал, что такая ситуация произойдет, и что она произойдет именно со мной, но так случилось. Я делаю быстренько второй вдох, и такое ощущение, что, знаете, просто вакуум. Вдох, а там ноль, ничего нет. Я быстро показываю своему инструктору, он был рядом со мной, мы были только вдвоем, что у меня проблема с кислородным баллоном, что-то происходит. Но мой инструктор, хотя он был человеком опытным, то ли он был не готов к этой ситуации, то ли все было хорошо, и он тоже растерялся. Он ничего не предпринял, и я понял, что нужно действовать, и что все сейчас зависит от каких-то моих быстрых решений. Я вот очень хорошо, наверное, на всю жизнь запомнил этот взгляд. Я посмотрел вверх, и там до поверхности очень-очень далеко. А знаете, в этих ластах непривычно плавать. У тебя утяжеление на поясе, тяжелый баллон за плечами. И кислорода, самое главное, кислорода в легких нет. И вот каким-то образом, буквально через несколько мгновений, я оказался на поверхности, сделал вот этот первый вдох и понял, что я спасен, что все закончилось, что все позади. Когда я оказался на лодке, я начал думать о том, как вот я преодолел это расстояние 5-6 метров, как я так быстро всплыл. Конечно, я не видел рядом с собой ангела или никто меня за руку не поднимал, но я верю, что в ту самую минуту Господь и его ангелы были со мной, потому что именно Бог меня защитил и сохранил. Конечно, это была неприятная ситуация, и это была ситуация с риском для моей жизни, но она не омрачила моего дня, потому что моя мечта побывать вот в этой красоте морской, она сбылась. И самое главное, этот день стал моим счастливым днем, потому что я увидел, как Бог любит меня, как Бог заботится обо мне, и что даже в самой опасной, трудной ситуации Он не оставляет нас, но готов нас защитить. Я благодарен Богу за этот счастливый день моей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему про равенство полов. У нас прошлая тема была. И хотелось бы в этот раз затронуть равенство полов вот тех людей, которые свой пол решили сменить. Вот, и успешно это сделали. Вопрос, насколько успешно они теперь равны с тем полом, к которому они стремились.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, сегодня, знаете, такая идет тотальная война с бинарным миром, так сказать. Так люди об этом говорят. Угу. Мир, где отрицаются традиционные два пола, да, мужской и женский. Вот. И насколько много появилось вот разных гендерных вариаций, что я боюсь, что это скорее говорит о деградации общества, чем о каком-то прогрессивном направлении и о каких-то положительных результатах. Я глубоко убежден в том, что это скорее тупик, чем выход.
4: Угу. Получается, вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы искать пути решения вопросов на уровне, вот мы говорили о равенстве, да, полов, вот, получается, человек решает это каким образом? Что он меняет пол и тем самым достигает своей цели. Uh-huh. Если, так скажем, условно говоря, мужчина вот гораздо более выше занимает позицию, вот, то как бы вот, будучи женским полом, женщина, она пытается тем самым как бы вот достичь цели вот таким образом. Uh-huh. То есть смена пола вместо того, чтобы, возможно, научиться где-то слышать себя, слышать, так скажем, вот своего, вот, ну, допустим, слышать мужа своего, если мы говорим о жене, да, о
5: женщине. Проще сделать операцию, чем разобраться с тем, что у тебя
6: да,
5: будет.
6: То есть, получается, мы подменяем понятия, мы прыгаем по верхушкам, как будто вот по веточкам, а внутрь, вглубь корня не копаем.
4: Потому что это сложнее. Это гораздо требует больше, так скажем, ну, внимания, больше нужно, так скажем, ну, особых каких-то определенных там в себе усилий, чтобы ты мог разобраться.
5: Так человек всегда шел по пути наименьшего сопротивления, и человечество тоже.
4: Поэтому сегодня мы пришли к этому,
3: что куда нас это привело?
4: Видим.
5: Ну, как минимум, это привело, да, и к неравенству полов, которые вот, мы обсуждали равенство полов вот, мужского и женского, и поняли, что равенство там, в принципе, быть не может, да и не должно, да? А теперь мы говорим о тех людях, которые пол свой сменили. Был мужчиной, стал женщиной. Была женщиной, стал мужчиной. А вот они теперь, став вот этой женщиной или став мужчиной, обрели хотя бы равенство с другими мужчинами или с другими женщинами?
6: Нет, конечно. Они все равно не будут. Если вот это был мужчина, и он поменял на пол женский, они все равно не станут полноценной женщиной. Все равно изначально это не задумывалось как женщина. Это физиологические процессы, которые идут у тебя внутри. Не только связанные с физиологическим организмом, но это и психика определенная. Это определенная структура. А также и женщина, которая превращается в мужчину, это все равно точно так же физиологические, изначальные, да, психические и физиологические процессы, это совершенно другие. И как бы мы ни меняли, ни пили бы химию, ни пытались бы изменить физически, так скажем, что-то пришить, что-то отрезать, что-то там переделать, все равно изначальным вариантом ты уже не будешь. Соответственно, ну, о каком равенстве может идти, в принципе, речь?
3: Ну, некоторые бы трансгендера с вами, поспорили. Мария, поспорили, причем довольно жестко. Дело в том, что я лично допускаю мысль, что на определенном этапе своей трансформации или там на определенном этапе уже, когда человек завершил свою трансформацию, он может себя чувствовать вполне комфортно и говорить о том, что да, теперь наконец-то я как бы вот
4: достиг,
6: на каком-то этапе
3: того,
6: ну, да.
3: того, чего я хотел. Теперь я ощущаю гармонию внутри себя, потому что я ощущал себя женщиной, я был мужчиной, ну или наоборот, а теперь я как бы чувствую себя хорошо. Но, наверное, в целом, если на этот вопрос посмотреть, то такое успокоение, скорее всего, будет недолгим. Скорее всего, будет недолгим. И найдутся другие сферы жизни, почему человек испытывает очень страшный дискомфорт. Лично мне... Я сочувствую таким людям, которые пошли на такие радикальные пути, потому что, ну, на мой взгляд, это говорит о том, что человек такой, он глубоко несчастен, он глубоко дезориентирован внутри себя. И раз решился на такие радикальные вещи, к ним нужно проявлять, наверное, такое христианское сочувствие. Не в смысле одобрения их выбора, но раз человек такое сделал с собой, то нам, наверное, не следует отвергать таких людей.
6: И жалость,
3: у
6: наверное,
3: них есть дорога к Богу обратно. Но, к сожалению, с физиологической точки зрения они уже нанесли себе очень серьезный урон.
6: Ну да, и как бы обратного пути нет. Но исходным, ну, как бы исходным вот этой вот версии женщины и мужчины, они все равно уже не могут быть. Я понимаю, конечно, что на каком-то определенном этапе они достигли своего перевоплощения. Вот. Но и жалости, я думаю, к таким людям тоже не стоит проявлять. Вообще, в принципе, когда мы проявляем жалость к людям, это мы принижаем их, а сами возвышаемся.
3: Я не хочу сказать, что как-то, ну, вот, у меня какое-то возвышение есть. У меня есть сочувствие к таким людям, потому что, ну, они в любом случае глубоко внутри себя где-то травмированы. Вот то, что принесло грехопадение, да? Грехопадение, по сути, это сеть фатальных разрывов. Это разрыв с Богом, с Творцом. Это разрыв человека с человеком. Это разрыв человека с природой. И это, что самое, вот, что самое страшное, но одно из самых страшных, это разрыв внутри самого себя, когда я не знаю, кто я такой, чего я хочу и что мне вообще нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
1: Человек менял пол, потому что ему было некомфортно в предыдущем варианте.
3: Конечно.
1: И у него были там какие-то проблемы, какие он не смог решить.
3: Но это наиболее частая причина.
1: Вот, ну да. Теперь он сменил пол. На какое-то время вроде бы он успокоился, порадовался, а потом он начинает сталкиваться с другими проблемами, с проблемами того пола, в который он вошел, которые он мог не просчитывать, не знать. И столкнувшись с этими проблемами, ему теперь опять вопрос, тебе их решать или тебе назад бежать? Или тебе бежать куда-то вообще в третьи ряды?
6: Дальше у нас же столько много вариаций, чего мы можем делать.
1: Получается, что все эти вариации это отчасти появились из-за того, что человек продолжил свой побег?
6: Да. Дерево же и растение какое-то гниет вот где-то далеко внутри, глубоко точнее внутри. И только на верхушечке, может быть, на плоду только видно, что есть какой-то изъян, но он где-то глубоко скрыт. И если также дальше продолжать бегать вот по этим плодам, по верхушечкам, то... Угу. Глубина, она не исцелится.
1: Он продолжит убегать и продолжит какую-то защитную реакцию, какой-то кокон, не трожьте меня, да я вообще, и, ну, а толку?
4: Но,
1: как был несчастным,
4: немало,
1: так и остался.
4: Немало людей, как бы сегодня, занимающихся такую именно позицию, они себе находят и в Священном Писании определенное оправдание. Тот известный стих, да, из послания к Галатам, где уже нет ни мужчины, ни женщины. Угу. То есть, в принципе, как бы момент как бы такой, который является любимым местом. Угу. Для такой категории людей, как бы мы сейчас, может быть, не говорили, они вот его приводят в аргумент, что мы можем, как христиане, сказать по этому поводу, говоря все-таки на самом деле о том, что мы за изначально Богом задуманные планы, которые Бог, так скажем, определил для каждого человека. Ну, вопрос как бы, да, так, чтобы мы могли подумать, чтобы мы сказали так, человеку, который использует уже Священное Писание в ответ, в защиту свою.
1: Мне кажется, что Бог очень четко показал те планы, какие он задумал. Он создал человека как мужчину и женщину, все. Он не создавал 10 гендеров и 20, и 30, и 300. Он создал мужчину, женщину и создал их для обитания в семье. То есть даже не по отдельности. Вот. Планы Бога ясны. Другое дело, что человек не готов соглашаться с планами Божьими.
3: Есть еще один важный нюанс, который мы должны оговорить здесь. Это интерсекс-люди. Интерсекс-люди — это люди, которые имеют половые признаки и мужские, и женские в той или иной степени...
4: От рождения.
3: От рождения. Степени вариации. Да. То есть, условно говоря, у некоторых девочек могут быть половые признаки мужские. То есть отсутствовать яичники, и присутствовать мужские половые органы. Да? И это тоже момент, нюанс, который мы должны, наверное, оговорить, осмыслить. Потому что здесь речь не идет о том, что человек просто, ему взбрело в голову, он решил пол сменить. У него реально идет такой разбаланс и на гормональном уровне, да, и с половыми признаками не пойми, что творится. Вот. И, конечно, такие люди, они в очень страшном состоянии находятся. Тем более все усугубляется иногда тем, что таких детей еще в маленьком возрасте подвергают лечению. Это лечение, оно не всегда удачное. То есть, врач, родители, да, решают за ребенка, какого пола ему быть. Это, конечно, безусловно, это все, заканчивается иногда очень трагично. Угу. Вот. Особенно, когда человек узнает об этом, и у него вот такая проблема. Поэтому здесь надо, наверное, быть крайне, крайне корректными, говоря об этом. И, наверное, интерсекс-люди, это иллюстрация того, насколько тяжело человечество в принципе, насколько тяжело грех достиг вот такого большого разрушения. Не в смысле, что интерсекс-люди, они более грешные, чем гетеросексуалы. Вовсе нет, я не хочу этого сказать. Но чем дальше мы от Бога, от источника жизни, тем больше всевозможных отклонений, да, от общепризнанной нормы мы наблюдаем. И, конечно, это вызывает сочувствие. Ни в коем случае это не должно вызывать у нас какого-то отторжения к таким людям. Христос принимал всех.

0: Но это совершенно иного рода проблема, чем когда ты родился с четким полом и решил его сменить. Потому что тогда ты сам влазишь в эти проблемы, сам себе усложняешь жизнь. Как будто жизнь недостаточно сложна без этого. Вот интерсекс-люди, да, они родились с этими проблемами. Можно сказать, как человек, который родился инвалидом, он тоже не выбирал стать инвалидом, он родился с этой проблемой. И, естественно, ему приходится как-то с этой проблемой бороться, насколько это возможно, либо смиряться и жить с этой проблемой, насколько
1: решать.
0: Возможно.
2: Хотя
1: решать.
2: Интерсекс-люди – это не инвалиды. Многие из них ведут совершенно активный образ жизни, они здоровы. Ну, в таком общепризнанном понимании.
0: Да,
2: но
0: я понимаю,
2: вот эта особенность
0: есть. Я сравнил не с точки зрения инвалидности, а с точки зрения именно не выбора того, с чем ты родился, с того, с чем ты вместе
1: пошел. То есть они
0: родились,
1: это, да.
0: Да.
1: Им как бы, мне кажется, некоторые, конечно, им завидуют в том плане, что им приходится, им можно выбрать.
3: Я думаю, такой процент людей гораздо очень маленький.
1: Конечно, это очень маленький процент людей, которые...
2: Они не знают, о чем они говорят. Да, я соглашусь с Андреем. Они совершенно не понимают, о чем идет речь, потому что очень многие интерсекс-люди, они сталкиваются с очень большими проблемами, с очень большим давлением общества. Ну, допустим, девочка, да, допустим, девочка, у которой нет месячных, не формируется фигура, да, женская, она в определенный момент времени начинает испытывать очень жуткий дискомфорт, потому что она смотрит на сверстниц, все формируются как женщины, да, у всех все нормально, а я ненормально. Это страшные психологические проблемы порождает потом. Поэтому тут как бы с чему завидовать-то?
1: Вот, я про это и хочу сказать, о том, что те, кто вот завидует, это опять же говорит о том, что мы порой не знаем о том, кто с чем сталкивается, с какой психологической проблемой и с какой действительно... это даже это не выбор, а ты действительно сталкиваешься с тем, что ты стоишь на перепутье. Ты не знаешь, что тебе выбрать, и вот с этой неизвестностью какой-то, вот с тем, что ты считаешь себя... Я поняла, про что говорил Андрей, про то, что ты не то, что ты не считаешь себя как бы там инвалидом или еще что-то, но ты не выбирал. Тебе надо вот сделать такой сложный выбор, хотя, может быть, кому-то, да, вот там, например, гомосексуалисты или лесбиянки могут сказать о том, что, ой, там, ты мог выбрать, кем ты хочешь стать. На самом деле, это очень тяжелая проблема в плане психологического принятия себя, и столкнуться с этим, это действительно очень болезненный такой момент.
3: Хотел все-таки вернуться к той мысли, о которой мы говорили насчет этого стиха, казалось бы, такого оправдывающего аргумента. Ведь, по большому счету, в данной ситуации речь идет не только лишь, не идет о внешних показателях мужчины и женщины. В данном контексте апостол Павел говорит о духовных показателях, которые, в принципе, в глазах Бога, они равны. Допустим, мужчины, как бы и женщины, он перечисляет там другие, так скажем, позиции и национального, так скажем, как бы характера. Бог говорит, что для меня каждый человек представляет особую значимость, особую ценность, и я за это готов, так скажем, бороться, да, готов помогать, готов сделать все возможное. И вот Давид в 138-м псалме очень красиво вот эту мысль ее как бы исповедует. И он говорит: «Господи, ты испытай меня и узнай меня, то есть помоги мне разобраться, кто я такой есть». Да? И вот он в этом псалме говорит очень интересные мысли. Он говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». То есть Давид говорит: «Я научился радоваться и благодарить Творца своего за то, что Он мне дал. Ту данность, которая сегодня есть у меня, мне стоит за это благодарить моего Господа». Вот я думаю, все-таки этот момент тоже очень важный. Вместо того, чтобы заниматься поиском определенным, как бы вот по гендерным признакам, по другим позициям, посмотреть на то даже уникальное тело, которое Бог тебе дал, и что Бог вложил в тебя особые определенные позиции. Можем ли мы это делать? Если, я думаю, мы найдем себе хотя бы немного благодарности, это может помочь нам хотя бы немного пытаться уже разобраться со всеми вытекающими другими позициями, другими вопросами.
2: Знаете, мне кажется, мы очень много, наверное, такой большой акцент сделали вот в наших беседах по поводу поиска себя во всех смыслах, да, это слово там в стиле, в украшениях, аксессуарах каких-то там и так далее, но мне кажется, что мы упустили главное, что я как человек могу

0: всю свою жизнь искать себя. И по сути это опять обо мне, о человеке.
1: Апостол Павел писал, всегда важный, учащиеся и не могущие достичь познания истины.
0: Но самый важный вектор, который как раз-таки помогает нам ответить и на вопросы поиска своей идентичности, это поиск Бога. Потому что когда я обретаю Бога, когда я начинаю понимать Его любовь, я обретаю себя. Я хочу вспомнить вот один отрывок из послания апостола Павла к римлянам, где он пишет о причинах деградации общества. Это совершенно потрясающий отрывок, хочу его прочитать. Послание к римлянам, 1 глава, с 21 текста. Но он пишет о людях и дальше говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот смотрите, получается как? Человек забывает Бога, переходит в плоскость мудрствования, да, то есть в плоскость философствования. А так оно и произошло. У нас исторически, да, было общество религиозное, а потом пострелигиозное или философское общество. А дальше. «Славу нетленного Бога изменили в образ». То есть вот она идет, трансформация, где причина трансформации. «Славу Бога изменяет в образ подобным человеком, тленному человеку, птицам четвероногим присмыкающимся». Тот же, опять же, мы видим здесь деградацию, да, вот в этом тексте. И 24 текст. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть Бог отпустил. Он сказал: «Хорошо, пожалуйста».
1: Это пусть, ваш выбор.
0: Да, это ваш выбор. И вот смотрите. «Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца». И дальше самое вот интересное. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Проблема в чем? Проблема в поиске себя, своего гендера? Нет. Это следствие. А настоящее исцеление, настоящее, скажем так, ну вот, настоящий успех в самоопределении можно достичь только тогда, когда ты вернулся к Богу. Потому что, наведя порядок в образе Божьем, я навожу порядок в своем мышлении, в своей психике и в своем теле. Да? То есть к чему относится, собственно, ориентация и предпочтение.
1: Поэтому... Я начинаю понимать, что я творение,
0: конечно,
1: а он мой творец.
0: Конечно. И, соответственно, человек, который ушел вот в эту сторону либо трансгендерности, да, либо гомосексуальности, либо каких-то других проявлений вот, вот, в сексуальном поведении, да, путь назад, путь к обретению себя, настоящий путь к обретению себя, это не в смене пола, не в смене гендера. Да, вот, ну, вот, попробовал такой гендер, сейчас попробую другой, третий, 50-й, а в поиске Бога. Как бы, может быть, это ни звучало, как бы так, ну, неэффективно и банально, но это так и есть. Я не так давно смотрел фильм «Прерванное путешествие» называется. Это документальный фильм о людях, которые практиковали гей-культуру и были частью гей-культуры, но которые вернулись к Богу. Это довольно тяжелый путь восстановления. Но очень рекомендую, как бы вот если кто-то не смотрел этот фильм «Прерванное путешествие», посмотрите. Там, с одной стороны, показано, насколько тяжело этим людям, да, а с другой стороны, показано, как эти люди, не мы здесь, которые, у которых, в принципе, все нормально, да, с ориентацией, а люди, которые пережили это на себе, как вот их дорога к Богу. И их опыт вот мне однозначно говорит о том, что дорога к себе самая короткая, это путь к Богу.
1: То есть, в принципе, получается, возможен вариант возвращения человека вот, на пути вот, истины, на пути как бы искони, то есть как бы в настоящее правильное положение, на базу.
2: Да. К концу, когда мы возвращаемся.
3: Может быть, еще пару возражений, которые могли бы прозвучать. Например, но Священное Писание же нигде не запрещает прямым текстом смену пола.
1: Значит, получается, и
3: Ну, а возможно. Так, помните, ваш же аргумент был, нигде Бог же не запрещено волосы красить, ну и что бы не красить тогда?
0: Ну, это не совсем, я думаю, так, потому что, смотрите, во-первых, четко в Библии сказано, мужчину и женщину сотворил их. Это первый момент, да? Второй момент. Сказано, что человеку нельзя надевать, то есть, одежду противоположного пола. И контекст этого текста говорит именно о смене, да, ориентации. Неоднократно в Писании сказано о том, что когда мое сексуальное поведение переходит, скажем так, в рамки однополых отношений, то это грех. Поэтому это осуждается.
3: Так, может быть, человек и хочет сменить пол для того, чтобы это не было грехом. То есть он не хочет однополых отношений. Он хочет сменить пол и после этого быть в разнополых отношениях с другим человеком.
1: Смена пола всегда предполагает, что это будет, так скажем, уже тот вариант общий. То есть люди идут на однополые отношения, чтобы были два мужчины или две женщины.
0: Есть трансгендеры, которые идут в отношения с новым своим сменившимся полом. То есть, допустим, мужчина меняет пол на женский и вступает в отношения с женщиной.
3: Есть такие, а есть и другие варианты.
2: Есть те, кто, к примеру, был мужчиной, стал женщиной и идет в отношения с мужчиной.
0: Да.
2: Есть и такие. Но мне кажется, что здесь вот именно еще такая загвоздка, как быть вот в обществе вот с такими людьми. То есть что мы должны, вот как христиане, как мы должны к ним вот, а вообще в принципе относиться? Равно мы должны как-то, как с ними взаимодействовать?
0: Знаете, есть три варианта, как вообще можно реагировать на таких людей, причем и трансгендеров, и людей вот из гей-культуры. Можно реагировать толерантно, да, то есть как сейчас принято на Западе. Это толерантно в смысле, ты такой, окей, все нормально, все замечательно. Мы тебя принимаем таким, каким ты есть, и прости за то, что мы, вот все человечество когда-либо вот что-то об этом негативное говорило, да. Это один вариант реакции. Второй вариант реакции — это агрессия. Когда мы агрессируем против таких людей, когда мы их ненавидим, когда мы их преследуем, когда мы какие-то увечья им приносим или оскорбляем и так далее. Второй вариант реакции. Но что самое интересное, ни один, ни второй вариант реакции никогда не поможет таким людям. Никогда. Есть третий вариант реакции. И этот вариант, его исповедует Бог. Бог принимает грешника, Бог любит грешника. В каком бы он разрушении, какая бы степень разрушения в его душе, жизни, теле не было, но Бог ненавидит грех. Это сложно вот это примирить в своем сознании, но до тех пор, пока мы, христиане, не начнем принимать этих людей как личностей, но при этом как бы понимать, что их поведение там, сексуальное, да, это грех, мы не поможем этим людям никак. То есть, с одной стороны, это терпение, не то, что терпение, а любовь к человеку, но в то же самое время это попытка показать ему, что есть другой путь.
2: То есть, получается, это про границы. Я принимаю, что ты есть, что ты творение Творца, но мне не нравится, когда там ты ведешь себя, не подобая христианским понятиям.
1: То есть мы пытаемся разделить вот именно, скажем, поведение человека от его как от личности.
2: Да.
1: Но вот насколько это у нас, друзья мои, реально получается? Это не так просто.
2: Это очень сложно.
1: Это очень, потому что всегда у тебя перед глазами, скажем, находится определенный вот тот некий такой, скажем, человеческий, скажем, хвост, который за ним тянется, то есть из его поступков. И он постоянно в твоем сознании находится.
0: Знаете, я вам рассказывал вот свой опыт, первый неудачный опыт консультирования гомосексуалиста. Когда я его внутри отверг, я не показал это как бы своим видом, да, то есть, но я его отверг. У нас не получилось с ним такой вот эмпатии, да, и продуктивной работы. И я каялся перед Богом. Я говорил: Господь, прости за то, что я не принял этого человека, потому что у меня очень мощная система предубеждений работала. Мне пришлось переосмысливать свои взгляды, свое отношение к этим людям. Я понял, что если я буду их игнорировать или чувствовать некое превосходство, я не помогу человеку. И поэтому обрести эмпатию к ним, но сохранить ненависть к греху, это реально. Это абсолютно реально.
2: Это работа со взглядами, наверное, и с мышлением.
0: Со своим собственным,
2: да, со своим собственным.
0: Прежде всего.
1: Для этого нужно будет время.
0: Абсолютно.
1: Подготовка, готовность моя. Ну и желание, на самом деле, прославить Бога и помочь этому человеку.
0: Просто я подумал, если этот парень пришел ко мне, да, к пастору адвентистской церкви, и он, у него, кстати, запрос был не про гомосексуализм. Он говорит, меня этот вопрос вообще не интересует, как бы я принял себя, у меня все нормально, но у меня есть проблемы во взаимоотношениях. То есть он обратился не с глубиной, не со своей вот проблемой главной, да, на мой взгляд, а он обратился со вторичными проблемами, угу, которые порождены, опять же, вот его того, сломом, что, да, который, угу, привел его к искаженной сексуальности, который привел его вот к нынешней ситуации.
3: Да. Ну что, спасибо за эту безграничную тему. Она действительно безгранична. Я думаю, еще продолжим ее в следующих темах. До следующего раза.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте! Все родители мечтают, чтобы их ребенок скорее научился выполнять их поручения без напоминаний. Как воспитать в ребенке самостоятельность? Сегодня это тема нашей программы, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Родители обычно мечтают, чтобы ребенок скорее научился сначала ходить, потом убирать свои игрушки, потом выполнять какие-то поручения по дому, делать уроки без напоминаний самостоятельно. Как воспитать самостоятельность в ребенке? С чего начать?
5: Ну, иногда мечты остаются мечтами. А иногда для того, чтобы достичь мечту, нужно приложить какие-то усилия. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш ребенок был самостоятельным, мы должны этого на самом деле хотеть. И мы должны этому учить нашего ребенка. Потому что очень часто нам проще сделать это самим. Убрать, постирать, сложить, не напоминать никому, не просить, не учить. Потому что процесс обучения — это достаточно трудоемкий процесс. Сложный, который берет и от нас, взрослых, определенных сил, и требует от нас какого-то постоянства. Потому что если мы хотим, чтобы ребенок чему-то научился, ребенку недостаточно сказать одного раза. Мы, допустим, можем сказать ребенку: после того, как ты поешь, ты должен убрать, допустим, ну, на первых порах, убрать грязную посуду в раковину. Угу. Вот мы сказали, мы ушли из комнаты, мы приходим, а посуда на столе.
4: Да.
5: И вот что мы делаем дальше?
4: Вот у меня бывает такое, я говорю: сынок, ты почему не убрал? Надо убирать. Беру и сама ставлю. А потом я думаю: так, нет, лучше ты потратишь лишние полторы минуты, но ты его вернешь, и пусть он делает это сам.
5: Да, и это правильно. Да. Конечно, потому что у нас должно быть как бы... То, что мы говорим, оно должно быть закреплено действием. Угу. То есть если мы сказали «надо убрать», то, в принципе, для ребенка эта фраза ничего не говорит. Ну, надо и надо. А еще, когда он подрастет, он по себе подумает: тебе надо, ты и убери. Что, в принципе, мы и делаем. Но когда мы говорим: ты должен взять свою грязную посуду и отнести ее в раковину, когда он чуть больше подрастет, допустим, можно сказать, что можно и помыть ее за собой. Угу. И мы должны за этим следить, пока это не войдет в привычку. И это не потому, что наш ребенок отстает в развитии, или это не потому, что он вредный, и это не потому, что он там делает нам все вопреки. Так устроен ребенок. Он делает то, что ему интересно. А уж поверьте, мыть грязную тарелку ему совсем не интересно. Творчества там нет никакого. Поэтому мы должны вот это как бы зародить, чтобы это переросло у него в привычку. Поел и помыл за собой посуду. Пришел, разделся. И, допустим, там повесил свой пиджачок и брючки в шкаф. Разулся и сложил обувь. Не бросил один ботинок влево, другой вправо, а положил на определенное место. Но это требует и от нас определенных усилий. То есть мы должны определить это место для его ботиночек, да? Вот здесь место для твоих ботиночек. И мы должны следить, чтобы это место было свободно для его ботиночек. Чтобы мы там ненароком не оставили свои туфли. Если, допустим, мы хотим, чтобы он вешал свой костюмчик в шкаф, пиджачок там или жилеточку, мы должны определить и показать, где это место. И это место должно быть постоянным. И мы приходим, пиджачок лежит. Так, где наше место нашего пиджачка? Давай мы на место его повесим.
4: То есть подождать, пока он сам это сделает.
5: Да, но да? Для этого у нас тоже должно быть терпение, да, да. И желание, и усилие.
4: Вот сначала ребенок идет в садик, и уже в садике первые навыки самостоятельности должны проявляться. Там у каждого свой шкафчик, ребенок переодевается, да, идут на улицу, возвращаются, одежду в шкафчик положили. Что должен уметь ребенок вот именно детско-садовского возраста?
5: Ну, скажем, первые признаки самостоятельности проявляются у ребенка в возрасте 2,5-3 годика, когда он все говорит, а я сам.
4: Угу.
5: И мы, с одной стороны, радуемся, а с другой стороны, пугаемся. Потому что когда ребенок говорит, что я сам кушаю, то мы прекрасно знаем и понимаем, что из этого получается. То есть это и стол грязный, и пол грязный, и ребенок грязный, и одежда на ребенке грязная. И мы должны все это убирать, чистить и мыть. Поэтому иногда нам кажется, что проще, если мы его покормим, мы сэкономим свое время и силы. Возможно, да, мы сэкономим свое время и силы, но мы подавляем развитие самостоятельности у ребенка. Он должен учиться это делать. Да, первый раз он покушает, он испачкается, второй раз будет лучше, третий раз мы уже будем ему подсказывать, нужно кушать аккуратно, не нужно разбрасывать. Вот это нужно положить сюда, это взять отсюда. Вот. И постепенно у ребенка будет уже как бы развиваться самостоятельность. Мы можем учить ребенка собирать свои игрушки, да, то есть он поигрался, он ложится спать. Нужно научить его собирать свои игрушки. Опять-таки, это можно делать в приказном томе «собери свои игрушки». Ребенку это не нравится. Мы можем превратить это все в игру. У нас горит печь, а чтобы печь ярко горела, нужно туда подкидывать дровишек. Давай, вот это у нас дровишки. Давай мы все свои дровишки собираем в печку. И вот, допустим, у нас там есть ящик для игрушек, и мы туда, это у нас печка, там игрушки, собираем дровишки. Угу. То есть все это превращать в игру, но это должна быть система.
4: Угу.
5: То есть каждый это не печь. То, что ребенок говорит, я не буду сегодня собирать. Но мы говорим, ну и ладно, угу. Сама соберу. То есть это уже первый как бы признак того, что в следующий раз ребенок откажется собирать.
4: Значит, то есть, можно отказаться.
5: Значит, можно отказаться. Выбор, кто-то да? эту работу сделает угу. за меня. Вот. И это как бы тоже входит в привычку ребенка. Сегодня он не захотел игрушки собирать, завтра он не захотел одежду как бы складывать на место, послезавтра он не захочет уроки свои выполнять. И таким образом мы как бы поощряем, скажем, несамостоятельность, несостоятельность ребенка. И с одной стороны, мы хотим, чтобы он был самостоятельным, потому что мы не можем все делать за него. А с другой стороны, мы ропщим, мы проявляем недовольство, но мы ничего не делаем, чтобы исправить ситуацию. Mm-hmm. Ничего не делаем конструктивного. Потому mm-hmm. что если мы просто проявляем недовольство, просто ропщим, это просто слова. Ребенок их и не слышит. Они умеют абстрагироваться и не слышать то, что они
4: да.
5: хотят.
4: Но есть на самом деле такие родители, которые жалуются на детей. Он не убирает, вечно в комнате беспорядок, ботинки не зная, где стоят, носки валяются. И вот все это по кругу, а они его просто не приучили. Потому что, да, конечно. Вот вы говорите, надо не только говорить, но еще пусть он и делает. И если конечно. Он не сделал, пусть он это сделает.
5: Добиться, да, может быть, на первых порах мы можем сказать, угу. давай сделаем это вместе,
4: угу.
5: помоги мне. Но потом мы скажем, допустим, сегодня я тебе помогаю, но потом ты это будешь делать сам. Мы можем поощрять ребенка, мы говорить, смотри, я прихожу, свою одежду складываю, папа... Но это подразумевает, что мы в самом деле это делаем.
4: Угу.
5: То есть иногда мы говорим, надо это делать, а ребенок заходит к нам в комнате, комната, а у нас в комнате вот где что, там и лежит.
4: Беспорядок.
5: То есть это угу. самый главный пример, который мы демонстрируем нашему ребенку. То есть это наша жизнь, наши поступки. И если ребенок видит, что действительно папа складывает вещи, мы даже можем это демонстрировать. Смотри, там, я прихожу, вешаю свою куртку, вот это мой крючок, я вешаю куртку на свой крючок. Смотри, а папа повесил свою шляпу на свой крючочек. Вот так, а ты снимай курточку, вешай на свой крючочек. А теперь ботиночки мы сложим на место. То есть мы это проговариваем, мы это демонстрируем, тем самым мы закладываем вот эту вот привычку складывать mm-hmm. все на свои места.
4: Mm-hmm.
5: Конечно, мы, допустим, не можем пятилетнего ребенка попросить, чтобы он убрался в квартире, но сложить свои игрушки, разложить, заправить за собой постель, это он может.
4: Угу.
5: И это мы должны поощрять.
4: Маленькая какая-то
5: конечно, мы должны это
4: да?
5: поощрять. Мы говорим, угу. о, ты уже совсем взрослый, ты уже без напоминания заправляешь свою постель. Ты молодец. А ни в коем случае не нужно сравнивать своего ребенка, допустим, с ребенком подруги. Uh-huh. Допустим, подруга нам говорит: ой, мой сам без напоминания просыпается и переодевается, все на место сложит, и идет без напоминания, зубки почистит, и все так аккуратненько. И мы приходим и говорим: вот ты такой неряха, вот там, к примеру, Петя, Саша, вот они такие молодцы, они все это делают так красиво, а ты такой неряха, и в кого ты такой пошел? То есть мы не делаем этого никогда, ни что касается школьных успехов. То есть мы хвалим достижения ребенка относительно его самого. Угу. Вот ты уже взрослый, ты уже складываешь свою пижамку без напоминания. Ты молодец, ты помыл свою тарелочку и не разбил, и не уронил. Ты молодец, ты вот так аккуратно вот это вот все сделал. Молодец, растешь, взрослеешь. То есть мы хвалим ребенка за его достижения относительно его самого.
4: Угу. А если ребенок неаккуратно делает, если он действительно и посуду может разбить, моет нечисто, складывает одежду не так аккуратно, как мы, и одежда мнется, нас это напрягает, потому что мятая одежда. Вот как к этому относиться?
5: Это все зависит от возраста. Допустим, если ребенок у нас дошкольного или младшего школьного возраста, здесь главное зародить привычку делать что-то, выполнять определенную обязанность. Помыл неаккуратно посуду, мы можем незаметно ее перемыть.
4: Чтобы он не видел, да?
5: Чтобы он не видел. Мы похвалим сам факт. Помыл, молодец. Но если, допустим, мы видим, что это система, что ребенок в самом деле неаккуратный, тогда мы аккуратно, не обижая, не унижая ребенка. То есть мы ему не говорим: вот вечно ты делаешь все неаккуратно, за тобой приходится перемывать. Мы можем сказать: смотри, сыночек, жир – это такая вещь, которая очень незаметная, она может на тарелочке остаться. Смотри, ты, наверное, не заметил, но в следующий раз более тщательно промывай и ополаскивай тарелку, потому что все-таки это неприятно потом из этой тарелки кушать. Угу. То есть очень ненавязчиво, аккуратненько. Не нужно говорить: вот опять ты не помыл, опять неаккуратно. И важно проговаривать, то есть мы обучаем ребенка, очень важно проговаривать конкретно, что нужно делать. Недостаточно сказать: уберись на кухне.
4: Надо сказать, что именно.
5: Что нужно. Когда наши дети были поменьше, я буквально прописывала, что нужно делать, допустим, помыть посуду, вытереть, сложить на место, протереть все рабочие поверхности, протереть пол, допустим, там, подмести пол, если есть где-то грязные точки, протереть его. И тогда мы приходим, ну вот, что-то не выполнено, что-то не сделано. Вот. Потому что но мы женщины, мы говорим одно, подразумеваем другое, а дети, они слышат то, что они хотят слышать, и не слышат то, что они не хотят слышать. И у них свое восприятие. Поэтому для них не всегда как бы очень важно там вымыть дочисто и вытереть досуха тарелку. Ну, помыл и помыл. Угу. Кто там ее рассматривает?
4: Свое понятие о грязи. Если грязь шматками не валяется, значит чисто. Если у меня руки все не в мазуте, значит они чистые, не грязные, мам, руки, нет.
5: Конечно. Поэтому это все как бы мы должны проговаривать, мы должны обучать, мы должны поощрять.
4: А как поощрять? Некоторые родители поощряют деньгами детей за то, что они регулярно убираются, моют пол, например, посуду. Правильно ли это?
5: Это сложный, конечно, вопрос, потому что это вопрос ценностей. В каждой семье этот вопрос решается по-своему. Я помню, как-то когда дети были поменьше, я тоже приучала их к выполнению домашних обязанностей, и как-то они мне сказали, вот они где-то прослышали, что кому-то из их друзей платят за это денежки, они сказали: мам, а давай вот вы нам будете платить, допустим, там за уборку в комнате вот столько, за мытье посуды вот столько. Но я говорю: хорошо, давайте. Тогда за стирку вы мне будете платить вот столько, за готовку вот столько. Они говорят: о, ну, тогда у нас денег не хватит. Я говорю: ну тогда давайте как-то решать эти вопросы по-другому. Давайте вот как-то взаимовыручка все-таки. Я тоже работаю. То есть вы ходите в школу, я работаю. я еще должна как бы постирать и убрать, и то сделать, и то сделать. То есть я устаю, мне нужна ваша помощь. Давайте вот как-то вот уже, ну, как-то на основе взаимовыручки, взаимопомощи. То есть мы как бы своим не платили, мы искали как-то другие пути. То есть для нас бонусом это было куда-то всей семьей съездить. Какое-то интересное место, которое было бы интересно детям. Они там предлагали куда-то поехать, мы куда-то ехали с семьей. Это было вот таким, скажем, поощрением и как бы, ну, символом того, что у нас как бы мы дружная, хорошая семья, то есть мы друг другу помогаем и удовлетворяем нужды друг друга. То есть не только они нам помогают, но мы идем им навстречу, удовлетворяем их интересы. То есть идем им навстречу, везем их туда, куда им интересно было бы съездить.
4: Лариса, есть родители, которые делают все за детей и считают, что, ну, это и быстрее, и более качественно. А потом, когда ребенок уже взрослый, удивляются, почему он не убирается.
5: Ну, хорошо, если только удивляются, а потом они начинают злиться и расстраиваться.
4: Да, да, он не приучен к порядку, хотя кто его должен был приучить вообще-то?
5: Да. Да, а потом еще бывает такое, что мы начинаем, мы, родители, виним супругов и как бы супругов своих детей. Ты его ничему не научила, ты их ничего не приучаешь. Мы должны думать о том, что мы взрослеем, дети наши взрослеют, они должны вступать во взрослую жизнь. Кто за них будет это делать? То есть и как в семье будет этот человек? Будет ли нравиться его жене, когда вот так он все разбрасывает? Конечно, когда мы молоды, мы об этом не думаем, но мы должны все-таки думать, мы родители. И даже то, как, когда мы, извините, состаримся, как наши дети будут относиться к нам, будет ли у них достаточный навык самостоятельности и ответственности по отношению к нам, к престарелым родителям. То есть об этом мы должны тоже думать. Несмотря на то, что мы молоды, и дети наши маленькие, но так жизнь устроена. Дети вырастают, родители взрослеют, стареют, и потом уже наступает момент, когда мы не в состоянии убираться за нашими детьми. И тогда мы начинаем бить тревогу, но мы должны понимать, что это наша недоработка, это наша безответственность. И уже как-то надо, конечно, потом мы разводим руками, пытаемся как-то воздействовать на наших детей.
4: Тут уже нужно принимать их таким,
5: да,
4: каким.
5: Да, но это уже постфактум. То есть то, что есть, оно уже есть. Все начинается с детства. Поэтому вот с детства, несмотря на то, что нам гораздо проще сделать это, и свитер сложить, и рубашечку погладить, и брючки повесить, и ботиночки почистить, нам проще, быстрее. Потому что, конечно, пока ребенок почистит свои ботинки, у нас вся прихожая в черных или коричневых пятнах. Вот. Но это все постигается и достигается постепенно, шаг за шагом.
4: Лариса, большое спасибо за участие в программе. Время передачи подошло к концу. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова, и мы продолжаем нашу тему. Сегодня мы поговорим о сексуальной ориентации. Говорили о смене полов. Поговорим просто об ориентации. Насколько норма сейчас в обществе, это уже стало нормой, видеть в себе какую угодно ориентацию. Норма ли это для вас, норма ли это для Священного Писания? Как к этому относиться?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Чаще всего в обществе сейчас это нормально, когда мы относимся достаточно толерантно к людям разных национальностей, к людям разной ориентации, да, и воспитываем вот эту какую-то толерантность и принимаем людей такими, какие они есть. По крайней мере, это как-то воспитывается. Но, и, к примеру, когда приходят люди, там, например, на какую-то консультацию, то нужно принимать их такими, вот, ну, какие они есть, и осуждать мы их не имеем права. Но лично для меня всегда это становится каким-то таким, честно, камнем преткновения. Я не называю себя там каким-то там гомофобом или еще кем-то, но для меня это немножко резонирует с моей какой-то, наверное, естественным, что ли, состоянием, с моими естественными какими-то ценностями. Поэтому лично мне, честно, достаточно сложно относиться как-то не то что с пониманием, а с людьми, которые это очень сильно пропагандируют. То есть вот именно, наверное, больше с пропагандой. О том, что вы должны быть такими, о том, что там, к примеру, это норма, и давайте мы будем это распространять. Не только когда люди просто там, к примеру, придерживаются какой-то определенной ориентации, а когда они еще это именно распространяют и именно делают
4: транслируют.
3: Это, да, транслируют.
4: Вот вспоминаются слова Галилео Галилея вот в этом формате: «Великая мудрость — знать самого себя». По большому счету, на самом деле, вот в этой жизни, в которой мы живем, важно, заглянув в себя, понять, кто ты, какие твои ценности определенные, чтобы четко можно было бы двигаться по жизни, идя, ну, в верном направлении. Вот когда вот этот вопрос у тебя не решен внутри себя, то тогда вот с ориентацией начинаются какие-то вот блуждания, то в одну сторону, то в другую. И, как правило, люди смотрят на кого-то, кто находится рядом с ними, какие-то яркие фигуры, яркие личности. И вот они с них берут пример. Тем более мы говорим там, да, о молодежи, о подрастающем поколении. Лично мое мнение по поводу, вот, скажем, ориентации людей, нетрадиционной ориентации, вот мое отношение, вот как до определенного недавнего времени у меня тоже каким-то было таким жестким, вот, когда уже начал тоже как бы готовиться вот к этим вот нашей встрече, погружаться в эту тему, как-то вот стал чуть-чуть больше понимать, почему такие люди, что толкает их на это, вот, чтобы, может быть, возможно, посмотреть в свете Библии, в свете Слова Божьего, как можно им помочь.
1: Думают ли они, что они нуждаются в помощи? Может быть, и не нужно им?
5: Смотря на каком этапе человек находится. Если мы говорим об искаженной сексуальности, то есть три стадии. Три стадии трансформации, скажем так, человека, когда он меняет свою ориентацию и начинает демонстрировать другое сексуальное поведение. Все начинается со стадии гендерной некомфортности, когда человеку некомфортно ну, со своим собственным биологическим полом, да, когда вот возникает, начинает возникать влечение к людям, представителям его собственной, вот его собственного пола. Вторая стадия — это тогда, когда она называется эгодистонический гомосексуализм, когда человек практикует гомосексуальные связи, но испытывает по этому поводу дискомфорт. То есть он не считает это нормой, но не может справиться с сексуальным влечением. И третья стадия — эгосинтонический гомосексуализм, да? Когда человек практикует, но уже не испытывает по этому поводу никакого дискомфорта, и вот здесь он начинает транслировать ЛГБТ-ценности. Поэтому смотря на каком этапе находится человек. Если человек находится на этапе гендерной некомфортности, и таких людей немало, вот, то, наверное, так человек, наверное, не скажет. Но человек, который вот совершил каминг-аут или просто вот принял себя, да, таким, какой он есть, да, без проблем.
3: Но как-то смирился даже, можно сказать.
1: Вы фактически, вот, описав вот эти три стадии, вы описали те же стадии, которые человек проходит, согрешая, а потом оправдывая свой грех. Вот любой абсолютно. То есть у человека есть влечение к греху какому-то, он осознает, что это неправильно, что это грех, что это что-то противоестественное. Но у него есть влечение, и не сумев справиться с этим влечением, он начинает это практиковать. Практикует, но у него параллельно чувство вины за то, что он практикует этот грех. Но потом, подавив свою совесть окончательно, у него уже нет чувства вины. Вот, он успокоился, совесть ушла на второй план, он продолжает практиковать, его ничего не беспокоит, и он начинает об этом делиться. Говорит, ты пьешь, ты этот, жалуешь, этот, думаешь, ты грешишь, а я пью и радуюсь. Вот, ты колешься, и у тебя чувство вины, а я колюсь и радуюсь. Вот.
3: Это какое-то, мне кажется, даже не то, что смирение, а принятие, но принятие в негативном контексте. То есть все равно человек... Внутри себя, ну, это есть, конечно, касаемо зависимости, наверное, вот происходит вот это внутри бичевание, но не на осознанном уровне. То есть вот он принял, но принял, так скажем, что вот он губит свою жизнь. А здесь, мне кажется, вот он больше как-то вот принял и, как сказать, не то, что неосознанно, а вот он это пропагандирует, транслирует, что это хорошо.
1: Ну, давайте, может быть, с другой ценностью скажем. Давайте скажем про измену. В принципе, считается, хотя и это начинает грань стираться, в принципе, считается, что измена – это вещь неправильная. Точно так же человек находится в отношениях, начинает посматривать на сторону. Он пока только смотрит. А потом он уже раз-другой раз изменил, он с чувством вины. А потом он от этого избавился и начинает изменять направо и налево, и начинает говорить, да вообще-то это нормально, да все так делают.
4: Получается, если мы на раннем этапе, скажем, сможем выйти на эти вот отношения, глубокие отношения с человеком, то есть шанс, есть возможность, ну, помочь ему. Если, конечно, он сам эту нужду осознает. То есть вот первый этап, о котором говорил Александр.
3: Вот. Мне кажется, еще
5: человека
3: это как-то
5: можно,
3: это...
5: можно достать из третьей стадии на самом деле. Здесь важно, что здесь важен запрос. Если у человека формируется запрос, если он говорит, да, о том, что, слушай, что-то не так в моей жизни, да, причем человек, который прошел вот эгосинтоническую стадию, да, последнюю, когда он принял себя, все нормально, он уже не видит, скажем так, проблему в своей сексуальной ориентации. У него появляются вторичные, да, проблемы, вот, которые...
1: Смежные. Связанные с отношениями, ну, там, да, еще с чем-то, да, другие.
5: Да. И работая, вот помогая ему преодолевать вот вторичные проблемы, мы можем как бы прийти вот к его проблеме такой более, более глубинной. Да. Понимаете, гомосексуализм – это не основная проблема человека на самом деле. Хотя это тяжелая, да, проблема, но не основная.
1: Как и любая основная зависимость. Проблема, можем вот, ли мы сказать вообще, что это зависимость?
5: Основная,
3: да,
5: проблема.
3: Вот я тоже хотела сказать,
5: том,
3: что здесь другое немножечко. Сейчас 5 секунд, извините. Вот измена и зависимость. Здесь вот людям как-то понятно, что это грех. А в основном в обществе вот бисексуальные отношения, гомосексуализм, они не транслируются как грех. То есть в основном люди воспринимают это как одно из разновидностей браков, жизни, там, семьи,
1: получение удовольствия, что-то. В конце концов.
3: Да. То есть вот немножко вот здесь вот это понятие, что мы берем вот измен, и все понимают, что измена – это плохо, ну, в основном. А здесь как бы, ну, хорошо, ну, я вот как бы вот выбрала себе там девушку в партнеры, ну, а парень выбрал парня в партнеры. То есть вот как вот здесь?
5: Основная
3: вот
5: проблема не в изменах, не в гомосексуализме и не в каких-то других сексуальных практиках. А основная проблема человека в том, что он оторвался от Творца. И чем дальше он находится от Бога, тем большая дыра в его душе зияет, и тем больше ему нужно для того, чтобы ее заполнить. А чем заполнить? Удовольствиями. Ведь удовольствие — это то, во что вовлекается, это вообще это сложный психофизический процесс. Вовлекается тело, да, в процесс сексуального удовлетворения, вовлекается тело, вовлекаются эмоции, вовлекается наша духовность, в конце концов, какой бы она искаженной ни была. Вот. Поэтому надо, наверное, четко понимать, что главная причина вот, это уход человека от Бога. Мы ищем удовольствие и пытаемся заменить свой главный вопрос своих отношений с Богом.
4: Но я хотел бы добавить также, помимо отношений с Богом, это также то, что влияет у нас многие факторы, связанные с нашей семьей, родительской семьей, с детства. Допустим, если, к примеру, та же самая девочка, жившая в семье, живущая, видит, как отец относится негативно к ее матери, когда он бьет ее, допустим, поднимает на нее руку, да, вот, а где-то, возможно, она испытывает определенные насилия, в том числе, которое тоже где-то имеет место быть, то, безусловно, она понимает, что вот вообще по принципу мужчина как таковой ей особо-то и не нужен, чтобы так же мучиться, чтобы так же страдать, чтобы так же, так скажем, какие-то определенные боли и эмоциональные, и душевные испытывать. Ей гораздо проще, возможно, найти ту же девушку, с которой они могли бы вместе спокойно, так скажем, жить и радоваться жизни. То есть я говорю о том, что приводит, понимаете, вот к этой ориентации, что толкает людей на эти шаги определенные. Вот мы сейчас говорим о том, что общество, в котором мы живем, оно во многом как бы тоже провоцирует. А семьи, где у нас однополые семьи, где у нас бабушка и мама воспитывают дочку, понимаете? Это же тоже однополые, по большому счету, семьи, воспитание, которое имеет один лишь крен, единственное направление. И в итоге оно может тоже выливаться в эту сторону.
3: Да, мужененавистничество, еще что-то.
4: Да, мы в эту сторону как бы редко смотрим, только лишь воспринимаем уже результат. И мы начинаем как общество бороться с ним, там, бросаем, как бы условно говоря, там, да, там, камни в эту сторону там, и все остальное. Но мы должны понимать, что нужно работать для того, чтобы к этому не прийти, чтобы этого не допустить. На гораздо более ранних этапах, гораздо более ранних стадиях.
1: Я был в одной семье, там определенную работу выполнял, техническую. Там была в квартире бабушка, ее дочка и ее дочка, у которой родились тройняшки, три девочки. И ни одного мужчины в доме. Вот. Ну и по мере того, как я выполнял там работу, у нее, значит, телефонный звонок. И, видимо, позвонил то ли отец вот этих вот тройняшек, то ли вот муж старший. И явно было там такие, ну, столько ненормативной лексики по отношению к вот этому мужчине, который позвонил. Вот. Тут же включается бабушка, которая поняла, кто звонит, и добавляет еще, советует, что говорить с такими же трехэтажными выражениями. И я понимаю, что тот, кто здесь из мужчин был, да, вряд ли он здесь есть, а если просто он еще есть, то он ненадолго здесь. Вот. То есть там проблема уже в третьем поколении, и, судя по всему, передается дальше вот такого вот в конкретном случае мужененавистничества. Да?
3: Но мы чаще всего повторяем сценарий родителей, который был заложен. Если не меняем, если не осознанно проживаем свою жизнь, мы повторяем.
1: В Писании давно написано, да, на что смотрим, в то и преображаемся.
3: Да.
1: Вот. И когда у нас общество уже настолько сильно запущено, мы одним нашим разговором это не остановим. И вот от этого становится немножко грустно. Но я хотел бы задать еще вопрос по поводу того, откуда у людей появляется вот эта ориентация. То есть вот тот случай, который вы описали, что у него сначала были мысли в эту сторону, потом еще что-то. Возможно, вот вы описали причину, по которой такое могло произойти. Всегда ли такая причина? Или бывают другие причины возникновения?
3: Насилие в семье тоже может быть причиной, воспитание в семье может быть причиной. Кто-то говорит из таких вот...
1: Кто-то говорит, что
3: я родился таким.
1: Вот это действительно правда или это...
3: Мне кажется, это сломанная психика. Это, ну, мы все... Психика — это все равно достаточно неизученный до конца. Вот это вот что-то... Сфера такая, да, что-то такое необъятное, что нельзя потрогать. И даже вот если сейчас мы там с вами все, можно так вот грубо говоря, утрировать и сказать, что мы психически здоровы, да, какое-то нестабильное для каждого из нас событие может настолько травмировать, да, если мы там себя не прорабатываем, не имеем никаких отношений с Богом, то мы можем уйти туда, куда даже и не знали, и не представляли. А ребенок, он маленький, как вот?
5: В последние несколько десятилетий был такой серьезный тренд, запрос на то, чтобы найти причину искаженной сексуальности, гомосексуальности, да, в генетике. И были исследования разные, всевозможные. И ученые там открывали разные там вариации генов и так далее, находили. На самом деле убедительного доказательства, что генетика однозначно приводит к гомосексуальности, нет. Сейчас вот самые последние данные на этот счет. Ученые говорят, гена гомосексуальности нет, но причина, почему человек становится гомосексуальным, да, короче, там все сложно. Вот это вывод в научном журнале, да, все сложно. Я анализировал, почему же человек становится человеком, меняет, да, свою ориентацию, и... Здесь действительно все очень сложно, и здесь нельзя задать от одного ответа какого-то. Но я для себя определил 4 сферы, почему 4 причины, по которым человек меняет свою ориентацию. Первая причина, как ни странно, это наше тело. Тело действительно может влиять на сексуальность. Элементарный пример — гормональный сбой. Когда происходит гормональный сбой, допустим, мама стрессует сильно, да, во время беременности. Это может повлиять на гормональный сбой. И мальчик может иметь проблемы, да, потом. Или девочка, наоборот, может иметь проблемы. Действительно, ДНК, различия в ДНК между гомосексуалистами и гетеросексуальными, да, людьми, она имеется. Но мы

0: Ты должен определиться. Да. И поэтому сейчас как бы молодежь очень просто к этому относится. Под общественным давлением они действительно иногда могут вовлечься в гей-культуру, даже практиковать гомосексуальные отношения, при этом они совершенно, у них нет проблем с ориентацией. Да. И последнее,
1: один самое, раз не считается, да?
0: И последнее, но на мой взгляд, это самое важное, вот самый важный фактор, о котором вообще не говорят в научном мире, это фактор духовный. Угу. И он главный. Когда человек становится на духовные основы, когда человек начинает общаться с Творцом, в его сексуальности все налаживается. Угу. Постепенно, не сразу, не могу сказать, что человек пришел в церковь, да, к Богу, все, он исцелился от гомосексуализма. Я хочу сказать вам, друзья, что некоторые гомосексуалисты, они всю жизнь борются со своим влечением, уже будучи в церкви, будучи с Богом.
1: Как с любыми зависимостями, как с совершенно любыми другими грехами и так далее. Человек, совершенно приходящий верно. В церковь, да, и к Богу, и покаявшийся, не становится автоматом святым.
0: Абсолютно.
1: Но он становится на путь исправления, и Бог ему помогает.
0: Поэтому причина комплексная. Вот это главное, ну, понимать, что
1: я
0: причина комплексная.
1: Хотел бы рассказать один случай. Видел, значит, когда взрослые геи, взрослые лесбиянка, все, они практикуют это всю сознательную жизнь свою, скажем так, и решили встретиться и немножко пообсуждать вообще тему противоположного для себя пола, так как все это время они крутились в сексуальности именно своего собственного пола. И в целях вот такого вот эксперимента для самих себя они обнажаются, начинают друг друга рассматривать, задавать вопросы, и задают такие вопросы, которые вообще-то еще чуть ли не в детском садике дети задают, и родители там в начале подросткового возраста мучают, спрашивая о своей собственной сексуальности, о противоположном поле. Оказывается, они ничего не знают друг о друге, они ничего не знают о противоположном поле, вообще ноль, полнейший.
2: Если они воспитывались, допустим, как мы говорили, уже мама и бабушка,
1: это там уже взрослые люди.
3: Да, то есть ознакомление не произошло.
1: Может быть, потому они и разошлись по вот этим вот, полюсам? Не знаю, полюсам, да, что они, у них никогда не было или никогда даже не попробовали нормальных гетеросексуальных отношений. Не попробовав, довольствуются тем, что есть.
2: Самая, кстати, такая фраза, которая вот тоже как-то где-то вот ранит этих людей, этой категории, когда говорит, допустим, мама там дочери своей, ты нормального мужика не пробовал, там, не видела, как бы, да, поэтому ты такой вывод делаешь. А напрашивается вывод, как бы, а ты сама видела нормального мужика? То есть, как бы, я все свое детство росла с тобой, я не видела папы нормального, который, так скажем...
3: Да, вопрос,
2: бы...
3: кому?
2: Вопрос, получается, больше к матери, понимаете, чем к этой вот девушке, которая не определилась где-то с подачи мамы.
1: Ну, я говорю, я был в шоке, когда вот это дело, это откровение вот этих вот ребят, которые они это все рассказали, показали в рамках возможного, доступного, скажем так. Вот. То есть для них это общение оказалось огромным откровением. Я не знаю, что произошло с ними дальше, были ли какие-то изменения. Вот,
3: но... Они стали нормальными парами, да? Поменялись.
1: Не знаю, но история, скажем так, на этом заканчивалась.
3: Нет, я знаю, что среди таких как бы знакомых-знакомых есть парень, он тоже, он врач. И у него была девушка, то есть он, соответственно, у него были отношения с девушками. Но потом, как все прикалывались над тем, что не понравилось, и он ушел к парню. То есть человек, у него, к сожалению, так получилось, что он рос не в семье. Вот, и не знаю, было ли его насилие с какой-то физической или сексуальной, но вот знаю, что он вот рос не в семье, значит, у него не произошла вот эта ни депривация, ну, ни какой-то привязанности, он такой не испытывал в детстве. И он, соответственно, не смог построить отношения с девушкой и стал жить с парнем. Причем так это получилось, что он переехал в другую страну и уже там принял это решение. То есть, как я поняла, как он, ну и как он рассказывал, что из-за того, что его склонили к этому, то есть вот этот вот мужчина, он был чуть постарше его, он просто вот, ну как бы вот предложил, он показал, что это так классно, что это так круто, и он все, он перешел, и он говорит, ну мне в принципе незачем возвращаться обратно.
2: Меня устраивает.
3: да, меня устраивает это, меня устраивает вот, вот здесь. Вот. То есть он

0: чувствовал вот это вот, вот это принятие, вот эту любовь какую-то.
1: Так это вопрос про сексуальность или это вопрос про принятие?
0: Это вопрос про принятие.
1: Вот это ключевой момент. Потому что гомосексуальный мужчина, он чаще всего, его глубинная потребность не в сексе.
0: Да,
1: в принятии. А его глубинная потребность — это в
0: принятии.
1: Он
0: его понимает вот, вот именно на его уровне. То есть вот он именно его принимает. Вот
1: вы смотрите, вот. Что происходит с ребенком, почему формируется, да, вот сначала гендерная некомфортность, а потом гомосексуальность. До трехлетнего возраста и мальчик, и девочка, они, в принципе, растут параллельно и приблизительно одинаково. Они привязаны в основном к маме. С трехлетнего возраста мальчик начинает потихонечку путешествие от мамы к папе, к папе. И это сложное путешествие. Здесь парням, кстати, тяжелее, чем девчонкам. Потому что парень должен стать частью мужского мира. А если он со стороны отца чувствует отвержение, то стать частью мужского мира невозможно.
2: Если папа в командировках или часто отсутствует.
0: Или эмоционально холодный.
1: По большому счету это не имеет значения. Либо папа тиран, либо папа эмоционально отсутствующий, либо физически отсутствующий папа, да? Либо ребенок сирота, не имеет значения. Не происходит вот такой нормального вхождения в мужской мир. Да?
0: Знакомство вот это произошло.
1: И к подростковому возрасту, когда у человека начинает уже пробуждаться его сексуальность так очень активно, вот эти отношения, вот этот поиск, желание быть принятым трансформируется, романтизируется, трансформируется в сексуальное желание. И человек, он начинает думать, что в сексе я обрету принятие. Это можно еще проиллюстрировать чем? Вот почему подростки, у которых проблемные семьи, они начинают практиковать интимную близость намного раньше, чем подростки, у которых все нормально с папой, с мамой, да, нормально.
0: У них нет вот этой эмоциональной, они не получили вот эту эмоциональную любовь и тепло в детстве.
1: Mm-hmm. Как
0: верно. И девочка от папы, и мальчик от папы и мамы, вот не было вот этого контакта, не было вот этого.
1: Верно.
0: Поэтому
1: человек думает, что секс, что секс — это решение. Секс — это не решение. Когда человек ищет принятие, он должен получить принятие. Но когда человек пытается принятие заменить сексом, то вот эта схема, она не работает.
2: Подмена понятий.
0: Подмена понятий, и все больше. Тогда нужно будет каждый раз все больше и больше. Тогда и получается смена партнеров.
1: Конечно.
0: Это заменение.
2: Ну, вот в конце такой маленький последний вопрос. Да, Библия говорит, что это мерзость, вот такие вот однополые отношения. И говорит, вот как мы читали уже, что таковые получают должное возмездие в самих себе. Что это за возмездие такое, какое они в самих себе получают?
1: Это цена, которую человек платит за свой грех. Это касается не только людей с такой ориентацией, это вообще касается всех грехов. Вот, и здесь в этом смысле слова все равны. Но когда ты отходишь от Божьего замысла, ты несешь последствия.
0: Да, и мне кажется, самое важное — это что мы делаем акцент на том, что как бы мы их ни принимали, что это грех, что это такой же грех, как и врать, и лицемерие, как и измена, как и убийство. Это все
2: относится к грехам. Кстати, то, что вот Александр читал вот в этом отрывке, там используется 24 всего вот этих как бы греховных состояния, где используется также и гомосексуализм, там, и лесбиянство, мы говорим об этом. Вот. И Бог о каждом из этих греховных позиций говорит однозначно: это мерзость. То есть здесь очень сложно нам как бы что-то одно выделять. Мы должны быть, скажем, однозначны каждому из этих поступков. Бог это осуждает.
3: Слава Богу, что осуждая вот эти грехи, Господь принимает человека и дал Бог мудрости и смирение нам не возвышаться над людьми согрешающими в чем бы то ни было, и пусть даже и в сексуальном плане, но учиться с ними находить общий язык и помогать им увидеть язык Священного Писания в этом вопросе.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад вновь приветствовать вас в нашей прекрасной школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Садитесь, мои хорошие, Мирослав и Василиса прекрасная. А может быть, еще и премудрая. Веселинка, ну ты что же там, садись скорее. Моя племянница.
5: Прошу бегу.
4: Жаловать, садись.
5: А у меня для вас угощение. Жалко, что собачка-здоровулька не ест яблоки, только понюхала и полизала. Ничего, зато вам больше достанется. Держите.
4: Стойте, вы что? Веселинка, дело в том, что эти яблоки ни в коем случае нельзя есть.
5: Да как же, профессор Бодрячок, вы же нас учили, что овощи и фрукты полезны для здоровья, а яблоко – это самый настоящий фрукт.
4: Понимаешь, Веселинка, все дело в том, что ты не просто принесла грязные яблоки, ты их принесла грязными руками.
5: Да вы что, профессор Бодрячок?
4: Да.
5: Они чистенькие, руки у меня чистые. Ну да, немножко вот испачкала. Вот,
4: Василиса,
5: я гладила.
4: Вот скажи, пожалуйста, скажи, что забыла сделать Веселинка? Вот что она забыла?
6: Помыть руки и помыть яблоки.
4: Вот, правильно. Дело все в том, что на грязных руках сидит очень большое количество вредных микробов. И если мы грязными руками возьмем даже помытое яблоко, то эти микробы могут прилипнуть к этому яблоку и вместе с ним попасть вовнутрь нашего организма. И тогда мы можем заболеть.
5: Но, профессор Бодрячок, на моих руках нет микробов. Вот посмотри, нет. Василис, нет микробов.
4: Сейчас я объясню, почему вы их не видите.
6: Они невидимые.
4: Правильно.
6: И они очень мелкие.
4: Да, Мирослав, правильно. Смотри, они знают. Правильно, дети, совершенно верно. Дело все в том, что эти микробы очень маленькие, и их невозможно рассмотреть сквозь увеличительное стекло. Их так много, и они такие маленькие, что если мы возьмем один малюсенький микроб и рядом с ним поместим самую маленькую букашку, то эта букашка по сравнению с микробом станет огромным слоном. И увидеть их даже сквозь увеличительное стекло – просто невозможно.
5: А как же их разглядеть?
4: А вот разглядеть их можно только через специальный прибор, который называется микроскоп.
5: О-о-о.
4: Вот так вот он выглядит. Этот прибор все увеличивает. И выглядят эти микробы вот так.
5: О. Ух ты! Они похожи на палочки
4: на кого
5: и
4: похожи?
5: Шарики.
4: Василиса, да?
6: Такие смешные.
4: Да, вот такие вот они, эти микробы. Палочки и шарики.
6: И вяжем муравьи, стрекозу.
5: Точно.
4: Если мы муравья поставим рядом с этим вот микробом, то муравей будет величиной с трехэтажный дом.
5: Вот это муравей.
4: Да, совершенно верно. Дело все в том, что вот эти маленькие микробы, когда попадают внутрь нашего организма, могут размножаться. И из одного получается их много.
6: Множество.
5: Из одного много.
6: Так все они рождаются,
4: да,
6: от болезни.
4: Как это получается? Давайте я вам покажу. Проведем эксперимент.
5: О, давайте.
4: Возьмем, к примеру, пластилиновый шарик. Давайте уберем яблоки. Вот он один. Так, а теперь внимание. А теперь их два. А теперь внимание. А теперь их четыре. И при этом они растут, они могут питаться и передвигаться.
5: У них что, есть ножки, что ли?
6: Они ползают.
4: Правильно, правильно, Василиса.
5: Мирослав сказал, что они ползают.
4: Правильно, Мирослав. Дело все в том, что у многих этих микробов есть усики. И они вращают этими усиками, ну, примерно так же, как самолет вращает пропеллером. Пропеллером. И при этом этот, как пропеллер помогает двигаться самолету, так же и усики помогают передвигаться вот этим микробам. Вот. А у некоторые из них умеют прыгать. Да, примерно.
6: Они вот так откалываются ногами.
5: Вот так вот.
4: Да, они прыгают примерно так же, как мячик прыгает, когда по нему ударяешь ладошкой. Вот. Вот почему надо обязательно мыть руки, ноги, голову и все тело.
5: Профессор Бодрячок, а зачем ноги-то мыть? Ногами-то мы не едим. Нет?
4: Василиса, ты умеешь есть ногами? Правильно.
6: И я нет.
4: Правильно, Мирослав. Ногами
6: никто
4: могут.
6: Не умеет.
4: Только мартышки. Мартышки, пожалуй, могут есть ногами. Конечно же, ногами кушать мы не будем. Но все дело в том, что вот эти вот микробики, они такие маленькие, что могут проникнуть в наш организм сквозь кожу, если мы не вымыли ее или одели грязную одежду. Вот почему надо мыться.
6: А я иногда одеваю грязную одежду.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Вот теперь надо одежду одевать только чистую. И всем ребятам я советую носить чистую одежду и умываться. А сейчас давайте с вами поиграем в одну интересную игру.
5: Я так люблю играть.
4: Так, а что нам для этого понадобится? Я предлагаю вам угадать. Пойдемте скорее на полянку, и там я вам кое-что предложу сделать.
5: Пойдемте, пойдемте.
4: Здесь под деревом лежат разные предметы. Принесите те из них, которые нам помогают в том, чтобы микробы не попали к нам в организм. А я посмотрю, знаете ли вы эти вещи.
5: Так, так. Да.
6: Полотенце.
4: Так, полотенце. Правильно. И мы вытираемся.
6: Зубная щетка.
4: Зубная щетка. Молодцы, чистят зубы. Так.
6: Тереть.
4: Мочалка.
6: Шампунь.
4: Ей мы моем тело. Шампунь, да. Шампунь.
6: Расческа.
4: Для мытья волос. Расческа. Это очень важная вещь. Когда мы причесываемся, мы, кроме того, что приводим в порядок волосы, снимаем еще с них пыль.
6: Губка.
4: Губка. Ей мы моемся. А еще важно мыло. Благодаря ему мы справляемся с большим количеством вредных микробов.
5: Во! И еще меч.
4: А меч-то зачем?
5: Как это? Защищаться от микробов.
4: Веселинка, да ты что? Они его совсем не боятся. Они же такие маленькие, и их на мече так много, Да здесь их просто миллионы. Так что медь нам абсолютно не поможет. Но есть еще кое-что, что мы забыли.
5: Что мы забыли?
4: А?
6: Вода.
4: Вода?
5: Вода!
4: Совершенно верно, дорогие мои. Без воды справиться с микробами очень и очень трудно. Но с водой сделать это очень легко. Итак, давайте с вами повторим и усвоим, что нам нужно для того, чтобы победить микробов и быть здоровыми.
5: О, давайте.
4: Давайте.
5: Давайте, давайте.
3: Очень весело и нужно постоять под теплым душем. Руки можно вверх поднять. Потянуться, улыбнуться, повернуться, оглянуться и с водою поиграть. Брызги влево, брызги вправо, брызги все, куда попало. Хорошо, что есть вода на белом свете. Чтобы веселее было, мы еще добавим мыло. Будет много мыльной пены на планете. Мы помоем дружно уши, чтобы было легче слушать. И не забудем про живот. И потрем, конечно, спинку, ведь красив, как на картинке, тот, кто чистеньким живет. Моем руки, моем ноги, моем голову и щеки. Так чудесно под водою нам плескаться. Все исчезли вдруг микробы, будем мы здоровы, чтобы бегать, прыгать и вокруг всем улыбаться.
5: Ой, что? Профессор Бондарчук!
4: Что такое? Что? Что, Веселевич?
5: А что, если ко мне в рот попал уже вредный микроб?
4: Не переживай, моя дорогая племянница. Мне есть что об этом сказать. Прошу вас, садитесь, пожалуйста, за стол. Итак, у меня для вас есть прекрасная новость. Господь Бог, когда сотворил человека, Он поместил внутрь каждого из нас одного сильного защитника от болезней и микробов.
5: Защитник?
4: Да. У него очень странное и красивое имя. Его зовут иммунитет.
5: Ух ты! Да. Иммунитет!
4: Да. И когда внутрь нашего организма попадают микробы или болезни, иммунитет начинает с ними бороться.
5: Так почему же мы тогда болеем, если у нас есть такой помощник, иммунитет?
4: Все очень просто, моя дорогая племянница. Все очень просто. Дело все в том, что
6: болезнь
4: это...
6: Болезнь сильнее.
4: Да, да, такое бывает. Дело все в том, что этот иммунитет, он может быть очень сильным, таким здоровым, крепким, а может быть очень болезненным и вялым. И нам нужно ему помочь, чтобы он был крепким, сильным и справлялся со всеми микробами.
5: А как мы ему поможем стать сильным?
6: Зарядку нужно делать.
4: Все очень просто. Правильно, Мирослав.
6: И есть полезная пища.
4: Правильно.
6: Не выходить на улицу.
4: Молодцы, молодцы. А еще что? Зарядку.
6: Только чистить зубы.
4: Чистить зубы. Умница. Еще что?
6: Мыться.
4: Зарядку. Мыться.
6: Умываться.
4: Умываться.
6: Мыть ноги.
4: Мыть ноги.
6: И за... все тело.
4: И все тело. А еще что? Закаляться. Пить воду, есть овощи и фрукты.
6: Полезная пища.
5: И мыть с мылом.
4: Совершенно верно. Вовремя ложиться спать. И делать вот эти все правильные вещи. Радоваться солнышку, купаться, закаляться, делать зарядку и при этом быть бодрым.
6: Благодарите Бога.
4: Да, благодарить Бога. Спасибо, Василиса. И при этом быть бодрыми и веселыми, потому что Господь Бог сказал, что веселое сердце помогает быть здоровым.
5: Я с удовольствием буду помогать своему иммунитету. Я обязательно буду гулять, пить воду, есть фрукты.
4: Все это правильно. А еще иммунитет будет очень рад нашим чистым рукам. Ведь тогда иммунитету будет проще справляться с этими микробами. Ведь да. Тогда их очень... мало попадет в наш организм, если мы будем руки мыть.
5: Да, я обязательно-обязательно буду мыть и фрукты, и руки. А вот можно, например, попачкать руки, если сделать веселую поделку?
4: Но только если мы потом их вымоем.
5: Обязательно. Сейчас мы с вами будем пачкать руки, чтобы сделать веселое солнышко. Подержите, вам листочек, он должен будет здесь лежать.
4: Мазнем наши
5: руки. Здесь, вот здесь. И вот, сейчас я вам раздам вот такие листочки. На нем я уже приклеила солнышко, а вы, ребята, можете приклеить сами. Вот, держите. Я каждому подготовила для вас листочек с таким веселым солнышком. Держите. Вот. А сейчас закручивайте рукава, и мы будем с вами... пачкать.
6: У вас не закручивается.
5: Ой, вот это у нас Мироши.
6: Ой.
5: Это вам с Василисой.
7: Ой, мамочка.
5: Видите, какая интересная поделка? Так. Все будет прекрасно. Теперь мы берем наши пальчики и аккуратненько, не пачкая никого, пачкаем только свои пальчики.
4: И туда макать, да?
5: Да, да.
7: Ух
5: ты. Да. Вот наши пальчики, это будут лучики нашего солнышка. Побольше, побольше, Макс. Побольше, Василиса.
6: Как красиво.
5: Так, теперь мы растопыриваем свои пальчики, ладошку кладем на кружочек и делаем... аккуратненько. Вот такие лучики. Вот. Потом листочек можно аккуратно повернуть, если получится. Так.
6: Ой, так, так интересно макать.
5: И мне интересно. Я думаю, ребят, вам тоже будет очень интересно. Так.
4: Ой.
7: Так. Ой, каляк-маляк.
5: Так, у всех получились лучики?
6: У меня еще нет.
5: Давайте доделываем свои лучики, потому что у нас еще надо будет делать нашему солнышку глазки и улыбку. Ой, немножечко идет. Протрем наши ручки, так, чтобы нарисовать глазки. Вытирай.
4: Ты у нас прекрасная.
5: Вытирай.
4: Будешь еще и чистенькая.
5: Сейчас как раз солнышко немножечко подсохнет.
6: Они у меня
5: так вытираются? Давай я тебе.
6: Мне нужна вода.
5: Ничего, мы потом водой помоем.
4: Сейчас пойдем мыть руки.
5: Так, отлично, молодцы. Теперь держите фломастеры. И очень аккуратненько рисуем глазки, точечки и небольшую улыбку, да? Выбирайте, где места посуше есть на солнышке. Так, профессор Бодрячок. Вот такие глазки, маленькие-маленькие глазки. Солнышко. Так. У тебя красные глазки? Так. И улыбку. Так. Рисуем улыбку. Вот такое красивое, веселое солнышко. Давайте покажем ребятам, какое солнышко у нас получилось. Ребята, давайте все так же радоваться, как это солнышко.
4: Дорогие ребята, нарисуйте каждый свое солнышко и пришлите нам, чтобы мы тоже посмотрели, какое солнышко у вас получилось. Ну, а сейчас наш урок закончился, и нам пора идти мыть руки. Да. А с вами мы прощаемся. До скорых встреч.
5: До свидания, ребята.
4: До свидания, до свидания. Так, мыть руки.
5: Побежали.
6: Побежали.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Три спасателя» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Существует такое мнение, что жизнь человека состоит из белых и черных полос. Многие люди, зависимые от этого убеждения, они думают о том, как бы быстрее из одной полосы, ну, как правило, из черной, перейти в белую. И, конечно же, сталкиваясь с разными проблемами и искушениями, они обвиняют в этом кого-то. Обвиняют обстоятельства, обвиняют жизнь, обвиняют людей, которые их окружают, но иногда обвиняют Бога. Я знаком с одной молодой женщиной, в жизни которой было очень много переживаний. Когда она была совсем молодой, она потеряла мать. Причем случилось это очень неожиданно. Здоровая женщина, с которой случился сердечный приступ, ушла из жизни. Прошло несколько лет, ее родная сестра заболела страшной болезнью. Они много молились, они переживали. Было потрачено очень много средств на ее лечение, но ничего не помогало. И все понимали, что наступает время прощаться с этой молодой женщиной. Когда и она покинула землю, когда она умерла, я думал о том, что эта молодая женщина, потерявшая свою мать и сестру, не переживет того, что с ней произошло. Прошло еще несколько лет, и в ее жизни случилась еще беда. Самый близкий человек, единственный близкий человек, который остался, это ее отец, тоже очень серьезно заболел. Он болел долго. Это было тяжелое переживание для всех, кто его знал. Дочь постоянно молилась о том, чтобы Господь его исцелил. И казалось, что в некоторые моменты его состояние улучшалось, но потом оно опять ухудшалось, опять уныние, церковь молилась, она переживала. И когда он перестал есть, когда он перестал пить, в этот момент все знакомые, наверное, больше всего переживали об этой молодой женщине. Как она переживет утрату своего отца. Когда отца не стало, я посетил ее для того, чтобы утешить, для того, чтобы прочитать какие-то слова из Священного Писания. Но она сама убеждала меня в том, что Господь ее уже утешил. В Священном Писании есть слова, важные для каждого из нас. Слова для тех, кто думает о том, что Господь слишком много возложил на его плечи. Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека, и верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы были вы подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять. Эта молодая женщина мне сказала очень важные слова, которые, наверное, меня утешили. Я твердо знаю, что если Господь допустил это в моей жизни, значит, я могу это пережить. В жизни каждого из нас могут быть испытания. Но помните, будьте уверены, если Господь это допускает, значит, Он даст и силы это пережить.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте», помимо приветствия, это еще и пожелание быть здоровым. А когда человек здоров, то у него хорошее настроение, он весел. А если вокруг будет много здоровых, счастливых людей, то и мир вокруг нас будет добрым и счастливым. Сегодня тема нашей программы – завтраки. У меня есть знакомые, которые по утрам завтракают, а есть, которые не завтракают. И говорят, зачем нам тратить время, если можно перекусить по дороге или на работе? Поэтому я сегодня вместе с вами решил разобраться и найти ответы на следующие вопросы. Что мы теряем или, наоборот, приобретаем, если пропускаем завтрак? И каким образом приучить наш организм, чтобы завтракать по утрам? И нужно ли вообще это делать? Сегодня экспертом в нашей студии является Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а вы завтракаете по утрам, и в чем особенность утреннего приема пищи?
5: Я завтракаю. Это моя многолетняя уже привычка. А что касается особенностей завтраков, утреннего приема пищи, то это очень необходимая часть начала дня, потому что начать день, работу или учебу без завтрака, на мой взгляд, это равносильно тому, как выехать на автомобиле без бензина. Потому что в первой половине дня организм начинает ускорять свой обмен веществ, ему нужен запас энергии, и если не запастись, то он очень быстро закончится. Интересно то, что привычка завтракать, она есть у многих людей, которые долго живут, у долгожителей. Несколько лет назад было исследование, которое показало, что вот эта привычка входит в такой в комплекс здоровых привычек, которые помогают людям жить лучше, здоровее и дольше.
4: Спасибо. Наталья Васильевна, скажите, вот промежуток времени между ужином и завтраком, он довольно большой, но у многих людей нет аппетита перед завтраком. Как вы можете прокомментировать это?
5: Обычная проблема в том, что люди ложатся спать с полным желудком. То есть это поздний и достаточно плотный ужин. Поэтому человек, который вечером поужинал так хорошо, за целый день, может быть, лег спать, и он не расходует энергию вечером, поэтому вечером, ночью не расходует энергию, поэтому, естественно, к утру он есть не хочет.
4: Ясно. Я тут прочитал в интернете, подсчитано, что за год люди, которые не завтракают, могут набрать вес от 4 до 7 килограмм. Согласны ли вы с этим высказыванием?
5: Ну, это действительно так, и исследования показывают, что гораздо легче набрать вес при отсутствии завтрака, чем от него избавиться. Хотя многие люди, они как раз пытаются похудеть вот с помощью того, что исключают завтрак из своей жизни. Но если человек не завтракает, то он очень быстро в течение дня начинает перекусывать, и часто это такие достаточно калорийные продукты, и поэтому очень быстро вес набавляется. Кроме того, ускорение обмена веществ в течение дня, оно приводит к такой большой потребности. К вечеру человек может есть, хотеть очень сильно, и вот такой вот сдвигается основной объем пищи как раз на вечер, что как раз способствует быстрому набиранию веса.
4: Для себя я сделал вывод, что диета без завтрака противопоказано.
5: Да, совершенно верно. То есть если человек хочет похудеть, то наладить завтрак – это одна из самых важных мер.
4: Спасибо. Скажите, а если человек пропустил завтрак, ну, по каким-то причинам, чем это чревато в течение дня?
5: Это чревато тем, что, как я уже сказала, человек начнет перекусывать, потому что ему, естественно, захочется есть. Это риск избыточного веса. Кроме того, если это калорийные продукты, и сладкие, жирные, часто так бывает, вот продукция фастфуд, она именно такая, то это риск не только избыточного веса, но и сахарного диабета, очень серьезный. Кроме того, если человек не завтракает, то, как я уже сказала, он обычно плотно ужинает, и к утру у такого человека повышается очень значительно риск сердечных приступов. Оно так и бывает. И плюс, если человек без завтрака выходит на работу, особенно если эта работа связана с большой ответственностью, с концентрацией внимания, то к 10, к 11 часам дня, утра, дня, энергия заканчивается, а вовремя восполнить ее человек может не успеть. И статистика показывает, что основное, очень большое количество аварийных случаев, там, несчастных случаев на работе, оно в это время появляется. Но немногие связывают это с завтраком, но оно влияет очень сильно на самом деле.
4: Вот так, дорогие друзья, для меня это тоже открытие. Спасибо, Наталья Васильевна. Скажите, пожалуйста, что можно считать полноценным завтраком? Вот чашечку чая, кофе, может быть, с бутербродом, как обычно мы вот услышали из опроса, люди считают нормой. Что вы можете прокомментировать по этому поводу?
5: Это действительно очень частый вариант. Мне даже сложно сказать, сколько людей завтракают именно так. Но на самом деле полноценным вариантом это никак не назовешь, потому что в таком завтраке очень мало энергии на долгое время. Она дает всплеск энергии на ближайший час, полтора, максимум два. И дальше она заканчивается просто-напросто. И поэтому, естественно, неизбежно надо что-то съесть человеку. Это не полноценный завтрак.
4: То есть, получается, вот эти вот чайные перекусы, которые мы видим в основе своей в офисе?
5: Они просто, получается, человеку необходимы, если он утром нормально не позавтракал. Ему как-то надо дожить до обеда. Но на самом деле это совершенно не является необходимостью. Можно спокойно себя, комфортно причем чувствовать с условием, если
4: позавтракать. Имея полноценный завтрак.
5: Да, если полноценно позавтракать в начале дня.
4: Спасибо. Люди, у которых немножко смещены биоритмы, некоторые считают себя совой, как вот им быть завтраком, когда вот все немножко по-другому, не как вот всегда?
5: Вы знаете, именно от таких людей часто можно услышать, что можно вообще не завтракать. То есть завтрак как бы заработать нужно, и только тогда вот уже приниматься за пищу. Но на самом деле, опять же, согласно исследованиям, гораздо меньше проблем у людей со здоровьем, у тех, которые завтракают. Что касается сов, то если человек находится дома, работает дома, или он в отпуске, или у него выходные, то у него может, конечно, ну, это уже у всех по-разному, но может сдвигаться режим дня. То есть люди, бывает, позже встают, чем обычно. Естественно, что и время завтрака смещается тоже. Но если человек считает себя совой, но он работает, то есть он встает на работу по графику, он выходит в определенное время, хоть он жаворонок, хоть он сова, но ему нужно идти на работу к 8, там, к 9 утра, то, соответственно, ему тоже нужно завтракать, потому что желудок у него все равно будет требовать свое.
4: В общем, рекомендуем полноценный завтрак.
5: Да.
4: Наталья Васильевна, но многие считают, что завтракать нужно, как только проснулся. Как вы можете прокомментировать или что вы можете посоветовать таким людям, которые вот так вот размышляют, в том числе и мне?
5: Дело в том, что если встать из постели и сразу сесть за стол, конечно, никакого аппетита не будет. Я вспоминаю свое детство, когда мама меня будила в школу, и мне приходилось вставать и в буквальном смысле сразу идти за стол. И вспоминаю, что мне очень есть не хотелось. Но надо было, поскольку мама все поставила и так далее.
4: От мамы не убежишь.
5: Да, от мамы никуда не деться было. На самом деле это не так сложно решить эту проблему. То есть нужно, чтобы прошло некоторое время от того, как человек встал, до того, как он сел за стол. Ну, хотя бы 30 минут. За это время человек встает, он желательно, чтобы он выпил воды. Вода, кстати, помогает запуститься вот этому процессу пищеварения. Это можно сравнить, знаете, как утренний душ
4: для желудка.
5: Не только для желудка, для всего нашего организма. И утренние процедуры, желательно, если будет зарядка, и потом уже можно завтракать. За это время желудок проснется, и все будет нормально.
4: Спасибо за рекомендации. Я вот так сижу и думаю, что какое количество огромное фруктов, овощей, да и всего, чего создал Бог, окружает нас. Я бы хотел спросить вас, что вы можете посоветовать на завтрак, а от чего лучше отказаться или избежать?
5: Я бы посоветовала избежать тех продуктов, которые не дадут насыщения надолго. То есть вот та самая чашечка чая или кофе с бутербродом, это то, что мы уже упоминали. Тяжелые продукты тоже не подходят на завтрак, потому что все-таки это начало дня, и тяжелые продукты типа мяса, например, копченые, острые продукты, они не подходят. Хотя я бы сказала, что многие из таких продуктов и вообще не очень желательно для человека. Там копченые, острые, очень соленые продукты. Что касается меню самого завтрака, то очень важно, чтобы он помог нам дожить с комфортом и благополучно, спокойно, без чувства голода до обеда. Для этого нужны зерновые, то есть это каши, всем нам знакомые и для кого-то привычные, для кого-то нет. Но вот зерновые продукты должны быть обязательно на завтрак.
4: Какие каши вы рекомендуете? Какие?
5: В принципе, можно любые, за исключением рафинированных зерновых, то есть те, которые очищены. Угу. Скажем, белый рис, манка белая. Вот эти продукты, они...
4: Которые не несут в себе ничего...
5: Ну, они очищены, они лишены клетчатки, они лишены многих витаминов, поэтому их нельзя считать полноценными такими зерновыми, хотя они не запрещенные, естественно, но просто их нужно сочетать с какими-то другими еще
4: топлива
5: продуктами.
4: Топлива в них мало получается.
5: Да, получается так. Угу. Топлива длительного. Кратковременное топливо есть, а надолго не хватит. Кроме того, хорошим дополнением к завтраку должны быть белковые продукты. Например, один из вариантов, очень хороших вариантов, это бобовые. Бобовые можно заранее сварить, пропустить через мясорубку, смешать там, например, со специями, с луком. Это уже каждому по вкусу. И можно сделать такой очень хороший, питательный и такой насыщенный вот всем полезным паштет.
4: Намазывать его на хлеб,
5: намазывать,
4: да,
5: на хлеб, да, вот, кстати, вместо масла, вместо сыра, это очень хороший вариант.
4: Спасибо за совет.
5: И обязательно фрукты. Ну, часто мы можем разделить во времени фрукты и овощи, обычно на завтрак предпочтительно фрукты. И, кроме того, можно еще добавить орехи или семена разные по желанию.
4: Скажите, есть ли разница принимать, кушать фрукты до приема пищи основного или после?
5: Ну, большой принципиальной разницы нету, хотя многие люди лучше переваривают завтрак, если фрукты они съели в начале.
4: Угу. То есть, если подвести такой короткий итог, на завтрак должна быть обязательно каша. Да? Угу. На завтрак должно быть...
5: Белковое блюдо, как вариант, это бобовые, или кто-то может использовать некоторые молочные продукты, например.
4: И фрукты. Фрукты, орехи, да. Горсть орехов может стать хорошим завтраком.
5: Полноценный хороший завтрак.
4: Наталья Васильевна, спасибо. Скажите, пожалуйста, а как вы обычно завтракаете?
5: Мой завтрак примерно так и выглядит. То есть это каша, это фрукты и какой-то белковый продукт. Или бобовые, или бывает, что я могу в кашу добавить какой-то молочный продукт.
4: Всегда ли так было?
5: Нет, так было не всегда, но это касается в основном фруктов. Например, в детстве на завтрак у нас не было фруктов, у нас были только фрукты по праздникам, по большим. Была только каша, и, кстати, я вспоминаю, что надолго мне этого не хватало, одной каши не хватало надолго.
4: Что чувствует человек, когда он меняет свой обычный завтрак или отсутствие его на завтрак, о котором мы сегодня говорим? Что происходит? Как происходят изменения, перемены?
5: Ну, иногда это связано с некоторыми неудобствами просто в силу привычки, потому что многие люди привыкают перекусывать между едой. Но вообще вот опыт работы в санаториях показывает, что люди себя чувствуют гораздо комфортнее. То есть им не нужно думать о еде, они просто поели и забыли об этой еде до обеда. И чувствуют себя спокойно, не голодными, могут заниматься своими делами. То есть это очень хорошее самочувствие.
4: Я для себя очень много вынес из ваших советов. Наталья Васильевна, на нашем столе фрукты и пучок зелени. Как вы считаете, это интересное сочетание?
5: Да, это неплохое сочетание.
4: А если мы это все дело приготовим?
5: Ну, я так понимаю, вы говорите о зеленом коктейле.
4: Да.
5: Это очень хорошее дополнение к завтраку. Такое кладезь витаминов и минералов.
4: Для приготовления этого зеленого коктейля мы взяли яблоко, несколько бананов и пучок зелени. Все это дело смешали в блендере, добавили немножко воды, чтобы он был не совсем густой. И можно пробовать.
5: Спасибо, с удовольствием.
4: Как вам, Наталья Васильевна?
5: Очень вкусно.
4: Спасибо вам большое за то, что вы смогли поделиться сегодня такими очень важными и ценными для нас советами. А я напомню, что в нашей студии сегодня была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, специалист в области профилактической медицины.
5: Ну, я в свою очередь хочу пожелать здоровья и хочу пожелать приобретать вот эту полезную привычку завтракать.
4: Спасибо. Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Завтрак – это здоровая привычка, которую имеет большинство долгожителей на планете. А вы хотите попасть в число долгожителей? Отсутствие завтрака часто ведет к перееданию вечером. Если у вас нет привычки завтракать, начните с простых шагов. Утром после сна выпивайте 1-2 стакана воды. Это подготовит желудок к приему пищи. Пусть ужин будет не поздним, тогда к утру вы почувствуете здоровый аппетит. Утром наш организм нуждается в энергии, поэтому блюда из злаков и фруктов станут хорошей основой полноценного завтрака. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что такое церковь. Обычно, проезжая мимо красивого церковного здания, можно услышать: «Посмотри,

0: Какая красивая церковь. Русская православная церковь, римско-католическая церковь – это уже организации, но мы также называем их церковь. Что же такое церковь? Сегодня мы побеседуем об этом с Даниилом Васильевичем Ловско, священнослужителем, директором христианского издательства «Источник жизни». Здравствуйте, Даниил Васильевич.
1: Здравствуйте.
0: Что же такое церковь с точки зрения Библии, Священного Писания? Здание, организация или, может быть, что-то другое?
1: Вообще, когда мы говорим о церкви, нам необходимо обратиться к источникам того, что означало то слово, которое использовалось в Библии, как в греческом тексте, как «экклесия».
0: Это... А Библия была написана на греческом языке?
1: Новый Завет был написан на греческом языке. И дословный перевод, который в синодальном переводе Библии переводится как «церковь», он имеет значение «вызванная» или «созванная». Другими словами, когда мы говорим, что кто-то был вызван и кто-то был созван, то мы понимаем, что это не может быть здание, оно ниоткуда не вызывается и никуда не созывается. Это есть люди, которые вызваны из своих домов и созваны в одно место. Часто словом «экклесия» в греческом языке называли общество людей, которые были созваны на площадях, где проводились общие собрания.
0: Ну, то есть церковь — это как бы собрание людей.
1: Да. Церковь — это собрание людей, это собрание тех, кто объединены одной идеей, одной целью. Это люди, которые объединились в одно общество. Поэтому, когда мы говорим «церковь», мы должны понимать под этим именно людей, а не просто здания, не просто храмы, которые существуют. Потому что храм — это построение, здание. А церковь — это общество верующих людей.
0: То есть здание люди. Правильнее, наверное, было бы называть не церковь, а собор или храм. Да? А вот уже те люди, которые приходят в этот собор или в храм,
1: это церковь. Это и есть церковь, да. Поэтому, когда мы говорим о церкви, нам нужно понимать, для чего Бог нас вызвал из наших домов и для чего Он собрал нас в одно место. Прежде всего, хотелось бы открыть Священное Писание и посмотреть, как Господь называет свою церковь и к чему Он ее приглашает. В первом послании книги Петра, во второй главе, в 9 тексте мы можем прочитать это утверждение, которое Господь дает нам через апостола Петра на страницах Священного Писания. И здесь сказано: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Писание очень четко нам говорит о том, что Бог отделяет людей, определенное общество людей, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Он называет их святыми. Не потому, что это те люди, которые многого в духовном плане своей жизни достигли.
0: Ну, потому что обычно слово «святой» в нашем понимании — это человек, который всю жизнь служит Богу, он подвижник, он не согрешает, и он становится вот таким вот особенным человеком, в жизни которого нет греха. И обычно люди святых именно вот так себе представляют, да?
1: Да, но когда мы говорим о том, что здесь написано в Священном Писании, то Бог, называя святыми людьми и людей, Он их называет отделенными.
0: От чего отделенными?
1: Это люди, которые были отделены от того общества, которое живет сегодня совершенно по другим канонам, по другим уставам, которое имеет свои принципы, свой выбор делают вопреки Божьим уставам, вопреки Божьим принципам.
0: Подожди, так это отделенное от обычного общества? То есть...
1: Не от обычного, от общества, которое идет против Бога. Это люди, которые идут вместе с Богом. Они отделены Богом. Почему они отделены Богом? Не потому что Бог говорит: я тебя отделяю, а тебя не отделяю. Это выбор людей. Человек выбирает, и Бог готов его принять в то общество верующих людей, последователей Божьих, которых Господь и отделяет для особой миссии, для особого служения.
0: И это и есть церковь.
1: Это и есть церковь. Здесь, в этом же тексте, написана и еще одна деталь, что Бог отделил людей.
0: Да, для какой цели?
1: Для определенной цели. И здесь написана эта цель. Дабы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет.
0: То есть о Боге рассказывать другим людям?
1: Люди, которые отделены Богом или же вызваны из своих домов и созваны в одно место, объединены в одно христианское общество, как последователи нашего Господа, они не просто приходят и собираются как факт, вот мы собрались, мы общество. А у этого общества есть определенная миссия, есть определенная цель. И Писание говорит, чтобы возвещать кого? Того, кто призвал вот этих же людей из тьмы, из того пути, который ведет к погибели, с пути греха, в чудный свой свет, то есть в свет истины Божьей, который Господь определил для своего народа, и вообще в те уставы, в те положения, в те благословенные каноны, так скажем, жизни человека, которые Господь еще издревле определил для человека, чтобы человек мог жить. И поэтому Церковь Божия призвана и других, которые сегодня еще не откликнулись на это приглашение, те, которые еще сегодня идут своим путем, путем гибели, путем греха, делая выбор свой в жизни. Церковь призвана их приглашать следовать за Богом, их приглашать в это общество, которое будет и следовать за Богом, и затем они же будут и других людей приглашать. То есть служи другим людям.
0: Ага, Данил Васильевич, а вот есть люди, которые приходят в церковь, ну, может быть, иногда, по большим праздникам каким-то, там, 2 или 3 раза в год. Так что же, они, значит, еще и не стали вот тем родом избранным царственным священством, то есть которого Господь призвал. Они не возвещают никому ничего. Они просто приходят, побудут на богослужении, там, совершат какие-то ритуалы и дальше живут своей обычной жизнью. То есть неужели они не являются частью церкви? Неужели они не тот род, о котором здесь говорится?
1: Когда мы говорим о людях, не полностью, может быть, посвятивших себя Богу, или же просто время от времени вспоминающих на праздники, что нужно бы посетить церковь, то мы не можем сказать, что это люди, не принадлежащие к церкви. Но это люди, которые идут по пути сближения с Богом. И первый шаг, конечно же, нужен для того, чтобы мы были в обществе верующих людей, нужно прийти в церковь. Хотя бы, может быть, начать с праздников, потом больше. Потом,
0: то есть они находятся на своем этапе духовного роста?
1: Да, на своем этапе духовного роста. Но когда мы говорим в целом о церкви, мы должны понимать, что приходить в церковь, может быть, по праздникам или даже еженедельно в определенный отделенный Богом день для поклонения в церковь, на богослужение, этого еще недостаточно. В этом не сосредоточена миссия церкви. То есть те люди, которые начинают ходить, это здорово, это замечательно. Люди объединяются в поклонении Богу, в участии, в богослужениях. Это здорово.
0: Но у Бога церкви... есть еще более важная цель для существования церкви, чем просто приходить, побыть на служение.
1: У церкви от Бога есть миссия, как вот было сказано. Это возвещать. И поэтому Бог хочет, чтобы мы не росли эгоистами. Да? Мы же люди... Я имею, замечательно. Моя семья имеет. Мои дети замечательно. Но есть еще много людей, которые не имеют этой возможности познания Слова Божьего, познания Божьей истины. Поэтому церковь призвана приглашать, церковь избрана Богом, возвещать совершенство. Не свое совершенство, не свои заслуги, а совершенство Божие, которое призвало из тьмы в чудный свет свой вот верующих людей. Да. И дальше, когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что мы люди несовершенные. И поэтому наше несовершенство, оно очень часто толкает нас на то, что мы говорим: «Господи, ну как я буду возвещать? Я же еще сам не достиг. Как я буду других приглашать, когда еще мне самому нужно развиваться, еще мне самому нужно что-то достичь в жизни?» Но вот интересно, в Священном Писании здесь же, в первом послании апостола Петра, во второй главе, еще одна деталь подчеркивается, как и каким путем мы идем в совершенствовании нашим духовном. Здесь говорится во второй главе, в 5 тексте. «И сами, — говорит Иисус Христос через апостола своего, — как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом».
0: Да, интересно, что значит «живые камни»? Да. То есть это люди имеются в виду, да?
1: Когда здесь апостол говорил об этом, то говорится непосредственно о людях. То есть Бог говорит, что вы как духовное строение возводитесь Богом здесь, на этой земле. То есть каждый из нас не является фундаментом, потому что предыдущий текст, 4, говорит: «Приступая к нему», то есть к Богу, «камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Это то основание, на котором мы стоим. Вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный.
0: То есть Христос является основанием церкви христианской, а уже вера верующие люди – это как камушки, которые на этом основании строят свою духовную жизнь и являются церковью.
1: Да. Но интересная особенность. Сегодня мы, конечно же, в современном мире имеем возможность залитые, готовые кирпичи по форме получать или же приобретать и из них строить. Но в древности строили из камней. И тогда, когда камень откалывали где-то от скалы, то он
0: обтесать, конечно,
1: не подходил в определенное место, где для него было уготовано это место. И поэтому камни нужно было обтесывать. И здесь, когда мы читаем это сравнение, где сказано, что вы сами, как живые камни, и устрояете из себя дом духовный, мы должны понимать, что камень в том виде, в греховном, в каком мы есть, со всеми нашими кривыми, острыми углами, мы не подойдем в то место, которое Бог определил для нас.
0: То есть, придя в определенное общество, мы не почувствуем сразу себя, может, там комфортно, да? Какие-то наши черты характера будут пересекаться с чертами характера нашего ближнего, и нам придется каким-то образом подстраиваться. Это и есть вот то отесывание духовное, о котором вы говорите, да?
1: Да, вот интересная вещь, что в древности камни не обтачивались каким-то сверхъестественным образом.
0: Камень обтачивали
1: об камень. И поэтому тогда, когда мы приходим в церковь, Бог нас и созвал вместе. Он говорит, что здесь, помимо той миссии, которую я определил для вас, чтобы проповедовать, чтобы нести благую весть, я еще и вас тут формирую. Потому что вот в этом обществе камень обтачивает камень.
0: Можем ли мы сказать, что вот это в процессе этого обтачивания как раз и могут возникать определенные конфликты, даже и в церкви, как в любом другом обществе, как в любой другой среде, где есть разные люди с разными темпераментами, с разными характерами, могут возникать конфликты, да, в церкви или нет?
1: Они могут возникать, когда камень точит камень, камень греется. Да, и это сравнение очень красивое здесь описано. Мы действительно можем нагреваться, мы действительно можем себя где-то некомфортно чувствовать, но мы должны быть готовы к тому, чтобы какой-то острый угол был отколот, где-то какая-то шероховатость была в нашем характере, была оттесана, чтобы мы приобрели ту форму, которую Господь для нас определил.
0: И то есть само наличие конфликтов, в том числе и в церкви, еще не является чем-то негативным. Наоборот, с помощью этого процесса, наверное, да, Бог и совершает вот это вот духовное обтачивание нас, чтобы мы в определенный момент уже вошли вот именно в ту нишу, которую Господь для нас уготовил, и подошли туда, да, все грани нашего характера соответствовали вот этой нише.
1: Знаете, есть люди, которые говорят сегодня, что Бог уже меня долгие годы точит, и, видимо, невозможно меня обточить, я не поддаюсь обточке.
0: Бриллиант такой, очень такой бриллиант же самый такой плотный, да, камень. Вот, видимо, бриллиант это так все.
1: Но я просто всегда задаю вопрос, а есть ли в породе такой камень, который невозможно обточить?
0: Ну, даже бриллианты огранивают, да, алмазы, да.
1: Нету такой породы, которую нельзя обточить. Есть порода мягкая. Есть порода твердая, есть те, которых Бог может быстро обточить, да? Есть тех, которых Господь обтачивает годами.
0: Ну, вот чаще всего я замечал, что те, кто поддаются как бы сложно обточке, они потом
1: более драгоценные,
0: да.
1: Поэтому здесь очень важно понимать, что для Бога возможно все. Бог может обточить любой камень человеческого сердца, любой камень человеческого характера, вне зависимости, какой твердый кремень это этот человек. Потому что Бог не действует вопреки воле человека, Бог не действует вопреки выбора человека. Бог приглашает человека. Поэтому Он говорит, я вызвал церковь. Если вы откликнулись, если вы пришли, если вы стали приходить, значит, вы приняли решение. Если вы приняли решение, значит, вы можете позволить мне в вашей жизни что-то совершенствовать, да, что-то обтесывать, сделать вас более гладкими, более красивыми в духовном плане, да, вашего характера.
0: А затем
1: я вот в вашем этом виде, так сказать, приготовленном в вашей нише, которую я определил для вас, я вас приглашаю и миссию осуществить. Чтобы не было так, что мы со своим кривым характером начинаем где-то что-то говорить, и кто-то на нас начинает указывать и говорит, ты на себя посмотри, сам ты меня приглашаешь, а ты посмотри на свою жизнь, на свой характер, на свои промахи, на свои ошибки, посмотри, в какой грязи порой греховной ты находишься. И нас это не должно смущать. Да, мы люди грешные, мы живем во плоти, ослабленные грехом, мы спотыкаемся, мы более привержены ко злу, нежели к добру, потому что дьявол, он здесь одолевает нас. Но мы благодарны Богу, что мы откликнулись на Божие приглашение,
0: и мы инструмент в его руках для того, да, чтобы свидетельствовать. А вот можно еще один момент я уточню, потому что время нашей программы подходит к концу, и мне хотелось бы еще одну грань показать о церкви, которая записана в первом послании Тимофею, 3 главе, 15 тексте. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. То есть, помимо того, чтобы возвещать о Боге, у Церкви есть еще и функция сохранять истину Божию в той неизменной чистоте, которой она была передана от апостолов, и как она записана в Евангелиях на страницах Священного Писания. Так ведь?
1: Да, когда мы благовествуем, мы не должны ничего говорить от себя. Но всякое благовестие или же свидетельство о Боге, о Его миссии, о Его служении, о Его спасительном деле, которое Он совершает, о тех столпах Божьей истины, которые Бог определил для человека, мы не можем ее трактовать по-своему. Нам нельзя что-то своего добавлять, но у нас есть Слово Божие, на которое мы можем полагаться, из которого мы можем черпать чистоту истины, и соблюдая сами прежде всего то, что мы познаем со стороны Священного Писания, а затем передавая эту чистую истину в этот мир, мы приглашаем людей следовать за Богом в той истине, которая в чистом виде была некогда передана апостолам и сегодня передана нам, современным людям. Поэтому Бог и говорит, что церковь есть столб утверждения той истины, чистой истины, которая определена Богом была для своей церкви. Это очень важный момент и важное замечание, которое было сделано.
0: Хорошо, спасибо, Даниил Васильевич. Итак, сегодня мы говорили с вами, дорогие друзья, о том, что такое церковь. И Библия говорит о том, что у церкви есть, как у собрания людей, призванных Богом, есть две основные миссии – возвещать совершенство Божие и хранить истину евангельскую в той чистоте, которая она была передана Господом нашим Иисусом Христом через апостолов своих. Благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания и в познании Его истины. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Константин Романов. Тебе, воскресшему, благодарение.
2: Тебе, воскресшему, благодарение. Минула ночь, и новая заря, да знаменует миру обновление, в сердцах людей любовью горя. Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир Его чудес и славы несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики. Из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы, осанна, смерть и страх исчез, светлеют наши взоры. Хвалите Бога моря даль и океан безбрежный, да смолкнет всякая печаль и ропот безнадежный. Хвалите Господа с небес и славьте, человеки, воскрес Христос, Христос воскрес, и смерть попрал навеки.
1: Стихотворение Романова «Тебе, воскресшему, благодаренье» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему про... В частности, сегодня мы поговорим о гендерах, о некотором их разнообразии и как нам к ним относиться, как им к нам относиться, ну и так далее вот в этой сфере. Сколько у нас вообще этих гендеров есть? Мы чуть-чуть это уже упоминали, немножко повторимся, пойдем дальше.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Facebook дает 56 вариантов гендерной идентичности. Угу. Тим был более 300, поэтому тут вот...
4: Решать вам.
3: На самом деле, современная гендерная теория, она предполагает, что гендерных вариаций может быть намного больше. Намного больше.
1: До условной бесконечности, да, я так полагаю?
3: Ну да.
1: Сколько людей, столько...
4: Я думаю, что вот лично для каждого из нас мы определяем это в своей, через свою призму восприятия, так скажем, таких людей. Угу. Поэтому это, как правило, ну, в принципе, лично для меня это вот пока еще на пальцах одной руки можно определить эти гендеры, которых я, с которыми сталкиваюсь или могу столкнуться, с кем как бы вот приходится общаться. Угу.
5: Разновидности, мне кажется, может быть просто... Тысячи, потом десятки тысяч. Да, действительно, мы в основном знаем не так много, ну, распространены, так скажем. Но вообще, по сути, у нас только два – мужчина и женщина. И либо мы трансформируемся в одних, не мы, а те, кто предполагает, либо в других, какого-то другого вариации. Слава богу, пока что еще в кошку никто не превращался или в собаку. Угу. Поэтому, мне кажется, в принципе, мы и ходим вокруг да около, это только...
1: А можем сказать, что все остальное вон там, да, в голове.
3: Бинарная модель, да, то есть согласно которой есть мужчина и женщина, то есть два пола, которые равняются двум гендерам, соответственно. Угу. Мужской пол равняется мужскому гендеру, и женский пол равняется женскому гендеру, цисгендерность, да, так называемая. Угу. Вот, а есть квир-гендер, это понятие, которое включает в себя всевозможные вариации, да, там, то есть гомосексуалы, лесбиянки, транссексуалы, бисексуалы, асексуалы и так далее. Вот все это вот вмещает в себя понятие гендер-квир.
1: Ну, вот, допустим, это вопрос сексуальности, а как же вопрос гендера? То есть он мужчина, но он гей, допустим, да? Он, или он мужчина, и он бисексуал? Он при этом не перестает быть мужчиной, нет?
3: Тогда, наверное, надо как бы еще раз вернуться в терминологию, да, то есть что, наверное, такое пол? Это совокупность биологических признаков, так, да, такие как вот гормональный фон, вторичные половые признаки и так далее. Вот. А что такое гендер? Это самоощущение человека, угу. Это то, как он себя ощущает. То есть человек может быть по половым признакам мужчина, но он ощущает себя, ну вот,
1: ну, абсолютно
3: кем угодно,
1: женщиной,
3: да, допустим, к примеру.
1: Да.
3: То есть вот в таком плане. Сексуальное влечение – это, ну, некий свод романтического поведения, ну, предпочтений, да, сексуальных по отношению там, ну, к чему-то определенному.
1: Хорошо. Вот такие люди, они приняли решение, да, что я теперь вот такого гендера, да, там, 25-го в списке Фейсбука, там, не знаю, как угодно. Или, может быть, своего собственного какого-то, который они там выбрали, назвали. И мы говорим, что в современном обществе у них есть такое право называться как угодно, считать себя как угодно, самоопределяться в этом вопросе как угодно, и даже до определенной степени вести себя согласно тому, как они себя считают. Но если это их право, значит ли это, что они имеют теперь право требовать у меня признавать их гендер, который они вчера придумали, их самоидентичность, в которой они еще сами плавают и завтра могут поменяться на что-то новое, значит ли это, что они имеют право с меня требовать вот это все принимать, то, что они сами себе...
5: Мне кажется, требовать от кого-то что-то вообще никто ничего не может. Если я придерживаюсь правил вот, и какой-то такой вот ну, достаточно строгий, консервативный, к примеру, я человек, да, то от меня требовать, чтобы я там подчинялась, да, даже не подчинялась, а принимала, да, там, какие-то гендеры, да, каких-то других вот людей, да, это лично мое решение. То есть если я имею какой-то контакт, да, с этим человеком, какое-то общение, так скажем, то тогда, значит, я его принимаю. Если я не общаюсь с этим человеком, то, значит, я его, в принципе, не принимаю. И мне кажется, ну, что общество ну, так же и действует. Если, к примеру, наше государство, да, оно за то, чтобы сохранять больше какие-то христианские позиции, поэтому мы не принимаем людей с, так скажем, нетрадиционной какой-то ориентацией, да, конечно, оно, ну, мы не искореняем их, да, мы их там не убиваем и тому подобное, да, это тоже неправильно. Но в то же самое время мы и не говорим о том, что это хорошо, ну, их поведение. То поэтому есть... и в то же самое время диктовать мне, что я должна принимать вас такие, ну, как бы с вашей... с вашим определением, да, с вашей предрасположенностью тоже как бы, ну, не имеет права. Тогда принимайте и мое, что я там вот такой вот консервативный человек.
4: Я думаю, друзья, что здесь вот на самом деле мы должны оставить право за самим человеком, как он будет относиться вот к такой категории людей, будет принимать или нет. То есть если на самом деле мы будем обязывать всех в обществе вокруг нас, в том числе и христианском обществе, относиться как бы только так вот и никак, может быть, по-другому, то я думаю, что мы тут займем тоже не совсем как бы лучшую позицию. Вроде бы как бы мы хотим доброе сделать, помочь этим людям, но мы тут можем в другую крайность уйти, так скажем, где-то, возможно, нарушить какие-то понимание концепции людей, которые совершенно по-другому, ну, совершенно, так сказать, определенную неприязнь выражали вот к этой категории людей. То есть необходимо, чтобы пришло время для того, чтобы человек сам пришел для себя и понял, как я буду теперь относиться к этой категории.
1: Я считаю, что этот вопрос вообще, вот, который я поднимаю, право на отказ от признания тебя с твоим выдуманным гендером. Потому что сейчас мы все больше приходим к тому, что вот эти меньшинства, они перестают быть меньшинствами. Они заполонили все настолько, что становится вот их мнение становится доминирующим над каким-то консервативным мнением, становится доминирующим над какими-то религиозными мнениями, будь то традиционными христианскими или традиционными мусульманскими верованиями, пониманиями.
5: Кажется, здесь мы должны сделать акцент на том, как человек развивает себя. То есть если, вот, к примеру, даже в христианском каком-то сообществе, неважно, в каком-то там протестантское или там какое-то другое, да, вероисповедание, если люди, появляется какое-то новое ответвление в виде там, какого-то нового вероисповедания, люди туда идут за каким-то лидером, они смотрят, что да, это классно, это круто, это интересно, но человек с устоявшимся какими-то своими внутренними ценностями, там, классическими, да, так скажем, которые ему нравятся, ему комфортно в них, он сходит туда, посмотрит, увидит, что... это вероисповедание не подходит ему, не сочетается с его внутренними ценностями, с его внутренней личностью, то тогда он посмотрит, окей, классно, да, прикольно у вас тут, но это мне не подходит, и он уходит. То есть человек, который внутри как личность сформировался, даже если он об этом узнает, да, он расширит свой кругозор, но он вернется к своим изначальным истокам. То есть он не будет идти наперекор себе.
3: Я хочу уточнить, Андрей, что вы имеете в виду под словом «принять чей-то гендер»?
1: Угу. Ну, вот человек заявляет, я теперь там такого-то гендера, да, 50-го в списке Фейсбука, вот, неважно, как он называется. И он об этом заявляет, и он говорит, прошу меня теперь называть, я не знаю, мое это, преосвященство, потому что вот мой гендер так требует меня называть, да, и относиться ко мне не он, не она, а какое-нибудь там оно, вот. А я смотрю на него, вижу, что он выглядит как мужчина или выглядит как женщина, и я говорю, а я отказываюсь, мне не нравится, совершенно не нравится тебя называть вот так вот, а завтра ты передумаешь, и надо будет тебя еще как-то называть. Я вижу, ты выглядишь как мужчина, значит, ты мужчина. В крайнем случае, у тебя в паспорте там стоит буква М, ну, значит, вот, глубоко уважаемый мужчина. Все, ни более, ни больше, ни меньше. То есть мое право на отказ от признания тебя тем, кем ты себя заявляешь.
3: Угу. А, то есть предполагается, что вы достаточно хорошо знаете этого человека.
4: Ну, по крайней мере, заявил о том, что
3: просто
4: он относится к такой
3: категории. Совершенно
4: посторонний
3: человек, он вряд ли скажет вот так вот во всеуслышание. Знаете, друзья, все, кто тут в троллейбусе, пожалуйста, я вот, ну, скажем так, вот такого, вот таких предпочтений, да, поэтому, пожалуйста, все
1: так
3: называйте
1: меня. Так тем веселее и история получается. То есть человек со своими предпочтениями, крайне странными и индивидуальными, заходит в троллейбус, и в троллейбусе к нему тот же самый кондуктор говорит, мужчина, ваш билетик, да, а этот мужчина обижается и говорит, какой я вам мужчина, я тут вот такой-то, такой-то, такой-то гендер. Прошу меня называть соответствующе.
4: Я вспомнил однажды историю такую, когда я был в больнице, вот, и пришел к тому, чтобы посетить свою супругу, и обратился к доктору, который женщина была. Говорю, знаете, говорю, женщина, говорю там по поводу. Угу. Она говорит, я никакая вам не женщина. И такая пауза, я доктор. Угу. Вот как бы, ну, так сказать, в этом вопросе, ну, понятно, что мы говорим сейчас не об этом в случае, но тем не менее, люди как бы вот могут или же имеют право исправить нас, как бы, когда мы обращаемся к ним не так, как они этого хотели бы.
1: Я думаю, до определенной степени. Потому что, хорошо, если она сказала, что она доктор, и она в данном случае является врачом, да, и она сейчас, как бы так сказать, при исполнении, да, если это применимо к доктору, вот, то, возможно, это право ее уместно и хорошо. Но если она скажет, прошу называть меня ваше преосвященство или ваше высочество, просто потому что я считаю себя королевой,
4: нет, безусловно, как бы.
3: Что касается меня, я бы назвал ваше преосвященство. Я бы назвал вот так, как человек меня об этом попросил. И это, с моей стороны, не было бы абсолютно каким-то признанием, ну вот, согласием с его поведением. Для меня это шаг эмпатии. Угу. Для меня это попытка завязать диалог или продолжить диалог, если я этого человека знаю, да. И попытка вообще... Для меня всегда важно выяснить причину. Да, вот эти подводные течения, которые человека привели к такому вот решению, умозаключению, там, самоидентификации.
1: Но тут,
3: вот,
1: тут
3: поэтому
1: есть...
3: для меня вот, с такой ну, профессиональной точки зрения, с точки зрения моего христианства, я хочу человеку помочь. Только я понимаю, если я ему сейчас скажу, знаешь, как бы, а я вообще не буду тебя так называть, потому что ты мужчина, я знаю, что ты мужчина, поэтому...
1: Это может быть разрыв
3: отношений, я его потерял. Вот, скорее всего, он просто оборвет со мной всякую связь. А я этого не хочу, потому что я, как и мой Господь, я хочу постараться для этого человека сделать что-то. Поэтому я бы назвал.
5: Если это, если, к примеру, это какая-то ситуация, да, как, к примеру, мы в троллейбусе, да, и тут подходит ко мне кто-то и говорит о том, что я вот хочу, чтобы меня так называли, да, то моя реакция будет совершенно другой. Да?
4: С какой стати?
5: Да, вообще... Что, простите, ну, кто, то есть этот человек мне не знаком, мы не в той ситуации, мы на нейтральной территории, да, и этот человек ко мне вообще никак не относится.
3: Поэтому я и спросила, какие да, отношения.
5: Да, но если, соответственно, ты знаешь человека, и он пришел к тебе с запросом, и это, смотря с какой позиции он это говорит, то есть если он говорит это просто как вот ему так вот взбрелось, это с какой-то агрессией, да, и я понимаю, что за этим что-то скрывается, но он пришел это не с запросом, а с, вот именно с какой-то такой вот с каким-то пренебрежением.
3: Я очень сложно отношусь, когда люди начинают транслировать вот ЛГБТ-ценности, да, гей-культуру. Потому что я считаю, что, ну, это уже вмешательство в гетеросексуальное большинство, причем агрессивное вмешательство.
1: Так вот, человек, да, имеет вот право. Я воспринимаю на... вот это требование называть их таким вот особенным образом за пределами вот тех полов, которые, ну, физиологически существуют.
3: За пределами бинарной системы, да, скажем так.
1: Пусть так будет, да. Потому что я считаю, что это уже требование признать то, что, я считаю, только у них в головах и есть. И только является их, будь то болезнью или извращенной психикой, или извращенным каким-то внутренним состоянием. Но признавая это, я считаю, что я способствую укоренению этого состояния у них в сознании. Отчасти даже так.
3: Поэтому
1: то есть начинаю потворствовать им.
3: Одно дело, когда это, скажем так, индивидуальная просьба человека, которого я знаю и которому, в принципе, я могу чем-то помочь.
1: Угу.
3: А другое дело – это общественное требование группы людей, которые исповедуют нетрадиционную сексуальность, да, и ассоциируют себя там с разными гендерами. Вот, это две разные вещи.
5: Вот еще я к этому пропагандирующие.
4: Да. Представим себе, что, допустим, такие люди, такая категория людей пришла в церковь или находится в церкви. То есть не один человек, а два человека, допустим, там, или трое. То есть мы со своей стороны рады тому, что они пришли. Вот. То есть как бы мы не запрещаем им, как служители, допустим, пастор церкви. Но с другой стороны, когда они начинают транслировать внутри церкви уже свои отношения, поведением, вот, потому что там те же самые как бы объятия, да, там, где дети смотрят на них, подростки на них смотрят, как бы, да, и в любом случае каким-то образом начинают как бы, так, это вот, взгляд косой бросать, то здесь в этом вопросе мы как церковь реагируем конкретно и говорим, что пожалуйста, если вы пришли сюда к нам, мы не против, но, пожалуйста, не транслируйте свои, вот это, свое поведение, принадлежность к этому сообществу.
3: Если бы человек, допустим, попросил меня не просто называть его как-то, да, в соответствии с его самовосприятием, а если бы человек меня попросил признать его сексуальность как разновидность нормы, я бы этого не сделал. Потому что это противоречит моим убеждениям, да, глубоким убеждениям. Вот. Но если для меня это повод построить как бы, ну, диалог, и он просит меня как-то там назвать, я бы назвал.
5: Причем я не считаю это лицемерием. Ну, это да. Вот когда ты действительно не признаешь,
1: когда
5: да,
1: это,
5: там, да.
1: Когда это эмпатия, это лицемерие быть не может, я понимаю.
5: Да.
1: Но просто я вижу за этим другой минус. То есть в любом действии есть плюс, есть минус. То есть плюс в том, что ты человека к себе располагаешь, и вроде как можешь на него потом в дальнейшем влиять. Но минус-то в том, что ты фактически уже потворствовал ему, ты фактически уже своими словами подтвердил то, что он попросил от тебя. Вот. Называй меня так, то есть признай меня таким.
5: Но мы же, например...
1: И называй, ты уже признаешь. То есть что он увидел, что ты хочешь этим сказать, эмпатию проявить, это понятно. Что он увидел после того, как ты сказал? То ли, что ты?
3: Я не знаю, что он увидел, и за это я не несу ответственности.
1: Угу.
3: Я в этом плане абсолютно свободно себя чувствую.
1: Угу.
3: Вот. Но если на начальном этапе человек, допустим, просит меня как-то вот себя по-особому называть, и я проявляю ну, какое-то такое даже вот, ну, отторжение, да, вот так, агрессию, у меня даже шанса не появляется с ним обсудить более глубинные вопросы.
5: Мы же, к примеру, когда приходит алкоголик, мы же не говорим, да, про, как я привела, людей, которые вообще к нам не относятся и просто подошли и агрессивно пропагандируют и просят нас так называть. А если, к примеру, к нам приходит алкоголик или наркоман, мы же называем, да, что вот, ну, как бы он говорит, я алкоголик, и мы признаем, да, что вот он алкоголик, но не значит, что мы признаем,
1: да,
5: его позицию.
1: То есть он пришел и признал свою проблему.
5: Так, а здесь же тоже так же, он приходит и говорит, мы не значит, что мы принимаем то, что вот он
1: если
5: такой вот...
1: Если он приходит и говорит, в частности, допустим, я трансгендер, но говорит это с осознанием проблемы, что мне нужна помощь, да, как алкоголик, который пришел, я алкоголик, мне нужно от этого вылечиться, да, это одно. Тогда я могу сказать,
5: мы
1: да, у тебя
5: не,
1: есть
5: не
1: такая.
5: Мы здесь не можем, так сказать, вот измерить, насколько он это осознал.
3: Считать это порой очень сложно.
5: Вот. О. А если он просто пришел, мы же так же называем, например, вот человек приходит и говорит, я изменяю. Ну вот, ты изменщик. Мы же тоже так же, мы же можем его так назвать. Он приходит, мы не знаем, насколько он осознал эту проблему. Но это не значит, что мы его принимаем, потому что, ну, мы рады за тебя.
1: Ну, то есть, если, я понимаю, что как вы будете относиться, есть ли право у других людей отказать этим людям вот в их самоопределении? То есть, их право обозначить свой новый гендер, есть ли у человека, в принципе, право не признать этот гендер, не принять его?
5: У всех людей конечно, есть права.
1: А вы понимаете, что законодательная часть очень многих западных стран уже отказала людям в этом праве не признавать?
4: Отвергайте, да, в смысле?
1: Да. И я на самом деле благодарен Богу, что я живу в той стране, которая пока еще не дошла до этого состояния. Пока у меня еще есть право не признавать вот эти вот 300 с лишним разных гендеров.
4: Вы знаете... Вот я скажу вот так вот по поводу даже вот библейского повествования, евангельского. Пример Христа. Ведь в его жизни, в его, за время его служения были разные категории людей, вот, которые по-разному себя называли. И он, естественно, понятно, как бы, ну, не все эти убеждения, как бы их направления тоже разделял по большому счету. Угу. Но их называл так, как они себя называли. Саддукеев, допустим, там, фарисеев, книжников. Говорил как бы открыто. То есть момент как бы такой, что он строил мостики для того, чтобы помочь этим людям. Для того, чтобы, как говорил Александр, найти с ними какие-то возможности для коммуникации дальнейшей, чтобы им помочь. Угу. Не все из них приходили с желанием сразу же, так скажем, чтобы признать свою проблему.
3: Просто я не считаю, что когда я человека называю так, как он меня просит, что я признаю его поведение как норму. Я не считаю так. Я это больше воспринимаю как вот, представьте себе человека, да, который вот попал в автокатастрофу, и у него там многочисленные там разрывы мягких тканей, многочисленные открытые, закрытые переломы и так далее. И он меня просит, допустим, да, там, ну, о чем-то там, назови меня вот таким вот образом, то я не буду в данный момент, понимая масштабы трагедии, я не буду как-то вот его сейчас вот, ну, травмировать, да, вот отстаивая какую-то свою принципиальную позицию по тому или иному поводу. Потому что я понимаю, что его запрос, он гораздо глубже, чем он сам может себе представить. Поэтому, окей, хорошо, я назову тебя так, да, чтобы не вызывать лишнего стресса. Или, к примеру, когда человек демонстрирует четкое намерение уйти из жизни. То есть его вот суицидальные риски, они очень высокие. А вот здесь нужно четко понимать, что нам нельзя вступать в какую-то такую жесткую конфронтацию с человеком. Потому что когда мы вступаем с ним в жесткую конфронтацию, с ним нельзя разговаривать с позиции, ну, человек в норме, человек в норме.
4: Взрослый ребенок. С ним нельзя так разговаривать.
3: Потому что если у человека высокие суицидальные риски, и мы как бы пытаемся с ним разговаривать
1: надо
3: на равных...
1: подбирать слова, чтобы не спровоцировать.
3: Понимаете, мы можем спровоцировать попытку суицидальную. И это очень плохо.
1: Но и здесь должны быть какие-то определенные, скажем так, остановки. Потому что человек, понимая, что ты пытаешься его как-то остановить от суицида, может начать манипулировать тобой и требовать от тебя определенных вещей на грани.
5: Мы можем уйти, да, в другую, да, тему. Сферу. Здесь нужно научиться чувствовать.
3: Здесь есть, кажется, свои приемы, да. Когда мы даем право человеку, ну, вернее, не просто право, мы даем четко понять человеку, что все, что он сделает, это его ответственность.
5: Да, а не просто.
3: Поэтому здесь мы уходим от манипуляции. Но это уже другая тема. Я бы хотел разделить одно дело, когда гей-культура, вот квир-сообщество, скажем так, да, вот, которое там, у которых там сотни гендерных вариаций, когда они заявляют право, ну, вернее, выдвигают требования к обществу, это одна история. Ну, но другая история, когда это личное,
1: я
3: личный
1: как личность
3: контакт.
1: Тоже являюсь частью этого общества. И это шаг к вот этому заявлению. То есть они сначала попросили одного человека их признать, потом другого человека, потом третьего, потом говорят, да нас вон полсотни людей уже признает, да? А завтра это будет 50%. И дальше у них требования уже к обществу. То есть это шаг за шагом. Это отвоевывание земли по сантиметру. А мы уже находимся на той стадии, где они не только вот в таком вот общественном мнении отвоевали эту землю, где они уже и в правовом мнении отвоевали во многих странах.
3: Когда человек решился совершить каминг-аут, а мы говорим здесь о каминг-ауте как раз, потому что человек заявляет, да, называйте меня вот так вот, я такой-то.
4: Декларирует.
3: То, по сути, процессы уже насколько глубоко пошли, что, в общем-то, там, ну, там даже не сантиметр за сантиметром человек ушел, да, в эту сферу, а намного глубже. Поэтому то, что он просит меня назвать вот таким вот образом, да, это не утвердить.
1: Требование его признания, ему как раз это нужно. Он собирался с мыслями делать этот каминг-аут, и теперь ему нужно хоть какое-то признание, да, ну, получил его.
4: А вот неужели такие примеры бывают? То есть, когда человек приходит и как бы говорит, называй меня так вот, скажем, вот, я просто хотел бы, ну, какие-то примеры увидеть более жизненные.
1: В частности, вот...
4: Я вот с таким не сталкивался.
1: Разговор был в Фейсбуке с моими друзьями, когда шла речь об одном из таких вот, ну, я даже не знаю сейчас, как назвать, там тоже какой-то свой гендер был, вот, и люди, которые там общались, они вдруг задались вопросом, а как его правильно называть? Он или она, или как-то по-особому?
4: Правило, они называют
1: вот.
4: Себя, они.
1: И вот двое там замешкались вот в этой переписке, они говорят, слушай, я не знаю, вот, я спрошу у своего знакомого транса, как вообще их правильно называть, вот, и тут встревает третий, говорит, ну, он-то не транс, он другого гендера, поэтому надо вообще-то у него уточнять, вот, а он как-то недоступен еще оказался, то есть, и вот люди в замешательстве. Это на самом деле говорит мне о том, что их влияние на общество зашло уже настолько далеко, что уже общество думает, как бы так под них подстроиться, чтобы их бедных не обидеть. Ну, погодите, а вы вообще думаете, что вы с обществом сделали? Что вы, будучи меньшинством, уже подмяли под себя все общество? А как же классика?
3: Каким образом? Каким образом они подмяли общество под себя?
1: Если законодательство уже идет в их сторону, то это что?
3: Ну, в нашей стране такого нет.
1: В нашей пока нет. Вот я почему и сказал, слава богу, что я живу в такой стране.
3: Поэтому я разделяю терапевтическое общение, да, когда мы общаемся с личностью, с отдельно взятым человеком, да,

0: по-другому.
1: И
0: а все. Я не буду тебя так вообще называть, как бы ты мужчина, чем мне тебя называть? Все, я потерял возможность терапевтического воздействия и помощи этому человеку.
2: Да, я не говорил это с точки зрения терапии, поэтому говорил с точки зрения общества, но вот частного случая в обществе. Но, тем не менее, эта тема, видите, она настолько непростая, что даже вот мы вроде представители одних взглядов здесь находимся, и, тем не менее, уже начинают сложности. И наши темы так построены.
0: Мы имеем право иметь разные взгляды.
2: Да, да. Вот это очень важно. Это очень важно, чтобы мы свои права в данном случае сохраняли. Потому что права одного человека быстро заканчиваются, когда наступают права другого человека. Это важно понимать. Ну что ж, спасибо за это общение. Мы продолжим дальше общение насчет разных гендеров, но в частности уже подмешаем еще понятие детей туда. Как быть с детьми, которые вырастают в этих семьях.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Мамины секреты». Ведущая Екатерина Аксенова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами выяснили, как выразить свою безусловную любовь к ребенку. А что делать, если ребенок не идет на обмен взглядами, не хочет, чтобы к нему прикасались, и ему безразлично пристальное внимание? Многие мамы жалуются на то, что у них колючий ребенок. Как быть в этом случае? На этот вопрос нам поможет ответить книга «Как по-настоящему любить своего ребенка». Колючий ребенок – это всегда загадка для своих родителей. Когда родители пытаются проявить свою любовь, такой ребенок находит бесчисленное количество способов избежать этого. Многие родители, в конце концов, приходят к решению – пусть будет так, как хочет ребенок. Они делают заключение, что их ребенок не нуждается в их внимании, любви и нежности. И это будет грубой ошибкой. Даже крайне колючий ребенок нуждается во всем этом. Просто нужно помочь ему избавиться от чувства неловкости. Существует несколько периодов, в которые колючий ребенок способен принять нашу ласку и любовь. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и задача родителей – знать, когда их ребенок наиболее расположен к ласке и нежности. Итак, первый период. Это время, когда ребенок сталкивается с чем-нибудь смешным. Например, ребенок может смотреть телевизор и увидеть забавную передачу. В такой момент родители имеют возможность посмотреть ему в глаза, прикоснуться, комментируя попутно смешной сюжет. Родители должны действовать быстро, потому что сопротивление колючего ребенка ослабевает весьма ненадолго. Мы должны буквально совершить набег туда и обратно, иначе ребенок в будущем может воспротивиться подобной тактике.
2: Когда ступаешь по тонкому льду, все спасение в быстроте.
1: Второй период, когда ребенок восприимчив к ласке, это время, когда он завершил что-либо, чем справедливо может гордиться. Это должен быть не какой-нибудь пустяк. Завершение дела должно давать ребенку чувство удовлетворения. В такие моменты родители могут установить зрительные и физические контакты, одновременно похвалив ребенка. И опять мы должны быть начеку, чтобы не перестараться, не затягивая особенно этот момент, а только туда и обратно. Третий период может наступить в то время, когда ребенок физически нездоров или поранился. Его восприимчивость в это время в какой-то мере непредсказуема. Тогда надо действовать. Ребенок всегда сохранит в памяти эти особые моменты. Четвертый период может наступить, когда ребенок задет эмоционально. Это часто бывает после конфликтов со сверстниками, когда те проявляют несправедливость по отношению к нему. В такие моменты многие колючие дети бывают восприимчивы к проявлениям любви. Выбор пятого периода зависит от самого ребенка. Например, один ребенок может придавать большое значение совместным прогулкам, другой – времени, когда он ложится спать и родители читают ему книгу. В таком состоянии ребенок, естественно, будет более восприимчив к проявлениям любви. Главное, что должен почувствовать такой колючий ребенок, то, что мы его любим ни за что и несмотря ни на что. Любите ли вы меня или любите мои достоинства? Нечто вам нужное, вам приятное? А если завтра несчастье, и я все потеряю? А если завтра вам это не понадобится? Вот главный вопрос, на который ребенок постоянно ищет ответа. Колючий ребенок, он как кактус. Иголки острые, а внутри нежная, ранимая душа. Некоторые кактусы цветут такими цветами, с которыми не сравнятся даже многие благородные цветы. Дадим ли мы расцвести им?
2: Вода камень точит.
1: В отношениях с колючим ребенком очень многое решают буквально минуты, когда он может вдруг из колючего ежика превратиться в мягкого пушистого котенка. Просто нужно найти, нащупать этот момент. Все на свете дети индивидуальны. И каждое время от времени становится колючим, трудным, сложным. Наша задача – внушить, заставить почувствовать. Ты хорош, хороша уже тем, что живешь на свете. Такого, такой, как ты, никогда не было, нет и не будет. Ты – чудо. Завтра, может быть, это откроет избранник или избранница. Но откроет ли? А сегодня, сейчас, кто, если не мы, родители? Дорогие друзья, Бог в своей святой книге говорит нам: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Есть ли хоть капелька такой любви у нас по отношению к своим детям? Ждем от вас писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
3: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Однажды я решил посетить одну семейную пару. Это были люди пожилые, и мне казалось, что в жизни у них все хорошо и благополучно. Я позвонил в дверь, мне открыла супруга, она улыбалась, пригласила на кухню, там сидел муж. Мне казалось, что вот эта гармония, которая витала везде, она делала их счастливыми. Но буквально уже через несколько минут я понял, что все не так, как мне казалось. Любая просьба, она переходила через меня. Если супруге нужно было что-то подать, она мне говорила: «Попроси мужа, чтобы он…» Или он мне говорил: «Скажи моей супруге, чтобы она там принесла или сделала что-то». Я почему-то насторожился. Почему так происходит? Почему я здесь как почтальон? И я задал им вопрос: «Что происходит? У вас все хорошо?» Они кивнули, но ничего не ответили. Мне стало как-то любопытно, что же происходит. Я стал более настойчиво спрашивать. И тогда, опустив головы, они по очереди начали рассказывать свою историю. Оказалось, что они уже больше месяца не разговаривают друг с другом. Жена решила наказать своего мужа за какой-то небольшой проступок. А наказание заключалось в том, что она с ним не разговаривала. Бедный муж маялся, просил прощения, дарил ей цветы, какие-то подарки, но ничего не помогало. Потом, когда супруг вышел из кухни, я задал ей вопрос: неужели та обида, которую он причинил вам, настолько велика? Неужели вы не можете его простить? И она мне ответила: да, честно сказать, я даже уже не помню, что произошло. Но я не могу перешагнуть через себя. Я почему-то не могу его простить. Мы очень часто сталкиваемся с этой проблемой. Мы думаем о том, что уже и хотели бы простить, но не находим в себе силы. Что делать? Как победить этот свой недостаток? В Евангелии от Матфея, в 5 главе, мы читаем такие слова. Это слова Иисуса Христа. «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Оказывается, Иисус Христос дал очень простой и точный совет. Молитесь за обижающих вас. И именно этот совет поможет победить обиду. Как правило, мы молимся за самых близких людей. А ведь и обижаемся мы на самых близких людей. Если вы не можете перешагнуть через обиду, молитесь за того человека, который вам ее причинил. Молитесь больше. И тогда вы даже не заметите, как прошла обида. Пусть Господь поможет вам перешагивать через обиды, забывать их, а еще лучше – никогда не обижаться.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. а также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
3: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
6: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
5: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Люли.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
6: Фазан.
2: Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
6: Синий.
3: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
3: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным. Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие, наоборот, получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
5: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Славьте Господа!
6: ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Знает каждый» исполняет Марк Латухин.

смело отправляюсь в дальний путь. Доски я по-геройски выхожу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами говорить о Церкви. И сегодня мы поговорим о тех образах, которыми Церковь описывается в Священном Писании. Мы беседуем со священнослужителем, директором христианского издательства «Источник жизни» Даниилом Васильевичем Ловско. Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте.
7: Какими же образами описывается Церковь в Библии, в Священном Писании?
8: Есть несколько образов, которые используют Священное Писание, в частности, авторы священных книг в Писании, которые сравнивают Церковь, и всякий образ, он не просто описан как отдельно какая-то часть Церкви, но несет в себе некоторые функции. Да, некоторые функции,
7: чтобы
8: которые
7: нам лучше понять, да,
8: могут помочь нам понять, что есть Церковь и какова суть Церкви. И вот я приглашаю вас посмотреть на несколько таких образов. Один из них записан в первом послании к Коринфянам в 12 главе, в 27 тексте. Здесь говорится: «И вы – тело Христово, а порознь члены». Написано, что вы – тело. Церковь Божия сравнивается с телом. Почему делается это сравнение?
7: Во-первых, с телом Христовым, да, именно. Интересно.
8: Ну, сначала говорится о теле, потом говорится, чье это тело, да, как бы тело Христово. Тело Христово имеется в виду, что мы как церковь принадлежим Иисусу Христу. Но почему сравнение идет с телом? Все дело в том, что тело, оно имеет в себе очень интересные функции. А именно, мы, смотря на различного рода органы наши, мы можем видеть определенную картину, что глаза при своем уникальном творении, которое Бог создал, они не служат сами себе. Глаза смотрят для того, чтобы нога правильно наступила. Да. И это связанные между собой действия, как и Бог желает видеть в нашей церкви, чтобы каждый отдельный член церкви, имея свои дарования, он не был сконцентрирован только на себе, не организовывал служение только себе, но его служение направлено на то, чтобы другой мог тоже служить. Глаз смотрит, чтобы нога могла наступить. А зачем? И когда мы задаем вопрос себе «зачем?», мы начинаем понимать, чтобы все тело не упало. Да? Глаз смотрит, нога наступает, и все тело стоит.
7: То есть можем ли мы также сказать о том, что у каждого человека, приходящего в церковь, у каждого прихожанина, у каждого члена церкви определенно есть своя функция. Да? То есть глаз, он для того, чтобы видеть, ноги для того, чтобы ходить, руки для того, чтобы каким-то образом там помогать.
8: Служить.
7: То есть то же самое, да, параллель.
8: Просто. Именно поэтому Бог и сравнивает с телом, потому что в теле есть взаимодействие. Рука берет пищу и подает ее в рот. Зубы ее жуют, а гортань глотает.
7: А пользу она приносит всему организму.
8: То есть это очень важный элемент, который здесь замечается в Священном Писании, что когда я служу в церкви теми дарами, которые наделил меня Господь, этот дар мой и это служение должно быть полезным и нести благословение всему телу, то есть всей церкви, а не просто мне отдельно. То есть ухо само себе не служит, и нос тоже сам себе не служит. Но все сконцентрировано, чтобы всему телу было
7: да,
8: хорошо.
7: Но справедливо также и то, наверное, что у разных органов есть разные функции, они разнятся по своей значимости. Да? То есть если, например, без пальца человек может легко прожить, а вот без сердца он уже прожить не может. И без мозга, например, да, прожить не может. Справедливо ли, что в церкви также разные люди, разные члены церкви, разные ее составляющие также несут разные функции по своей значимости? Так это или нет?
8: Да, это действительно так, но мы должны отметить, что главой церкви является Иисус Христос. Uh-huh. И без Иисуса Христа церковь не будет существовать. Uh-huh. То есть вот этими жизненно важными органами в теле является сам Господь Иисус uh-huh. Христос. А все мы перед Богом являемся теми частями нашего тела, которые являются служителями всей этой церкви. Потому что от самого Иисуса Христа важно получать эти жизненные функции всего этого тела. Без него мы, конечно же, не будем действовать. Но иногда возникает ситуация тогда, когда рука может сказать какому-то, допустим, из органов нашего тела, что ты лишний, может быть, какую ты там функцию несешь, что ты там выполняешь.
7: Ты рудиментарный орган, да?
8: Да, что может сравниться, допустим, с глазом? Да, это же важный орган. Или, допустим, мы говорим, что глаз, он важнее, чем ухо, потому что лучше я буду видеть, чем буду слышать. Да. Но мы не можем так сказать. И я часто, как пример, привожу такое сравнение. А для чего нам на ноге маленький мизинчик?
7: Казалось бы... Для симметрии.
8: Для симметрии. Там совсем ненужный или там лишний. Так, для симметрии, для общего вида, чтобы так вот красиво было. На самом деле нет. Я всегда приглашаю тех, с кем веду диалог вот в этой теме, встать на ногу, на правую можно, и попробовать на одной ноге стоять и наклониться направо. И когда мы это делаем, мы начинаем сразу чувствовать, как маленький наш мизинчик на ноге ловит равновесие всего нашего тела.
7: Упор на него, да, весь.
8: Да. Он маленький, он кажется ничтожный, незаметный где-то.
7: Но свою функцию
8: он
7: выполняет.
8: Свою функцию выполняет, и все тело держит от падения. Когда, может быть, это понадобится? Когда ты где-то должен поймать равновесие? Поэтому вот эта функция тоже очень важна в сравнении с церковью, что...
7: То есть нет бесполезных людей в церкви.
8: Нету бесполезных
7: людей. Любой
8: человек,
7: который приходит в церковь, любой человек, который является ее частью, он несет определенную функцию, пусть даже, может быть, она не столь ярко выглядит, как некоторые другие, но тем не менее каждый член церкви, каждый член тела Христова несет свою важную функцию, без которой тело не будет полноценным.
8: Да,
7: так ведь?
8: И он нужен.
7: И он нужен.
8: Каждый человек в церкви.
7: Хорошо. Нужен. Какие еще образы?
8: Другой образ, который здесь описан нам на страницах Священного Писания, он открывает нам еще одно сравнение, которое, может быть, где-то, с одной стороны, может показаться даже отчасти унизительным. Но давайте прочтем. В 10 главе Евангелия от Иоанна, в 27 тексте говорится: «Овцы мои слушаются гласа моего, я знаю их, и они идут за мною». Бог говорит, что есть общество верующих людей, которые их здесь называются овцы. Когда мы говорим, что кто-то кого-то называет овцой, то где-то это кажется унизительно. Но с другой стороны, когда я понимаю, кто мой пастух, кто мой пастырь, и что моим пастырем является Иисус Христос, то я хочу быть овцой, овечкой в его стаде.
7: Нужно сказать, что с исторической точки зрения этот образ, он очень понятен, потому что большинство людей в то время, живших в Палестине во времена Христа, они занимались именно скотоводством, да, и для них понятно этот образ стада овец и заботливого пастыря, который о каждой овечке заботится, который ее ищет, если она потерялась, и так далее. Поэтому этот образ свойственен, да, новозаветней вот этой эпохи, поэтому, наверное, и сравнивается церковь.
8: Да, и интересно, что действительно картины с отарой овец очень часто всплывали в сознании людей, когда Иисус Христос рассказывал притчи, связанные с овцами. И есть некоторые особенности. Мы когда смотрим на овец, то овцы очень своеобразно себя ведут. Когда в Палестине жарко, то они становятся кругом. И, становясь кругом, каждая из овец свое тело ставит так, чтобы другая могла в тени его укрыть свою голову. И так они становятся кругом, укрывая голову в тени друг друга. Интересно. Тем самым служат друг другу. А вот есть и другие из стадов животные, которые названы козлами. И козлы себя своеобразно ведут. Они не прячут головы в тени друг друга. Они каждый отдельно ищут камни и прячутся самостоятельно за этими камнями. И поэтому, когда Иисус Христос, мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, говорил, в 25 главе, в 32 тексте написано: «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов», написано. И дальше написано так: И поставит овец по правую сторону, а козлов поставит по левую сторону. То есть при пришествии нашего Господа будет два общества людей. Одни будут по правую сторону, другие будут по левую сторону.
7: Вы имеете в виду второе пришествие Иисуса Христа?
8: Второе пришествие Иисуса Христа, да. Поэтому сегодня, когда Бог говорит, вы овцы мои, мы должны понимать, что овцы, они не просто названы именно этим видом животных, которых Бог поставит по правую сторону. Угу. А потому что это те животные, которые показывают нам служение друг другу. И больше даже, когда волки нападают на стадо, интересная особенность, что овцы сбегаются и сбиваются в кучу, а козлы разбегаются. Угу. Поэтому, когда дьявол одолевает церковь, Бог говорит, вы овцы мои, поэтому сбивайтесь вместе, поддерживайте друг друга, вдохновляйте друг друга, защищайте друг друга. Если палит солнце, пожалуйста, служите друг другу, чтобы поддерживать друг друга. Не будьте подобно тем животным, которые названы козлами здесь в Священном Писании, которые разбегаются, когда нападает враг, или же нападает волк, да, опасность присутствует, или же когда нужно где-то спрятаться от солнца, мы каждый сам себе что-то ищем.
7: А еще вот интересно приходит мне сейчас одно как бы сравнение. Овцы, они по своему характеру вот как-то для меня, например, ассоциируются с каким-то смирением. Да, а козлы, наоборот, со строптивостью.
8: Да, так ведь? Да. Поэтому не просто где-то сравнение берется за основу в Священном Писании и показывает нам, как и какой должна быть церковь. Смирение, служение друг другу, поддержка друг друга, защита друг друга. Или же мы говорим строптивость, или же мы говорим, я сам себе хозяин, я сам себе найду убежище, я сам буду дружить. Или же, когда опасность, мы разбегаемся. Бог говорит, нет, церковь не может разбегаться, церковь должна, наоборот, объединяться и поддерживать друг друга.
7: А мне вот вспоминается еще один образ, который в Ветхом Завете записан, в книге пророка Исаии, в 54 главе, текст 5, сказано, «Ибо Господь, ибо твой Творец есть супруг твой». «Ибо твой Творец есть супруг твой». Угу. То есть, обращаясь к Ветхозаветней Церкви, к народу израильскому, Бог говорит, называет себя их супругом. Этот образ сохранился в Новом Завете?
8: Сохранился. Когда мы открываем Новый Завет, особенности книгу Откровения, то в книге Откровения мы можем найти некоторое описание. Вот уже в 19 главе, в 7 тексте написано «Возрадуемся и возвеселимся». И воздадим славу ему, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя.
7: И кто такая жена в данном случае? Агнца. Агнец – это Иисус Христос,
8: Агнец,
7: да?
8: – это Иисус Христос, а жена – это Церковь Божия. Uh-huh. Иисус Христос придет на эту землю, чтобы заключить союз со своей Церковью. И поэтому образ здесь описан как жены. Церковь – это как невеста, как жена нашего Господа Иисуса Христа, с которой Он придет, чтобы заключить завет.
7: А почему такое интересное сравнение? Какие грани супружества хотел Господь подчеркнуть, называя себя женихом или мужем, а церковь – своей невестой или женой?
8: Ну, во-первых, когда мы говорим о супружеских взаимоотношениях, то Бог всегда призывает к верности. И это является очень важным аспектом в супружеских взаимоотношениях. Когда Господь говорит, я твой жених, церкви, Он говорит, да, и я хочу вступить с тобой в завет, это значит, что они сохраняют верность друг другу. Бог со своей стороны сохраняет верность своей церкви.
7: А церковь как Богу верность может хранить?
8: Сохраняя истину Божию, сохраняя уставы Господни, сохраняя себя в чистоте, да, как говорит нам Священное Писание, что жена приготовила себя. То есть мы готовим себя, мы сохраняем свою чистоту для Господа, свою верность для Господа, как церковь, в истине, в жизни нашей, в выборе нашем.
7: В учении своем.
8: В учении нашем, да.
7: А смотрите, а вот мне вспоминается, что в той же самой книге Откровения встречается еще один образ – блудницы. То есть женщины легкого поведения.
8: Неверной,
7: да. Это значит ли это, что есть церкви, которые перестали хранить верность Богу?
8: Да, есть церкви, которые на сегодняшний день, они вступили в блуд учения. Да, те, которые духовный не сохраняют, да, истину, верность учению, верность Божьим принципам.
7: Слушай, Божьим... ну так много сегодня различных церквей. Я даже не могу припомнить, сколько сейчас существует христианских только деноминаций различных разного рода. Как вот нам разобраться, как отличить? Мы куда приходим? К истинной церкви, к той, которая хранит истину? Или, может быть, случайно каким-то образом мы попали в ту церковь, которая изменила Богу в своем учении? Как разобраться?
8: Нам не нужно искать церковь, куда и как мы попали. Нам не нужно пытаться найти церковь. А вот эта церковь истина или вот эта церковь истина? У нас есть Слово Божие. Угу. И тогда, когда мы с вами приходим в церковь, то Писание нас приглашает, вы сравниваете учение со Священным Писанием. Угу. Если оно не противоречит, значит, есть здесь истина.
7: Но для этого надо очень хорошо знать Священное Писание, чтобы
8: нужно
7: понять, противоречит.
8: Нужно его читать, нужно его исследовать, и Господь будет нам открываться. Открываться именно со страниц Священного Писания.
7: То есть без чтения Библии, без знания священной истории, без знания того, о чем сказано в Евангелии, вообще невозможно разобраться, да, в том, куда ты ходишь, в какую церковь ты ходишь, истинная она или нет. Так
8: да,
7: ведь?
8: Потому что истина записана на страницах Священного Писания. Если мы полагаемся на какие-то умозаключения человеческие, то, соответственно, мы заблудимся в этой истине. И нам будет казаться, что здесь истина, на самом деле не будет там истины. И мы окажемся, сами того даже не подозреваем, можем оказаться в церкви, которая в Библии описана как неверная жена, которая заблудилась, которая ушла, которая отступила, которая не сохраняет эту верность своему господину, своему мужу, да, так скажем, который придет, чтобы обручиться с ней. Поэтому сегодня...
7: Ну
8: очень...
7: вот смотрите, может быть, кто-то из наших телезрителей, слушая сейчас эту беседу, скажет, так а зачем вообще что-то искать? Вот ты родился вот в этой стране, да, ты и ходи в ту церковь, которая в этой стране является наиболее значимой, наиболее признанные, где больше, куда больше всего народу ходит. Например, вот родились мы с вами в Японии бы, да? И, значит, для нас вот синтоизм был бы истинной религией. А родились бы мы где-нибудь там в Индии, да, и для нас та религия была бы, значит, истинной. А мы вот с вами родились в России, для нас христианство истинная религия получается. Или все-таки это не так? Все-таки есть определенные внешние критерии для развлечения добра и зла, истины и лжи. И что является этим критерием? Просто одной фразой скажите нам, пожалуйста.
8: Критерием является все-таки Слово Божие. Мы не можем полагаться, просто идя за большинством. Выбор большинства – это не всегда выбор истины. Поэтому Бог говорит, что «я спасаю лично человека». Поэтому исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Писание свидетельствует о том, что Господь открыл свою церковь, и ту истину, которая открыта на странице Священного Писания, Господь приглашает нас исполнять.
7: Спасибо, Даниил Васильевич. Спасибо и вам, дорогие друзья. Я думаю, что сегодня вы с удовольствием послушали эту интересную беседу. Пусть Господь благословит вас всегда следовать Божьей истине. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте! Я вновь приглашаю вас в мир вкусной и здоровой пищи на нашей кухне. Кухня – это не только то место, где мы готовим, но и одно из самых теплых и уютных мест в нашем доме. Здесь нередко мы встречаемся и общаемся с друзьями. Это действительно центр гостеприимства и радушного хлебосольства. Поэтому мне бы хотелось, чтобы на нашей кухне было много гостей, много друзей. Кто-то расскажет о том, как приготовить любимое блюдо, кто-то поделится проблемами, а кто-то даст хороший совет. Сегодня у нас есть прекрасный рецепт.
4: Плов со сладостями. Лепешка. В муку добавить одно яйцо, замесить густое тесто и раскатать. 3 стакана риса отварить в большом количестве подсоленной воды до полуготовности. 2 столовые ложки растительного масла без запаха подогреть, всыпать шафран и перемешать. Посуду для приготовления плова разогреть и смазать растительным маслом без запаха. На дно положить лепешку, сверху высыпать половину риса. Смазать маслом с шафраном. Выложить остальной рис и вновь смазать его. Сладости. В небольшом количестве растительного масла без запаха слегка обжарить по отдельности. 1 стакан изюма, 1 стакан кураги и 2 луковицы, нарезанные полукольцами. Затем сыпать их вместе в глубокую сковороду, добавить кусочек сливочного масла и немного подогреть. Плов подавать к столу, украсив сверху лепешкой. Сладости подать отдельно.
3: Надеемся, дорогие друзья, что это блюдо поможет создать праздничную атмосферу в вашем доме. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, автор книги «Управление будущим. Библейские принципы» Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема наших встреч называется «Библейские основы управления будущим». Многие люди, светские специалисты, такие как Стивен Кови, Джон Максвелл и многие-многие другие, написали книги для светских людей о том, как распоряжаться временем, как управлять будущим. А мы с вами поговорим о библейских основах, о библейских принципах, правилах и советах. И тема нашей сегодняшней встречи «Есть только миг». Что такое жизнь наша? Большой, сложный, фундаментальный вопрос. Давайте мы попробуем заглянуть в Священное Писание, чтобы найти образы, ответы и метафоры. Откроем Псалом Моисея, 89-й Псалом, и прочтем два текста, 6 и 9. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». И 9 текст. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Библия предлагает целый ряд метафор. Что жизнь наша, как сон?

Он лег, время пробежало, встал, и часы, проведенные во сне, кажутся минутами, секундами, мгновениями. Что такое жизнь наша? Как трава, говорит Моисей. Вот она поднялась, вот она зеленая, сочная, красивая, яркая. Ее подкосили, и к полудню она уже лежит вялая и безжизненная. Что такое жизнь наша? Она как звук с кратким эхом, прозвучавшим и улетевшим, неизвестно куда и никогда не повторяющимся. Вот жизнь наша. И как в одной известной песне поется из кинофильма «Земля Санникова», есть только миг между прошлым и будущим. И именно этот миг называется жизнь. Так кратко, быстротечно. Как-то, когда я еще был молодым, увлеченным студентом богословской семинарии, мне повстречался маститый преподаватель философии университета. И он, такой отъявленный атеист, решил с молодым теологом провести эксперимент. Он мне задал вопрос: а Бог когда-то начал творить? Ведь ваш Бог всегда был. Ну да, всегда, ответил я. И в какой-то момент своего существования он начал творить, не так ли? Я подумал, ну да, да, начал когда-то творить, положил начало своим делам, творческой активности своей. И тогда он в предвкушении победы, как если бы он на последних минутах, секундах футбольного матча забил гол, потирая руки, вдруг задал мне вопрос: а что было до того, как Бог начал творить? Он был всегда? Всегда. В какой-то момент начал творить? Начал творить. А что было до того, как он начал творить? Вот всю огромную вечность, бесконечность. Ну, я тогда не понимал. Был озадачен. Это как если бы кто-то сказал: а может ли Бог сотворить такой камень, который он не может поднять? Что Бог делал всю вечность до того, как положил начало своим творениям? Он победил, он вышел из этой краткой полемики победителем, а я ушел озадаченным, молодой семинарист. И ходил, ходил, ходил, что же Бог делал? Не знаю. Недели шли, а я не находил покоя. Ходил и думал, спрашивал, советовался, искал Библию, перечитывал. Мои друзья говорили: да ну, брось ты это все. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. Оставь ты этого атеиста. А я не мог. Бывает, займешься чем-то, и уходит время, и вопросы отступают. А успокоишься, и вновь они лезут в голову: чем занимался Бог до того, как он начал творить всю бесконечность времени. В мучениях проходили мои дни, недели, даже пару месяцев, прежде чем я нашел ответ. И вот однажды в мою голову пришла мысль: до того, как Бог начал творить, было, еще не было. До того, как Бог начал творить, было, еще не было. Раз, и Гордиев узел хитрого вопроса, хитросплетения логического разрешился. Я вдруг понял, что это логический тупик. Для Бога что прошлое, что будущее, что настоящее, все едино. Он вне времени, поскольку время – это его творение, дело рук его. Вот что мы читаем о Боге в Священном Писании, в Библии. Давайте откроем пару текстов.
89-й псалом, 3 и 5 тексты. Мы читаем. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». 5 текст. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». В другом месте, в Новом Завете, мы читаем во втором послании апостола Петра, в 3 главе, 8 тексте. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И еще откроем Откровение Иоанна, 1 главу, и прочтем 8 текст. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, конец, говорит Господь, который есть и был и грядет». Таким образом, мы видим, что для Бога время едино. Он вне времени. Мы не можем его говорить о нем в категориях времени, если только он сам не помещает себя внутрь этого времени, поскольку он стоит за ним. Его не напрягает будильник, звонящий по утрам. Он не волнуется, когда стоит в пробках, потому что он не бывает ни в пробках, ни волнения ему это не свойственно. Ему не нужен тональный крем для того, чтобы спрятать морщины со временем появившиеся. Бог вне времени, что тысяча лет, что 10 тысяч лет, для него равны мигу. Но все совершенно иначе устроено у нас, у людей. Мы время по-другому воспринимаем, не так, как Бог. Государственные программы придумывают всякого рода полезные законы. Например, энергосбережение. Мы вкручиваем светодиодные лампочки для того, чтобы экономить электричество. Мы собираем пластмассовые отходы отдельно, бумажные отходы отдельно, для того, чтобы вторично использовать эти ресурсы. Мы экономим ресурсы, экономим электричество. Но вот как-то с времясбережением у нас проблемы. У Евгении Евтушенко есть такое стихотворение. «Проклятье века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». 1967 год. Человек попал в капкан. Он не успевает. Есть у Евгения Евтушенко и другие строки. Вот послушайте. «Минуты убиенные, как трупы, сложились в годы. Боже мой, как глупо! Как же нам научиться жить разумно, чтобы использовать время с максимальной пользой?» Это не новый вопрос. Задавался им еще Моисей, опять-таки, 89-й псалом. Мы читаем в 12-м тексте. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И в Новом Завете мы тоже читаем об этом. Апостол Павел говорит нам: «Берегитесь, потому что дни лукавы». Итак, перед нами будущее. Как им управлять? Как его моделировать? Первый закон связан со временем, самым главным ресурсом, тем материалом, из которого состоит наша с вами жизнь. Как с ним обращаться? Ведь мы не боги. Нас волнуют и будильники, и пробки, и морщины. Как обращаться с временем? Быстротечным? Очень часто человек похож на хомячка.
добровольно забравшегося в колесо и бегающего, увеличивающего скорость. Казалось бы, современные возможности должны позволять нам экономить время. Вот сколько занимало лет эдак 100 назад путешествие из Нижнего Новгорода в Москву? Прилично времени. А сегодня несколько часов. Раньше надо было идти на почту, заказывать звонок, чтобы позвонить куда-нибудь далеко. И ожидать. А то и вовсе звонков не было, поскольку не было ни телеграфа, ни телефона. А сегодня самолеты, сверхзвуковые. Телефон соединяет нас с любой точкой мира за считанные секунды. Письмо мгновенно по электронной почте достигает адресата. Не то, что раньше, подчас месяцами, если не авиапочта. И у нас много времени. Раньше надо было взять грязное белье, потащить, пойти к какому-нибудь пруду, постирать, вернуть назад. А сегодня закинул в стиральную машинку, включил нужную программу. И, пожалуйста, свободного времени масса. Пошел в магазин, купил готовую пищу, и свободного времени масса. Но современный человек все более и более не успевает. Я уже не говорю о количестве детей тогда и сейчас. Тогда семьи были 6, 7, 12 человек, а сейчас 3 человека – катастрофа. Я вам скажу, как многодетный отец 3 дочерей. Подчас хочется спрятаться где-нибудь в антресолях. А что тогда? И вроде бы, согласно логике вещей, у нас освободилось много времени, но современный человек катастрофически не успевает, вопреки всем достижениям научно-технического прогресса. Как же быть? Как использовать свое время разумно, чтобы однажды, оглянувшись назад, не пожалеть о том, как ты прожил? Ведь это не запись на телекомпании, когда можно остановить, отрезать кусок, выбросить и заново записать. Жизнь не такая. Нельзя в 70 лет, в 60, в 45 остановить жизнь, отрезать кусок и вмонтировать новый. Как? В Библии есть совет. Давайте откроем Нагорную проповедь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 6 глава. И прочитаем первый из самых важных столпов библейского управления будущим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 текст. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Есть только миг между прошлым и будущим. Он как сон, как звук, как трава. Маленький, быстротечный. Так вот, очень часто бывает, прошлое тяготит нас. Оно вмешивается в настоящее и лишает нас единственного времени, которое мы имеем. Мы волнуемся о том, как было там, что мы сказали там, что с нами сделали там, как поступили в отношении нас. Оно тяготит нас. Оно лишает нас того времени, единственного времени, которое у нас есть. Подчас будущее лишает нас настоящего, того мига, который мы проживаем. Мы думаем о том, а как же будет там, а как же я переживу кризис, а как же я сделаю то или пойду туда, так прокормлю детей. И будущее, эти будущие планы лишают нас настоящего. Ведь все, что у нас есть, говорит Иисус Христос, это день сегодняшний. Прошлое тяготит нас, будущее тяготит нас. Таким образом, мы, собственно, и не живем. Но все, что у нас есть,
это день сегодняшний, который мы часто тоже бежим. Надо поесть, но времени нет. И мы заталкиваем в себя скорее, скорее, быстрее, не чувствуя толком вкуса. Запаха. Мы словно на тренировке у напористого тренера. Крутим колесо, он кричит: давай, давай, быстрее, еще, скорее. И мы бежим, бежим, бежим, под собою не чуя страны. И жизнь превращается в бессмысленное кручение хомячкового колеса. А сами мы хомячков, которые пробегают определенную дистанцию временную. У кого-то в 50 лет, у кого-то в 80 лет. Пробегают, не останавливаясь, не понимая, не отдавая себе отчета. Думая, что у нас вечность, в то время как у нас короткий миг. Господь говорит: только один миг, только один день сегодняшний, только одно время, сейчас, и больше ничего. В русской литературе есть такой роман, «Обломов» называется. Любопытный, интересный, о русском характере, о русском человеке, который долгое время лежал на диване. Не то, что долгое время, а десятки, сотни страниц не поднимался с него. И думал, и мечтал о своей Обломовке. Строил планы на будущее. В голове рисовал, как он наведет порядок, как он приедет. То детство снится ему, то будущее видится ему. А на самом деле, лежа на диване, он ничего не менял, поскольку был то там, то там. А ведь это время специфическое. Прошлого как такового не существует, да и будущего как такового не существует. Есть прошлое в настоящем, будущее в настоящем, которое лишает нас этого времени. И вот появился деятельный Штольц, немец, конечно, но не об этом речь. Поехал в Обломовку, навел порядок, поскольку праздные, эфемерные, облачные мечты Обломова или Ильича не меняли ведь действительность. Поэтому мы с вами должны четко помнить, четко сознавать, что есть только сейчас. И другого времени нет. Есть только день сегодняшний. В своем замечательном романе Виктор Олегович Пелевин, романе, который назывался «Жизнь насекомых», говорит такую вещь. Там два мотылька разговаривают. Одного зовут Митя, другого Дима. И вот между ними происходит следующий разговор. Позвольте, я прочитаю вам. А что еще может быть, кроме этой секунды? Вчера, завтра, послезавтра. И вчера, и завтра, и послезавтра, и даже позавчера существует только в этой секунде, сказал Дима. Только в тот момент, когда ты думаешь о них. Так что если ты хочешь выбрать свет завтра, а сегодня попрощаться с тьмой, то на самом деле ты просто выбираешь тьму. А если я хочу перестать выбирать тьму? Спросил Митя. Выбери свет, сказал Дима. А как? Просто полети к нему. Прямо сейчас никакого другого времени для этого не будет. Нет другого времени, кроме сейчас. Давайте мы откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 5 главу,
И зачитаем с вами важный отрывочек. 5 глава, 16-17 текст. «Дорожа временем, потому что дни лукавы, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Время требует того, чтобы мы пользовались им особенно внимательно, достигая максимального КПД, коэффициента полезного действия. Время обманчиво. Нам может показаться, что впереди еще я все успею, я все еще успею, впереди много времени. Но никто не знает, в какой момент обрывается оно. Был такой библейский персонаж. Безумный богач. Он фермерством занимался. Посадил огромные поля злаков, пшеницы. Собрал чудесный урожай, огромный урожай. Построил новые амбары и сказал сам себе: «От душа, смотри, сколько у тебя добра. Ешь, пей, веселись». Но когда Иисус комментирует притчу, он говорит: «Безумец, а ты ведь не знаешь ничего о завтрашнем дне, его нет. Есть только сейчас. Короткий, быстротечный миг, который пролетает со скоростью света подчас. И потом оглядываешься назад, а время убежало». Важны не только энергосберегающие технологии, ресурсосберегающие технологии. Очень важно, чтобы мы жили с времясберегающими технологиями. То, что у нас есть, могли проживать с огромной пользой. Каждый миг, каждый день. Ведь знаете, как с будущим, если мы действительно о нем печемся, оно как монтёр из 12 стульев, помните? Мечников. Когда у него спросили: «А когда же стулья?» Он говорит: «Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром следующего дня стулья». Поэтому если мы заботимся о будущем, то мы должны внимательно относиться к настоящему, вкладывать в него. Поскольку имя именно настоящее, краткий быстротечный миг, подобный звуку, как мы с вами сказали, траве, сну, и есть главный ресурс, строительный материал, из которого возводится наша с вами жизнь. Есть только миг, и мы не можем спешить. Есть только день сегодняшний, не вчерашний, не завтрашний. Все это либо иллюзия, либо хранится в кладовых нашей памяти и врывается, лишая нас дня нынешнего. И никогда не откладывайте на завтра, на потом то, что нужно сделать сегодня. В особенности, если вы чувствуете желание, необходимость идти во след Господа, следовать за светом, помните, если вы только с завтрашнего дня, с Нового года, со дня рождения планируете начать новую жизнь, вы и не начинаете ее, вы выбираете прежнюю жизнь. Есть только один миг сейчас. Решили? Летите к свету. Итак, когда мы говорим о библейских принципах управления будущим, первое, о чем мы с вами должны знать, помнить: есть только настоящее, день сегодняшний, сейчас, миг. И именно он должен быть тем самым временем, когда вы решительно скажете
и прошлому, и будущему, которое вас тяготит, держит в своих оковах. Нет. И пойдете вперед к свету небесному, от Господа исходящему. Примите решение построить будущее правильно. Следуйте за Господом и помните, что у вас есть мгновение, которое нельзя прожить в спешке или пренебречь им. И да поможет вам Господь использовать то единственное, что у вас есть, время. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Одной из запоминаемых для посетителей картин в Третьяковской картинной галерее остается картина «Апофеоз войны», принадлежащая кисти русского художника Василия Васильевича Верещагина. Художник изобразил пустыню, выжженную солнцем, желтые раскаленные пески, густую синеву неба, вдали руины разрушенного и покинутого города. На переднем плане пирамида человеческих черепов, изуродованных сабельными ударами, зияющих пустыми глазницами и страшными оскалами зубов. И вранье над ней. Картина воспроизводит одну из пирамид, которые не раз складывались по приказу Тамерлана из голов завоеванных и истребленных им народов. Однако картина Верещагина носит не столько конкретный исторический, сколько символический характер. Полотно «Апофеоз войны» – это изображение смерти, уничтожения и разрушения. Чтобы полнее выразить идею произведения, художник пояснил это надписью на раме. Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим. «Выполнить цель, которую я задался, – писал Верещагин, – дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать. Участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Иначе картины мои будут не то». Всю свою жизнь он страстно ненавидел жестокость войны, смерть, которую она несет тысячам людей, нужду, горе, боль, невосполнимые траты. Ненавидел тех, кому она выгодна. Не случайно современники называли его апостолом человечности. На Венской выставке Верещагин часто сам водил посетителей от картины к картине и рассказывал, как он их создавал и о чем при этом думал. Перед многими картинами посетители не могли удержаться от возгласов ужаса. «Вы, вероятно, думаете, что это преувеличение?» – со вздохом произносил Василий Васильевич. Нет, действительность намного страшнее. Он встречал немало таких драматических сцен, перед которыми, по его признаниям, он буквально отступал, не чувствуя возможности принудить себя отобразить это на полотне. Значимым событием творческой биографии Верещагина стала его «Балканская серия» о русско-турецкой войне 1877-78 годов. В этих полотнах прозвучал протест художника против бессмысленной гибели русских солдат, обреченных на гибель бездарным командованием. Обезглавленные трупы, циничное глумление турок над павшими врагами, скорбная панихида на поле битвы, покрытая телами солдат. Плевна. Перед атакой русских войск на турецкие позиции. После атаки штурм не удался. Нескончаемым потоком тянутся на полевой перевязочный пункт сотни раненых, окровавленных, изуродованных. Ценой большой крови заплатили солдаты за самоуверенность и небрежность генералов, готовившихся взять крепость. На Шипке все спокойно, доносили военачальники в Петербург. На Шипке гибли и замерзали солдаты. Это Верещагин видел своими глазами. На Шипке все спокойно. Так с болью и горькой иронией назвал художник свою картину. Мороз, метель на перевале и часовой, замерзший на посту. Еще один забытый. Победа! Генерал Скобелев объезжает русские войска, освободившие болгарский народ от турецких поработителей. Мелькают в воздухе шапки, а на первом плане разбитые орудия, траншеи, еще не убранные трупы. Так войну еще никто не писал. Художника упрекали в антипатриотизме и жестокости изображения. Сила его картин была такова, что один прусский генерал советовал императору Александру II приказать сжечь все военные картины художника, как имеющие самое пагубное влияние. Немецкий фельдмаршал Мольтке запрещал военным вход на выставку Верещагина. Одни распространяют идею мира своим увлекательным словом, другие выставляют в ее защиту разные аргументы – религиозные, политические, экономические – «А я проповедую тоже посредством красок», — говорил этот суровый, мужественный и бесстрашный человек. Правдивая трактовка военных действий, естественно, не могла нравиться правительственным кругам и армейскому командованию. Верещагину грозили арестом. Тяжелые душевные переживания привели Верещагина к серьезному нервному расстройству, к глубоким внутренним колебаниям. В письме Стасову от 17 апреля 1882 года он, например, говорил: «Больше батальных картин писать не буду. Баста. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого. Я найду себе другие сюжеты». Верещагин ненадолго едет в Индию, а затем сразу же отправляется на Святую Землю. «Возможно ли, — пишет он, — правильно понять Библию и Новый Завет, не бывший в Палестине? Кроме живописных и этнографических работ, художник написал небольшой евангельский цикл «Сцены из жизни Иисуса Христа и святого семейства». После первых показов в Европе стало ясно, что церковь и часть публики восприняли эти картины как вызов. По представлениям того времени, евангельские персонажи были изображены слишком приземленно и суетно, как обычные люди, совершенно не канонически, то есть в целом неподобающим образом. После показа в Вене в 1885 году католическая церковь вышла с инициативой запрета выставки Верещагина. Тогда сошлись на том, что из экспозиции убрали наиболее спорные вещи, а оставшиеся работы продолжили свое турне по европейским столицам. В России, где уже были наслышаны о скандале вокруг выставки, власти успели подготовиться. Показ евангельского цикла был официально запрещен. Изъятию подверглись даже фоторепродукции. «Разве я коснулся неуважительно христианских догматов и нравственности?» – защищался Василий Васильевич. «Нет, я ставлю их очень высоко. Разве я нападаю на идею христианства или на ее основателя?» «Нет, я питаю к ним величайшее уважение. Разве я пытался умалить значение креста?» «Нет, это было бы полнейшей невозможностью». В апреле 1888 года художник показал в Париже свою знаменитую трилогию «Казнь». Смысл трилогии сводился к изображению жестокой расправы в древности и в современности с борцами за духовную, политическую и национальную независимость. В ее состав вошли картины «Казнь заговорщика в России», «Подавление индийского восстания англичанами» и, наконец, «Распятие на кресте у римлян». «Казнь заговорщика в России» была написана под впечатлением публичной казни пяти народовольцев в апреле 1881 года. «Подавление индийского восстания» – это повествование о расправе англичан с участниками жестоко подавленного сипайского восстания. «Распятие на кресте» – главная картина трилогии, трактовка евангельского события, Голгофа, сцена распятия Христа и двух разбойников. Разве возможно чувствовать что-либо другое, кроме самого глубокого благоговения к учению Христа касательно Отца и Создателя всего сущего, к чудному господству христианской любви, писал художник. Трилогия имела успех. Вот отзыв лондонской газеты «Christian». Тот, кто упустит случай увидеть эти картины, упустит наилучшую возможность понять век, в который он живет. Если 19-е столетие имело когда-либо пророка, то этот пророк есть русский художник Верещагин. Художнику открылось что-то очень важное и в русской, и в британской, и в общечеловеческой катастрофе, которая произошла на Голгофе. Гордость и духовная слепота, как в локальном, так и во вселенском масштабе, закрывают двери милосердию и человечности. Мы с вами живем в другую эпоху. Идеи гуманизма и толерантности буквально витают в воздухе. Но стал ли каждый из нас более чутким к страданию и горю своего ближнего? Пусть пример Верещагина и подобных ему миротворцев с Божьей помощью смягчит наши грубые сердца.
4: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Многие люди спрашивают, нужно ли обличать других людей? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Священному Писанию. В Евангелии от Матфея, 18 главе, Христос говорит такие слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Давайте мы обратим вот на слово «обличить». Оно очень важно, поскольку многие люди не совсем достаточно правильно понимают само это слово. Когда Христос говорит об обличении, Он говорит об обличении человека, который согрешил против тебя. То есть это очевидный какой-то грех, какой-то нехороший поступок, может быть, это оскорбление, унижение, может быть, это какие-то действия, которые сделал человек против другого человека. И здесь очевидно нарушение каких-то границ. Да, в этом случае мы можем человека обличить, то есть высказать ему то, что он был по отношению к вам неправ. Но, как мы видим также в слове «обличение», оно носит совершенно другой оттенок. Это именно исправление. То есть цель этого обличения – исправить человека, помочь ему задуматься и поменять образ мыслей или образ действий. Ну, то есть, другими словами, изменить свое отношение к другим людям. А большинство же людей, когда они смотрят, или понимают слово «обличить», они понимают это слово именно так, как прийти, высказать в таком, может быть, пренебрежении, резкости, в таком осуждении, иногда в грубой форме сказать то, что они все думают про этого человека, какой он плохой, какой он негодный и тому подобное, и дела его плохие, и сам он весь плохой. Это не обличение. Это на самом деле осуждение, совершенно другое, о чем говорит Христос. Поэтому, когда мы говорим об обличении, именно обличить человека, мы должны учитывать два момента. Первое. Именно человек совершил какие-то действия по отношению к нам. То есть мы знаем, что человек был неправ. Второе, именно цель обличения – это исправить человека, то есть направить его на другой путь, на истинный путь, на праведный путь. И в этом случае обличить – это помочь человеку исправиться, задуматься, что так действительно нельзя поступать, нельзя говорить. Более того, все-таки цель обличения – это восстановить отношения, которые, скорее всего, были разрушены. И также в самом слове «обличение» есть элемент справедливости. Более того, если мы посмотрим еще на один совет апостола Павла, который он дает в послании к Галатам, то мы здесь читаем в 6 главе. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть обратите внимание, что апостол говорит именно о том, что когда мы обличаем какого-то человека, мы должны быть очень внимательны прежде всего к самим себе. Насколько, как мы это делаем, в каком тоне, в какой форме, деликатно ли мы это делаем, уважительно, тактично, корректно, помогая действительно другому человеку исправиться. Если мы обличаем именно так, то да, в таком случае обличать нужно и необходимо.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Согласитесь, что чаще всего людям приходится бороться со стрессом и впасть в отчаяние не от того, что он сломал ногу или разбил дорогущий телефон, врезался в машину и должен оплатить крупный штраф, а потому что в течение дня накопились мелочи, не решились обыкновенные дела. Мы продолжаем говорить о благодарности, и в свете этого вопроса я хотел бы представить вам фактор сортировки раздражителей. Ведь подобно как могучее дерево падает в результате короедов, так и человек наполняется отчаянием, как результат подобного стресса в результате мелочей. Если я прихожу домой из магазина, не купив вещи, за которые специально туда пошел, купив все остальное, и если каждый светофор словно норовит загореться красным, стоит мне к нему приблизиться, хотя я и без того опаздываю, это все меня раздражает. Но если превращать это в катастрофу, то я сам себе причиняю страдания. Делу можно помочь, если взглянуть на разные беды в сравнении с другими неприятностями. Вы знаете, мелкая досада в данном случае будет равняться единице. А самая непоправимая беда, которую только можно себе представить, например, сообщение врача о том, что мне осталось жить всего лишь неделю, будет равняться 10. У каждого из вас есть и это обстоятельство, которое случалось в вашей жизни. Может быть, в каком-то другом свете, в другом смысле, но тем не менее, вы уверенно на 100% скажете, что это равняется 10, а это равняется 1. Так вот, если присвоить дорожной пробке коэффициент 8, то я реагирую на нее чересчур сильно и навлекаю на себя стресс. Но что такое, если вы попали в пробку? Действительно ли это будет 8 в вашей системе? Вот это и называется сортировка раздражителей. На левом краю нет никаких проблем. Жизнь течет гладко. Иногда выпадают небольшие проблемы. И вот здесь как раз-таки нам нужно и поставить, возможно, пробку, в которую мы попали. Это не самая жуткая неприятность, которую только можно себе представить. Это не десятка, конечно же. Когда размышляешь о происходящем таким образом, тогда можно поставить счет на $2000, которые вы не ожидали получить, на соответствующее место. Понятно, что приятного тут мало, но и убиваться из-за этого не стоит, если вдруг вы попали на штраф на такую серьезную сумму. Возможно, сначала вам покажется, что хуже ничего и быть не может. Но сравнив этот случай с десяткой, с развитием событий, которые у вас были в неприглядном образом происходили в жизни, вы совершенно по-другому посмотрите. Не фантастически.

Освенциме. Может, это цинизм, может, всего-навсего здоровая норма, но заглянуть на свои беды в соответствии с их значимостью можно, если подумать, какой бы была бы ваша жизнь, попади вы в качестве заключенного в концлагерь Освенцим. Полное бесправие, никаких поблажек, совершенное отсутствие каких-либо условий уважения и заботы о вашем удобстве и благополучии. Знание того, что следующий клуб дыма, поднимающийся в небо, может означать, что не стало одного из ваших родителей, вашей супруги или кого-то из ваших детей. В самый разгар процедуры развода или сразу после увольнения чьи-то слова «могло быть и хуже» мало что значит. Но знаете что? Все могло быть гораздо хуже. Даже в то самое мгновение, когда чувствуешь, что дошел до дна, и все идет в крив и в кось, большинство людей все же вполне сносно устроены в жизни. Нам так повезло. У нас столько поводов, чтобы благодарить жизнь. Вы знаете, однажды я участвовал в проекте, гуманитарном проекте в Южной Осетии. И вот мне нужно было срочно взять бухгалтера. Никак не мог подобрать кандидатуру. Не все соглашались. И вот я взял одну даму, которая страдала депрессией. Она сразу выпалила, какая чудовищная жизнь у нее происходит сейчас и как она страдает от депрессии. Но тогда, в сентябре, после военных действий в Южной Осетии, ее проблемы оказались такими мизерными по сравнению с несчастьем и страданием тех людей, которые переживали гражданскую войну и оказались на грани гуманитарной катастрофы. Вот почему апостол Павел советует это противоядие. Противоядие, записанное во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам. «Вы же, братья, не унывайте, делайте добро». Когда доктор Карл Менингер, психиатр и основатель клиники Менингера для душевнобольных, однажды оказался на конференции по его специальности, его спросили, какой бы совет он бы дал бы даме, почувствуя она приближение нервного срыва. И вы знаете, в этот момент все ожидали какой-то удивительной научной формулы. Но на это Карл ответил следующими словами. «Пусть она найдет ближайший вокзал, найдет на этом вокзале какого-нибудь бедолагу, накормит его и поможет ему в социальных нуждах. Некоторые высококлассные специалисты по управлению стрессом в нашей стране обнаружили, что им помогает постоянное напоминание самим себе, что надо смотреть на неприятности в соответствии с их значимостью. Когда смотришь на пасмурный день в такой перспективе, то сквозь мглу начинает пробиваться солнце. Помолитесь, попросите Господа, поблагодарите Его за то, что у вас сейчас есть, что вы живы, что вы здоровы. И поблагодарив Его, вы почувствуете облегчение, потому что этим самым вы сортируете свои раздражители. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю, мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению «тело» и «дух». «Тело» – это буква. А слово – это дух. По своей природе слово, оно нематериально. И лишь когда оно записано словами, оно приблизительно обретает осязаемость. Иоанн, апостол и ученик Христа, знал об этом, а потому и написал: «Вначале было слово, и слово стало плотью». Испанский философ Мигель де Унамуно очень поэтично отметил: если дух, то есть слово, логос по-гречески, принадлежащий устной традиции, животворит, то буква, то есть книга, принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Салсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века». И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. «Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью». Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
2: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, мы снова вместе. Наш гараж. Интересная и непростая тема. И замечательные люди. Вика, Наташа, Даник, ну и меня зовут Дмитрий. Наша тема сегодня называется «Мобинг».
4: Но они это прямо вот, ты не закрыла кассу там, или у тебя там 30 рублей пропало, это все из-за тебя, это потому что ты такая сякая.
5: Ты можешь это, вот эти все издевки воспринимать, терпеть, и у тебя могут вообще какие-то возникнуть психологические травмы за счет какого-то жестокого человека.
6: Ну, не давать осаживать. С собой так обращаться, типа, тоже взять и разочек ответить, чтобы, скажем так, зубы показать, чтобы понимали, с кем ты дело имеешь, что ты
5: как
6: не, тут не мальчик.
5: Как это сделать? Это же не всегда. Это
3: чтобы,
5: тоже...
3: чтобы по зубам не получить, да? Непростая тема и достаточно, может быть, новое и сложное слово. Давайте попытаемся разобраться вначале вообще, что это означает. Что из себя представляет мобинг? Мы попросим, может быть, Наташу, да? Она нам зачитает.
5: А, я не зачитаю, но могу сказать.
3: Ну, давай.
5: И на самом деле это просто притеснение в коллективе, как правило, рабочим. Вот, именно какие-то унижения со стороны коллег.
3: Просто коллег или со стороны именно руководства?
5: Начальство. Ну, коллеги, начальник тоже коллеги, наверное. Ну, то есть я имела в виду все твои, как бы...
3: Или, может быть, вообще рабочие. Всего коллектива.
5: Ну да, коллектив рабочий.
3: В общем, когда тебя на работе коллектив не принял, когда он тебя...
5: Задирает, гнобит.
3: Задирает, унижает.
6: Все? На одного?
3: Либо все, либо, может быть, кто-то из.
5: Не обязательно все, то есть отчасти.
3: Вот. И вот это вот явление называется таким умным словом мобинг. И вот мы сегодня поговорим об этом. Что делать, когда это происходит? Может быть, вы поделитесь своим опытом, приходилось вам что-то подобное переживать, вот, может, по отношению к себе, или, может быть, вы когда-то проявляли это по отношению к другим?
5: У меня было такое. Я работала, это была моя первая такая долгая работа, я работала там полгода, наверное, это был магазин зоотоваров, и меня там сначала вроде как приняли, ну так, ненадолго. Начальнице я нравилась, а вот коллективу, там работали такие две женщины, до сих пор, наверное, там работают. Они прям вообще очень ко мне нехорошо относились. Они считали, что я такая ветреная, легкомысленная, потому что молодая. И что, хотя я на самом деле умная достаточно девочка.
3: Вот. Обратите внимание.
5: Да. Я справлялась со своей работой прекрасно. У меня были косяки, как и у всех как бы в первые месяцы работы. Я не все знаю, никогда не работала до этого продавцом. Но они это прямо вот... Ты не закрыла кассу там, или у тебя там 30 рублей пропало. Это все из-за тебя, это потому что ты такая сякая. В общем, а когда они узнали, что я проболталась, в общем, что я хожу в церковь, и там такое, ты ведьма, давай наколдуй нам, чтобы у нас прибыль была побольше. Я думаю, ну что такое? Я, короче, уволилась просто.
3: Вот, друзья, вот это вот как раз то, что называется мобингом чистой воды.
5: Еще у меня было, что я была... в роли такого человека.
3: Решила повторить, да?
5: Но я тогда поддалась стадному инстинкту. Вот, то есть не я одна вот этого человека как бы унижала. Ну, я не унижала, я просто все время говорила, что вот ты здесь неправильно сделала, ты не так все
4: чтобы
5: делала.
4: Чтобы изводить меня с такой целью.
5: Да. Ну, я потом извинилась перед этим человеком искренне, поняла свою ошибку, поняла, что это не мои были мысли, а просто я зациклилась только на плохом в этом человеке. Угу. Все.
3: Ну, да. Вот когда мобинг чистой воды, вот он, вот вы жертва мобинга, что делать? Сопротивляться? Увольняться?
5: Очень сложно, потому что зависит от того, кто, во-первых, тебя над тобой издевается. Потому что бывает такое, что это просто какие-то коллеги, да, возможно, если вы на равных, например, должностях, и они могут над тобой издеваться, но здесь уже легче дать отпор, потому что у вас равные права. А если это делает вышепоставленный человек? Например, у меня это было, ну, я определенное время работала няней, в другой стране.
3: АУПР, да, это
5: да,
3: называется?
5: Ну да, это называется АУПР, такая программа. И, соответственно, ну, я могу сказать, что мой начальник — это мой работодатель, то есть семья, в которой я жила, у которой я сидела с детьми, убиралась, готовила и так далее. Вот. И они, конечно, могли позволить себе многие вещи, и в силу своего там положения, то, что я, во-первых, одна в другой стране, то есть мне уже им дать отпор сложнее намного, потому что куда я, во-первых, пойду, если меня выкинут, там уже начнется какая-то неразбериха и много проблем, которые нужно будет решать, я могу остаться без крыши над головой.
4: Вот. В чужой стране.
5: В чужой стране, да. А во-вторых, ну просто люди, которые чувствуют себя выше, которые знают, ну понимают, что они, например, больше знают в чем-то и так далее, они могут действительно позволить себе большего, хотя это неправильно, это, ну... Ну, я не знаю, они самоутверждаются за этот счет, или им просто это по приколу, или у них могут быть разные мотивы, но таким людям очень сложно дать отпор, и я больше чем уверена, что такие люди встречаются практически в каждой организации.
6: Тех, кто, у кого есть какая-то власть, есть классное выражение, что власть привлекает худших и развращает лучших. Вот, поэтому аккуратнее тут, да, надо быть.
3: Ну так что же делать-то тогда?
5: У меня был ответ на этот вопрос, но потом я рассказала свой пример, и я понимаю, что я не делаю так, как я хотела бы высказаться. Вообще, как бы, по идее, мне кажется, нужно просто работать и делать свою работу хорошо и качественно. Рано или поздно от тебя отстанут. Просто тут нужно терпение и стрессоустойчивость. Угу. Мне этого не хватило.
6: Надо не давать себя в обиду, что ли, например... Ну, не давать
5: осаживать.
6: С собой так обращаться, типа, тоже взять и разочек ответить, чтобы, скажем так, зубы показать, чтобы понимали, с кем ты дело имеешь, что ты
5: как
6: не тут не мать.
5: Как это сделать? Это же не всегда. Это
3: чтобы,
5: тоже...
3: чтобы по зубам не получить, да?
6: Да, как бы...
5: Ну, слушай, лучше ты можешь показать,
6: защита это нападение.
5: Ты можешь показать, напасть,
6: ну, да, если
5: и ты их разодоришь еще больше. И они могут такие, ага, ответочка. И у вас вообще начнется там вообще война какая-нибудь.
6: Я не скажу, что это было на работе, но это было в школе, а школа — это как бы маленькая работа. Да? Там тоже есть коллектив, там тоже есть начальник, учитель, да. И когда я пришел в новую школу, короче, все такие, типа, кто такой, начали. Типа задевать там немножко, ну, парни же драться. Я, короче, ну, стал в стойку условно. И не сказать, что я всех там завалил, но, короче, я показал, что я... Ну, иди ко мне, и, короче, мы с тобой вместе упадем на пол, и там уже получим синяки. Вот, к тому, что... И мне потом такие руку пожали, сказали, все,
5: ну,
6: давай, добро
5: правильно?
6: Пожаловать.
5: Библия же говорит,
3: это не работа все-таки.
5: Вторую щеку.
6: Потому что... Это физически станет. Было, да? А тут морально, на работе все-таки морально. Да. И может быть так же, что на работе ты тоже показал, что ты не готов, чтобы с тобой так обращались. Ты границы же вставляешь.
3: Ну, в общем, реакции гипотетически две. Либо пройти это и показать, ну, как бы, да, либо, а может быть даже три, да, значит, которые мы уже обсудили. Первое – это уйти от этого, уволиться, просто поменять место работы и найти нормальных людей, да, так скажем, нормальный коллектив. Что, кстати, не так просто в нашем обществе, да, в наше время. Второе – это перетерпеть, просто перетерпеть, подождать, когда людям надоест, качественно продолжать заниматься своим делом. И третий момент – это дать понять, что ты не дашь над собой издеваться и как бы… этот процесс вот остановить таким путем.
6: Просто сколько фильмов есть, где, например, человек, который уже давно работает на организацию, так добросовестно, но его все над ним как-то подсмеиваются, подшучивают, угу. И он это типа принимает и такой, ну да, да, да, и он остается на какой-то низкой должности, не особо высокой, и никуда не продвигается. Вот. И что это происходит на протяжении многих лет? Может,
3: только потом,
6: из-за того, что он... Ну, нет. Не знаю.
5: Ну, может быть, над ним из-за этого просто... издеваются отчасти, то, что он не развивается, ну, то, что он реально овощ какой-нибудь, ну, условно говоря, то есть он не развивается. Я не говорю, что сейчас нужно издеваться над теми, кто... Ну, вообще нельзя издеваться над людьми, просто ты не дашь отпор, в принципе, если тебя вообще, не волнует, в принципе, ничего. Есть такие люди, которым ничего не нужно, которые пришли, отработали, ушли, что с ними там происходило, им все равно.
3: Ну, а давайте попробуем... такой как бы угол обзора этой проблемы рассмотреть. А вообще каковы причины мобинга? Почему? Вот уже не с точки зрения себя как сотрудника, а вот с точки зрения тех, кто этот мобинг проявляет. Каковы причины? Почему человек начинает унижать, там, задирать, приставать к другому сотруднику?
6: Не такой...
5: Извини.
6: Говори, говори.
5: У нас даже на учебе, я учусь на социолога, и у нас даже был пример. Нам надо было разобраться в ситуации и объяснить, как бы мы поступили. В общем, например, есть коллектив, устоявшийся, да, хороший начальник, и его перевели, например, в другую, да, компанию, а поставили другого начальника, который как бы там вообще впервые в жизни, он молодой, ну, такой не очень опытный, его, короче, начали задирать.
3: И тогда коллектив начинает начальника гнобить, да?
5: Да, да. Также, если и сотрудник новый, например, придет, он там вместо какой-нибудь Клавдии Семеновны, которая проработала 50 лет на заводе, пришел какой-нибудь Петя Сидоров, которому 20 лет, и, может быть, всем все равно, что у него там знаний больше, опыта, ну, не опыта больше, нет, но навыков но, больше, но опыт, да.
3: Знания более современные, так
5: сказать. Прыть, молодость, всем на это все равно. Главное, что вот он новенький, и мы будем его все равно гнобить. И верните нам Клавдию Семеновну, которая уже 80
6: сравнение
5: лет, она
6: получается,
5: не походит.
6: Да, когда уходит, например, какой-то человек, который занимал важную роль в этой компании, и приходит другой, и кто бы ни пришел, в любом случае это будет да.
5: Неподходящий вариант.
3: Личная неприязнь какая-то у одного по-другому. Есть такие люди, которые патологически, наверное...
5: Это жестокость.
3: Да, патологически жестокие, и они вот, у них вот хобби издеваться над другими людьми. Да, и пока на самом деле их на место не поставишь, это может продолжаться достаточно долго.
5: Они могут и не измениться. То есть поменять, если ты жестокий человек, тебе очень тяжело измениться. И человек, которого задирают, очень важно, мне кажется, очень важно понимать, чтобы не воспринимать, потому что, опять же, ты можешь это, вот эти все издевки воспринимать, терпеть, и у тебя могут вообще какие-то возникнуть психологические травмы за счет какого-то жестокого человека. Чем больше жестокости в человеке для меня, тем больше он приравнивается к животному, опять же. Ну, вот этот вот. Ну, у меня это так, потому что умные люди, они не будут так делать. Они будут руководствоваться разумом, логикой и, ну, Библией, опять же, которая учит нас любви. А вот такое поведение для меня, оно вообще неприемлемо.
7: Это, лично. Кстати, иногда даже приводит к очень печальным последствиям. Вот, например, там, доводили коллегу просто потому, что, ну, вот он, например, слишком добрый или не
5: слабее.
7: Подходит. Да, по разным причинам просто доводили. Он потом на следующий день пришел, всех расстрелял с автоматом и сам себя убил. Ну, так бывает, ну, так довели человека.
3: Про подростков такие случаи очень частые, да? На самом деле, выше, наверное, со школы связано.
5: Угу.
3: Ну, или с армией такое бывает очень часто. Но это, наверное, все-таки уже не совсем мобинг.
5: Ну, отчасти, возможно, издевательство.
3: Но в любом случае это травля.
5: Унижение.
3: В любом случае это травля, унижение.
5: Не, бывают такие люди, которые прям гнилые.